0: от небес. А второй конец лестницы в небесах. Словно бы он пришел к абсолютному совершенству, благодаря тому, что он доволен своей долей, в том плане, что у него есть хоть какая-то связь с работой Творца. И благодаря этому он чувствует себя счастливым. Ведь великая честь удостоится служить царю, а разговаривать с ним даже одно мгновение в день уже достаточно для него, чтобы создать приподнятое настроение. И за это он благодарит и восхваляет царя.
1: Согласно этому, выходит, что эта лестница, по которой поднимаются в царский чертог, стоит наклонно. То есть низ лестницы, лестница, которая поставлена на землю, это не настоящий низ, как у лестницы, которая стоит прямо, так что по ней невозможно подняться. Это мы видим, это мы и наблюдаем в материальном, и это указывает на то, что даже в материальном лестница обязана стоять под наклоном, а наклон указывает на то, что наверху — это не настоящий верх, и внизу — это тоже не настоящий низ. А как сказано выше, иными словами, когда ее вершина достигает небес, то есть когда человек идет в правой линии, что означает свойство совершенства, это еще не все. А он, кроме этого, должен еще работать в свойстве на земле, то есть видит, что он все еще находится на земле. А когда он работает в свойстве на земле, что является левой линией, он помимо этого должен знать, что он должен идти в правой линии. И это называется «а вершина ее достигает небес». Другими словами, хотя две эти вещи и противоположны, и обратны друг другу, тем не менее, они не настолько далеки друг от друга, чтобы от одного до другого конца нужно было бы проходить существенное расстояние. Это значит, что нужно идти в двух линиях. И это называется наклон. То есть, как сказано выше, это указывает на то, что нужно идти в двух линиях.
0: И это вытекает из исправления, называемого вторым сокращением, которое связано с сочетанием свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, вначале он создал мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть верх и низ. Верх называется выше по важности, что означает самый чистый, называемый сфера кетер, что означает, которая является самой чистой и не имеет недостатков. А низ называется ниже по важности, что является самым грубым, и называется сфера малхут, то есть желание получать. И увидел он, что мир не может существовать. Взял и соединил его, то есть свойство суда, со свойством милосердия. Ведь малхут — свойство суда, которое называется желанием получать, является корнем творений. Было трудно изменить на отдачу. И это называется «мир не может существовать». Как говорит Барасулам в Птихе, «и увидел он, что мир не может существовать, ибо таким образом не было никакой возможности для Адама, который должен был быть создан из этой пхины Далет, чтобы он мог прийти к действиям на отдачу». Поэтому он поставил вначале свойство милосердия и соединил его со свойством суда. И Создатель вознес свойство суда, являющееся силой завершения, сиюм, которое произошло в сфере Малхут, и поднял его в бину, то есть свойство милосердия, соединив их друг с другом вместе. И таким образом было подготовлено тело Адама, исходящее из пхины Далет, так, чтобы оно включало в себя также и свойство отдачи.
1: Получается, что именно благодаря подъему Малхут Бину, мир получает возможность существовать. А подъем Малхут Бину Ари называет наклонной линией. И он, то есть Ари, сказал, что это называется так. И вот после того, как он сократил себя, он поставил парсу, то есть границу. И это называется «да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». И это называется «алеф». Поскольку линия алефа наклонена, как сказано, ибо то, что соединяет две точки сокращения, это линия алефа, идущая таким образом. А высшее свойство каждой ступени — это юд на этой линии наверху, включающий в себя кетер и хохму этой ступени, которые называются высшими водами. Вот таким образом наклонная линия и юд. Ибо сочетание свойств милосердия и суда называется наклонной линией. Это корень того, что и в материальной ветви лестница, то есть то свойство, с помощью которого поднимаются, является лестницей, только если стоит наклонно, представляя собой свойство второго сокращения. В то же время лестница, стоящая прямо, представляющая собой свойство суда, не является лестницей.
0: Однако следует знать, что две эти крайности относятся к принципу два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это означает, что нужно две линии. Ибо благодаря им обеим можно прийти к средней, потому что не может быть средней линии, если до этого нет двух линий. Поэтому, когда есть противоречие, можно говорить о том, что возникает третья линия, разрешающая их спор, устанавливающая мир. В то же время, если нет противоречия, нет необходимости в установлении мира. То есть, если мы нуждаемся в мире, мы должны сначала прийти к противоречию. А иначе нет места миру. Однако вопрос, для чего нам нужен мир? Ведь, как мы понимаем, было бы лучше, если бы не было противоречия, и не нужен был бы мир. Ведь так подсказывает разум. И ответ, поскольку две эти противоположности заложены в нашей природе, выходит согласно этому, что противоречие есть реальность, данная нам природой. Это означает, что в плане целетворения в нас заложена природа, данная нам Творцом, являющаяся желанием получать наслаждение и удовольствие. А в плане исправления творения мы должны двигаться в противоположном направлении, то есть к отдаче, подобно Творцу. Как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
1: Таким образом, обе эти крайности присутствуют в нас. И то, что мы говорим, что нужно вызвать противоречие, это, как сказали мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И, как объясняет Раши, чтобы оно воевало с ним. Имеется в виду, чтобы оно раскрыло в нем зло, а не то противоречие создает зло, от которого возникает противоречие. Ведь на самом деле зло человека находится в скрытии. И если туда войдет свет святости, тут же пробудится заложенное в нем желание получать, которое получит все в получение ради себя. И это немедленно перейдет на сторону скверны и клипот. Поэтому нужно вести войну, благодаря которой зло выйдет из укрытия и начнет воевать с добрым началом.
0: Получается, что оно раскрывается именно благодаря войне, так как оно желает воевать с добрым началом. А когда оно показывает свое истинное лицо, человек видит, какая это высокая гора, и приходит к осознанию, что у него нет другого.

0: מגיע השמיימה כאילו שיש לו שלמות.
1: А с другой стороны, вершина ее достигает небес, будто бы он достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и у него нет никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит наклонно. А слова — два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Означают среднюю линию. То есть, что эти две линии порождают третье высказывание, и это Творец, называемый средней линией. И это то. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему руах и душу, нешама. И следует объяснить слова «Отец дает белое», что Отец — это первая компонента работы, то есть правая линия или совершенство. Вторая компонента — это левая линия, то есть свойство хисарона, как сказано выше, это называется «дает красное», которое является свойством хисарона. А Творец тогда дает ему нешаму и руах. То есть Творец оказывает ему требуемую помощь, как сказано в книге Зоар, ему помогают святой душой. И это называется, что Творец дает дух и душу. И таким образом следует объяснить слова Раши. Эта лестница стоит в Бершеве, а середина ее наклона приходится на храм. Другими словами, как сказано выше, середина, то есть средняя линия, соответствует храму, являющемуся свойством Творца.
2: И отсюда следует объяснить, почему сказано «И вот ангелы Творца восходят, а потом нисходят». Следовало бы написать наоборот: «Сначала нисходят, а потом восходят». Следует объяснить это в отношении работы. Те люди, которые хотят работать для пользы Творца, а не ради собственной выгоды, называются ангелами Творца. То есть они пришли в этот мир с миссией Творца, другими словами, чтобы служить Творцу. Как сказали наши мудрецы, мы находимся при исполнении заповеди. И объясняет там Раши, поскольку они пришли встретиться с экзилархом, ибо человек обязан приходить на прием к своему раву. Это означает, что мы заняты исполнением заповедей, мы при исполнении заповеди, буквально посланцы заповеди, что означает посланцы заповедующего. То есть они пришли в мир, чтобы быть посланцами Творца. Ибо все должны делать и исполнять все, что заповедовал делать Творец. Что означает, как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Как объясняется в комментарии Сулам, «создал» означает «сущее из ничего», где имеется в виду желание получать, исходящее от Творца. А «делать» относится к творениям, то есть что они должны работать на пользу Творца. Получается, что те люди, которые работают на пользу Творца, называются ангелами Творца, как сказано выше, посланцы Творца.
0: И отсюда
1: следует объяснить слова: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его. А если нет, не следует искать Тору из уст его. И тут возникает вопрос: неужели тот, кто хочет учить Тору у учителя, должен вначале увидеть ангела Творца, а потом, после того, как он уже увидел образ ангела Творца, наступает время искать учителя, похожего на ангела Творца?

0: Из сказанного следует объяснить, что если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире. Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов «если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его».
1: И отсюда поймем, почему сказано до этого «и вот ангелы Творца сначала восходят». Причина в том, что в духовной работе, чтобы быть ангелом Творца, то есть работать на пользу Творца, нужно сначала подняться по лестнице. И это считается свойством правого, которое называется «вершина ее достигает небес». А потом спуститься вниз, что является свойством левого, и это поставлено на землю. А потом еще раз. И это называется «восходят и нисходят». А потом они удостаиваются средней линии, то есть Творец дает душу. И тогда они удостаиваются слияния с Творцом.
2: Из Маамар. Из Маамар.
0: Какая статья? Какая статья? Из Хисарона свойства суда раскрывает низость авиют, насколько человек далек от Творца.
1: Мы прочли статью, что означает, что лестница стоит под наклоном в работе, Шлаве Сулам, первый том, страница 265. Наклон говорит нам о сочетании свойства милосердия с судом, о связи между свойством Творца и свойством творения, что именно благодаря правильной связи между ними человек совершенствуется и все время поднимается и приходит к соответствию Творцу, подобию ему. И в этом состоит наша цель. То есть человек должен понимать, что все его действия с группой... Меня все время спрашивают, ну что еще нам сделать? Как будто мы все сделали. Понятно, что мы ничего не сделали пока. Немножко только в начале пути. Но не чувствует Хисарон, что еще делать, какие средства еще привести в действие. Все обновления могут происходить не между нами, а только исходя из нашей связи с Творцом. То есть если группа или человек должны, хотят почувствовать, каков следующий этап, что дальше он должен делать. Он должен покопаться, проверить в своей связи с Божественным. Отсюда должна прийти какое-то обновление или побуждение к обновлению. Из этого Творец должен быть во главе. Верно написано, что он говорит, что если Рав подобен ангелу, учись у него Торе. Что значит ангелу? Что исполняет указания, которые приводят ученика к намерению ради отдачи.
2: Кешер.
1: Связь с Творцом — это то, что раскрывается нам в шестом органе ощущений. Мера раскрытие Творца в шестом органе ощущений, может быть, частичный, согласно развитию этого ощущения, или в мире, что мы называем этим, называем это мир Асия, Ицира, Брия, Целут, там Кадмон, ну, что это значит? Что это за миры? Миры. Это пока еще наши впечатления от Творца не полные, из-за того, что наше ощущение пока еще не раскрыто в отдаче на 100%. Как человек приходит вообще, и какова потребность человека прийти к такой связи с Творцом? Потребность в этом в том, что мы сами не способны ни получать, ни отдавать, согласно нашей природе. Желание получать, как оно было создано, не способно получать, потому что получать называется, что оно получает и наслаждается. Мы можем хотеть получать то, что ощущается у нас как страдание. А когда мы приходим к получению, сразу же наслаждение гасит желание, и то, что ощущается при вхождении наслаждения в желание, до того, как желание погасло, называется у нас наслаждением. Какое-то одно мгновение наслаждения. Как оргазм. Как взрыв наслаждения на одну секунду. И не более того. Почему? Потому что свет гасит кли. Как мы можем понять, что такое отдача? Если наслаждение принимается внутри желания получать ради отдачи, что по сути является отдачей, мы не работаем с нашим желанием получать. Работаем с желанием получать Творца, которое бесконечно. Желание получать Творца? Да. Творец хочет наслаждаться от того, что мы наслаждаемся от Него. У Него есть желание получать бесконечное. В чем выражается это желание получать бесконечное? В том, что Он хочет отдавать нам в бесконечной мере. Так, Творец является источником бесконечного желания и источником бесконечного блага. Если мы возьмем и то, и другое, и будем пользоваться ими, мы сделаем себя точно как Творец. Поэтому не могут быть обновления, не могут быть никакие шаги со стороны человека в каком-либо другом направлении, кроме как только к Творцу, только к обретению запаса желания получать и запаса блага, наслаждения. А кто такой человек? Человек — это всегда только черная точка, которая называется «сущая из ничего». Кроме этой точки, все остальные вещи — желание, благо, он получает от Творца. Поэтому не может быть, кроме тонкой свечки, меры нашего существования, которая в нашем ощущении оторвана от Творца, в ней мы не чувствуем источника. Не в нашем желании, не в благе, в нашем наслаждении, которое есть в нашем животном желании. Мы не чувствуем Творца. Но кроме этой точки жизни, которая называется тонкая свечка, это называется жизнь этого мира, которая ощущается в этом маленьком желании. Кроме этого, то, что ощущается в душе, то есть в другой точке, которая называется точка в сердце, там и желание, и благо исходят от Творца. И поэтому всякий раз направление к Нему, стремление к Нему, нужно ставить его во главе любой мысли, любого действия. Это просто правильная вещь, единственная, которая может быть в наших действиях. Еще раз. Это вытекает из того, что кроме сущего из ничего, точки разбиения, маленькой черной точки, не было создано больше ничего. Все остальные вещи являются результатом того, что получают от Творца Его желание и Его благо. Поэтому с нашей стороны обязано быть движение только к Нему. И в этом каждый, и группа, и весь мир должны идти и совершенствоваться. Все время совершенствоваться. Да.
0: Где я чувствую себя? Если не я мне, то кто мне?
1: Если не я себе, то кто мне? Ты вводишь в свое действие. Но относительно кого, если не я себе, то кто мне? На кто, кого это направлено? На связь с кем? То есть помести сюда все свои действия, все мысли, желания, исполнения, неважно что. Но что они должны быть в связи с этим? Это то, что он пишет в письме на странице 64. Если ты намереваешься точно на него, ты настраиваешься на него в любом действии, которое может привести тебя к нему. И называется, что три эти точки – Израиль, Творец и заповеди Торы, поддерживающие Тору, пути Тора, соединены вместе. И тогда то, что ты делаешь, это направлено на исправление. Тогда это действие называется заповедью. Добрым действием. Все остальное это называется прегрешение и плохое действие. Нет посередине. Или в направлении Творца, или другие стороны. Поэтому он говорит тонкая линия. Очень говорится об этом. А все остальные 360 градусов, кроме этой линии, кроме этого единственного направления, это посторонняя работа. И злопоконство. Неправильное направление. А мы в центральной точке, средней, поднимаемся к бесконечности только через эту линию. Да.
0: Написано, что Творцу не нужна наша работа. Так получается так, что вначале так получается, в начале статьи, что большая часть работы каждого человека — это что я вижу, да? Что он велик. Я вижу, что он велик, и я хочу отдавать больше.
1: Спрашиваешь уже по-другому. Спрашиваешь, если мы хотим давать ему, и он хочет, чтобы мы давали ему, что если только в таком виде, когда я соединяюсь с ним, беру от него и желание получать, и желание отдавать. И всю эту методику получать все. Почему он не раскрывает все эти вещи? Это скрыто. Раскрой себя, покажи себя, кто ты, что ты, как делать эти вещи, обучи. И тогда требуй все эти вещи. Это то, что спрашиваешь? Он хочет, чтобы что-то зависело от нас. Если бы он раскрывал себя, ты ангел, ты бы реализовывал бы именно согласно мере его открытия. То, что это открытие, раскрытие заставляет тебя, так тебе не было бы что делать. Ты бы просто реализовывал бы приказы природы божественные, которые раскрываются перед тобой. и в этом у тебя бы не было никакого собственного действия. Как желание получать сейчас действует на тебя, не спрашивая твоего мнения, что делать, а определяет изнутри все, что ты сделаешь, так желание отдавать, которое раскрылось бы тебе, обязывало бы тебя делать все эти действия. Поэтому нам дали время скрытия, которое очень долгое, поскольку это время скрытия должно дать основу для всего остального пути, всей остальной лестницы. Фундамент свободного выбора. То есть только в скрытии может быть свободный выбор. А после того, как ты из этого скрытия решаешь по своему свободному выбору, якобы, но как это есть, это свободный выбор, решаешь, что ты хочешь действительно прийти к отдаче. Ты приходишь и исполняешь все действия по отдаче, которые есть на духовной лестнице, из выбора, который ты сделал во время тьмы. Время тьмы должно дать тебе на все 125 ступеней, допустим, если мы считаем всю лестницу как 125 ступеней, для каждой ступени, 125 ступеней во время тьмы, ты как будто обязан решить, что я делаю это действие в моем свободном решении. Тогда, когда ты приходишь на каждую ступень, это решение предшествующее сделать, исполнить в свободном виде раскрывается тебе, и ты из этого действуешь уже в духовном тоже в свободном виде. Иначе ты раб. Нет смысла создавать тебя, чтобы ты исполнял действия Творца. Для Творца это не нужно вообще. А для тебя тоже. Ты тогда был бы на уровне неживого, растительного, животного, которые только исполняют приказы природы. Поэтому есть время подготовки, время тьмы, когда ты решаешь сам, что ты хочешь уподобиться ему. То есть, как он дает мне, я хочу давать ему, и в этом я прихожу к тому, чтобы быть как он, это единственная совершенная вещь. И тогда в таком виде всегда у меня есть келим, желание. Почему у меня есть желание? Почему Творец дает мне желание? Ведь он не является недостатком, но из-за того, что у него есть бесконечное наслаждение, бесконечное желание отдавать, из этого я получаю мое желание получать бесконечное и желание отдавать обратно ему бесконечное. Я во всем пользуюсь им. Я на самом деле только точка, которая умеет использовать его. И все. И тогда, если я беру от него желание получать, беру от него намерение ради отдачи, беру от него благо и наслаждаюсь, чтобы он насладился ради отдачи, тогда все проходит через меня, и желание, и намерение, и благо. И тогда я, по сути, и он становится одним. Моя точка включается в него как активная точка, и активность ее точно по величине Творца. Вот и все. Поэтому в желании получать, которое принимает для себя, всегда есть смерть. Насколько наполняется, всегда исчезает желание получать. И тогда без желания, без блага, которое может раскрыть, это называется у нас смерть, а желание отдавать, которое все время усиливается, у него нет конца. Это желание, которое приносит жизнь. И его ощущение блага и желание вместе идут и приводят к этому ощущению бесконечное ощущение, это орган чувств. Но это, что человек прилепляется к желанию ради отдачи, начинает ощущать свое существование в бесконечном виде, вечном. То есть он не умирает. И действительно, с ним не происходит ситуация смерти, тогда как с нашими телами это обновляется всякий раз. Да.
0: Если человек входит в работу ради отдачи, тогда как бы изучает себя и видит, что насколько он больше вкладывает, у него нет как бы сил, сил на отдачу.
1: Мы во время подготовки, насколько пытаемся прийти к форме отдачи, видим, что не способны. И ослабляемся, разочаровываемся, и снова нам раскрывается желание получать, и снова желание отдавать, и снова мы решаем, что, может быть, стоит делать получение ради отдачи, отдача ради отдачи, неважно, как бы то ни было, и снова видим, что не способны и так далее. Эти разочарования и обновление желаний, снова разочарование, снова желание, снова разочарование, всякий раз больше и больше и больше, должны привести нас к окончательному решению, что у меня нет выбора, а я нуждаюсь в раскрытии Творца, который раскрывается мне как большой, правящий, бесконечный в желаниях, в силах, в благе. И это ощущение, что он раскроет, что он раскроется, поможет мне реализовать эту методику ради отдачи. Если я решаю в течение всего времени подготовки постепенно прийти к форме отдачи, что это самое лучшее. Если я действительно решаю, Творец раскрывается. Раскрывается как сила, которая помогает мне реализовать методику отдачи. Но если я пока еще не пришел к этому решению, если он раскроется, то есть я хочу, чтобы он раскрылся только как источник наслаждения. Источник наслаждения для меня несет мне смерть. В таком виде он не раскрывается.
0: А можете дать советы относительно удовлетворения в работе?
1: Мы должны искать удовлетворение в работе только в той мере, в которой это даст нам жизненную силу и силу продолжать продвигаться дальше в направлении, в правильном направлении, направлении отдачи. То есть я всякий раз должен видеть, какая польза у меня есть от отдачи. Даже если это польза ради отдачи. Даже если это польза, которая раскрывается в получающих.
0: Он сказал, что нужно идти на двух ногах. Если ты еще не пришел к окончательному решению, как вы говорите, как ты начинаешь вводить левую ногу?
1: Какую левую ногу? О чем ты говоришь?
0: Статья, он говорит о том, что нужно идти двумя ногами. Что вершина ее в небесах, а стоит на земле. Что каждый раз ты должен начать с того, что вершина в небесах, а потом стоит на земле. Так здесь, как я понял, что...
1: Он говорит, что человек должен стоять на желании получать, и его намерение должно быть к Творцу ради отдачи. И если он соединяет одно с другим, то наклон, связь между ними будет в Иерусалиме. Связь между ними будет точно в Иерусалиме, в точке соединения между Творцом и Творением. Иерусалим — это Тиферет, средняя линия. Так что ты спрашиваешь? Согласно тому, что мы говорили сейчас, без того, чтобы у меня в ясном виде была бы известна правая линия, я не могу приводить в действие левую линию даже и чуть-чуть. Или это ошибка?
2: Адам яхоль лафиль каф смоль бамидашу батуах.
0: Человек может включить левую линию в той мере, в какой он уверен, что эта линия присоединится к правой. Это ты хочешь услышать?
1: А как ты можешь быть уверенным?
0: Я могу быть уверен только после того, как я полностью прилепился к правой линии. Я сделал всю работу, какую могу в правой линии. То есть я полностью принял то, что называется отдача и желание получать, которое потом раскроется у меня в таком виде, когда я смогу управлять им. Но только после того, как я закончил работу правой линии. Поэтому он говорит 23,5 часа быть в радости, а полчаса, может быть, делай проверку. Все?
2: Ну.
1: Да, приходят помехи. И после падения для человека, человек должен игнорировать это и начинать просить через Творца, или как через помехи должно что-то раскрыться.
0: В то время, когда приходят помехи, человек должен сразу же сделать на них сокращение, как будто это не помехи, обновить его связь с правой линией. Когда получает связь с правой, с отдачей, и раскрывает себе, насколько он способен постичь величие Творца, а после этого позволит себе начать работать с помехами. Проверяя себя в ограничении, каждый раз тормозя, насколько раскрывать помехи из своей жизни, но только в той мере, если это не повлияет на меру слияния. Его слияние с Творцом. Если ты видишь, что какие-то мысли, не входи в них, в эти мысли. Не пробуждай их. Но постепенно пробуждая их все время в очень малой мере. Еще капля, еще, еще. И тогда ты увидишь, как они приходят к тебе в очень направленной форме, чтобы тебе дать возможность каждый раз обновить отношение к реальности со стороны слияния с Творцом. Скажем, происходит что-то, не дай Бог, несчастье. Ты должен тогда сразу же возобновить правильную реальность, что это Творец и Творение, и как Он это устраивает, и не думать об этой беде ни о чем, а затем постепенно соединить то, что ты видишь, эту картину, чтобы это не оторвало тебя от связи и отношения к Творцу, а наоборот. Укрепило тебе это. Это нелегко. Но, по сути, здесь нет так уж слов. Да.
1: Как это того человек обращается к нему, прилепляется, как к нему прилепляется желание? Мы сказали, что он является источником блага, источником желания Хисарона бесконечного. Как это того человек обращается к нему, именно к человеку прилепляется Хисарон, желание? Я вот не понял. Как это?
0: Я не понял вопрос.
1: Вы сказали, что обновление желания может прийти только от соединения с Творцом.
0: Ладно, то, что я говорил, относительно человека, который управляет двумя линиями и определяет, потому что правая и левая линия обе приходят от Творца. Как желание получать, создал злое начало, создал Тору в приправу. Две эти крайности исходят от Творца же. Желание получать, левая линия, желание отдавать, это желание ангелов, они приходят, когда он хочет объединить их как среднюю линию, потому что отношение его обратно Творцу — это средняя линия, две линии он получает сверху, это две силы, как он строит свое отношение к Творцу — это объединение между этими двумя линиями. Что вы об этом спрашиваете? Я не изобретаю ничего нового. Может быть, в новой форме строю просто предложение?
2: Потому
0: что раньше Сегодня я позволяю себе сказать не более, в более краткой форме.
1: Я просто не понимаю, что такое соединение с Творцом. Говорят, что он должен быть и во главе действия, и в конце действия. Что такое?
0: В начале действия должна быть связь с Творцом. Когда я планирую все это действие, которое приводит меня к соединению с Ним, а в конце действия, когда я на самом деле пришел к соединению, я не понимаю, что значит, что начало и конец действия должны быть связаны с Творцом. Да, связаны.
1: Да, так это все-таки я делаю действие.
0: А кто еще делает, если не ты? Ты философствуешь, что он все делает, а ты просто воображаешь, существует или нет, о чем ты вообще говоришь. Ты учишься, чтобы что-то делать или чтобы сказать себе, что ты не существуешь, и делать нечего. А?
1: Я учусь, чтобы прийти к чему-то.
0: Ну, тогда тебя обучают методике, начиная от праца Авраама и далее. Все святые книги, которые написаны, написали их, как объединиться с Творцом, и нет ничего кроме этого.
1: Ну как от того, что я обращаюсь к нему, прилипает ко мне что-то?
0: Оставь ради отдачи все миры и все остальное, есть только одно — связаться с ним, и все. Потому что я вижу, что вы запутались и не знаете, что делать. Скажите нам, что делать. Я слышу от разных групп. Что делать? Вы должны искать, что делать, но только в этом направлении. Все?
3: Ну.
1: Я еще раз спрашиваю, очень просто. Как от того, что я обращаюсь к нему, ко мне прилепляются желания? Я обращаюсь к нему, не знаю, что это такое точно, к нему. Как от этого ко мне приклеивается желание? Почему? Нет подобия по форме, нет ничего.
0: Ставь подобие по форме, ты не знаешь, что это такое, ты вообще ничего не знаешь, ты обращаешься к нему. Почему? О каком состоянии ты говоришь?
1: Я человек дома, хсома и так далее, человек обращается к Творцу и просит у него...
0: Чего? Что плохо мне? С чем еще я обращаюсь? Плохо мне? Или я еще с чем-то обращаюсь? Что, когда хорошо мне?
1: Нет, плохо мне.
0: Когда плохо, ну и все. Так я обращаюсь, и я должен выяснить, что обращаюсь только к нему. Не к своему разуму, не к своей силе, не к товарищам, не к стране. А ни к чему, только к нему. Обращаюсь к нему. Что я хочу от него?
1: Это сейчас может измениться. Я хочу от него, может быть, хисарон, я хочу от него, может быть, направление.
0: Что хисарон? Мне не хватает хисарона. Не дай Бог, что когда придет хисарон. Я хочу от него, прежде всего, первое, да? Чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было хорошо, может быть... От двух источников у меня, от сердца и разума, чтобы мне было хорошо, просто в хорошем виде, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, не мешайте там со стульями мне. Это говорит о недостаточной концентрации. Человек, который полностью сконцентрирован на уроке, не может двигаться. Кто-то спрашивает, их не интересует. Не участвовать в вопросе товарища — это потерять связь, потерять силу, потерять возможность приобрести келим. Каждый сидит сам на уроке, поэтому вы так и выглядите.
2: Бесехель,
0: наполнение, когда я обращаюсь к нему, я ищу два наполнения в чувстве и разуме. В разуме я должен оправдать себя и его, и состояние, в котором я нахожусь между нами, в котором я нахожусь. Случилось что-то неприятное, я чувствую себя плохо. Я обращаюсь. Я должен почувствовать себя хорошо. А как я себя почувствую в этом плохом хорошо, если я получу оправдание? Тогда я должен связаться с ним, замыслом творения. Я должен привлечь к себе всю возможную связь с ним. После того, как я это сделал, я начинаю пробуждать все действие, которое проходит по мне, и видеть в нем до максимальной глубины, насколько я могу. Зачем он мне это делает? Только с одной целью, чтобы я в этом негодном действии раскрыл точку соединения с ним.
1: Это моха разум?
0: Это то, что он пишет. В начале там есть письмо, когда раскрывается внутри этих страшных страданий, там раскрывается эта капля единства.
1: Вы сказали, что я обращаюсь к нему, нужно оправдать себя, нужно оправдать его.
0: Да.
1: Кстати, я должен оправдать его. Откуда я его оправдаю?
0: Ты не можешь оправдать его, ты должен искать, как это сделать, твой поиск. Может быть, с помощью группы, с помощью книг и авторов. И пока ты не приходишь к состоянию, что если ты не способен оправдать его, проси это у него.
1: То есть все еще пока что из этого поиска?
0: Из этого поиска должен прийти к тебе хисарон. Или же ты должен его оправдать, чтобы тебе было хорошо, или постепенно раскроется в тебе хисарон, оправдать его, потому что ты не хочешь думать о себе.
1: Так как это изменяется? Я обращаюсь к нему.
0: Это меняется посредством света. Ты спрашиваешь, как это происходит тебе с помощью того, что ты ищешь и желаешь, и не можешь, и не приходишь. Свет, который приходит к тебе, окружающий свет, приходит и меняет тебе эти вещи.
1: Я хочу тут добавить еще. Изменение в человеке. Понятно, что изменение в человеке, мы говорили об этом десятки раз, это не в Творце. Творец так действует все время, добром и так далее, так пишут, я получаю от этого, допустим. Кто от того, что человек ищет или делает, или просит, или ищет делать разные действия. От чего это изменяется, если это не психологическое изменение, о котором мы говорим? А что же все-таки изменяется в человеке? Как? Что? Что пробуждается в человеке вдруг? У человека есть что-то другое, что должно пробудиться, что еще не пробудилось, когда он попросит это пробудиться. Почему? Где тут...
0: Ты знаешь, кто такой человек, когда ты говоришь так?
1: Нет.
0: Человек — это то, что он чувствует. А то, чего он не чувствует, это еще не относится к человеку. Есть точка. Животное желание, которое чувствует, как оно существует через пять своих органов чувств. Эти пять органов чувств, которые что-то чувствуют, тоже чувствуют Творца, свет. Как они чувствуют желание получать маленького. Это они называют этим миром. И в соответствии с этим человек чувствует себя как существующим, чувствующим то, от чего впечатляются эти чувства. И чувство не его, и желание получать не его. И мера впечатления не его, только чувство он относит к себе. Ощущение. может раскрыться к нему, по отношению к нему еще одна точка, которая хочет почувствовать реальность, а чувствует вместо нее тьму. Потому что там может почувствовать только Творца. Почему? Потому что эта точка, на самом деле, это желание отдавать. Это не человек. Это то, что осталось в человеке от разбиения келим. Это то, что осталось в человеке от экрана. Это не просто так называется часть Творца свыше. Другое желание. Так в человеке есть сейчас два желания. Одно, которое работает, получая, и тогда он может наполнить себя только животными наслаждениями, почести, деньги, знания, и все. И что он чувствует через все эти вещи? Только маленькую реальность, которую он называет этим миром. Называет эту реальность так, то, что чувствует. Если он развивает вторую точку, там он будет чувствовать Творца. Он не может быть чувствовать в этой точке ничего другого. Она будет черной, что и называется скрытием. И все время, пока он не раскрывается, раскрывается только Творец. Мера раскрытия Творца в этой второй точке, в этом втором как бы чувстве, да? Это называется мирами, скрытиями от полной меры раскрытия. Как эта вторая точка меняется и впечатляется и растет посредством всяких занятий, которые человек делает Торе и заповеди. Но как?
3: Как мы не знаем, они пишут нам, Авраам раскрыл это, написал, Раби Шимон Барыхал раскрыл и написал, Ари написал, Рамхаль, Рамбам, неважно, каждый написал, как это и что чувствует в этом.
0: Почему из того, что я прошу что-то, даже много раз меняется мое ощущение? Почему?
3: Почему из того, что я пишу, ощущение в этом чувстве зависит только от окружающего света, еще не внутреннего, который должен наполнить ее, он светит ей издали. Что значит издали? Снаружи. Не может еще светить непосредством экрана. Она чувствует эту точку Творца во всех келим снаружи экрана. Так этот свет все время меняется. Что значит меняется? Свет не меняется, но это духовное желание получать все время меняется.
0: Почему?
3: Потому что он развивается. Свет, который действует, всегда приводит к развитию желания получать. Ты можешь сказать, но свет не меняется. Вы сказали, что значит, что он приводит к развитию желания получать из-за того, что внутри желания получать есть решимот, вплоть до бесконечности. Каждое решимо выходит, реализуется, заканчивается, следующее решимо выходит, реализуется, заканчивается и так далее. Свет все время светит в направлении бесконечности. И то, что он давит в направлении бесконечности, все время раскрываются новые решимот. И эти решимот, они приходят из нисхождения сверху вниз, поэтому нам и нужно это нисхождение сверху вниз, чтобы у нас были решимот сейчас, чтобы подняться самим снизу вверх, в нашем ощущении, по крайней мере, если не сами. Ну, сами это всегда проблемы есть, право выбора.
0: Так-то почему же из того, что я делал много действий, просьб и так далее, я ускоряю там выход решимот, который в любом случае должен выйти? Почему? Где здесь эта сила в моем ощущении? Вы говорите, что не само, а это в нашем ощущении. Это где же здесь есть? Почему темп выхода решимот меняется?
3: Темп выхода решимот зависит либо это бейто, то есть в свое время, то есть это выходит относительно отношений между решимот и светом, и более высокий решимот развивается быстрее, более низкий решимот развивается медленнее, неважно. И также и в каждом это по-своему, и также и решимот. Есть в них такая смесь, такая пропорция, в каждом разная, потому что каждый не похож на другого по свойствам и объединению свойств всякий набор свойств в душе Адама Ришона. Так, у каждого есть другой темп развития. Мы видим, что в этом мире есть те, кто стремятся к знаниям, другие там, к живописи. Но в смешении каждый другой. И также духовный решимот, хотя мы говорим, что все они раскрываются, одно решимот, но одно решимот включает в себя все остальные решимот, которые в общей сложности говорят нам об одном состоянии. А чего это из всех остальных? Из всех 600 тысяч душ других решимот. В каждом решимо включено и высший свет,

0: действует на Ришимо, развивает его. Так издалека это называется окружающий свет. Особенно во время учебы это происходит посредством желаний, посредством группы. Это еще больше, и так это развивается. Ты можешь развиваться до определенной границы естественным образом. Из определенной меры и далее тебе дают точку в сердце, приводят тебя в то место, дают тебе методику, и тогда постепенно ты входишь в такое состояние, когда ты постепенно выясняешь, ты хочешь или не хочешь, можешь ты что-то в этом определить или нет. Это и называется уже путь Торы. То есть содействовать развитию решимот более быстрому. Вот и все. Нет проблем. Таким образом все развивается.
1: То, что я почувствовал сейчас относительно величия Творца, что человек чувствует, что он перевернул его. Но откуда сейчас у него есть сила? Ну, я не знаю, сила такая. Почувствует, что он как Творец, так как он. И человек становится подобен ему от величия. И это наоборот.
0: Как человек, который чувствует величие Творца, как ты говоришь, он чувствует себя противоположным Творцу, и у него нет ни сил, ни возможностей, ни разума, не может работать с собой, не может уподобиться Творцу. Это неверно, потому что Творец никогда не раскрывается таким образом, что он не позволяет человеку, не дает ему возможности развиваться. Творец раскрывается человеку только в той мере, в которой человек может получить этого силы для развития, а не подавить человека. Истинная форма Творца раскрывается только после конечного исправления килим. А до этого на каждой ступени раскрывается правая линия так, чтобы дать человеку свободу действий. Это называется «там, где ты видишь величие его, там ты видишь и скромность, смирение его». Эти вещи раскрываются вместе в ощущении. И обе излучают тебе тоже как бы две противоположные силы. И трепет, и любовь.
1: Вопрос Игоря, я хочу продолжить. То есть, что из того, что я вижу его величие? Как это дает мне силу быть таким же, как он?
0: Если я вижу великого, как это может дать мне силу быть таким, как он? Я снова говорю, в проявлении великого относительно малого. Маленький может просто подчиниться, смириться перед большим, насколько он раскроется ему, и ему раскроются такие силы желать стать большим, да, и реализовать это желание. Это зависит от того, насколько человек получает величие Творца. Ришимот устроены в таком виде, что каждый ришимот содержит в себе все относительно проявления Творца человеку вначале. Ой, какой большой, потом. А что это дает ему, как это может быть? Какие возможности? Но постепенно так я начинаю завидовать, начинаю хотеть, начинаю приобретать эти какие-то вещи. И кроме впечатления, как мое, да, я начинаю думать о своем желании получать, как я могу использовать его И это и называется развитием желания по четырем ступеням.
1: Не ясно, что ты развиваешь желание, но как это дает мне силы?
0: Это потом дает тебе силы быть как Творец, потому что ты хочешь это, и раскрывается тебе он как самый совершенный и самый великий. Мы должны начинать учиться уже, ну, последний.
1: Ну, говорит статья, что в каждом действии, в каждой мысли должен быть прежде Творец, поставить его во главе. Если работаю в группе, делаю распространение, чувствую, что мое тело дает мне много сил делать такие действия, я не чувствую необходимости поставить Творца во главе. Как я могу обнаружить все, что это необходимо?
0: Каждое действие, во главе которого нет связи с Творцом, это непригодное действие. Поэтому стоит остановиться и подумать, что делать.
1: Я остановлю себя, как я это делаю?
0: Кроме действий, необходимых для существования, которые, ну, конечно, мы не можем их остановить. Мне нужно что-то помочь кому-то, да, иначе он будет жить или умрет. Неважно что, но кроме действий существования, где у меня нет пока что времени, обязанностей и так далее, говорить о моей связи с Творцом. Нет. Пока я не могу быть ради отдачи, я не буду есть. Ешь. Потом подумай о ради отдачи, иначе некому будет думать ради отдачи. Понимаешь? Все. Но все остальные вещи, которые мы делаем, совершаем, желательно в какой-то мере начинать стараться связывать это с ради отдачи, с Творцом. Ну, неважно, ради отдачи, с Творцом. И это то, что я не слышу от групп, которые спрашивают у меня, что делать дальше, какие еще вещи мы должны делать. Может быть, еще какая-то идея. Мы чувствуем, что мы теряем хисарон. Теряем какое-то напряжение, напряженность. Это зависит от того, как вы раскрываете необходимость в этом. Для чего вы вообще раньше объединялись? Вас хотят поднять на более высокую ступень, поэтому в данном состоянии показывают вам, что оно уже стало бесполезным. Вы уже разбазарили эти решимот, вы прошли их, почувствовали их и дальше, нужно идти дальше. Дальше вы должны искать величие Творца. Только Он может повести вас дальше, только Он может дать вам всякие идеи. Все. Ищите его.
1: Так скажем, если я работаю на кухне, я готовлю еду на шаббат для всей группы.
0: Это не важно, где ты работаешь.
1: Но я забыл, мне нужно удерживать это действие.
0: Ну, ты видишь, сейчас я объяснил необходимость, а он спрашивает меня.
1: Нет, я не об этом спрашиваю.
0: Мне больше не о чем говорить.
1: А если это не насущно необходимое?
0: Ну, ты видишь, что он спрашивает? Если он работает на кухне, то перестать раздавать еду, потому что он сейчас не может думать о Творце.
1: А я спрашиваю о необходимом. Распространение, урок.
0: Это необходимые вещи. Если ты не будешь их делать, тогда все останавливается. Я говорю о вещах, которые необходимы. Не необходимы. Что значит не необходимы? Твои внутренние, какие-то произвольные, свободные вещи. Ты не можешь остановить жизнь. Ты обязан вести себя в жизни. Есть Творец или нет Творца? Если не я себе, то кто мне? Но там, где это относится к духовному продвижению, там ты обязан сначала поставить его, а потом уже выполнять. Если ты сядешь с ребятами, будешь говорить с ними обо всем, если это не будет связано с раскрытием Творца и связи с Ним, тогда каждое предложение, которое ты будешь произносить, это будет ложь, это будет бесполезно. Неважно, о чем бы ты ни говорил. То, что происходит в группе, это должно определять все остальное поведение и все, что есть.

0: И отсюда должно прийти уже стремление к обновлению.
1: Да, во время подготовки мы должны прийти к решению, что как нам взять на себя это развитие. И здесь Рав подчеркнул, что это развитие решимо. В свое время или ускорено мы должны в нашей работе в группе привести к ускорению развития решимот и их реализации.
0: Арок очень сильный, выяснение очень интересное. Я впечатлился от серьезности и желания Рава относительно нас. Из того, что я услышал, то, что мы можем содействовать развитию решимот более скорому, исходя из нашей работы, из наших усилий, укреплять связь между нами, и также то, как мы можем начать работать с Творцом, да, проверяя себя и ограничивая.
1: Ну, в центре должно быть намерение в каждом действии, чтобы величие Творца жило в нас, чтобы мы смогли ввести его в каждое действие, в каждую просьбу и требование о товарищах, величие Творца, раскрытие Творца. Это то, что должно вести нас.
0: Это понятие лестницы. Очевидно, это что-то центральное в нашем пути. Не просто так Рабаш решил написать комментарий Сулам, Бали Сулам, а Рабаш — этапы лестницы и так далее, ступени лестницы. И Рав говорил об этом понятии, как подняться желание получать, то, что лестница поставлена на землю, а вершина ее в небесах. Говорится здесь и о работе человека, и о работе Творца.
1: Да, в этом цель творения. Это цель того, что мы существуем. Свет всегда находится на покое, но должен вызывать, помогать, прийти к цели.
0: Мы слышали, что перед каждым действием ты должен ставить Творца во главу. Если в определенном действии ты видишь, ну где же Творец, я забыл про него, ты должен заново переосмыслить, поместить Творца, потому что нет никого кроме него, и завершить это действие полностью, чтобы это не было ради себя.
1: Да, в каждом духовном действии нужно ввести Творца. И этот процесс обновления желания происходит через окружение, и это приводит нас к большему хиссарону, а через него к решению прийти к форме отдачи. Если действительно решаю это сделать, то Творец раскрывается.
0: Да. Свойство отдачи должно быть нашей целью. И все обновления, они не могут приходить от нас, а именно от работы на Творца. После того, как мы определяем это, есть две линии. Как мы читали в статье, правая, левая линии, которые приводят к слиянию с Творцом.
1: Да, в левой линии есть есод, основа раскрытия Творца. И с противоположного состояния низости действительно можно раскрыть его милость, милосердие. И когда есть две эти силы, можно работать.
0: Я слышал, что кроме ощущения все относится к Творцу, и нужно работать и оценивать, сколько я могу работать ради него.
1: Но нужно ускорять развитие решимот и не бояться подъемов и падений, а брать их серьезно и отнести все к Творцу, что это Он приводит нас к этим состояниям, чтобы мы смогли удостоиться средней линии души с помощью Творца.

0: Да, мы слышали о том, что все меняется с помощью света. Если мы ищем воздействие света, как мы достигаем этого, и как окружающий свет воздействует и посылает там всякие помехи.
1: Нам нужно слушать и видеть все действия товарищей, чтобы величие Творца все время влияло на нас, и мы все время видели величие Творца.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Введение в науку Каббала, Птиха.
1: Шалом лекол ха-хаверим, кол ха-кли ха-олами шелану, анахну...
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы переходим к следующей части урока, введение в науку Каббала. Сейчас мы прошли урок, просто потрясающий урок, Рава. Я думаю, что мы все почувствовали это. Этот урок был, в общем-то, относился к работе Рабаша внутренней, работе сверху вниз, но на самом уроке Рав говорил о многих понятиях, которые говорят о развитии желания, выхода решимот, и мы видим, что все это одно целое, как Рав живет эти вещи, когда он нас учит и объясняет нам. Все это единая система, и мы сейчас опять входим в изучение Птихи, введение в науку Каббала, и мы видим, что все находится в одном и том же. Мы продолжаем ту же работу. Мы сейчас концентрируемся на привлечении света, возвращающего к источнику, и в этом основное.
2: Да, мы слышали сейчас на уроке, что мы всего лишь точка. Мы не работаем с нашим желанием получать. Мы работаем с тем желанием получать, которое Творец дает нам, с исправлениями, наполнениями и так далее. Поэтому сейчас мы послушаем объяснение Рава о правильном подходе к учебе. Отсюда углубимся в учебу. Просто напомним, что сегодня мы начнем, как мы говорили в начале серии, тут говорится о 8 уроках, каждый урок поделен на 3 части. Мы закончили 3 урока, 3 части первого урока. И здесь Рав переходит уже ко второй части, ко второму уроку. И обратить внимание, насколько важно вот эти 4 стадии прямого света. Мы говорим о 8 уроках Птихи, но мы все еще в 4 стадиях. И Рав объясняет, почему так важно выяснить эти 4 стадии. Сейчас посмотрим клип номер 7 и войдем в правильное намерение на учебу.
0: Мы должны думать здесь о наших намерениях, о намерении, для чего я учусь, почему я учусь, чего я хочу от учебы, как мне с помощью учебы приблизиться к Творцу. Да, об этом должна быть моя основная забота. И то, что он рассказывает мне здесь, то, о чем здесь, то, что здесь происходит, о действиях Творца, о свете бесконечности, мире бесконечности, этому луче света, который проявляется, как он действует, желание получать, которое проявляется в свете бесконечности. Может быть, эти вещи я и не раскрываю, но прежде всего мне должно быть правильно намерение настроено на то, что я изучаю, для того, чтобы это соединило меня с Творцом. Да, друзья, так мы сейчас еще мгновение войдем в урок с Равом, и как напомнил Гилад, давайте посмотрим, как Рав все время возвращается к 4 стадиям прямого света, и когда он учит, обучает нас, мы можем почувствовать и увидеть, как он живет это просто каждый раз заново. Давайте мы тоже присоединимся к нему и будем проживать эти вещи. Это наши корни, это источник наш, от которого мы пришли, и как Творец развивает нас, и откуда мы исходим. И когда мы слышим урок, каждый должен постараться воспринимать то, что написано, записывать основные положения, вопросы, которые возникают, слова Рава. Мы должны стараться записывать эти вещи на первой части урока. Когда мы прослушаем Рава, потом мы сделаем семинар. Так давайте сейчас войдем в урок и будем вместе. Так мы можем сейчас уже начать урок по Птихе, введение в науку Каббала. Я пройду так вот коротко то, что мы прошли до этого, на предыдущем уроке, чтобы продолжить сегодня. И урок Тема его — это массаж экрана. До этого мы пройдем, посмотрим то, что мы прошли уже. На прошлом уроке мы изучали, что, в общем-то, есть у нас во всем творении два участника. Есть Творец, который, в общем-то, создает, то есть свет, который развивается, распространяется, и это распространение называется кетер, или куцо шельюк, то есть кончик буквы «Юд». Или пхинат шореш, то есть корневая стадия. И из этого потом появляется у нас кли, как следствие этого, извините, это кли, мы называли это стадией хохма. И мы обозначаем это буквой «Юд», это начало творения, и называется «Пхинат Алев», то есть первая стадия «Пхинат Алев». И это кли, это желание получать, которое создал сам свет и наполнил его. И тогда кли, у нас оно называется «Хисароном», а свет, который наполняет его, называется наслаждением. Дальше. И из того, что свет наполняет кли, дает ему наслаждение, он властвует над кли, потому что кли зависит от него, и тогда свет дает кли не только наслаждение, но также и свое свойство отдачи, то есть желание отдавать. То есть получается, что из кли этого, которое называется желание получать, начинает вдруг чувствовать, что это кли начинает чувствовать, что оно хочет отдавать, потому что восприняло свойство света, которое наполняло ее. Это называется стадия бина, или желание отдавать. Мы обозначаем эту стадию буквой «Гей» на иврите. Это тоже кли, и это также хисарон. Однако это уже желание отдавать. И, в общем-то, пустое. Почему пустое? Ну, потому что не хочет получать свет хохма, а хочет только быть в отдаче. Ну, мы также запишем, что это пхина бет, вторая стадия. И мы видим из этого, что свет, который распространяется от Творца, один раз создал кли, и это желание получать, хохма, да? А вторым действием создал желание отдавать, то есть бина. И они абсолютно противоположны друг другу, потому что это хочет, первое кли хочет получать и наслаждаться, а второе хочет отдавать и наслаждаться отдачей. Что происходит у нас дальше? Бина понимает, что она ничего не может дать. Ну, нечего ей дать. Почему? Потому что она не является источником света, что она может дать. Она может дать Творцу наслаждение. А какое наслаждение отсутствует у Творца? То есть какое есть хисарон? То есть чтобы Творец наполнялся, но наслаждался им, и в этом замысел творения. И что происходит? Вина что делает? Она говорит, я буду использовать желание, которое Творец дал мне, для того, чтобы отдавать ему. То есть она находится в своем клее, который она хочет дать, с этим светом, который она хочет отдавать, то есть получать для того, чтобы отдавать. И что она делает? В общем-то, для того, чтобы я могла давать ему, только если я буду получать. И тогда я буду получать, чтобы отдавать. И тогда получается, что кли как бы, в общем-то, сейчас включает в себя две части. Состоит из двух частей. Одна часть в нем подобна хохме. Это часть, подобная хохме. А вторая часть — бине. То есть одна от хохмы, вторая от бины. Две части. Эта часть подобна бине, а это хохме. В общем-то, здесь творение делает в точности то, что от него хочет Творец. Он дал ему желание получать, и да, и также дал желание отдавать. То есть он и получает, и отдает. То есть он буквально подобен Творцу в этом действии. Но чего не хватает, чтобы он остался в этом? Ну, пусть бы остался в этом, и все, что еще не хватает. Мы говорим, что это третья стадия, Пхина Гимел. Тут есть Хисарон. Ну, давайте сделаем так. Немножко исправим чертеж. Мы напишем так. Первая стадия. В ней Пхиналев, Хохума. В ней был Хисарон получения. Во второй стадии был Хисарон отдачи. Кли, которая получилась в третьей стадии, называется Зеир Анпин, которая включает в себя две составляющие. И мы обозначаем эту стадию буквой ВАВ на иврите. И чего не хватает тогда? Чтобы его желание, как то желание, которое подобно Бине, и то желание, которое подобно Хохме, эти оба желания, которые составляют эту стадию. Они оба желания эти приходят от Творца. То есть творение как бы использует все свойства, которые создал в нем Творец, и нет тут ничего нового. То есть до сих пор он просто выполнил все, реализовал все свойства, которые внес в него Творец. И здесь у нас есть пример, как правильно выполнять то, что хочет Творец. И поэтому, как сказать, потом в разных книгах по Каббале Зеир Анпин в мире Ацилют называется Кадош Барух Ху, святой благословенный, дословно. Потому что это пример, который Творец показывает творению, как творение должно, каким творение должно стать. А потом что происходит? Потом творение понимает, что то, что здесь происходит, это, в общем-то, еще. Он не находится в этих келим. Он сам получил — нет. Он сам отдавал — нет. И сейчас он находится в дилемме. А что он действительно может сделать сам? Как он может решить? Кто он такой? Ну, когда он, как он решает это? Кем он хочет на самом деле быть сейчас? После того, когда уже у него есть те силы, которые дал ему Творец сверху вниз. Сейчас первый раз, в общем-то, творение, как у него есть уже из всех этих свойств, которые есть у него, получается состояние, из которого может выйти совершенно новое что-то. А что новое? Новое желание. А что за новое желание? Желание получать, которое хочет уже само получать и наслаждаться. Подобно этому желанию, которое было в первой стадии в Хохма. Откуда происходит у нас это желание, которое называется Малхут? Это также обозначается буквой Гей, это стадия, и это называется Пхинадали, четвертая стадия. В ней есть хисарон получать. Почему так получается, что это желание получать, и не так, чтобы было получать и отдавать, как бы на половине? Дело в том, что Зеранпин, он очень похож на Кетер, у него есть все. И сейчас творение должно выбрать, чего хочет, и тогда, но выбирает так же, как со стороны Творца. Ведь Творец создал желание получать, так и здесь это происходит, и Малхут само называется творение. Перед ней уже есть только разные ступени развития, и поэтому творение сейчас чувствует себя, что в нем есть только желание получать, но не напрямую от Творца оно приходит, а здесь, когда в конце развития Зеранпина возникает это желание Малхут, которое наполняется светом, который получает от Творца. Ее состояние, когда она полностью наполнена, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Эйнсов. И когда она наполняется светом бесконечности, она подобна Пхине Али в первой стадии, которая тоже была наполнена полностью светом, приходящим от Творца. Ну, спросите сейчас обо всем этом, а потом перейдем к новой теме. Я не понял. Это этап последний. Если тут какая-то проблема, вы говорите, что тут есть на начало какое-то обновление. А что это за обновление? Тут выбор есть, тут есть какое-то отрицание. Я не понял, что обновление. Какое обновление есть тут?
2: Обновление, которое есть у нас в четырех стадиях, относительно четвертой стадии, относительно остальных стадий, это желание, которое не исходит от Творца, а это желание происходит с пробуждения снизу, от творения, желание получать больше, чем Творец создал в первой стадии, в кли первой стадии. Потому что здесь есть распространение нескольких процессов. Я здесь хочу только получать. Каким образом? Как Творец хочет. Я получил от Творца желание отдавать. Я понимаю, что желание отдавать и наслаждение от отдачи может быть больше, чем от получения. Но как я могу это реализовать? Ведь у меня нет никакого света, никакого наслаждения, которое я могу дать Творцу. Но есть при условии, если я буду получать от Него. Мы должны понять, что каждый раз, когда мы проходим от одной стадии, переходим к другой, допустим, первая стадия, это желание получать, которое создал Творец. Затем, когда в ней находится свет, и свет начинает передавать желанию получать свои свойства отдачи, тогда вместо желания получать становится желание отдавать. То есть желание получать начинает понимать, что ему стоит быть более дающим, и от этого он сможет наслаждаться. Мы должны понять, что такое вторая стадия. Бина — это та же хухма, но только она изменилась. Она приняла на себя еще добавку. То есть во второй стадии есть желание получать больше, чем в первой стадии. Первая стадия — она поняла это наслаждение, приняла в третьей стадии. Там уже есть два вида килим — и отдающий, и получающий. Она понимает, что если она будет отдавать Творцу за счет того, что она будет получать от Него, то она будет наслаждаться намного больше, чем первая и вторая стадии. Мы здесь находимся на этапах развития желания. Но пока что развитие желания, оно не самостоятельное. Оно все исходит из свойств Творца. Есть свет, который создает эти стадии, который дает кли его свойства отдавать. И тогда кли решает, что оно хочет состоять из двух частей, одна часть, подобно действию Творца отдавать, другая часть, подобно тому кли, который создал Творец, получать. И отсюда у нас есть все, что реализуется за счет света Творца до конца третьей стадии. Но третья стадия в конце своем решает, чего же на самом деле я хочу из всех этих этапов, что может дать мне наслаждение, что ближе моей природе, когда я нахожусь в наполнении света. И тогда она выбирает, что она хочет получать свет так же, как первая стадия. То есть здесь, в третьей стадии, в ее конце, она говорит, я хочу получать без всякого желания отдавать. Из этой части, которая у меня начинается здесь, желание получать, когда я немножко получала, я хочу получить сейчас полностью, в полную силу. И тогда из нее рождается четвертая стадия. То есть четвертая стадия. Кто она? Это та часть в третьей стадии, которая получает. И еще часть в третьей стадии, которую я хотела отдавать. И она говорит, я тоже хочу получать. И возникает четвертая стадия. Это можно объяснять и говорить об этом годами. Мы каждый раз будем к этому возвращаться, потому что кроме этих четырех стадий, где свет играет с кли, как творец творит творение, дает ему эти свойства, кроме этого больше нет ничего. Все остальное — это лишь развитие отсюда. И каждый раз, когда мы будем говорить о каком-то мире, о каких-то парцуфах, о разных вещах, творение, создание, неважно что, мы все время сможем вернуться сюда и сможем увидеть корень этого. Я не хочу здесь философствовать. Есть все в книгах. Это ускоренный курс. Только согласно тому, что непонятно здесь в данный момент. Ты можешь спрашивать, я тебе отошлю тебя к книгам. Дима.
3: Желание отдавать, наслаждать.
4: Что такое желание отдавать?
2: Хисарон к отдаче. Это хисарон отдавать. Потребность отдавать, как мать относительно ребенка. Хочет давать ему. И от этого она получает наслаждение.
4: А что такое этот хисарон? Это что, не какой-то недостаток?
2: Это одно и то же. Потребность и желание — это одно и то же. Пока что мы не входим пока глубоко в саму кли, как оно состоит из разных частей, сколько у нее есть там слоев. Все это оставлено потом. Понятно? По крайней мере, нам должно быть понятно. Когда мы изучаем Каббалу, есть две вещи. Поскольку мы изучаем материал, который мы не ощущаем, мы не можем его почувствовать, потрогать, ничего. Есть два подхода к учебе. Первый подход к учебе, что это так, как написано, и это нужно просто запомнить. И второй подход, который должен быть параллельно с этим, почему это так. Вот так это так должно быть, это понятно. Это нужно помнить. Почему это так? Каждый раз нужно думать, и каждый раз нужно выяснять. И это бесконечное понимание по своей глубине. Вы достигнете высших ступеней с Божьей помощью, вы почувствуете высшие миры, это дано каждому, и вы увидите, насколько каждый раз вы будете совершенствоваться, подниматься в пониманиях и в раскрытиях, и каждый раз будет вопрос «почему?». До полного исправления, пока вы не достигнете буквально того места, где вы и Творец находитесь на одном уровне, откуда выходит сам свет.
4: Мы сказали, что окончательное исправление, когда мы возвращаемся.
2: Потом. И тогда уже нет вопросов. А до того времени есть все время вопросы. Понятно?
5: Да, говорит нам, Рав, есть две гишот ла лимуд.
4: Да, говорит Рав, что у нас есть два подхода к учебе. Первый подход, что это так, как написано, это нужно запомнить. А второй подход, что это должно быть также параллельно рядом с этим. Почему это так? Так сейчас мы проведем обсуждение в десятках. 4 минуты давайте обсудим то, что мы услышали, какие вопросы есть, какие понимания есть. 4 минуты обсуждения в десятках.
2: Да, много воодушевления. Рав все время возвращается к этому основному строению, из которого выходит все наше развитие. Я записал один вопрос, там говорили, что Зарампин подобен Кетеру, так я услышал. Но я помню, что Зарампин подобен Арихампину, Арихампин — это хухма, и вот у меня остался этот вопрос.
4: Да, это интересно послушать все эти объяснения, как это происходит, развитие со временем. Я услышал в этом объяснении, что новое. И это не то, что вопрос, но как, в общем-то, желание, которое Творец дает нам в конце, мы должны раскрыть это желание как отдача. То, что я хотел бы спросить.
2: Здесь можно изучать мудрость, но если мы находимся в 4 стадиях прямого света, это целый мир, это бесконечность. Каждый момент можно здесь подробно рассматривать. Там вообще все творение находится в этом. Если мы войдем туда, то, как мы слышали, там можно достичь уровня Творца, как он вообще оттуда исходит все творение.
4: 2 вещи. Первое, что я не ввожу то, что слышал раньше, то, что только сейчас то, что объяснил Рав, я не понял, как из 3-й стадии получилось 4-я, мне это непонятно. А еще вопросы, кроме технических вопросов, все это нужно постичь.
2: Я с каждым уроком становлюсь более глупым.
4: Да, в чем разница между 1-й стадией и 4-й стадией?
2: Кажется, все просто. Желание получать, желание отдавать. Но очевидно, что-то произошло. И мы каждый раз, у нас возникает все больше вопросов об этом процессе. Будем учиться дальше.
4: Вопрос, как Малхут соединяется с Кетером через Бину, то есть как она использует Бину, чтобы уподобиться Кетеру?
2: Да, я очень проникся этими вещами, словами, которые говорил Рав на уроке. И как свет наполняет кли, наслаждает его и управляет кли, и кли становится зависимым от него. И тогда свет дает кли не только наслаждение, а и свое свойство отдачи.
4: То, что меня захватило, это что хиссарон, он бесконечный до гмартикуна, до окончательного исправления. Мы выясняем его все время, пока не уподобимся Творцу.
2: Был вопрос, что такое творение? Как из точки, которая создана Творцом, развивается Творцом, вдруг возникает что-то самостоятельное, которое решает?
4: Да. Хорошо, друзья, так мы слышали в конце урока Рава, что до конца исправления у нас всегда будут вопросы, мы приглашаем всех задавать вопросы. Мы слышали также на первой части урока такое объяснение Рава, как важно включиться в вопрос товарища, что благодаря этому мы приобретаем килим. Так мы сейчас находимся в действии обретения килим товарищей, послушать товарищей, что они спрашивают, вывести это в свое сердце, войти в этот хисарон большой. Давайте все группы по всему миру, задавайте ваши вопросы, выставляйте знак вопроса здесь, в учебном зале тоже. Давайте попытаемся углубиться во все это, насколько мы сможем. Давайте в общем действии.
2: Вопрос. О переходе с третьей стадии к четвертой стадии, до третьей стадии весь переход от стадии к стадии считается нисхождением, которое исходит от Творца, и это вынужденное развитие, а из перехода от третьей стадии к четвертой это связывают с каким-то выбором творения, желания. Что это исходит уже не от Творца, а от Нижнего. С какой стадии? Что там произошло? Что это вдруг считается действием не со стороны Творца, а со стороны Кли? Да, нужно помнить, откуда все начинается. Все начинается с того, что есть стадия Шореш, и у него ее есть свойство — добрый и творящий добро. Почему он добрый? Потому что это его природа. Что значит творящий добро? Он хочет, чтобы было не только творение, которое получает от него, а творение, которое получает от него его свойство, его суть. Если вы помните сказку про волшебника, которую написал Рав, там есть много развитий разных, потом в итоге, когда он создает себе товарища, что и хочет, чтобы он стал таким же, как он. Это свойство Шореш. И поэтому, когда он создал первую стадию, он создал только желание получать, и ничего, кроме желания получать, он не создал. Но уже в конце своем первая стадия понимает, что есть дающий, у него есть природа, которой нету нее. И тогда вот эта первая стадия хочет стать, как вот эта природа дающего. И когда она понимает свое новое желание, которое есть, называется новая стадия, новое понимание. Это становится вторая стадия. Это та же первая стадия, как Рав сегодня говорил. Это желание получать. Она хочет получать свет хухма. У нее есть это свойство. Но в тот момент, когда она обнаруживает, что она не такая, как дающий, это то действие, которое свет производит над ней, она хочет быть второй стадией. Там в этом переходе нет выбора, потому что первая стадия еще не осознает эти свойства. Она просто вынужденным образом сейчас хочет получить еще что-то, как Раф объяснил, больше наслаждения. Наслаждение, которое называется «отдавать». И развивается вторая стадия. В конце своем она обнаруживает, что ей нечего отдавать и некому отдавать. Но она решает использовать желание получать, которое в ней создано изначально, то, что есть в первой стадии, и она решает, что сейчас она хочет использовать ее, потому что этим она отдает корню. И все развитие сравнивается с этим стадией Шореш. Дала второй стадии быть как он и использовать это желание. Поэтому в третьей стадии там есть две вещи. Есть природа бины, желание отдавать, как она отдает, тем, что она использует то самое желание получать, которое в ней уже есть. И она раньше называлась первой стадией, сейчас называется третьей стадией, потому что она использует ее, потому что вторая стадия хочет отдавать. И как вторая стадия отдает, таким образом, что она становится третьей стадией. И теперь это третья стадия, она как бы сделала все. Да, в ней есть уже и свойство Творца отдача, которая перешла к ней от бины, и она использует желание получать, и вроде бы как все прекрасно. Но что же она обнаруживает в конце себя? Она обнаруживает, что то, что она хочет отдавать, этим она не доставляет наслаждения Творцу, потому что она должна быть буквально полным желанием получать. И это называется, что она как бы выбирает, потому что у нее есть и желание отдавать, и желание получать. Но она говорит, я предпочитаю желание получать. Но снова почему? Потому что она сравнивает себя с корнем. Что хочет корень? Он хочет, чтобы она была буквально желанием получать. Вся желание получать. Потому что этот цвет Хасадим как бы мешает ей, потому что в третьей стадии управляет цвет Хасадим. Третья стадия — она порождение второй стадии. И здесь она хочет буквально получать, поэтому она выбирает получение. И потом говорят, что в четвертой стадии у нее есть стремление к получению. Почему? И здесь есть еще один закон — введение в науку Каббала. Бааль Сулам это объясняет глубже. Распространение света и выход света делает кли пригодным свет распространяется в первой стадии, в второй стадии есть преодоление, в третьей стадии она начинает использовать желание получать, но тогда она обнаруживает, что свет вышел из нее, и поэтому она хочет буквально получить его таким, как он есть, и поэтому называется распространение света, его выход готовит кли. Теперь уже есть кли, хотя мы увидим дальше, что настоящая кли — это не четвертая стадия, а лишь в конце полного нисхождения, когда есть полный отрыв от Творца, его скрытие, и тогда уже действительно можно начинать заново, снизу вверх, выстраивать желание получать, которое Творец хочет, чтобы вот оно было сотворено, которое уже независимо. И, конечно же, четвертая стадия, она тоже еще у нее нет полной независимости, но то, что она хочет отдавать как бет и получать как алиф, и она сейчас выбирает, я хочу быть получающей, не просто получающей, а получающей, хочу обрести статус Творца, не просто наслаждение, как там в первой стадии. Она хочет вообще положение Творца, и поэтому называется, что она выстраивает кли.
4: Женщина Латинской Америки 10, пожалуйста.
3: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que de ramping es similar.
4: То, что мне непонятно, почему Зерампин подобен кетеру? Да, действительно, хороший вопрос. Рав именно акцентировал свое объяснение на третьей стадии пхеногемела. Там происходит что-то особенное первый раз, когда происходит развитие желания. В третьей стадии есть состояние, в котором есть и свет хасадим, и свет хохма, желание отдавать, желание получать. И там в третьей стадии первый раз было создано желание, которое использует свое желание для того, чтобы быть в отдаче. Это называется поэтому свет хасадим с освещением хохман. Да и пока еще нет полностью развитого желания получать, но уже есть пример того, как можно желание получать уподобить отдаче. И поэтому, хоть цель творения Дабхина Далит, четвертая стадия, но очень важна третья стадия, потому что в конечном итоге это пример того, как в конце исправления все желание быть подобно Творцу. Здесь уже является это корень этого, и поэтому Зеранпин — это как маленькое лицо в переводе, то есть маленький пример того, как творение может уподобиться Творцу после того, как уже Малхут будет развиваться и придет к подобию, оно станет подобно этому. То есть мы потом изучаем, как эти свойства становятся сферот, и мы изучаем, как эти шесть сферот в Зеранпине есть, и это является как мини-мини система, там есть уже и свойства отдачи, что подобится Творцу, есть понимание замысла творения и выполнение его, как я смогу получать для того, чтобы отдавать. Почему? Потому что он хочет только отдавать мне, и я хочу отдавать. И потом уже есть, конечно же, намерение, экраны, намерение отдавать. Это подобие, поэтому называется Зеранпин, маленькое подобие.
2: Я бы добавил, что мы очень рекомендуем работать с текстами, клипы, которые мы смотрим. Вот эти клипы — это объяснение Рава, уроки Рава. Это тот материал, с которым мы можем работать, потому что это очень близко к нам, и действительно можно посмотреть, это находится в учебном материале, потому что на тот вопрос Рава говорит, что кли Зерампина очень похожи на кетер, и есть в нем все. И теперь творение должно выбрать, что же оно хочет. И тогда оно выбирает, как со стороны Творца, то, что у нас вышло желание получать. Здесь в творении тоже выходит желание получать. И это Малхут называется творение. А до нее есть только ступени развития. И Раф объясняет здесь вот вопрос, ответ на твой вопрос очень хороший здесь. Флорида.
5: Yes, thanks, friends. What pulls the desire to develop?
4: Да, спасибо, друзья. Что привело желание получать к желанию, к стремлению развиваться от одной из одного ступени к другой?
6: זה מה שמוטבא בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ה...
2: То, что приводит от одной стадии к другой, свет дает ей желание, стремление уподобиться ему. Это то, что и нас приводит к тому, чтобы изучать науку Каббала. Если бы мы были, как все остальные творения, не, то, что называется, люди, от желания уподобиться Творцу, то мы бы сейчас наслаждались тоже тем, чем можно наслаждаться, и тем самым мы бы не ощущали хисарона. Это хисарон, который приводит нас к тому, чтобы изучать науку, это называется точка в сердце, об этом Рав тоже говорил на первом уроке сегодня. Это хисарон уподобится высшему, откуда это приходит? Именно отсюда, из этой природы. Это первая стадия, она вообще на этом должно было закончиться творение, но нет, почему же нет? Потому что Творец хочет

0: насладить творение. Он хочет развить нас, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы будем как Он. Это действие света на нас. Свет всегда будет воздействовать на нас, чтобы мы уподоблись Ему. И если это будет воздействие света, это будет происходить быстро. Мы придем к полному исправлению, как мы и хотим прийти. Либо это будет происходить без нашего желания, тогда это называется путь страданий. Но развитие, источник развития только один. Природа света, которая воздействует на желание, и все время этому желанию уподобиться и себе. Поэтому первая стадия становится второй стадией, и так далее, все наше развитие. Киев один.
1: Спасибо, друзья. У нас такой вопрос. В какой форме желание, которое находится быть в отдаче под воздействием Малхут, почему начинает чувствовать себя, что оно самостоятельное? Ведь нет у него еще ничего от себя. Почему чувствует себя самостоятельным, что у него есть своя голова, свой рост? Откуда это приходит? Если я правильно понял, а что вы спрашиваете, как может быть желание самостоятельным, если у него до сих пор нет роста? Но я думаю, что ответ заключен в том, о чем говорил Гилад перед этим. То есть это такое относительное понятие, что мы говорим, что ребенок становится самостоятельным. Что это может быть? Он может быть самостоятельным. Также и Пхина Далит. То есть есть тут стремление. Получается, мы получаем, что называется, штыкакут, дополнительное желание, дополнительное стремление к предыдущему желанию. И это мы называем самостоятельным по отношению к продолжению творения. Понятно, что не самостоятельное по отношению ко всему развитию сверху вниз. Нельзя говорить, в общем-то, про самостоятельность. Только когда мы начинаем развиваться снизу вверх, это уже самостоятельность. То есть, как говорят каббалисты, каждый день есть новый Творец. То есть каждая ступень приводит к самостоятельности на другом уровне, пока мы не придем к Мартикон. И поэтому самостоятельность относительная, конечно же, когда мы говорим про парцов, который есть рож, расчет, и он рассчитывает, сколько он может получить свет ради отдачи. Понятно, что это уже намного более самостоятельное действие, чем то, что мы сейчас говорим про четвертую стадию прямого света. Поэтому нужно относиться, видите, да, относительно. Понятно, что четыре стадии прямого света, четыре стадии прямого света. То есть в конечном итоге это свет развивает желание. Когда мы говорим, что здесь есть самостоятельность, это относительное понятие, да. Перейдем к кому? Шай, пожалуйста.
0: Рав сказал это, Гилад повторил. Вопрос. Кли Зерампина очень похож на Кетера, в нем есть все. То есть это определение, то, что порождает четвертую стадию. Но если можно как-то поподробнее, что значит, что в Кетере есть желание получать? То есть Кетер ведь это только отдавать. Верно, в Кетере нет желания получать, Кетер — это только отдача, но когда говорится, что там есть все, имеется в виду, что в третьей стадии как бы уже реализован весь потенциал, который есть в творении. Почему? Потому что там есть уже желание отдавать, как в Кетере, который пришел от Бины, и есть в ней желание получать, как в первой стадии, которая создана Кетером. И как бы уже все произошло, чего же не хватает. Если бы не было в нем это развитие с третьей стадии, где говорится, что я хочу сейчас быть только получающей, то все закончено, закончено вообще творение. Вообще каждый этап, можно сказать, что он совершенный. Первая стадия — желание получать творение, хотя на уровне неживом, не реагирует, только получает. Но все. Творец захотел создать желание получать, создано желание получать. Совершенное — нет, но свет воздействует на него и дает ему возможность уподобиться себе. Поэтому вторая стадия — уподобиться ему, быть как дающий. Прекрасно. Есть желание получать, которое сейчас хочет только отдавать, хочет только быть дающей. И тогда вторая стадия видит, что это не то, что хочет Кетер. Кетер ведь не хочет, чтобы она отдавала. Кетер хочет, чтобы она получала. Он создал ее же как желание получать. И тогда в третьей стадии снова совершенство. Есть там власть света Хасадим. Но он не просто так называется Зерампин, маленький парцуф. Почему? Потому что, говорят, он без головы. Его голова в бине. Бина решает отдавать, дать все, что она хочет, и она использует желание получать. Использует она немножко желание получать? Нет, она использует все желание получать, которое создано в первой стадии. Почему же это называется немножко? Почему Зерампин маленький? Парцуф, потому что власть света Хасадим, причина, по которой она получает, это свет Хасадим. Поэтому Малхут решает, когда решает быть Малхут, принимается решение быть Малхут, да, третья стадия становится четвертой, что же она говорит? Она говорит, свет Хасадим, он мешает мне этим, я не реализую желание Творца. Он хочет, чтобы я было желание получать полностью, получить все, что у него есть. Поэтому она и становится. И можно сказать, что в третьей стадии есть все, поэтому этим она подумает.
1: Продолжение вопроса небольшое. Если в Геймел есть все с того желания получать, так зачем тогда Далит?
0: Потому что там управляет свет Хасадим. Причина желания отдавать. У Зерампин безголовый, у него нет головы. И то, что Малхут получает в итоге, это потому что Бина хочет отдавать. Но Малхут должна быть той, которая хочет, чтобы в ней было желание получать. Потом не случайно, там Юд, Кей, Вав, Кей, есть Гей в Бине и Гей в Малхут, потому что это одно и то же. Выражение Бины на самом деле отдавать не в Зерампине. Выражение желания отдавать Бины именно в Малхут. Тем, что она получает.
1: Да, друзья, мы всех благодарим за вопросы и за участие. Мы сейчас остановимся на этом, потому что мы удостоились еще одной беседы с Равом. И мы сейчас прослушаем ее вместе. Давайте присоединимся к словам Рава. Пожалуйста. Пожалуйста.

0: כן, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא.
1: Послушаем сейчас. Беседа в пути называется «Отдать себя Творцу». Беседа от 28 мая 26 года. Рав, мы впечатляемся, мы видим, что это совершенный момент. Нет недостатка ни в чем в этот момент. Сидят товарищи вместе, стараются объединиться на трапезе, читают первоисточники. Чего нам недостает? Все замечательно.
2: Мне нечего сказать. Лихаем нашему Творцу вместе. Раз, два, три, четыре. Большое спасибо. Лихаем.
1: Да, лихаем, большое спасибо. Но как можно соединиться со всеми, кто находится вместе с нами сейчас? Обычно мы собираемся в нашем центре, находимся вместе, все тысячи. А сейчас мы в этом доме, и есть еще много домов по всему миру, и там собрались десятки. И как мы можем почувствовать себя как одна сеть, как что-то связанное, объединенное?
2: Ну как можно? Только в мысли.
1: Как можно ценить этот момент?
2: Важность.
1: Важность момента?
2: Да.
1: И чем важен момент?
2: То ты должен сказать.
1: То есть каждый должен создать для себя важность этого момента?
2: Да.
1: Что это дает?
2: Важность.
1: То есть что дает вам, что вы цените этот момент?
2: Что-то становится самым важным мне, для меня. И я уже ставлю это в центр.
1: Мы сказали спасибо Творцу. Нашему Творцу, да, мы сказали раз, два, три, спасибо. Когда мы говорим спасибо Творцу, то что?

0: Я чувствую Творца. Это не мое личное ощущение. Это ощущение, что Творец, он наш.
1: Ну и что?
0: Это так? Или тут есть разные различия?
1: Нет различий.
0: А чего не достает каждый момент? Если мы углубимся в настоящий момент, в определенную какую-то точку, есть в этом моменте все. Нет недостатка ни в чем в этом миге. Каждую секунду, каждый миг. Что важно?
1: Важно, как ты обращаешься, к кому ты обращаешься, чего ты хочешь своим обращением достичь. И еще много есть вещей в этом.
0: Но когда мы все чувствуем совершенными, удовлетворенными, есть что-то определенное в этом моменте, да? Наполнение.
1: Когда чувствуем себя наполненным, это неверно.
0: Неверно? Да, но ведь благодарность — это разве и не из ощущения наполнения?
1: Да, может быть.
0: Но когда человек чувствует наполнен, что он может дать Творцу, что вообще он может попросить у Творца, разве есть что-то попросить или просто поблагодарить?
1: И так, и так.
0: Какая просьба? Благодарность, я понимаю. Это естественно. Но какая просьба?
1: Просьба — это ты должен создать.
0: Да, но он чувствует себя наполненным в совершенстве. В определенный момент чувствует благодарность Творцу. И что тогда он может просить у него? Есть вообще что просить или только благодарить?
1: Благодарить и просить.
0: Благодарить я понимаю, да, но что просить?
1: Ну, то, что ты чувствуешь, что тебе не хватает.
0: Каждый момент человеку должно что-то недоставать?
1: Нет, не каждое мгновение, но когда ты обращаешься, ты должен быть готов к этому.
0: Рав, каждый момент у человека есть все условия для того, чтобы состояние было совершенным, и Творец раскрылся бы? Или есть такие моменты, когда Творец не может раскрыться?
1: Есть и так, и так.
0: Так как человек делает этот момент совершенным для раскрытия Творца?
1: Ну, если ты готов к этому, присоединить к этому мгновению свой хисарон. И все.
0: Как обратить все вот эти моменты в такие моменты, чтобы Творец раскрылся в твоих товарищах?
1: Это уже молитва. Это уже молитва.
0: Что мы можем передать всем десяткам в мире? Как мы можем им помочь? Десяткам в Израиле? Помочь чем-то?
1: Ну, это я не знаю, что это. Это что-то такое в воздухе, которое невозможно четко определить.
0: Человек должен жить в своей десятке и все?
1: Нет, но это главное.
0: Какой расчет он должен делать с остальными десятками, с остальными товарищами, круги вокруг него? Ведь там тоже есть группы, которые объединяются, десятки. Какой расчет должен быть с ними?
1: Ты должен быть связан с десятками. Должен быть связан с их центром.
0: Что такое их центр?
1: Десятка. Когда она может обратиться к тебе ото всех десяток. И когда ты обращаешься к ним –

0: через ту же десятку.
1: Но из чего я обращаюсь к другим десятке? Мы объединяемся между нами в десятки. Как мы чувствуем потребность, необходимость обратиться к десяткам? Что это значит? В какой стати вдруг в нашей десятке возникает желание соединиться с другими десятками?
0: Чтобы у тебя было полностью законченное желание к Творцу, обращение к Творцу.
1: То есть в нашей десятке мы не можем прийти к полной, к совершенному обращению к Творцу?
0: Попробуйте.
1: И как связываться с другими десятками?
0: Как связываться с другими десятками? Это с помощью молитвы.
1: Что, когда мы и ночью сейчас будем спать, чтобы мы были тоже как один человек с одним сердцем.
0: Так спать?
1: Да, буквально.
0: Ну, я так не учился этому.
1: Чему же вы учили?
0: Ну, ночью человек идет спать. И перед тем, как он закрывает глаза, он поднимает себя к Творцу. И так засыпает.
1: И тогда, когда он просыпается утром, что он делает?
0: Ну, проверяет. Насколько он что-то обрел во время сна.
1: Во время сна ты полностью отдаешь себя Творцу, и тогда ты достигаешь того, что ты постигаешь Творца. То есть во время сна нет товарищей? Отдаешь себя Творцу как есть?
0: Да.
1: А закончим песней.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: Дорогие друзья, прежде чем мы начнем урок, подумаем о товарище, который строит центр посещений. И мы будем изучать на первой части урок 12 февраля 2002 года, который основан на статье «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно». Вы можете найти его в первом томе Рабаша, 487 страница. 28 минут на прочтение, пожалуйста.
2: Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно? В Писании сказано, и снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. И следует понять, на что указывает нам то, что лестница должна стоять наклонно. Ведь так мы видим у нас, то есть в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. И как приводится у Раши объяснение наших мудрецов, сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры, эта лестница стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? И кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами, почему об ангелах Творца сказано «восходят», а потом «нисходят». Ведь следовало бы сказать наоборот. И чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповеди. Целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения? Насладить свои создания.
1: Однако, как написано в древе жизни в начале, для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения. То есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения». И на месте желания получать, называемом авиют, грубость, толщина, произошло исправление экрана, которое означает не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу. Это явилось причиной нашей работы, и поэтому мудрецы сказали именно так: приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан желанием получать ради себя. А раз на это кли произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу, и раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами до такой степени, что нуждается в помощи Творца. И об этом сказано: «Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал». Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца.
2: А то, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему страшно подумать на пользу Творца из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. А как сказано выше, Это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется дурмовым хлебом. Ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя. Однако порядок работы, в результате которой человек должен прийти к свойству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге. Ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это нужно понимать так, что с одной стороны человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца. То есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь.
1: И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад. То есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему, однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри знания, что Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы он помог ему. Это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправностей и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. И это называется «всегда будет левое отталкивать».
2: А вторая нога называется «правой», поскольку то, что не нуждается в исправлении, в работе называется «правым». Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить царю.
1: И он благодарит Творца за это, ведь он видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. Он чувствует, насколько он близок к Творцу. Как сказано, а правая приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу. Ведь именно благодаря двум ногам можно идти все выше и выше и прийти к царскому чертогу. И так можно объяснить слова. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. Это означает, что у лестницы, по которой поднимается наверх царский чертог, есть два конца.
2: Первое. Лестница поставлена на землю — это левая линия. на землю. Ибо человек должен видеть, насколько он погружен в земное. То есть он погряз в эгоистической любви, как сказано выше, что является свойством левое отталкивает. Тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь тогда человек видит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего для пользы Творца. И только лишь Творец может вытащить его из-под власти его собственного эгоизма. И об этом сказано, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Второе. Как сказано, вершина ее достигает небес. А второй конец лестницы в небесах. Словно бы он пришел к абсолютному совершенству, благодаря тому, что он доволен своей долей, в том плане, что у него есть хоть какая-то связь с работой Творца. И благодаря этому он чувствует себя счастливым. Ведь великая честь удостоится служить царю, а разговаривать с ним даже одно мгновение в день уже достаточно для него, чтобы создать приподнятое настроение. И за это он благодарит и восхваляет царя.
1: Согласно этому, выходит, что эта лестница, по которой поднимается в царский чертог, стоит наклонно. То есть низ лестницы, лестница, которая поставлена на землю, это не настоящий низ, как у лестницы, которая стоит прямо, так что по ней невозможно подняться. Это мы видим, это мы и наблюдаем в материальном, и это указывает на то, что даже в материальном лестница обязана стоять под наклоном, а наклон указывает на то, что наверху это не настоящий верх, и внизу. Это тоже не настоящий низ, а как сказано выше, иными словами, когда ее вершина достигает небес, то есть когда человек идет в правой линии, что означает свойство совершенства, это еще не все. А он, кроме этого, должен еще работать в свойстве на земле, то есть видит, что он все еще находится на земле. А когда он работает в свойстве на земле, что является левой линией, он помимо этого должен знать, что он должен идти в правой линии. И это называется «а вершина ее достигает небес». Другими словами, хотя две эти вещи и противоположны, и обратны друг другу, тем не менее, они не настолько далеки друг от друга, чтобы от одного до другого конца нужно было бы проходить существенное расстояние. Это значит, что нужно идти в двух линиях. И это называется наклон. То есть, как сказано выше, это указывает на то, что нужно идти в двух линиях.
2: И это вытекает из исправления, называемого вторым сокращением, которое связано с сочетанием свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, вначале он создал мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть верх и низ. Верх называется выше по важности, что означает самый чистый, называемый сфера кетер, что означает, который является самый чистый и не имеет недостатков. А низ называется ниже по важности, что является самым грубым, и называется сфера малхут, то есть желание получать. И увидел он, что мир не может существовать. Взял и соединил его, то есть свойство суда, со свойством милосердия. Ведь малхут — свойство суда, которое называется желанием получать, является корнем творений. Было трудно изменить на отдачу. И это называется «мир не может существовать». Как говорит Барасулам в Психе, «И увидел он, что мир не может существовать, ибо таким образом не было никакой возможности для Адама, который должен был быть создан из этой пхины Далет, чтобы он мог прийти к действиям на отдачу». Поэтому он поставил вначале свойство милосердия и соединил его со свойством суда. И Создатель вознес свойство суда, являющееся силой завершения, сиюм, которое произошло в сфере Малхут, и поднял его в бину, то есть свойство милосердия, соединив их друг с другом вместе. И таким образом было подготовлено тело Адама, исходящее из пхины далет, так, чтобы оно включало в себя также и свойство отдачи.
1: Получается, что именно благодаря подъему Малхут Бину мир получает возможность существовать, а подъем Малхут Бину Ари называет наклонной линией. И он, то есть Ари, сказал, что это называется так. И вот после того, как он сократил себя, он поставил парсу, то есть границу. И это называется «да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». И это называется «алеф». Поскольку линия алефа наклонена, как сказано, ибо то, что соединяет две точки сокращения, это линия алефа, идущая таким образом. А высшее свойство каждой ступени — это юд на этой линии наверху, включающий в себя кетер и хохму этой ступени, которые называются высшими водами. Вот таким образом наклонная линия и юд. Ибо сочетание свойств милосердия и суда называется наклонной линией. Это корень того, что и в материальной ветви лестница, то есть то свойство, с помощью которого поднимаются, является лестницей, только если стоит наклонно, представляя собой свойство второго сокращения. В то же время лестница, стоящая прямо, представляющая собой свойство суда, не является лестницей.
2: Однако следует знать, что две эти крайности относятся к принципу два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это означает, что нужно две лестницы. Ибо благодаря им обеим можно прийти к средней, потому что не может быть средней линии, если до этого нет двух линий. Поэтому, когда есть противоречие, можно говорить о том, что возникает третья линия, разрешающая их спор, устанавливающая мир. В то же время, если нет противоречия, нет необходимости в установлении мира. То есть, если мы нуждаемся в мире, мы должны сначала прийти к противоречию, а иначе нет места миру. Однако вопрос, для чего нам нужен мир? Ведь, как мы понимаем, было бы лучше, если бы не было противоречия, и не нужен был бы мир. Ведь так подсказывает разум. И ответ, поскольку две эти противоположности заложены в нашей природе, выходит согласно этому, что противоречие есть реальность, данная нам природой. Это означает, что в плане целетворения в нас заложена природа, данная нам Творцом, являющаяся желанием получать наслаждение и удовольствие. А в плане исправления творения мы должны двигаться в противоположном направлении, то есть к отдаче, подобно Творцу. Как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
1: Таким образом, обе эти крайности присутствуют в нас. И то, что мы говорим, что нужно вызвать противоречие, это, как сказали мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И, как объясняет Раши, чтобы оно воевало с ним. Имеется в виду, чтобы оно раскрыло в нем зло, а не то противоречие, а не то противоречие создает зло, от которого возникает противоречие. Ведь на самом деле зло человека находится в скрытии. И если туда войдет свет святости, тут же пробудится заложенное в нем желание получать, которое получит все в получение ради себя. И это немедленно перейдет на сторону скверны и клипот. Поэтому нужно вести войну, благодаря которой зло выйдет из укрытия и начнет воевать с добрым началом.
2: Получается, что оно раскрывается именно благодаря войне, так как оно желает воевать с добрым началом. А когда оно показывает свое истинное лицо, человек видит, какая это высокая гора, и приходит к осознанию, что у него нет другого выхода, кроме как просить Творца, чтобы он помог ему победить зло, чтобы у него была способность работать только с намерением ради отдачи. Отсюда поймем, что означает два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это два конца лестницы, что указывает на то, что они противоположны друг другу. Ведь с одной стороны она поставлена на землю, это указывает на низость, которую он видит внутри знания, насколько он далек от Творца, так как он погряз в эгоистической любви, а это является различием по форме.
1: А с другой стороны, вершина ее достигает небес, будто бы он достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и у него нет никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит наклонно. А слова «два высказывания, которые отрицают друг друга», пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Означают среднюю линию. То есть, что эти две линии порождают третье высказывание, и это Творец, называемый средней линией. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему руах и душу, нешама. И следует объяснить слова «Отец дает белое», что Отец — это первая компонента работы, то есть правая линия или совершенство. Вторая компонента — это левая линия, то есть свойство хисарона, как сказано выше, это называется «дает красное», которое является свойством хисарона. А Творец тогда дает ему нешаму и руах. То есть Творец оказывает ему требуемую помощь, как сказано в книге Зоар, ему помогают святой душой. И это называется, что Творец дает дух и душу. И таким образом следует объяснить слова Раши. Эта лестница стоит в Бершеве, а середина ее наклона приходится на храм. Другими словами, как сказано выше, середина, то есть средняя линия, соответствует храму, являющемуся свойством Творца.
2: И отсюда следует объяснить, почему сказано «И вот ангелы Творца восходят, а потом нисходят». Следовало бы написать наоборот: сначала нисходят, а потом восходят. Следует объяснить это в отношении работы. Те люди, которые хотят работать для пользы Творца, а не ради собственной выгоды, называются ангелами Творца. То есть они пришли в этот мир с миссией Творца, другими словами, чтобы служить Творцу. Как сказали наши мудрецы, мы находимся при исполнении заповеди. И объясняет там Раши, поскольку они пришли встретиться с экзилархом, ибо человек обязан приходить на прием к своему раву. Это означает, что мы заняты исполнением заповедей. Мы при исполнении заповеди, буквально посланцы заповеди, что означает посланцы заповедующего. То есть они пришли в мир, чтобы быть посланцами Творца. Ибо все должны делать и исполнять все, что заповедовал делать Творец. Что означает, как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Как объясняется в комментарии Сулам, создал означает сущее из ничего, где имеется в виду желание получать, исходящее от Творца. А делать относится к творениям, то есть что они должны работать на пользу Творца. Получается, что те люди, которые работают на пользу Творца, называются ангелами Творца, как сказано выше, посланцы Творца.
0: И отсюда
3: следует объяснить слова: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его. А если нет, не следует искать Тору из уст его. И тут возникает вопрос: неужели тот, кто хочет учить Тору у учителя, должен вначале увидеть ангела Творца, а потом, после того, как он уже увидел образ ангела Творца, наступает время искать учителя, похожего на ангела Творца? И из сказанного следует объяснить, что если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире. Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
2: И отсюда поймем, почему сказано до этого: и вот ангелы Творца сначала восходят. Причина в том, что в духовной работе, чтобы быть ангелом Творца, то есть работать на пользу Творца, нужно сначала подняться по лестнице. И это считается свойством правого, которое называется «вершина ее достигает небес». А потом спуститься вниз, что является свойством левого, и это поставлено на землю. А потом еще раз. И это называется «восходят и нисходят». А потом они удостаиваются средней линии, то есть Творец дает душу. И тогда они удостаиваются слияния с Творцом.
4: Из мамау. Из мамау.
3: Какая статья? Какая статья? Из Исарона свойства суда раскрывает низость авиют, насколько человек далек от Творца.
2: Мы прочли статью, что означает, что лестница стоит под наклоном в работе, Шлавея Сулам, первый том, страница 265. Наклон говорит нам о сочетании свойства милосердия с судом, о связи между свойством Творца и свойством творения, что именно благодаря правильной связи между ними человек совершенствуется и все время поднимается и приходит к соответствию Творцу. подобию ему. И в этом состоит наша цель. То есть человек должен понимать, что все его действия с группой. Меня все время спрашивают, ну что еще нам сделать? Как будто мы все сделали. Понятно, что мы ничего не сделали пока. Немножко только в начале пути. Но не чувствует Хиссарон, что еще делать, какие средства еще привести в действие. Все обновления могут происходить не между нами, а только исходя из нашей связи с Творцом. То есть если группа или человек должны, хотят почувствовать, каков следующий этап, что дальше он должен делать. Он должен покопаться, проверить в своей связи с Божественным. Отсюда должна прийти какое-то обновление или побуждение к обновлению. Из этого Творец должен быть во главе. Верно написано, что он говорит, что если Рав подобен ангелу, учись у него Торе. Что значит ангелу? Что исполняет указания, которые приводят ученика к намерению ради отдачи.
4: Кешер.
2: Связь с Творцом — это то, что раскрывается нам в шестом органе ощущений. Мера раскрытия Творца в шестом органе ощущений может быть частичной, согласно развитию этого ощущения. Или в мире, что мы называем этим, называем это мир Асия, Ицера, Брия, Целут, там, Кадмон, что это значит? Что это за миры? Миры — это пока еще наши впечатления от Творца не полные из-за того, что наше ощущение пока еще не раскрыто в отдаче на 100%. Как человек приходит вообще? И какова потребность человека прийти к такой связи с Творцом? Потребность в этом в том, что мы сами не способны ни получать, ни отдавать, согласно нашей природе. Желание получать, как оно было создано, не способно получать. Потому что получать называется, что оно получает и наслаждается. Мы можем хотеть получать то, что ощущается у нас как страдание. А когда мы приходим к получению, сразу же наслаждение гасит желание, и то, что ощущается при вхождении наслаждения в желание, до того, как желание погасло, называется у нас наслаждением. Какое-то одно мгновение наслаждения.
4: Кмо оргазм. Кмо итпарцут шельтан.

0: как оргазм, как взрыв наслаждения на одну секунду. И не более того. Почему? Потому что свет гасит
1: клей.
0: Как мы можем понять, что такое отдача? Если наслаждение принимается внутри желания получать ради отдачи, что по сути является отдачей, мы не работаем с нашим желанием получать, работаем с желанием получать Творца, которое бесконечно, желание получать Творца, да? Творец хочет наслаждаться от того, что мы наслаждаемся от Него. У Него есть желание получать бесконечное. В чем выражается это желание получать бесконечное? В том, что Он хочет отдавать нам в бесконечной мере. Так, Творец является источником бесконечного желания и источником бесконечного блага. Если мы возьмем и то, и другое, и будем пользоваться ими, мы сделаем себя точно как Творец. Поэтому не могут быть обновления, не могут быть никакие шаги со стороны человека в каком-либо другом направлении, кроме как только к Творцу, только к обретению запаса желания получать и запаса блага, наслаждения. А кто такой человек? Человек — это всегда только черная точка, которая называется «сущая из ничего». Кроме этой точки, все остальные вещи — желание, благо, он получает от Творца. Поэтому не может быть, кроме тонкой свечки меры нашего существования, которая в нашем ощущении оторвана от Творца, в ней мы не чувствуем источника. Не в нашем желании, не в благе, в нашем наслаждении, которое есть в нашем животном желании. Мы не чувствуем Творца. Но кроме этой точки жизни, которая называется тонкая свечка, это называется жизнь этого мира, которая ощущается в этом маленьком желании. Кроме этого, то, что ощущается в душе, то есть в другой точке, которая называется точка в сердце, там и желание, и благо исходят от Творца. И поэтому всякий раз направление к Нему, стремление к Нему, нужно ставить его во главе любой мысли, любого действия. Это просто правильная вещь, единственная, которая может быть в наших действиях. Еще раз. Это вытекает из того, что кроме сущего из ничего, точки разбиения, маленькой черной точки, не было создано больше ничего. Все остальные вещи являются результатом того, что получают от Творца его желание и его благо. Поэтому с нашей стороны обязано быть движение только к Нему. И в этом каждый, и группа, и весь мир должны идти и совершенствоваться. Да.
2: Где я чувствую себя? Если не я мне, то кто мне?
0: Если не я себе, то кто мне? Ты вводишь в свое действие. Но относительно кого, если не я себе, то кто мне? На кто, кого это направлено? На связь с кем? То есть помести сюда все свои действия, все мысли, желание, исполнение, неважно что. Но что они должны быть в связи с этим? Это то, что он пишет в письме на странице 64. Если ты намереваешься точно на него, ты настраиваешься на него в любом действии, которое может привести тебя к нему.

0: Получается, что три эти точки, Израиль, Творец и заповеди Торы, поддерживающие Тору, пути Тора, соединены вместе. И тогда то, что ты делаешь, это направлено на исправление. Тогда это действие называется заповедью, добрым действием. Все остальное это называется прегрешение и плохое действие. Нет посередине. Или в направлении Творца, или другие стороны. Поэтому он говорит тонкая линия. Очень говорится об этом. А все остальные 360 градусов, кроме этой линии, кроме этого единственного направления, это посторонняя работа. Из лопоконства, неправильное направление. А мы в центральной точке, средней, поднимаемся к бесконечности только через эту линию. Да.
1: Написано, что Творцу не нужна наша работа. Так получается так, что вначале так получается, в начале статьи, что большая часть работы каждого человека — это что я вижу, да? Что он велик. Я вижу, что он велик, и я хочу отдавать больше.
0: Скажешь уже по-другому. Спрашиваешь, если мы хотим давать ему, и он хочет, чтобы мы давали ему, и что если только в таком виде, когда я соединяюсь с ним, беру от него и желание получать, и желание отдавать. И всю эту методику получать все. Почему он не раскрывает все эти вещи? Это скрыто. Раскрой себя, покажи себя, кто ты, что ты, как делать эти вещи, обучи. И тогда требуй все эти вещи. Это то, что спрашиваешь? Он хочет, чтобы что-то зависело от нас. Если бы он раскрывал себя, ты ангел, ты бы реализовывал бы именно согласно мере его открытия. То, что это открытие, раскрытие заставляет тебя, так тебе не было бы что делать. Ты бы просто реализовывал бы приказы природы божественные, которые раскрываются перед тобой. И в этом у тебя бы не было никакого собственного действия. Как желание получать сейчас действует на тебя? Не спрашивая твоего мнения, что делать, а определяет изнутри все, что ты сделаешь. Так желание отдавать, которое раскрылось бы тебе, обязывало бы тебя делать все эти действия. Поэтому нам дали время скрытия, которое очень долгое, поскольку это время скрытия должно дать основу для всего остального пути, всей остальной лестницы. Фундамент свободного выбора. То есть только в скрытии может быть свободный выбор. А после того, как ты из этого скрытия решаешь по своему свободному выбору, якобы, но как это есть, это свободный выбор, решаешь, что ты хочешь действительно прийти к отдаче. Ты приходишь и исполняешь все действия по отдаче, которые есть на духовной лестнице, из выбора, который ты сделал во время тьмы. Время тьмы должно дать тебе на все 125 ступеней, допустим, если мы считаем всю лестницу как 125 ступеней, для каждой ступени из 125 ступеней во время тьмы ты как будто обязан решить, что я делаю это действие в моем свободном решении. Тогда, когда ты приходишь на каждую ступень, это решение предшествующее сделать, исполнить в свободном виде раскрывается тебе, и ты из этого действуешь уже в духовном тоже, в свободном виде. Иначе ты раб. Нет смысла создавать тебя, чтобы ты исполнял действия Творца. Для Творца это не нужно вообще. А для тебя тоже, ты тогда был бы на

0: уровня неживого, растительного, животного, которые только исполняют приказы природы. Поэтому есть время подготовки, время тьмы, когда ты решаешь сам, что ты хочешь уподобиться ему. То есть как он дает мне, я хочу давать ему, и в этом я прихожу к тому, чтобы быть как он, это единственная совершенная вещь. И тогда в таком виде всегда у меня есть келим, желание. Почему у меня есть желание? Почему Творец дает мне желание? Ведь он не является недостатком, но из-за того, что у него есть бесконечное наслаждение, бесконечное желание отдавать, из этого я получаю мое желание получать бесконечное и желание отдавать обратно ему бесконечное. Я во всем пользуюсь им. Я, на самом деле, только точка, которая умеет использовать его. И все. И тогда, если я беру от него желание получать, беру от него намерение ради отдачи, беру от него благо и наслаждаюсь, чтобы он насладился ради отдачи, тогда все проходит через меня и желание, и намерение, и благо. И тогда я, по сути, и он становится одним. Моя точка включается в него как активная точка, и активность ее точно по величине Творца. Вот и все. Поэтому в желании получать, которое принимает для себя, всегда есть смерть. Насколько наполняется, всегда исчезает желание получать. И тогда без желания, без блага, которое может... она может раскрыть, это называется у нас смерть, а желание отдавать, которое все время усиливается, у него нет конца, это желание, которое приносит жизнь. И его ощущение блага и желание вместе идут и приводят к этому ощущению бесконечное, ощущение орган чувств. Но это, что человек прилепляется к желанию ради отдачи, начинает ощущать свое существование в бесконечном виде, вечном. То есть он не умирает. И действительно, с ним не происходит ситуация смерти, тогда как с нашими телами это обновляется всякий раз. Да.
1: Если человек входит в работу ради отдачи, тогда как бы изучает себя и видит, что насколько он больше вкладывает, у него нет как бы сил на отдачу.
0: Мы во время подготовки, насколько пытаемся прийти к форме отдачи, видим, что не способны. И ослабляемся, разочаровываемся, и снова нам раскрывается желание получать, и снова желание отдавать, и снова мы решаем, что, может быть, стоит делать получение ради отдачи, отдача ради отдачи, неважно, как бы то ни было, и снова видим, что не способны и так далее. Эти разочарования и обновление желаний, снова разочарование, снова желание, снова разочарование, всякий раз больше и больше и больше, должны привести нас к окончательному решению, что у меня нет выбора, а я нуждаюсь в раскрытии Творца, который раскрывается мне как большой, правящий, бесконечный в желаниях, в силах, в благе. И это ощущение, что он раскроет, что он раскроется, поможет мне реализовать эту методику ради отдачи. Если я решаю в течение всего времени подготовки постепенно прийти к форме отдачи, что это самое лучшее. Если я действительно решаю, Творец раскрывается как сила, которая помогает мне реализовать методику отдачи. Но если я пока еще не пришел к этому решению, если он раскроется, то есть я хочу, чтобы он раскрылся только как источник наслаждения. Источник наслаждения для меня несет мне смерть. В таком виде он не раскрывается.
1: А можете дать советы относительно удовлетворения в работе?
0: Мы должны искать удовлетворение в работе только в той мере, в которой это даст нам жизненную силу.

0: Кстати, он говорит о том, что нужно идти двумя ногами. Что вершина ее в небесах, а стоит на земле. Что каждый раз ты должен начать с того, что вершина в небесах, а потом стоит на земле. Так здесь, как я понял, что...
1: Он говорит, что человек должен стоять на желании получать, и его намерение должно быть к Творцу ради отдачи. И если он соединяет одно с другим, то наклон, связь между ними будет в Иерусалиме. Связь между ними будет точно в Иерусалиме, в точке соединения между Творцом и Творением. Иерусалим — это Тифер, это средняя линия. Так что ты спрашиваешь? Согласно тому, что мы говорили сейчас, без того, чтобы у меня в ясном виде была бы известна правая линия, я не могу приводить в действие левую линию даже и чуть-чуть, или это ошибка?
2: Адам яхол лафил каф смоль бамидашу батух.
0: Человек может включить левую линию в той мере, в какой он уверен, что эта линия присоединится к правой. Это ты хочешь услышать?
1: А как ты можешь быть
2: уверенным?
0: Я могу быть уверен только после того, как я полностью прилепился к правой линии. Я сделал всю работу, какую могу в правой линии. То есть я полностью принял то, что называется отдачей, желание получать, которое потом раскроется у меня в таком виде, когда я смогу управлять им. Но только после того, как я закончил работу правой линии. Поэтому он говорит 23,5 часа быть в радости, а полчаса, может быть, делай проверку. Все?
2: Ну?
1: Да, приходят помехи. И после падения для человек должен игнорировать это и начинать просить через Творца, или как через помехи должно что-то раскрыться.
0: В то время, когда приходят помехи, человек должен сразу же сделать на них сокращение, как будто это не помехи, обновить его связь с правой линией. Когда получает связь с правой, с отдачей, и раскрывает себе, насколько он способен постичь величие Творца, а после этого позволит себе начать работать с помехами. Очень проверяя себя в ограничении, каждый раз тормозя, насколько раскрывать помехи из своей жизни, но только в той мере, если это не повлияет на меру слияния. Его слияние с Творцом. Если ты видишь, что какие-то мысли... Не входи в них, в эти мысли. Не пробуждай их. Но постепенно пробуждай их все время в очень малой мере. Еще капля, еще. И тогда ты увидишь, как они приходят к тебе в очень направленной форме, чтобы тебе дать возможность каждый раз обновить отношение к реальности со стороны слияния с Творцом. Скажем, происходит что-то, не дай Бог, несчастье. Ты должен тогда сразу же возобновить правильную реальность, что это Творец и Творение, и как Он это устраивает, и не думать об этой беде ни о чем, а затем постепенно

0: постепенно соединить то, что ты видишь, эту картину, чтобы это не оторвало тебя от связи и отношения к Творцу, а наоборот, укрепило тебе это. Это нелегко. Но, по сути, ну, здесь нет такого слова. Да.
1: Как это у человека обращается, к нему прилепляется, как к нему прилепляется желание? Мы сказали, что он является источником блага, источником желания хисарона бесконечного. Как это у человека обращается к нему, именно к человеку прилепляется хисарон, желание? Я вот не понял, как это?
0: Я не понял вопроса.
1: Вы сказали, что обновление желания может прийти только от соединения с Творцом.
0: Ладно, то, что я говорил, относительно человека, который управляет двумя линиями и определяет, потому что правая и левая линия обе приходят от Творца. Как желание получать, создал злое начало, создал Тору в приправу. Две эти крайности исходят от Творца же. Желание получать, левая линия, желание отдавать, это желание ангелов, они приходят, когда он хочет объединить их как среднюю линию, потому что отношение его обратно Творцу — это средняя линия, две линии, он получает сверху это две силы, и как он строит свои отношения к Творцу — это объединение между этими двумя линиями. Что вы об этом спрашиваете? Я не изобретаю ничего нового. Может быть, в новой форме строю просто предложение. Потому что раньше, сегодня я позволяю себе сказать в более краткой форме.
1: Я просто не понимаю, что такое соединение с Творцом. Говорят, что он должен быть и в главе действия, и в конце действия. Что такое?
0: В начале действия должна быть связь с Творцом, когда я планирую все это действие, которое приводит меня к соединению с Ним, а в конце действия, когда я на самом деле пришел к соединению. Я не понимаю, что значит, что начало и конец действия должны быть связаны с Творцом. Да, связаны.
1: Так это все-таки я делаю действие.
0: А кто еще делает, если не ты? Ты философствуешь, что он все делает, а ты просто воображаешь, существует или нет, о чем ты вообще говоришь. Ты учишься, чтобы что-то делать или чтобы сказать себе, что ты не существуешь и делать нечего. А?
1: Я учусь, чтобы прийти к чему-то.
0: Но тогда тебя обучают методике, начиная от праца Авраама и далее. Все святые книги, которые написали их, как объединиться с Творцом, и нет ничего кроме этого.
1: Ну как это, что я обращаюсь к нему, прилипает ко мне что-то?
0: Оставь ради отдачи все миры и все остальное, есть только одно — связаться с ним, и все. Потому что я вижу, что вы запутались и не знаете, что делать. Скажите нам, что делать. Я слышу от разных групп. Что делать? Вы должны искать, что делать, но только в этом направлении. Все?
2: Ну.
1: Я еще раз спрашиваю, очень просто. Как от того, что я обращаюсь к нему, ко мне прилепляются желания? Я обращаюсь к нему, не знаю, что это такое точно, к нему. Как от этого ко мне приклеивается желание? Почему? Нет подобия по форме, нет ничего.
0: Ставь подобие по форме, ты не знаешь, что это такое, ты вообще ничего не знаешь, ты обращаешься к нему. Почему? О каком состоянии ты говоришь?
1: Я человек до Махсома и так далее, человек обращается к Творцу и просит у него.
0: Чего? Что плохо мне? С чем еще я обращаюсь? Плохо мне. Или я еще с чем-то обращаюсь, что когда хорошо мне,
1: нет, плохо мне.
0: Когда плохо, ну и все. Так я обращаюсь, я должен выяснить, что обращаюсь только к нему, не к своему разуму, не к своей силе, не к товарищам, не к стране, а ни к чему, только к нему, обращаюсь к нему. Что я хочу от него?
1: Это сейчас может измениться. Я хочу от него, может быть, хисарон, хочу от него, может быть, направление.
0: Что хисарон? Мне не хватает хисарона. Не дай Бог, что когда придет хисарон. Я хочу от него, прежде всего, первое, да? Чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было хорошо, может быть... От двух источников у меня, от сердца и разума, чтобы мне было хорошо, просто в хорошем виде, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, не мешайте там со стульями мне. Это говорит о недостаточной концентрации. Человек, который полностью сконцентрирован на уроке, не может двигаться. Кто-то спрашивает, их не интересует. Не участвовать в вопросе товарища — это потерять связь, потерять силу, потерять возможность приобрести килим. Каждый сидит сам на уроке, поэтому вы так и выглядите. Наполнение, когда я обращаюсь к нему, я ищу два наполнения — в чувстве и разуме. В разуме я должен оправдать себя и его, и состояние, в котором я нахожусь между нами, в котором я нахожусь. Случилось что-то неприятное, я чувствую себя плохо, я обращаюсь. Я должен почувствовать себя хорошо. А как я себя почувствую в этом плохом хорошо, если я получу оправдание? Тогда я должен связаться с ним, замыслом творения, должен привлечь к себе всю возможную связь с ним. После того, как я это сделал, я начинаю пробуждать все действие, которое проходит по мне, и видеть в нем до максимальной глубины, насколько я могу, зачем он мне это делает, только с одной целью, чтобы я в этом негодном действии раскрыл точку соединения с ним.
1: Это моха разум?
0: Это то, что он пишет в начале, там есть письмо, когда раскрывается внутри этих страшных страданий, там раскрывается эта капля единства.
1: Вы сказали, что я обращаюсь к нему, нужно оправдать себя, должен оправдать его.
0: Да.
1: Кстати, я должен оправдать его. Откуда я его оправдаю?
0: Ты не можешь оправдать его, ты должен искать, как это сделать, твой поиск. Может быть, с помощью группы, с помощью книг и авторов, и пока ты не приходишь к состоянию, что если ты не способен оправдать его, проси это у него.
1: То есть все еще пока что из этого поиска?
0: Из этого поиска должен прийти к тебе хисарон. Или же ты должен его оправдать, чтобы тебе было хорошо, или постепенно раскроется в тебе хисарон, оправдать его, потому что ты не хочешь думать о себе.
1: Так как это изменяется? Я обращаюсь к нему.
0: Это меняется посредством света. Ты спрашиваешь, как это происходит тебе с помощью того, что ты ищешь и желаешь, и не можешь, и не приходишь. Свет, который приходит к тебе, окружающий свет, приходит и меняет тебя эти вещи.
1: Я хочу добавить еще. Изменение в человеке. Понятно, что изменение в человеке, должен, уже мы говорили об этом десятки раз, не в Творце. Творец так действует все время, добром и так далее. Так пишут, я получаю от этого, допустим. Кто от того, что человек ищет или делает, или просит, или ищет делать разные действия. От чего это изменяется, если это не психологическое изменение, о котором мы говорим? А что же все-таки изменяется в человеке? Как? Что? Что пробуждается в человеке вдруг? У человека есть что-то другое, что должно пробудиться, что еще не пробудится, когда он попросит это пробудиться. Почему? Где тут...
0: Ты знаешь, кто такой человек, когда ты говоришь так?
1: Нет.
0: Ну. Человек — это то, что он чувствует. А то, чего он не чувствует, это еще не относится к человеку. Есть точка. Животное желание, которое чувствует, как оно существует через пять своих органов чувств. Эти пять органов чувств, которые что-то чувствуют, тоже чувствуют Творца, свет. Как они чувствуют желание получать маленького. Это они называют этим миром. И в соответствии с этим человек чувствует себя как существующим, чувствующим то, от чего впечатляются эти чувства. И чувство не его, и желание получать не его, и мера впечатления не его, только чувство он относит к себе. Ощущение. Может раскрыться к нему, по отношению к нему еще одна точка, которая хочет почувствовать реальность, а чувствует вместо нее тьму. Потому что там может почувствовать только Творца. Почему? Потому что эта точка, на самом деле, это желание отдавать. Это не человек. Это то, что осталось в человеке от разбиения келим. Это то, что осталось в человеке от экрана. Это не просто так называется часть Творца свыше. Другое желание. Так в человеке есть сейчас два желания. Одно, которое работает, получая, и тогда он может наполнить себя только животными наслаждениями, почести, деньги, знания, и все. И что он чувствует через все эти вещи? Только маленькую реальность, которую он называет этим миром. Называет эту реальность так, то, что чувствует. Если он развивает вторую точку, там он будет чувствовать Творца. Он не может быть чувствовать в этой точке ничего другого. Она будет черной, что и называется скрытием. И все время, пока он не раскрывается, раскрывается только Творец. Мера раскрытия Творца в этой второй точке, в этом втором как бы чувстве, да? Это называется мирами, скрытиями от полной меры раскрытия. Как эта вторая точка меняется и впечатляется и растет посредством всяких занятий, которые человек делает Торе и заповеди. Но как?
2: Как мы не знаем, они пишут нам, Авраам раскрыл это, написал, Раби Шимон Барыхал раскрыл и написал, Ари написал, Рамхаль, Рамбам, неважно, каждый написал, как это и что чувствует в этом.
1: Почему из того, что я прошу что-то, даже много раз меняется мое ощущение? Почему?
2: Почему из того, что я пишу, ощущение в этом чувстве зависит только от окружающего света, еще не внутреннего, который должен наполнить ее, он светит ей издали. Что значит издали? Снаружи. Не может еще светить непосредством экрана. Она чувствует эту точку Творца во всех килим, снаружи экрана. так этот свет все время меняется. Что значит меняется? Свет не меняется, но это духовное желание получать все время меняется.
0: Почему?
2: Потому что он развивается. Свет, который действует, всегда приводит к развитию желания получать. Ты можешь сказать, но свет не меняется. Вы сказали, что значит, что он приводит к развитию желания получать из-за того, что внутри желания получать есть решимот. Вплоть до бесконечности. Каждое решимо выходит, реализуется, заканчивается, следующее решимо выходит, реализуется, заканчивается и так далее. Свет все время светит в направлении бесконечности. И то, что он давит в направлении бесконечности, все время раскрываются новые решимоты. И эти решимоты, они приходят из нисхождения сверху вниз, поэтому нам нужно это нисхождение сверху вниз, чтобы у нас были решимот. Сейчас, чтобы подняться самим снизу вверх, в нашем ощущении, по крайней мере, если не сами. Ну, сами это всегда проблемы есть, про выбора.
0: Так-то почему же из того, что я делал много действий, просьб и так далее, я ускоряю темп выхода решимот, которые в любом случае должны выйти? Почему? Где здесь эта сила? В моем ощущении, вы говорите, что не само, а это в нашем ощущении. Так где же здесь есть? Почему темп выхода решимот меняется?
2: Темп выхода решимот зависит либо это бейто, то есть в свое время, то есть это выходит относительно отношений между решимот и светом, и более высокий решимот развивается быстрее, более низкий решимот развивается медленнее, неважно. И также и в каждом это по-своему, и также и решимот. Есть в них такая смесь, такая пропорция, в каждом разная, потому что каждый не похож на другого по свойствам и объединению свойств. Всякий набор свойств в душе Адама Ришона. Так, у каждого есть другой темп развития. Мы видим, что в этом мире есть те, кто стремятся к знаниям, другие там, к живописи. Но в смешении каждый другой. И также духовный решимот, хотя мы говорим, что все они раскрываются, одно решимот, но одно решимот включает в себя все остальные решимот, которые в общей сложности говорят нам об одном состоянии. А чего это из всех остальных? Из всех 600 тысяч душ других решимот. В каждом решимо включено, и высший свет действует на решимо, развивает его. Так издалека это называется окружающий свет, особенно во время учебы это происходит, посредством желаний, посредством группы это еще больше, и так это развивается. Ты можешь развиваться до определенной границы естественным образом, и с определенной меры далее тебе дают точку в сердце, приводят тебя в то место, дают тебе методику, и тогда постепенно ты входишь в такое состояние, когда ты постепенно выясняешь, ты хочешь или не хочешь, можешь ты что-то в этом определить или нет. Это и называется уже путь Торы. То есть содействовать развитию решимот более быстрому. Вот и все. Нет проблем. Таким образом все развивается.
0: То, что я почувствовал сейчас относительно величия Творца, что человек чувствует, что он перевернул его. Но откуда сейчас у него есть сила? Ну, я не знаю, сила такая. Почувствует, что он как Творец, так как он. То человек становится подобен ему от величия. И это наоборот.
2: Как человек, который чувствует величие Творца, как ты говоришь, он чувствует себя противоположным Творцу, и у него нет ни сил, ни возможностей, ни разума, не может работать с собой, не может уподобиться Творцу. Это неверно, потому что Творец никогда не раскрывается таким образом, что он не позволяет человеку, не дает ему возможности развиваться. Творец раскрывается человеку только в той мере, в которой человек может получить этого силы для развития, а не подавить человека. Истинная форма Творца раскрывается только после конечного исправления килим. А до этого на каждой ступени раскрывается правая линия так, чтобы дать человеку свободу действий. Это называется «Там, где ты видишь величие его, там ты видишь и скромность, смирение его». Эти вещи раскрываются вместе в ощущении. И обе излучают тебе тоже как бы две противоположные силы. И трепет, и любовь.
3: Вопрос Игоря, я хочу продолжить. То есть, что из того, что я вижу его величие? Как это дает мне силу быть таким же, как он?
2: Если я вижу великого, как это может дать мне силу быть таким, как он? Я снова говорю, в проявлении великого относительно малого. Маленький может просто подчиниться, смириться перед большим, насколько он раскроется ему. И ему раскроются такие силы желать стать большим, да, и реализовать это желание. Это зависит от того, насколько человек получает величие Творца. Ришимот устроен в таком виде, что каждый ришимот содержит в себе все относительно проявления Творца человеку. Вначале «Какой большой!» Потом «А что это дает ему? Как это может быть? Какие возможности?» Но постепенно так я начинаю завидовать, начинаю хотеть, начинаю приобретать эти какие-то вещи. И кроме впечатления, как мое, да, я начинаю думать о своем желании получать, как я могу использовать его. И это и называется развитием желания по четырем ступеням.
3: Не ясно, что это развивает желание, но как это дает мне силы?
2: Это потом дает тебе силы быть как Творец, потому что ты хочешь, это и раскрывается тебе он как самый совершенный и самый великий. Мы должны начинать учиться уже, последний.
3: Он говорит в статье, что в каждом действии, в каждой мысли должен быть прежде Творец, поставить его во главе. Если работаю в группе, дело распространения, я чувствую, что мое тело дает мне много сил делать такие действия, я не чувствую необходимости поставить Творца во главе. Как я могу обнаружить все, что это необходимо?
2: Каждое действие, во главе которого нет связи с Творцом, это непригодное действие. Поэтому стоит остановиться и подумать, что делать.
3: Я остановлю себя, как я это делаю?
2: Кроме действий, необходимых для существования, которые, конечно, мы не можем их остановить, мне нужно что-то помочь кому-то, да, иначе он будет жить или умрет. Неважно что, но кроме действий существования, где у меня нет пока что времени, обязанностей и так далее, говорить о моей связи с Творцом. Нет. Пока я не могу быть ради отдачи, я не буду есть. Ешь. Потом подумай о ради отдачи, иначе некому будет думать ради отдачи. Понимаешь? Все. Но все остальные вещи, которые мы делаем, совершаем, желательно в какой-то мере начинать стараться связывать это с ради отдачи, с Творцом. Неважно, ради отдачи, с Творцом. И это то, что я не слышу от групп, которые спрашивают у меня, что делать дальше, какие еще вещи мы должны делать. Может быть, еще какая-то идея. мы чувствуем, что мы теряем хисарон. Теряем какое-то напряжение, напряженность. Это зависит от того, как вы раскрываете необходимость в этом. Для чего вообще раньше объединялись? Вас хотят поднять на более высокую ступень, поэтому в данном состоянии показывают вам, что оно уже стало бесполезным. Вы уже разбазарили эти решимот, вы прошли их, почувствовали их и дальше, нужно идти дальше. Дальше вы должны искать величие Творца, только Он может повести вас дальше, только Он может дать вам всякие идеи. Все? Ищите его.
3: Так скажем, если работаю на кухне, я готовлю еду на шаббат для всей группы.
2: Это не важно, где ты работаешь.
3: Но я забыл, мне нужно удерживать это действие.
2: Ну, ты видишь, сейчас я объяснил необходимость, а он спрашивает меня.
3: Нет, я не об этом спрашиваю.
2: Мне больше не о чем говорить.
3: А если это не насущно необходимое?
2: Ну, ты видишь, что он спрашивает? Если он работает на кухне, то перестать раздавать еду, потому что он сейчас не может думать о Творце.
3: А я спрашиваю о необходимом. Распространение урок.
2: Это необходимые вещи. Если ты не будешь их делать, тогда все останавливается. Я говорю о вещах, которые необходимы. Не необходимы. Что значит не необходимы? Твои внутренние, какие-то произвольные, свободные вещи. Ты не можешь остановить жизнь. Ты обязан вести себя в жизни. Есть Творец или нет Творца? Если не я себе, то кто мне? Но там, где это относится к духовному продвижению, там ты обязан сначала поставить его, а потом уже выполнять. Если ты сядешь с ребятами, будешь говорить с ними обо всем, если это не будет связано с раскрытием Творца и связи с ним, тогда каждое предложение, которое ты будешь произносить, это будет ложь, это будет бесполезно. Неважно, о чем бы ты ни говорил. То, что происходит в группе, это должно определять все остальное поведение и все, что есть. Ладно, я прошу прощения. Ну. Подумайте об этом, а потом будете спрашивать.
3: Поделимся впечатлением от урока, и что мы берем для реализации в десятке.
4: כן, רשמתי מהשיעור, אבל אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מה שלב הבא,
2: Я записал с урока, если человек хочет почувствовать, что такое следующий этап, он должен искать и проверять свои связи с Творцом. И отсюда должно прийти уже стремление к обновлению.
3: Да, во время подготовки мы должны прийти к решению, что как нам взять на себя это развитие. И здесь Рав подчеркнул, что это развитие решимот. В свое время или ускоренно мы должны в нашей работе в группе привести к ускорению развития решимот и их реализации.
2: Арок очень сильный, выяснение очень интересное. Я впечатлился от серьезности и желания Рава относительно нас, того, что я услышал. То, что мы можем содействовать развитию решимот более скорому, исходя из нашей работы, из наших усилий, укреплять связь между нами, и также то, как мы можем начать работать с Творцом, да, проверяя себя и ограничивая.
3: Ну, в центре должно быть намерение в каждом действии, чтобы величие Творца жило в нас. чтобы мы смогли ввести его в каждое действие, в каждую просьбу и требование о товарищах, величие Творца, раскрытие Творца. Это то, что должно вести нас.
2: Это понятие лестницы. Очевидно, это что-то центральное в нашем пути. Не просто так Рабаш решил написать комментарий Сулам, Баля Сулам, а Рабаш — этапы лестницы и так далее, ступени лестницы. И Рав говорил об этом понятии, как подняться, желание получать, то, что лестница поставлена на землю, а вершина ее в небесах. Говорится здесь и о работе человека, и о работе Творца.
3: Да, в этом цель творения, это цель того, что мы существуем. Свет всегда находится на покое, но мы должны вызывать, помогать, прийти к цели.
2: Мы слышали, что перед каждым действием ты должен ставить Творца во главу. И если в определенном действии ты видишь, ну где же Творец, я забыл про него. Ты должен заново переосмыслить, поместить Творца, потому что нет никого, кроме Него, и завершить это действие полностью, чтобы это не было ради себя.
3: Да, в каждом духовном действии нужно ввести Творца. И этот процесс обновления желания происходит через окружение, и это приводит нас к большему хиссарону, а через него к решению прийти к форме отдачи. Если я действительно решаю это сделать, то Творец раскрывается.
2: Да. Свойство отдачи должно быть нашей целью. И все обновления, они не могут приходить от нас, а именно от работы на Творца. После того, как мы определяем это, есть две линии. Как мы читали в статье, правая, левая линии, которые приводят к слиянию с Творцом.
3: Да, в левой линии есть Есод. Основа раскрытия Творца и с противоположного состояния низости действительно можно раскрыть его милость, милосердие. И когда есть две эти силы, можно работать.
2: Я слышал, что кроме ощущения все относится к Творцу, и нужно работать и оценивать, сколько я могу работать ради Него.
3: Нам нужно ускорять развитие решимот и не бояться подъемов и падений, а брать их серьезно и отнести все к Творцу, что это Он приводит нас к этим состояниям, чтобы мы смогли удостоиться средней линии души с помощью Творца.
2: Да, мы слышали о том, что все меняется с помощью света. Если мы ищем воздействие света, как мы достигаем этого, и как окружающий свет воздействует и посылает там всякие помехи.
3: Нам нужно слушать и видеть все действия товарищей, чтобы величие Творца все время влияло на нас, и мы все время видели величие Творца.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Введение в науку Каббала, Птиха.
1: Шалом лекол ха-хаверим, кол ха-кли ха-олами шелану, анахну...
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы переходим к следующей части урока, введение в науку Каббала. Сейчас мы прошли урок, просто потрясающий урок, Рава. Я думаю, что мы все почувствовали это. Этот урок был, в общем-то, относился к работе Рабаша, внутренней работе сверху вниз, но на самом уроке Рав говорил о многих понятиях, которые говорят о развитии желания, выхода Решимот, и мы видим, что все это одно целое, как Рав живет эти вещи, когда он нас учит и объясняет нам. Все это единая система, и мы сейчас опять входим в изучение Птихи, введение в науку Каббала, и мы видим, что все находится в одном и том же. Мы продолжаем ту же работу. Мы сейчас концентрируемся на привлечении света, возвращающего к источнику, и в этом основное.
2: Да, мы слышали сейчас на уроке, что мы всего лишь точка. Мы не работаем с нашим желанием получать. Мы работаем с тем желанием получать, которое Творец дает нам, с исправлениями, наполнениями и так далее. Поэтому сейчас мы послушаем объяснение Рава о правильном подходе к учебе. Отсюда углубимся в учебу. Просто напомним, что сегодня мы начнем, как мы и говорили в начале серии, тут говорится о 8 уроках, каждый урок поделен на 3 части. Мы закончили 3 урока, 3 части первого урока, и здесь Рав переходит уже ко второй части, ко второму уроку. И обратите внимание, насколько важно вот эти 4 стадии прямого света. Мы говорим о 8 уроках Птихи, но мы все еще в 4 стадиях. И Рав объясняет, почему так важно выяснить эти 4 стадии. Сейчас посмотрим клип номер 7 и войдем в правильное намерение на учебу.
0: Мы должны думать здесь о наших намерениях, о намерении, для чего я учусь, почему я учусь, чего я хочу от учебы, как мне с помощью учебы приблизиться к Творцу. Да, об этом должно быть.

0: должна быть моя основная забота. И то, что он рассказывает мне здесь, то, о чем здесь, то, что здесь происходит, о действиях Творца, о свете бесконечности, мире бесконечности, этом луче света, который проявляется, как он действует, желание получать, которое проявляется в свете бесконечности. Может быть, эти вещи я не раскрываю, но прежде всего мне должно быть правильно намерение настроено на то, что я изучаю, для того, чтобы это соединило меня с Творцом. Да, друзья, так мы сейчас еще мгновение войдем в урок с Равом, и как напомнил Гилад, давайте посмотрим, как Рав все время возвращается к четырем стадиям прямого света, и когда он учит, обучает нас, мы можем почувствовать и увидеть, как он живет это просто каждый раз заново. Давайте мы тоже присоединимся к нему и будем проживать эти вещи. Это наши корни, это источник наш, от которого мы пришли, и как Творец развивает нас, и откуда мы исходим. И когда мы слышим урок, каждый должен постараться воспринимать то, что написано, записывать основные положения, вопросы, которые возникают, слова Рава. Мы должны стараться записывать эти вещи на первой части урока. Когда мы прослушаем Рава, потом мы сделаем семинар. Так давайте сейчас войдем в урок и будем вместе. Так мы можем сейчас уже начать урок по Птихе, Тридневную Каббала. Я пройду так вот коротко то, что мы прошли до этого, на предыдущем уроке, чтобы продолжить сегодня. И урок, тема его — это массах экрана. До этого мы пройдем, посмотрим то, что мы прошли уже. На прошлом уроке мы изучали, что, в общем-то, есть у нас во всем творении два участника. Есть Творец, который, в общем-то, создает, то есть свет, который развивается, распространяется. И это распространение называется кетер или куцо шельюк, то есть кончик буквы Юд. Или пхинат шореш, то есть корневая стадия. И из этого потом появляется у нас кли, как следствие этого. Извините. Это кли. Мы называли это стадией хохма. И мы обозначаем это буквой Юд, это начало творения, и называется Пхинат Алев, то есть первая стадия Пхинат Алев. И это кли, это желание получать, которое создал сам свет и наполнил его. И тогда кли. У нас оно называется хисароном, а свет, который наполняет его, называется наслаждением. Дальше. И из того, что свет наполняет кли, дает ему наслаждение, он властвует над кли, потому что кли зависит от него, и тогда свет дает кли не только наслаждение, но также и свое свойство отдачи, то есть желание отдавать. То есть получается, что из кли этого, который называется желание получать, начинает вдруг чувствовать, что это кли начинает чувствовать, что оно хочет отдавать, потому что восприняло свойство света, которое наполняло ее. Это называется стадия бина или желание отдавать. Мы обозначаем эту стадию буквой «Хей» на иврите. Это тоже «Кли». И это также «Хисарон». Однако это уже желание отдавать. И, в общем-то, пустое. Почему пустое? Ну, потому что не хочет получать свет хохма, а хочет только быть в отдаче. Ну, мы также запишем, что это пхина бет, вторая стадия. И мы видим из этого, что свет, который распространяется от Творца, один раз создал кли, и это желание получать, хохма, да? А вторым действием создал желание отдавать, то есть бина. И они абсолютно противоположны друг другу, потому что это хочет, первое кли хочет получать и наслаждаться, а второе хочет отдавать и наслаждаться отдачей. Что происходит у нас дальше? Бина понимает, что она ничего не может дать. Ну, нечего ей дать. Почему? Потому что она не является источником света, что она может дать. Она может дать Творцу наслаждение. А какое наслаждение отсутствует у Творца? То есть какое есть хисарон? То есть чтобы Творец наполнялся, но наслаждался им, и в этом замысел творения. И что происходит? Вина что делает? Она говорит, я буду использовать желание, которое Творец дал мне, для того, чтобы отдавать ему. То есть она находится в своем кли, который она хочет дать, с этим светом, который она хочет отдавать, то есть получать для того, чтобы отдавать. И что она делает? В общем-то, для того, чтобы я могла давать ему, только если я буду получать. И тогда я буду получать, чтобы отдавать. И тогда получается, что кли как бы, в общем-то, сейчас включает в себя две части. Состоит из двух частей. Одна часть в нем подобна хохме, это часть подобная хохме, а вторая часть бине. То есть одна от хохмы, вторая от бины. Две части. Эта часть подобна бине, а это хохме. В общем-то, здесь творение делает в точности то, что от него хочет Творец. Он дал ему желание получать, и да, и также дал желание отдавать. То есть он и получает, и отдает. То есть он буквально подобен Творцу в этом действии. Но чего не хватает, чтобы он остался в этом? Ну, пусть бы остался в этом, и все, что еще не хватает? Мы говорим, что это третья стадия, пхина гимел. Тут есть хисарон. Ну, давайте сделаем так. Немножко исправим чертеж. Мы напишем так. Первая стадия. В ней пхина алев, хохма. В ней был хисарон получения. Во второй стадии был хисарон отдачи. Кли, которая получилась в третьей стадии, называется Зеир Анпин, которая включает в себя две составляющие. И мы обозначаем эту стадию буквой ВАВ на иврите. И чего не хватает тогда? Чтобы его желание, как то желание, которое подобно бине, и то желание, которое подобно хохме, эти оба желания, которые составляют эту стадию. Они оба желания эти приходят от Творца, то есть творение как бы использует все свойства, которые создал в нем Творец, и нет тут ничего нового. То есть до сих пор он просто выполнил все реализовал все свойства, которые внес в него Творец. И здесь у нас есть пример, как правильно выполнять то, что хочет Творец. И поэтому, как сказать, потом в разных книгах по Каббале Зейранпин в мире Ацилют называется Кадош Баруху, Святой Благословенный, дословно. Потому что это пример, который Творец показывает творению, как творение должно, каким творение должно стать. А потом что происходит? Потом творение понимает, что то, что здесь происходит, это, в общем-то, еще. Он не находится в этих келим, он сам получил нет, он сам отдавал нет, и сейчас он находится в дилемме, а что он действительно может сделать сам, как он может решить, кто он такой, как он решает это, кем он хочет на самом деле быть сейчас, после того, когда уже у него есть те силы, которые дал ему Творец сверху вниз, сейчас первый раз, в общем-то, творение, как у него есть уже из всех этих свойств, которые есть у него, получается состояние, из которого может выйти совершенно новое что-то. А что новое? Новое желание. А что за новое желание? Желание получать, которое хочет уже само получать и наслаждаться. Подобно этому желанию, которое было в первой стадии в Хохма. Откуда происходит у нас это желание, которое называется Малхут? Это также обозначается буквой Гей, эта стадия, и это называется Пхинадалит, четвертая стадия. В ней есть Хисарон получать. Почему так получается, что это желание получать, и не так, что было получать и отдавать, как бы наполовину? Дело в том, что Зеранпин, он очень похож на Кетер, у него есть все. И сейчас творение должно выбрать, чего хочет, и тогда, но выбирает так же, как со стороны Творца. Ведь Творец создал желание получать, так и здесь это происходит. И Малхут само называется творение, перед ней уже есть только разные ступени развития, и поэтому творение сейчас чувствует себя, что в нем есть только желание получать, но не напрямую от Творца оно приходит, а здесь, когда в конце развития Зеранпина возникает это желание Малхут, которое наполняется светом, который получает от Творца. Ее состояние, когда она полностью наполнена, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Эйнсов. И когда она наполняется светом бесконечности, она подобна Пхине Али в первой стадии, которая тоже была наполнена полностью светом, приходящим от Творца. Ну, спросите сейчас обо всем этом, а потом перейдем к новой теме. Я не понял. Это этап последний. Если тут какая-то проблема, вы говорите, что тут есть начало, какое-то обновление. А что это за обновление? Тут выбор есть, тут есть какое-то отрицание. Я не понял, что обновление. Какое обновление есть тут?
1: Обновление, которое есть у нас в четырех стадиях относительно четвертой стадии относительно остальных стадий, это желание, которое не исходит от Творца, а это желание происходит с пробуждения снизу, от творения, желание получать больше, чем Творец создал в первой стадии, в кли первой стадии. Потому что здесь есть распространение нескольких процессов. Я здесь хочу только получать. Каким образом? Как Творец хочет. я получил от Творца желание отдавать. Я понимаю, что желание отдавать и наслаждение от отдачи может быть больше, чем от получения. Но как я могу это реализовать? Ведь у меня нет

0: мы должны понять, что такое вторая стадия. Бина. Это та же хухма, но только она изменилась. Она приняла на себя еще добавку. То есть во второй стадии есть желание получать больше, чем в первой стадии. Первая стадия, она поняла, это наслаждение приняла в третьей стадии. Там уже есть два вида килим, и отдающие, и получающие. Она понимает, что если она будет отдавать Творцу за счет того, что она будет получать от Него, то она будет наслаждаться намного больше, чем первая и вторая стадии. Мы здесь находимся на этапах развития желания. Но пока что развитие желания, оно не самостоятельное. Оно все исходит из свойств Творца. Есть свет, который создает эти стадии, который дает кли его свойства отдавать. И тогда кли решает, что оно хочет состоять из двух частей, одна часть, подобно действию Творца отдавать, другая часть, подобно тому кли, который создал Творец, получать. И отсюда у нас есть все, что реализуется за счет света Творца до конца третьей стадии. Но третья стадия в конце своем решает, чего же на самом деле я хочу из всех этих этапов, что может дать мне наслаждение, что ближе моей природе, когда я нахожусь в наполнении света. И тогда она выбирает, что она хочет получать свет так же, как первая стадия. То есть здесь, в третьей стадии, в ее конце, она говорит, я хочу получать без всякого желания отдавать. Из этой части, которая у меня начинается здесь, желание получать, когда я немножко получала, я хочу получить сейчас полностью, в полную силу. И тогда из нее рождается четвертая стадия. То есть четвертая стадия. Кто она? Это та часть в третьей стадии, которая получает. И еще часть в третьей стадии, которую хотела отдавать. И она говорит, я тоже хочу получать. И возникает четвертая стадия. Это можно объяснять и говорить об этом годами. Мы каждый раз будем к этому возвращаться, потому что кроме этих четырех стадий, где свет играет с кли, как творец творит творение, дает ему эти свойства, кроме этого больше нет ничего. Все остальное — это лишь развитие отсюда. И каждый раз, когда мы будем говорить о каком-то мире, о каких-то парцуфах, о разных вещах, творение, создание, неважно что, мы все время сможем вернуться сюда и сможем увидеть корень этого. Я не хочу здесь философствовать. Есть все в книгах. Это ускоренный курс. Только согласно тому, что непонятно здесь в данный момент. Ты можешь спрашивать, я тебе отошлю тебя к книгам. Дима.
1: Желание отдавать, наслаждать.
2: Что такое желание отдавать?
0: Хисарон к отдаче. Это хисарон отдавать. Потребность отдавать, как мать относительно ребенка. Хочет давать ему. И от этого она получает наслаждение.
2: А что такое этот хисарон? Это что, не какой-то недостаток?
0: Это одно и то же. Потребность и желание — это одно и то же. Пока что. Мы не входим пока глубоко в саму кли, как оно состоит из разных частей, сколько у нее есть там слоев. Все это оставлено потом. Понятно? По крайней мере, нам должно быть понятно. Когда мы изучаем Каббалу, есть две вещи. Поскольку мы изучаем материал, который мы не ощущаем, мы не можем его почувствовать, потрогать, ничего. Есть два подхода к учебе. Первый подход к учебе, что это так, как написано, и это нужно просто запомнить. И второй подход, который должен быть параллельно с этим, почему это так. Вот так это так должно быть, это понятно. Это нужно помнить. Почему это так? Каждый раз нужно думать, и каждый раз нужно выяснять. И это бесконечное понимание по своей глубине. Вы достигнете высших ступеней с Божьей помощью, вы почувствуете высшие миры, это дано каждому, и вы увидите, насколько каждый раз вы будете совершенствоваться, подниматься в пониманиях и в раскрытиях, а каждый раз будет вопрос «почему?».

0: До полного исправления, пока вы не достигнете буквально того места, где вы и Творец находитесь на одном уровне. Откуда выходит сам свет?
1: Мы сказали, что окончательное исправление, когда мы возвращаемся.
0: Потом. И тогда уже нет вопросов. А до того времени есть все время вопросы. Понятно?
1: Да, говорит Рав, что у нас есть два подхода к учебе. Первый подход, что это так, как написано, это нужно запомнить. А второй подход, что это должно быть также параллельно рядом с этим. Почему это так? Так сейчас мы проведем обсуждение в десятках. 4 минуты давайте обсудим то, что мы... услышали, какие вопросы есть, какие понимания есть. 4 минуты обсуждения в десятках.
0: Да, много воодушевления. Рав все время возвращается к этому основному строению, которое, из которого выходит все наше развитие. Я записал один вопрос, там говорили, что Зарампин подобен Кетеру, так я услышал. Но я помню, что Зарампин подобен Арихампину, но Арихампин — это хухма, и вот у меня остался этот вопрос.
1: Да, это интересно. Послушайте эти объяснения, как это происходит, развитие со временем. Я услышал в этом объяснении, что новое. И это не то, что вопрос, но как, в общем-то, желание, которое Творец дает нам в конце, мы должны раскрыть это желание как отдача. То, что я хотел бы спросить.
0: Здесь можно изучать мудрость, но если мы находимся в 4 стадиях прямого света, это целый мир, это бесконечность. Каждый момент можно здесь подробно рассматривать. Там вообще все творение находится в этом. Если мы войдем туда, то, как мы слышали, там можно достичь уровня Творца, как он вообще... оттуда исходит все творение.
1: 2 вещи. Первое, что я не ввожу то, что слышал раньше, то, что только сейчас то, что объяснил Рав, я не понял, как из 3-й стадии получилось 4-я, мне это непонятно. А еще вопросы, кроме технических вопросов, все это нужно постичь.
0: Я с каждым уроком становлюсь более глупым.
1: Да, в чем разница между 1-й стадией и 4-й стадией?
0: Кажется, все просто, желание получать, желание отдавать, но очевидно, что-то произошло. И мы каждый раз, у нас возникает все больше вопросов об этом процессе. Будем учиться дальше.
1: Вопрос, как Малхут соединяется с Кетером через Бину, то есть как она использует Бину, чтобы уподобиться Кетеру?
0: Да, я очень проникся этими вещами, словами, которые говорил Рав на уроке. И как свет наполняет кли, наслаждает его и управляет кли, и кли становится зависимым от него. И тогда свет дает кли не только наслаждение, а и свое свойство отдачи.
1: То, что меня захватило, это что хиссарон, он бесконечный до гмартикуна, до окончательного исправления. Мы выясняем его все время, пока не уподобимся Творцу.
0: Был вопрос, что такое творение? Как из точки, которая создана Творцом, развивается Творцом, вдруг возникает что-то самостоятельное, которое решает?
1: Да. Хорошо, друзья, так мы слышали в конце урока Рава, что до конца исправления у нас всегда будут вопросы, мы приглашаем всех задавать вопросы. Мы слышали также на первой части урока такое объяснение Рава, как важно включиться в вопрос товарища, что благодаря этому мы приобретаем килим. Так мы сейчас находимся в действии обретения килим товарищей, послушать товарищей, что они спрашивают, вывести это в свое сердце, войти в этот хисарон большой. Давайте все группы по всему миру, задавайте ваши вопросы, выставляйте знак вопроса здесь, в учебном зале тоже. Давайте попытаемся углубиться во все это, насколько мы сможем. Давайте в общем действии.
0: Вопрос.
2: שאלה במעבר מבחינה ג' לבחינה ד' עד בחינה
0: ג' переходе с третьей стадии к четвертой стадии до третьей стадии весь переход от стадии к стадии считается нисхождением, которое исходит от Творца, и это вынужденное развитие. А из перехода от третьей стадии к четвертой это связывают с каким-то выбором творения, желания, что это исходит уже не от Творца, а от Нижнего. С какой стадии? Что там произошло? Что это вдруг считается действием не со стороны Творца, а со стороны Кли? Да, нужно помнить, откуда все начинается. Все начинается с того, что есть стадия Шореш, и у него ее есть свойство — добрый и творящий добро. Почему он добрый? Потому что это его природа. Что значит творящий добро? Он хочет, чтобы было не только творение, которое получает от него, а творение, которое получает от него его свойство, его суть. Если вы помните сказку про волшебника, которую написал Рав, там есть много развитий разных, потом в итоге, когда он создает себе товарища, что и хочет, чтобы он стал таким же, как он. Это свойство Шореш. И поэтому, когда он создал первую стадию, он создал только желание получать, и ничего, кроме желания получать, он не создал. Но уже в конце своем первая стадия понимает, что есть дающий, у него есть природа, которой нету нее. И тогда вот эта первая стадия хочет стать, как вот эта природа дающего. И когда она понимает свое новое желание, которое есть, называется новая стадия, новое понимание. Это становится вторая стадия. Это та же первая стадия, как Рав сегодня говорил. Это желание получать. Она хочет получать свет хухма. У нее есть это свойство. Но в тот момент, когда она обнаруживает, что она не такая, как дающий, это тот действие, которое свет производит над ней, она хочет быть второй стадией. Там в этом переходе нет выбора, потому что первая стадия еще не осознает эти свойства. Она просто вынужденным образом сейчас хочет получить еще что-то, как Раф объяснил, больше наслаждения. Наслаждение, которое называется «отдавать». И развивается вторая стадия. В конце своем она обнаруживает, что ей нечего отдавать и некому отдавать. Но она решает использовать желание получать, которое в ней создано изначально, то, что есть в первой стадии, и она решает, что сейчас она хочет использовать ее, потому что этим она отдает корню. И все развитие сравнивается с этим стадией Шореш. Дала второй стадии быть как он и использовать это желание. Поэтому в третьей стадии там есть две вещи. Есть природа бины, желание отдавать, как она отдает, тем, что она использует то самое желание получать, которое в ней уже есть. И она раньше называлась первой стадией, сейчас называется третьей стадией, потому что она использует ее, потому что вторая стадия хочет отдавать. И как вторая стадия отдает, таким образом, что она становится третьей стадией.
3: И теперь это третья стадия, она как бы сделала все. Да, в ней есть уже и свойство Творца отдача, которая перешла к ней от бины, и она использует желание получать, и вроде бы как все прекрасно. Но что же она обнаруживает в конце себя? Она обнаруживает, что то, что она хочет отдавать, этим она не доставляет наслаждения Творцу, потому что она должна быть буквально полным желанием получать. И это называется, что она как бы выбирает, потому что у нее есть и желание отдавать, и желание получать. Но она говорит, я предпочитаю желание получать. Но снова почему? Потому что она сравнивает себя с корнем. Что хочет корень? Он хочет, чтобы она была буквально желанием получать. Вся желание получать. Потому что этот цвет Хасадим как бы мешает ей, потому что в третьей стадии управляет свет Хасадим. Третья стадия — на порождение второй стадии. И здесь она хочет буквально получать, поэтому она выбирает получение. И потом говорят, что в четвертой стадии у нее есть стремление к получению. Почему? И здесь есть еще один закон — введение в науку Каббала. Бааль Сулам это объясняет глубже. Распространение света и выход света делает кли пригодным свет распространяется. В первой стадии, во второй стадии есть преодоление, в третьей стадии она начинает использовать желание получать, но тогда она обнаруживает, что свет вышел из нее, и поэтому она хочет буквально получить его таким, как он есть, и поэтому называется распространение света, его выход готовит кли. Теперь уже есть кли, хотя мы увидим дальше, что настоящая кли — это не четвертая стадия, а лишь в конце полного нисхождения, когда есть полный отрыв от Творца, его скрытие, и тогда уже действительно можно начинать заново, снизу вверх, выстраивать желание получать, которое Творец хочет, чтобы вот оно было сотворено, которое уже независимо. И, конечно же, четвертая стадия, она тоже еще у нее нет полной независимости, но то, что она хочет отдавать как бет и получать как алиф, и она сейчас выбирает, я хочу быть получающей, не просто получающей, а получающей, хочу обрести статус Творца, не просто наслаждение, как там в первой стадии. Она хочет вообще положение Творца, и поэтому называется, что она выстраивает кли.
1: Женщина Латинской Америки 10, пожалуйста.
4: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que de Irampin es similar al Keter. Gracias.
1: То, что мне непонятно, почему Зерампин подобен Кетеру? Да, действительно, хороший вопрос. Рав именно акцентировал свое объяснение на третьей стадии Пхенагимел. Там происходит что-то особенное первый раз, когда происходит развитие желания. В третьей стадии есть состояние, в котором есть и свет Хасадим, и свет Хохма, желание отдавать, желание получать. И там в третьей стадии первый раз было создано желание, которое использует свое желание для того, чтобы быть в отдаче. Это называется поэтому свет Хасадим с освещением Хохман. Да и пока еще нет полностью развитого желания получать, но уже есть пример того, как можно желание получать уподобить отдаче. И поэтому, хоть цель творения Дабхина Далит, четвертая стадия, но очень важна третья стадия, потому что в конечном итоге это пример того, как в конце исправления все желание быть подобно Творцу. Здесь уже является это корень этого, и поэтому Зеранпин — это как маленькое лицо в переводе, то есть маленький пример того, как творение может уподобиться Творцу после того, как уже Малхут будет развиваться и придет к подобию, оно станет подобно этому. То есть мы потом изучаем, как эти свойства становятся сферот, и мы изучаем, как эти шесть сферот в Зеранпине есть, и это является как мини-мини система, там есть уже и свойства отдачи, чтобы подавиться Творцу, есть понимание замысла творения и выполнение его. Как я смогу получать для того, чтобы отдавать пищу, потому что он хочет только отдавать мне, и я хочу отдавать. И потом уже есть, конечно же, намерение, экраны, намерение отдавать. Это подобие, поэтому называется зеранкин, маленькое подобие.
3: Я бы добавил, что мы очень рекомендуем работать с текстами, клипы, которые мы смотрим. Вот эти клипы, это объяснение Рава, уроки Рава. Это тот материал, с которым мы можем работать, потому что это очень близко к нам, и действительно можно посмотреть, это находится в учебном материале, потому что на тот вопрос Рава говорит, что кли Зерампина очень похожи на кетер, и есть в нем все. И теперь творение должно выбрать, что же оно хочет. И тогда оно выбирает, как со стороны Творца, то, что у нас вышло желание получать. Здесь в творении тоже выходит желание получать. И это Малхут называется творение, а до нее есть только ступени развития. И Раф объясняет здесь вот вопрос, ответ на твой вопрос очень хороший здесь. Флорида.
5: Yes, thanks, friends. What pulls the desire to develop?
1: Да, спасибо, друзья. Что привело желание получать к желанию к стремлению развиваться от одной, одного ступени к другой?
6: זה מה שמוטבע בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ה...
3: То, что приводит от одной стадии к другой, свет дает ей желание, стремление уподобиться ему. Это то, что и нас приводит к тому, чтобы изучать науку Каббала. Если бы мы были, как все остальные творения, не, то, что называется, люди, от желания уподобиться Творцу, то мы бы сейчас наслаждались тоже тем, чем можно наслаждаться, и тем самым мы бы не ощущали хисарона. Это хисарон, который приводит нас к тому, чтобы изучать науку, это называется точка в сердце, об этом Рав тоже говорил на первом уроке сегодня. Это хисарон уподобится высшему. Откуда это приходит? Именно отсюда, из этой природы. Это первая стадия. Она вообще... На этом должно было закончиться творение. Но нет. Почему же нет? Потому что Творец хочет насладить творение. Он хочет развить нас, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы будем как Он. Это действие света на нас. Свет всегда будет воздействовать на нас, чтобы мы уподобились Ему. И если это будет воздействие света, это будет происходить быстро. Мы придем к полному исправлению, как мы и хотим прийти. Либо это будет происходить без нашего желания, тогда это называется путь страданий. Но развитие, источник развития только один. Природа света, которая воздействует на желание, и все время этому желанию уподобиться и себе. Поэтому первая стадия становится второй стадией, и так далее, все наше развитие. Киев один.
1: Спасибо, друзья. У нас такой вопрос. В какой форме желание, которое находится быть в отдаче под воздействием Малхут, почему начинает чувствовать себя, что оно самостоятельное? Ведь нет у него еще ничего от себя. Почему чувствует себя самостоятельным, что у него есть своя голова, свой рост? Откуда это приходит? Если я правильно понял, что вы спрашиваете, как может быть желание самостоятельным, если у него до сих пор нет рост? Но я думаю, что ответ заключен в том, о чем говорил Гилад перед этим. То есть это такое относительное понятие, что мы говорим, что ребенок становится самостоятельным. Что это может быть? Он может быть самостоятельным. Также и Пхина Далет. То есть есть тут стремление. Получается, мы получаем, что называется, штекеку, дополнительное желание, дополнительное стремление к предыдущему желанию. И это мы называем самостоятельным по отношению к продолжению творения. Понятно, что не самостоятельное по отношению ко всему развитию сверху вниз. Нельзя говорить, в общем-то, про самостоятельность. То, когда мы начинаем развиваться снизу вверх, это уже самостоятельность. То есть, как говорят каббалисты, каждый день есть новый Творец. То есть каждая ступень приводит к самостоятельности на другом уровне, пока мы не придем к Мартикон. И поэтому самостоятельность относительная, конечно же, когда мы говорим про парцов, который срож, расчет, и он рассчитывает, сколько он может получить свет ради отдачи, понятно, что это уже намного более самостоятельное действие, чем то, что мы сейчас говорим про четвертую стадию прямого света. Поэтому нужно относиться, видите, да, относительно. Понятно, что четыре стадии прямого света, четыре стадии прямого света, то есть в конечном итоге это свет развивает желание. Когда мы говорим, что здесь есть самостоятельность, это относительное понятие, да. Перейдем к кому? Шай, пожалуйста.
3: Рав сказал это, и Гилад повторил. Вопрос. Кли Зерампина очень похожа на Кетера, в нем есть все. То есть это определение, то, что порождает четвертую стадию. Но если можно как-то поподробнее, что значит, что в Кетере есть желание получать? То есть Кетер ведь это только отдавать. Верно? В Кетере нет желания получать. Кетер — это только отдача. Но когда говорится, что там есть все, имеется в виду, что в третьей стадии как бы уже реализован весь потенциал, который есть в творении. Почему? Потому что там есть уже желание отдавать, как в Кетере, который пришел от Бины. И есть в ней желание получать, как в первой стадии, которая создана Кетером. И как бы уже все произошло, чего же не хватает. Если бы не было в нем это развитие с третьей стадии, где говорится, что я хочу сейчас быть только получающий, то все закончено, закончено вообще творение. Вообще каждый этап, можно сказать, что он совершенный. Первая стадия — желание получать творение, хотя на уровне неживом, не реагирует, только получает. Но все. Творец захотел создать желание получать, создано желание получать. Совершенно нет, но свет воздействует на него и дает ему возможность уподобиться себе. Поэтому вторая стадия — уподобиться ему, быть как дающий. Прекрасно. Есть желание получать, которое сейчас хочет только отдавать, хочет только быть дающий. И тогда вторая стадия видит, что это не то, что хочет Кетер. Кетер ведь не хочет, чтобы она отдавала. Кетер хочет, чтобы она получала. Он создал ее же как желание получать. И тогда в третьей стадии снова совершенство. Есть там власть света Хасадим. Но он не просто так называется, Зерампин, маленький парцуф. Почему? Потому что, говорят, он без головы. Его голова в бине, бина решает отдавать, дать все, что она хочет, и она использует желание получать. Использует она немножко желание получать? Нет, она использует все желание получать, которое создано в первой стадии. Почему же это называется немножко? Почему Зерампин маленький парцуф? Потому что власть света Хасадим, причина, по которой она получает, это свет Хасадим. Поэтому Малхут решает, когда решает быть Малхут, принимается решение быть Малхут, да, третья стадия становится четвертой, что же она говорит? Она говорит, свет Хасадим, он мешает мне этим, я не реализую желание Творца. Он хочет, чтобы я было желание получать полностью, получить все, что у него есть. Поэтому она и становится. И можно сказать, что в третьей стадии есть все, поэтому этим она подумает.
1: Продолжение вопроса небольшое. Если в Геймел есть все с того желания получать, так зачем тогда Далит?
3: Потому что там управляет свет Хасадим. Причина желания отдавать. У Зерампин безголовый, у него нет головы. И то, что Малхут получает в итоге, это потому что Бина хочет отдавать. Но Малхут должна быть той, которая хочет, чтобы в ней было желание получать. Потом не случайно, там Юд, Кей, Вав, Кей, есть Гей в Бине и Гей в Малхут. Потому что это одно и то же. Выражение Бины на самом деле отдавать не в Зерампине. Выражение желания отдавать Бины именно в Малхут. Тем, что она получает.
1: Да, друзья, мы всех благодарим за вопросы и за участие. Мы сейчас остановимся на этом, потому что мы удостоились еще одной беседы с Равом. И мы сейчас прослушаем ее вместе. Давайте присоединимся к словам Рава. Пожалуйста.

0: אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא.
1: Послушаем сейчас. Беседа в пути называется «Отдать себя Творцу». Беседа от 28 мая 26 года. Рав, мы впечатляемся, мы видим, что это совершенный момент. Нет недостатка ни в чем в этот момент. Сидят товарищи вместе, стараются объединиться на трапезе, читают первоисточники. Чего нам недостает? Все замечательно.
2: Мне нечего сказать. Лихаем нашему Творцу вместе. Раз, два, три, четыре. Большое спасибо. Лихаем.
1: Да, лихаем, большое спасибо. Но как можно соединиться со всеми, кто находится вместе с нами сейчас? Обычно мы собираемся в нашем центре, находимся вместе, все тысячи. А сейчас мы в этом доме, и есть еще много домов по всему миру, и там собрались десятки. И как мы можем почувствовать себя как одна сеть, как что-то связанное, объединенное?
2: Ну как можно? Только в мысли.
1: Как можно оценить, ценить этот момент?
2: Важность.
1: Важность момента?
2: Да.
1: И чем важен момент?
2: То ты должен сказать.
1: То есть каждый должен создать для себя важность этого момента?
2: Да.
1: Что это дает?
2: Важность.
1: То есть что дает вам, что вы цените этот момент?
2: Что-то становится самым важным мне, для меня. Я уже ставлю это в центр.
1: Мы сказали спасибо Творцу, нашему Творцу. Да, мы сказали раз, два, три, спасибо. Когда мы говорим спасибо Творцу, то что?
2: В той мере, насколько каждый может ввести это в свое сердце.
1: Как Творец реагирует, когда он получает благодарность от нас?
2: Ну, ты увидишь это, исходя из того, насколько вы вкладываете, чтобы благодарить его.
1: В чем разница между Творцом и между нашим Творцом?
2: Нет разницы.
1: То же самое. Когда я чувствую Творца, это не мое личное ощущение. Это ощущение, что Творец, он наш.
2: Ну и что?
1: Это так? Или тут есть разные различия?
2: Нет различий.
1: А чего не достает каждый момент? Если мы углубимся в настоящий момент, в определенную какую-то точку, есть в этом моменте все. Нет недостатка ни в чем в этом миге. Каждую секунду, каждый миг. Что важно?
2: Важно, как ты обращаешься, к кому ты обращаешься, чего ты хочешь своим обращением достичь. И еще много есть вещей в этом.
1: Но когда мы все чувствуем совершенными, удовлетворенными, есть что-то определенное в этом моменте, да? Наполнение.
2: Когда чувствуем себя наполненными, это неверно.
1: Неверно. Да, но ведь благодарность — это разве и не из ощущения наполнения?
2: Да, может быть.
1: Но когда человек чувствует наполнен, что он может дать Творцу, что вообще он может попросить у Творца? Разве есть что-то попросить или просто поблагодарить?
2: И так, и так.
1: Какая просьба? Благодарность, я понимаю. Это естественно. Но какая просьба?
2: Просьба — это ты должен создать.
1: Да, но он чувствует себя наполненным в совершенстве. В определенный момент чувствует благодарность Творцу. И что тогда он может просить у него? Есть вообще что просить или только благодарить?
2: Благодарить и просить.
1: Благодарить я понимаю, да, но что просить?
2: Ну, то, что ты чувствуешь, что тебе не хватает.
1: Каждый момент человеку должно что-то недоставать?
2: Нет, не каждое мгновение, но когда ты обращаешься, ты должен быть готов к этому.
1: Рав, каждый момент у человека есть все условия для того, чтобы состояние было совершенным и Творец раскрылся бы? Или есть такие моменты, когда Творец не может раскрыться?
2: Есть и так, и так.
1: Так как человек делает этот момент совершенным для раскрытия Творца?
2: Ну, если ты готов к этому. Присоединить к этому мгновению свой хисарон. И все.
1: Как обратить все вот эти моменты в такие моменты, чтобы Творец раскрылся в твоих товарищах?
2: Это уже молитва. Это уже молитва.
1: Что мы можем передать всем десяткам в мире? Как мы можем им помочь? Десяткам в Израиле? Помочь чем-то?
2: Ну, это я не знаю, что это. Это что-то такое в воздухе, которое невозможно четко определить.
1: Человек должен жить в своей десятке и все?
2: Нет, но это главное.
1: Какой расчет он должен делать с остальными десятками, с остальными товарищами, круги вокруг него? Ведь там тоже есть группы, которые объединяются, десятки. Какой расчет должен быть с ними?
2: Ты должен быть связан с десятками. Должен быть связан с их центром.
1: Что такое их центр?
2: Десятка. Когда она может обратиться к тебе ото всех десяток. И когда ты обращаешься к ним через ту же десятку.
1: Но из чего я обращаюсь к другим десяткам? Мы объединяемся между нами в десятки. Как мы чувствуем потребность, необходимость обратиться к десяткам? Что это значит? В какой стати вдруг в нашей десятке возникает желание соединиться с другими десятками?
2: Чтобы у тебя было полностью законченное желание к Творцу, обращение к Творцу.
1: То есть в нашей десятке мы не можем прийти к полной, к совершенному обращению к Творцу?
2: Попробуйте.
1: И как связываться с другими десятками?
2: Как связываться с другими десятками? Это с помощью молитвы.
1: Что, когда мы и ночью сейчас будем спать, чтобы мы были тоже как один человек с одним сердцем.
2: Так спать?
1: Да, буквально.
2: Ну, я так не учился этому.
1: Чему же вы учили?
2: Ну, ночью человек идет спать. И перед тем, как он закрывает глаза, он поднимает себя к Творцу. И так засыпает.
1: И тогда, когда он просыпается утром, что он делает?
2: Ну, проверяет. Насколько он что-то обрел во время сна.
1: Во время сна ты полностью отдаешь себя Творцу, и тогда ты достигаешь того, что ты постигаешь Творца. То есть во время сна нет товарищей? Отдаешь себя Творцу как есть?
2: Да.
1: А закончим песней.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: Дорогие друзья, прежде чем мы начнем урок, подумаем о товарищах, которые строят центр посещений. И мы будем изучать на первой части урок 12 февраля 2002 года, который основан на статье «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно». Вы можете найти его в первом томе Рабаша, 487 страница. 28 минут на прочтение, пожалуйста.
2: Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно? В Писании сказано: «И снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней». И следует понять, на что указывает нам то, что лестница должна стоять наклонно. Ведь так мы видим у нас, то есть в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. И как приводится у Раши объяснение наших мудрецов, сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры: эта лестница стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? И кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами, почему об ангелах Творца сказано «восходят», а потом «нисходят». Ведь следовало бы сказать наоборот. И чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповеди. Целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения? Насладить свои создания.
1: Однако, как написано в древе жизни в начале, для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения. То есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения». И на месте желания получать, называемом авиют, грубость, толщина, произошло исправление экрана, которое означает не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу. Это явилось причиной нашей работы, и поэтому мудрецы сказали именно так: приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан желанием получать ради себя. А раз на это кли произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу, и раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами до такой степени, что нуждается в помощи Творца. И об этом сказано: злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца.
2: То, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему страшно подумать на пользу Творца из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. а, как сказано выше, это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется дурмовым хлебом. Ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя. Однако порядок работы, в результате которой человек должен прийти к свойству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге, и ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это нужно понимать так, что, с одной стороны, человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца. То есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь.
1: И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад. То есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему, однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри знания, что Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы он помог ему. Это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправностей и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. И это называется «всегда будет левое отталкивать».
2: А вторая нога называется правой, поскольку то, что не нуждается в исправлении, в работе называется правым. Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить
1: Царю. И он благодарит Творца за это, ведь он видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. Он чувствует, насколько он близок к Творцу. Как сказано, а правая приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу. Ведь именно благодаря двум ногам можно идти все выше и выше, и прийти к царскому чертогу. И так можно объяснить слова. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. Это означает, что у лестницы, по которой поднимается наверх царский чертог, есть два конца.
2: Первое. Лестница поставлена на землю — это левая линия. на землю. Ибо человек должен видеть, насколько он погружен в земное. То есть он погряз в эгоистической любви, как сказано выше, что является свойством левое отталкивает. Тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь тогда человек видит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего для пользы Творца. И только лишь Творец может вытащить его из-под власти его собственного эгоизма. И об этом сказано, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Второе. Как сказано, вершина ее достигает небес. А второй конец лестницы в небесах. Словно бы он пришел к абсолютному совершенству, благодаря тому, что он доволен своей долей, в том плане, что у него есть хоть какая-то связь с работой Творца. И благодаря этому он чувствует себя счастливым. Ведь великая честь удостоится служить царю, а разговаривать с ним даже одно мгновение в день уже достаточно для него, чтобы создать приподнятое настроение. И за это он благодарит и восхваляет царя.
1: Согласно этому, выходит, что эта лестница, по которой поднимается в царский чертог, стоит наклонно. То есть низ лестницы, лестница, которая поставлена на землю, это не настоящий низ, как у лестницы, которая стоит прямо, так что по ней невозможно подняться. Это мы видим, это мы и наблюдаем в материальном. Это указывает на то, что даже в материальном лестница обязана стоять под наклоном, а наклон указывает на то, что наверху — это не настоящий верх, и внизу. Это тоже не настоящий низ, а, как сказано выше, иными словами, когда ее вершина достигает небес, то есть когда человек идет в правой линии, что означает свойство совершенства, это еще не все. А он, кроме этого, должен еще работать в свойстве на земле, то есть видит, что он все еще находится на земле. А когда он работает в свойстве на земле, что является левой линией, он помимо этого должен знать, что он должен идти в правой линии. И это называется «а вершина ее достигает небес». Другими словами, хотя две эти вещи и противоположны, и обратны друг другу, тем не менее, они не настолько далеки друг от друга, чтобы от одного до другого конца нужно было бы проходить существенное расстояние. Это значит, что нужно идти в двух линиях. И это называется наклон. То есть, как сказано выше, это указывает на то, что нужно идти в двух линиях.
2: И это вытекает из исправления, называемого вторым сокращением, которое связано с сочетанием свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, вначале он создал мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть верх и низ. Верх называется выше по важности, что означает самый чистый, называемый сфера кетер, что означает, который является самый чистый и не имеет недостатков. А низ называется ниже по важности, что является самым грубым, и называется сфера малхут, то есть желание получать. И увидел он, что мир не может существовать. Взял и соединил его, то есть свойство суда, со свойством милосердия. Ведь малхут — свойство суда, которое называется желанием получать, является корнем творений. Было трудно изменить на отдачу. И это называется «мир не может существовать». Как говорит Бараслам в «Психе», и увидел он, что мир не может существовать, ибо таким образом не было никакой возможности для Адама, который должен был быть создан из этой пхины далет, чтобы он мог прийти к действиям на отдачу. Поэтому он поставил вначале свойство милосердия и соединил его со свойством суда. И Создатель вознес свойство суда, являющееся силой завершения сиюм, которое произошло в сфере Малхут, и поднял его в бину, то есть свойство милосердия, соединив их друг с другом вместе. И таким образом было подготовлено тело Адама, исходящее из пхины Далет, так, чтобы оно включало в себя также и свойство отдачи.
1: Получается, что именно благодаря подъему Малхут в Бину мир получает возможность существовать, а подъем Малхут в Бину Ари называет наклонной линией. И он, то есть Ари, сказал, что это называется так. И вот после того, как он сократил себя, он поставил парсу, то есть границу. И это называется «да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». И это называется «алев». Поскольку линия алефа наклонена, как сказано, ибо то, что соединяет две точки сокращения, это линия алефа, идущая таким образом. А высшее свойство каждой ступени — это юд на этой линии наверху, включающий в себя кетер и хохму этой ступени, которые называются высшими водами. Вот таким образом наклонная линия и юд. Ибо сочетание свойств милосердия и суда называется наклонной линией. Это корень того, что и в материальной ветви лестница, то есть то свойство, с помощью которого поднимаются, является лестницей, только если стоит наклонно, представляя собой свойство второго сокращения. В то же время лестница, стоящая прямо, представляющая собой свойство суда, не является лестницей.
2: Однако следует знать, что две эти крайности относятся к принципу два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это означает, что нужно две линии. И благодаря им обеим можно прийти к средней, потому что не может быть средней линии, если до этого нет двух линий. Поэтому, когда есть противоречие, можно говорить о том, что возникает третья линия, разрешающая их спор, устанавливающая мир. В то же время, если нет противоречия, нет необходимости в установлении мира. То есть, если мы нуждаемся в мире, мы должны сначала прийти к противоречию.

0: В нас заложена природа, данная нам Творцом, являющаяся желанием получать наслаждение и удовольствие. А в плане исправления творения мы должны двигаться в противоположном направлении, то есть к отдаче, подобно Творцу. Как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
1: Таким образом, обе эти крайности присутствуют в нас. И то, что мы говорим, что нужно вызвать противоречие, это, как сказали мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И, как объясняет Раши, чтобы оно воевало с ним. Имеется в виду, чтобы оно раскрыло в нем зло, а не то противоречие создает зло, от которого возникает противоречие. Ведь на самом деле зло человека находится в скрытии. И если туда войдет свет святости, тут же пробудится заложенное в нем желание получать, которое получит все в получение ради себя. И это немедленно перейдет на сторону скверны и клипот. Поэтому нужно вести войну, благодаря которой зло выйдет из укрытия и начнет воевать с добрым началом.
0: Получается, что оно раскрывается именно благодаря войне, так как оно желает воевать с добрым началом. А когда оно показывает свое истинное лицо, человек видит, какая это высокая гора, и приходит к осознанию, что у него нет другого выхода, кроме как просить Творца, чтобы он помог ему победить зло, чтобы у него была способность работать только с намерением ради отдачи. Отсюда поймем, что означает два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это два конца лестницы, что указывает на то, что они противоположны друг другу. Ведь с одной стороны она поставлена на землю, это указывает на низость, которую он видит внутри знания, насколько он далек от Творца, так как он погряз в эгоистической любви, а это является различием по форме.
1: А с другой стороны, вершина ее достигает небес, будто бы он достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и у него нет никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит наклонно. А слова «два высказывания, которые отрицают друг друга», пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор, означают среднюю линию. То есть, что эти две линии порождают третье высказывание, и это Творец, называемый средней линией. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему руах и душу, нешама. И следует объяснить слова «Отец дает белое», что Отец — это первая компонента работы, то есть правая линия или совершенство. Вторая компонента — это левая линия, то есть свойство хисарона, как сказано выше, это называется «дает красное», которое является свойством хисарона. А Творец тогда дает ему нешаму и руах. То есть Творец оказывает ему требуемую помощь, как сказано в книге Зоар, ему помогают святой душой. И это называется, что Творец дает дух и душу. И таким образом следует объяснить слова Раши. Эта лестница стоит в Бершеве, а середина ее наклона приходится на храм. Другими словами, как сказано выше, середина, то есть средняя линия, соответствует храму, являющемуся свойством Творца.

0: И отсюда следует объяснить, почему сказано: «И вот ангелы Творца восходят, а потом нисходят». Следовало бы написать наоборот: сначала нисходят, а потом восходят. Следует объяснить это в отношении работы. Те люди, которые хотят работать для пользы Творца, а не ради собственной выгоды, называются ангелами Творца. То есть они пришли в этот мир с миссией Творца, другими словами, чтобы служить Творцу. Как сказали наши мудрецы, мы находимся при исполнении заповеди. И объясняет там Раши: поскольку они пришли встретиться с экзилархом, ибо человек обязан приходить на прием к своему раву. Это означает, что мы заняты исполнением заповеди, мы при исполнении заповеди, буквально посланцы заповеди, что означает посланцы заповедующего. То есть они пришли в мир, чтобы быть посланцами Творца. Ибо все должны делать и исполнять все, что заповедовал делать Творец, что означает, как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Как объясняется в комментарии Сулам, создал означает сущее из ничего, где имеется в виду желание получать, исходящее от Творца, а делать относится к творениям. То есть, что они должны работать на пользу Творца. Получается, что те люди, которые работают на пользу Творца, называются ангелами Творца, как сказано выше, посланцы Творца.
1: И отсюда следует объяснить слова: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его. А если нет, не следует искать Тору из уст его. И тут возникает вопрос: неужели тот, кто хочет учить Тору у учителя, должен вначале увидеть ангела Творца, а потом, после того, как он уже увидел образ ангела Творца, наступает время искать учителя, похожего на ангела Творца? И из сказанного следует объяснить, что если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире. Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
0: И отсюда поймем, почему сказано до этого: и вот ангелы Творца сначала восходят. Причина в том, что в духовной работе, чтобы быть ангелом Творца, то есть работать на пользу Творца, нужно сначала подняться по лестнице. И это считается свойством правого, которое называется «вершина ее достигает небес». А потом спуститься вниз, что является свойством левого, и это поставлено на землю. А потом еще раз. И это называется «восходят и нисходят». А потом они удостаиваются средней линии, то есть Творец дает душу. И тогда они удостаиваются слияния с Творцом.
2: איזה מאמר, איזה מאמר,
1: какая статья, какая статья,
2: הדין מגלה שפל, אביות, כמה
1: רוחות. Из Исарона свойство суда раскрывает низость виют, насколько человек далек от Творца.
0: Мы прочли статью, что означает, что лестница стоит под наклоном в работе, Шлавей Сулам, первый том, страница 265. Наклон говорит нам о сочетании свойства милосердия с судом, о связи между свойством Творца и свойством творения, что именно благодаря правильной связи между ними человек совершенствуется и все время поднимается и приходит к соответствию Творцу, подобию ему. И в этом состоит наша цель. То есть человек должен понимать, что все его действия с группой. Меня все время спрашивают, ну что еще нам сделать? Как будто мы все сделали. Понятно, что мы ничего не сделали пока. Немножко только в начале пути. Но не чувствует Хисарон, что еще делать, какие средства еще привести в действие. Все обновления могут происходить не между нами, а только исходя из нашей связи с Творцом. То есть если группа или человек должны, хотят почувствовать, каков следующий этап, что дальше он должен делать. Он должен покопаться, проверить в своей связи с Божественным. Отсюда должна прийти какое-то обновление или побуждение к обновлению. Из этого Творец должен быть во главе. Верно написано, что он говорит, что если Рав подобен ангелу, учись у него Торе. Что значит ангелу? Что исполняет указания, которые приводят ученика к намерению ради отдачи.
2: Кешер.
0: Связь с Творцом — это то, что раскрывается нам в шестом органе ощущений. Мера раскрытия Творца в шестом органе ощущений может быть частичной, согласно развитию этого ощущения. Или в мире, что мы называем этим, называем это мир Асия, Ицера, Брия, Целут, там Кадмон, что это значит? Что это за миры? Миры — это пока еще наши впечатления от Творца не полные из-за того, что наше ощущение пока еще не раскрыто в отдаче на 100%. Как человек приходит вообще? И какова потребность человека прийти к такой связи с Творцом? Потребность в этом в том, что мы сами не способны ни получать, ни отдавать, согласно нашей природе. Желание получать, как оно было создано, не способно получать. Потому что получать называется, что оно получает и наслаждается. Мы можем хотеть получать то, что ощущается у нас как страдание. А когда мы приходим к получению, сразу же наслаждение гасит желание. И то, что ощущается при вхождении наслаждения в желание, до того, как желание погасло, называется у нас наслаждением. Какое-то одно мгновение наслаждения. Как оргазм. Как взрыв наслаждения на одну секунду. И не более того. Почему? Потому что свет гасит кли. Как мы можем понять, что такое отдача? Если наслаждение принимается внутри желания получать ради отдачи, что по сути является отдачей, мы не работаем с нашим желанием получать. Работаем с желанием получать Творца, которое бесконечно. Желание получать Творца? Да. Творец хочет наслаждаться от того, что мы наслаждаемся от Него. У него есть желание получать бесконечное. В чем выражается это желание получать бесконечное? В том, что он хочет отдавать нам в бесконечной мере. Так, Творец является источником бесконечного желания и источником бесконечного блага. Если мы возьмем и то, и другое, и будем пользоваться ими, мы сделаем себя точно как Творец. Поэтому не могут быть обновления, не могут быть никакие шаги со стороны человека в каком-либо другом направлении, кроме как только к Творцу, только к обретению запаса желания получать и запаса блага, наслаждения. А кто такой человек? Человек — это всегда только черная точка, которая называется «сущая из ничего». Кроме этой точки, все остальные вещи — желание, благо, он получает от Творца. Поэтому не может быть, кроме тонкой свечки, меры нашего существования, которая в нашем ощущении оторвана от Творца, в ней мы не чувствуем источника, ни в нашем желании, ни в благе, в нашем наслаждении, которое есть в нашем животном желании. Мы не чувствуем Творца. Но кроме этой точки жизни, которая называется тонкая свечка, это называется жизнь этого мира, которая ощущается в этом маленьком желании. Кроме этого, то, что ощущается в душе, то есть в другой точке, которая называется точка в сердце, там и желание, и благо исходят от Творца. И поэтому всякий раз направление к Нему, стремление к Нему, нужно ставить его во главе любой мысли, любого действия. Это просто правильная вещь, единственная, которая может быть в наших действиях. Еще раз. Это вытекает из того, что кроме сущего из ничего, точки разбиения, маленькой черной точки, не было создано больше ничего. Все остальные вещи являются результатом того, что получают от Творца его желание и его благо. Поэтому с нашей стороны обязано быть движение только к Нему. И в этом каждый, и группа, и весь мир должны идти и совершенствоваться. Да.
1: Где я чувствую себя? Если не я мне, то кто мне?
0: Если не я себе, то кто мне? Ты вводишь в свое действие. Но относительно кого, если не я себе, то кто мне? На кто, кого это направлено? На связь с кем? То есть помести сюда все свои действия, все мысли, желание, исполнение, неважно что. Но что они должны быть в связи с этим? Это то, что он пишет в письме на странице 64. Если ты намереваешься точно на него, ты настраиваешься на него в любом действии, которое может привести тебя к нему. И называется, что три эти точки — Израиль, Творец и заповеди Торы, поддерживающие Тору, пути Тора соединены вместе. И тогда то, что ты делаешь, это направлено на исправление. Тогда это действие называется заповедью. добрым действием. Все остальное это называется прегрешение и плохое действие. Нет посередине. Или в направлении Творца, или другие стороны. Поэтому он говорит тонкая линия. Очень. И говорится об этом. А все остальные 360 градусов, кроме этой линии, кроме этого единственного направления, это посторонняя работа. И злопоклонство. Неправильное направление. А мы в центральной точке, средней, поднимаемся к бесконечности только через эту линию. Да.
1: Написано, что Творцу не нужна наша работа. Так получается так, что вначале так получается, в начале статьи, что большая часть работы каждого человека — это что я вижу, да? Что он велик. Я вижу, что он велик, я хочу отдавать больше.
0: Скажешь уже по-другому, спрашиваешь, если мы хотим давать ему, и он хочет, чтобы мы давали ему, что если только в таком виде, когда я соединяюсь с ним, беру от него и желание получать, и желание отдавать, и всю эту методику получать все, почему он не раскрывает все эти вещи? Это скрыто. Раскрой себя, покажи себя, кто ты, что ты, как делать эти вещи, обучи. И тогда требуй все эти вещи. Это то, что спрашиваешь? Он хочет, чтобы что-то зависело от нас. Если бы он раскрывал себя, ты ангел, ты бы реализовывал бы именно согласно мере его открытия. То, что это открытие, раскрытие заставляет тебя, так тебе не было бы что делать. Ты бы просто реализовывал бы приказы природы божественные, которые раскрываются перед тобой. И в этом тебе бы не было никакого собственного действия. Как желание получать сейчас действует на тебя, не спрашивая твоего мнения, что делать, а определяет изнутри все, что ты сделаешь. Так желание отдавать, которое раскрылось бы тебе, обязывало бы тебя делать все эти действия. Поэтому нам дали время скрытия, которое очень долгое, поскольку это время скрытия должно дать основу для всего остального пути, всей остальной лестницы. Фундамент свободного выбора. То есть только в скрытии может быть свободный выбор. А после того, как ты из этого скрытия решаешь по своему свободному выбору, якобы, но как это есть, это свободный выбор, решаешь, что ты хочешь действительно прийти к отдаче. Ты приходишь и исполняешь все действия по отдаче, которые есть на духовной лестнице, из выбора, который ты сделал во время тьмы. Время тьмы должно дать тебе на все 125 ступеней, допустим, если мы считаем всю лестницу как 125 ступеней. Для каждой ступени, 125 ступеней во время тьмы, ты как будто обязан решить, что я делаю это действие в моем свободном решении. Тогда, когда ты приходишь на каждую ступень, это решение предшествующее сделать, исполнить в свободном виде, раскрывается тебе, и ты из этого действуешь уже в духовном тоже, в свободном виде. Иначе ты раб. Нет смысла создавать тебя, чтобы ты исполнял действия Творца. Для Творца это не нужно вообще. А для тебя тоже. Ты тогда был бы на уровне неживого, растительного, животного, которые только исполняют приказы природы. Поэтому есть время подготовки, время тьмы, когда ты решаешь сам, что ты хочешь уподобиться ему. То есть как он дает мне, я хочу давать ему, и в этом я прихожу к тому, чтобы быть как он, это единственная совершенная вещь. И тогда в таком виде всегда у меня есть келим, желание. Почему у меня есть желание? Почему Творец дает мне желание? Ведь он не является недостатком, но из-за того, что у него есть бесконечное наслаждение, бесконечное желание отдавать, из этого я получаю мое желание получать бесконечное и желание отдавать обратно ему бесконечное. Я во всем пользуюсь им. Я на самом деле только точка, которая умеет использовать его. И все. И тогда, если я беру от него желание получать, беру от него намерение ради отдачи, беру от него благо и наслаждаюсь, чтобы он насладился ради отдачи, тогда все проходит через меня, и желание, и намерение, и благо. И тогда я, по сути, и он становится одним. Моя точка включается в него как активная точка, и активность ее точно по величине Творца. Вот и все. Поэтому в желании получать, которое принимает для себя, всегда есть смерть. Насколько наполняется, всегда исчезает желание получать. И тогда без желания, без блага, которое может... Оно может раскрыть, это называется у нас смерть, а желание отдавать, которое все время усиливается, у него нет конца. Это желание, которое приносит жизнь. И его ощущение блага и желание вместе идут и приводят к этому ощущению бесконечное ощущение, это орган чувств. Но это, что человек прилепляется к желанию ради отдачи, начинает ощущать свое существование в бесконечном виде, вечном, то есть он не умирает. И действительно, с ним не происходит ситуация смерти, тогда как с нашими телами это обновляется всякий раз. Да.
1: Если человек входит в работу ради отдачи, тогда как бы изучает себя и видит, что насколько он больше вкладывает, у него нет как бы сил на отдачу.
0: Мы во время подготовки, насколько пытаемся прийти к форме отдачи, видим, что не способны. И ослабляемся, разочаровываемся, и снова нам раскрывается желание получать, и снова желание отдавать, и снова мы решаем, что, может быть, стоит делать получение ради отдачи, отдача ради отдачи, неважно, как бы то ни было, и снова видим, что не способны и так далее. Эти разочарования и обновление желаний, снова разочарование, снова желание, снова разочарование, всякий раз больше и больше и больше, должны привести нас к окончательному решению, что у меня нет выбора, а я нуждаюсь в раскрытии Творца, который раскрывается мне как большой, правящий, бесконечный в желаниях, в силах, в благе. И это ощущение, что он раскроет, что он раскроется, поможет мне реализовать эту методику ради отдачи. Если я решаю в течение всего времени подготовки постепенно прийти к форме отдачи, что это самое лучшее. Если я действительно решаю, Творец раскрывается. Раскрывается как сила, которая помогает мне реализовать методику отдачи. Но если я пока еще не пришел к этому решению, если он раскроется, то есть я хочу, чтобы он раскрылся только как источник наслаждения. Источник наслаждения для меня несет мне смерть. В таком виде он не раскрывается.
1: А можете дать советы относительно удовлетворения в работе?
0: Мы должны искать удовлетворение в работе только в той мере, в которой это даст нам жизненную силу и силу продолжать продвигаться дальше в направлении, в правильном направлении, направлении отдачи. То есть я всякий раз должен видеть, какая польза у меня есть от отдачи. Даже если это польза ради отдачи. Даже если это польза, которая скрывается в получающих.
1: Он сказал, что нужно идти на двух ногах. Если ты еще не пришел к окончательному решению, как вы говорите, как ты начинаешь вводить левую ногу?
0: Какую левую ногу? О чем ты говоришь?
1: Статья. Он говорит о том, что нужно идти двумя ногами. Что вершина ее в небесах, а стоит на земле. Что каждый раз ты должен начать с того, что вершина в небесах, а потом стоит на земле. Так здесь, как я понял, что...
0: Он говорит, что человек должен стоять на желании получать, и его намерение должно быть к Творцу ради отдачи. И если он соединяет одно с другим, то наклон, связь между ними будет в Иерусалиме. Связь между ними будет точно в Иерусалиме, в точке соединения между Творцом и Творением. Иерусалим — это тиферет, средняя линия. Так что ты спрашиваешь? Согласно тому, что мы говорили сейчас, без того, чтобы у меня в ясном виде была бы известна правая линия, я не могу приводить в действие левую линию даже и чуть-чуть. Или это ошибка?
2: Адам яхоль лафиль каф смоль бамидашу батуах.
1: Человек может включить левую линию в той мере, в какой он уверен, что эта линия присоединится к правой. Это ты хочешь услышать?
0: Как ты можешь быть уверенным?
1: Я могу быть уверен только после того, как я полностью прилепился к правой линии, я сделал всю работу, какую могу в правой линии, то есть я полностью принял то, что называется отдача и желание получать, которое потом раскроется у меня в таком виде, когда я смогу управлять им. Но только после того, как я закончил работу правой линии. Поэтому он говорит 23,5 часа быть радости, а полчаса, может быть, делай проверку. Все?
2: Ну?
0: Да, приходят помехи. И после падения для человека, человек должен игнорировать это и начинать просить или через Творца, или как через помехи должно что-то раскрыться.
1: В то время, когда приходят помехи, человек должен сразу же сделать на них сокращение, как будто это не помехи, обновить его связь с правой линией.
2: Кешер Маямин, Имашпаа, Шемига.
1: Когда получает связь с правой, с отдачей, и раскрывает себе, насколько он способен постичь величие Творца, а после этого позволит себе начать работать с помехами. Очень проверяя себя в ограничении, каждый раз тормозя, насколько раскрывать помехи из своей жизни, но только в той мере, если это не повлияет на меру слияния. Его слияние с Творцом. Если ты видишь, что какие-то мысли, не входи в них, в эти мысли. Не пробуждай их. Но постепенно пробуждая их все время в очень малой мере. Еще капля, еще. И тогда ты увидишь, как они приходят к тебе в очень направленной форме, чтобы тебе дать возможность каждый раз обновить отношение к реальности со стороны слияния с Творцом. Скажем, происходит что-то, не дай Бог, несчастье. Ты должен тогда сразу же возобновить правильную реальность, что это Творец и Творение, и как Он это устраивает, и не думать об этой беде ни о чем, а затем постепенно соединить то, что ты видишь, эту картину, чтобы это не оторвало тебя от связи и отношения к Творцу, а наоборот, укрепило тебе это. Это нелегко. Но, по сути, здесь нет так уж слов. Да.
0: Как от того, человек обращается к нему, прилепляется, как к нему прилепляется желание? Мы сказали, что он является источником блага, источником желания Хисарона бесконечного. Как от того, человек обращается к нему, именно к человеку прилепляется Хисарон, желание? Я вот не понял. Как это?
1: Я не понял вопрос.
0: Вы сказали, что обновление желания может прийти только от соединения с Творцом.
1: Ладно, то, что я говорил, относительно человека, который управляет двумя линиями и определяет, потому что правая и левая линия обе приходят от Творца. Как желание получает, создал злое начало, создал Тору в приправу. Две эти крайности исходят от Творца же. Желание получать, левая линия, желание отдавать, это желание ангелов, они приходят, когда он хочет объединить их как среднюю линию, потому что отношение его обратно Творцу — это средняя линия, две линии он получает сверху, это две силы, как он строит свое отношение к Творцу — это объединение между этими двумя линиями. Что вы об этом спрашиваете? Я не изобретаю ничего нового. Может быть, в новой форме строю просто предложение. Потому что раньше, сегодня я позволяю себе сказать в более краткой форме.
0: Вы просто не понимаете, что такое соединение с Творцом. Говорят, что он должен быть и во главе действия, и в конце действия. Что такое?
1: В начале действия должна быть связь с Творцом, когда я планирую все это действие, которое приводит меня к соединению с Ним, а в конце действия, когда я на самом деле пришел к соединению. Я не понимаю, что значит, что начало и конец действия должны быть связаны с Творцом. Да, связаны.
0: Так это все-таки я делаю действие.
1: А кто еще делает, если не ты? Ты философствуешь, что он все делает, а ты просто воображаешь, существует или нет, о чем ты вообще говоришь. Ты учишься, чтобы что-то делать или чтобы сказать себе, что ты не существуешь, и делать нечего. А?
0: Я учусь, чтобы прийти к чему-то.
1: Тогда тебя обучают методике. Начиная от праца Авраама и далее, все святые книги, которые написали их, как объединиться с Творцом, и нет ничего кроме этого.
0: Ну как это, что я обращаюсь к нему, прилепляют ко мне что-то?
1: Оставь ради отдачи все миры и все остальное, есть только одно — связаться с ним, и все. Потому что я вижу, что вы запутались и не знаете, что делать. Скажите нам, что делать. Я слышу от разных групп. Что делать? Вы должны искать, что делать, но только в этом направлении. Все?
0: Я еще раз спрашиваю, очень просто. Как от того, что я обращаюсь к нему, ко мне прилепляются желания? Я обращаюсь к нему, не знаю, что это такое точно, к нему. Как от этого ко мне приклеивается желание? Почему? Нет подобия по форме, нет ничего.
1: Стань подобием по форме, ты не знаешь, что это такое, ты вообще ничего не знаешь, ты обращаешься к нему. Почему? О каком состоянии ты говоришь?
0: Я человек дома, хсом и так далее, человек обращается к Творцу и просит у него.
1: Чего? Что плохо мне? С чем еще я обращаюсь? Плохо мне? Или я еще с чем-то обращаюсь, что когда хорошо мне,
0: нет, плохо мне.
1: Когда плохо, ну и все. Так я обращаюсь, я должен выяснить, что обращаюсь только к нему, не к своему разуму, не к своей силе, не к товарищам, не к стране, а ни к чему, только к нему, обращаюсь к нему. Что я хочу от него?
0: Это сейчас может измениться. Я хочу от него, может быть, хисарон, я хочу от него, может быть, направление.
1: Что хисарон? Мне не хватает хисарона. Не дай Бог, что когда придет хисарон. Я хочу от него, прежде всего, первое, да? Чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было хорошо, может быть, от двух источников у меня, от сердца и разума. Чтобы мне было хорошо, просто в хорошем виде, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, не мешайте там со стульями мне. Это говорит о недостаточной концентрации. Человек, который полностью сконцентрирован на уроке, не может двигаться. Кто-то спрашивает, их не интересует. Не участвовать в вопросе товарища — это потерять связь, потерять силу, потерять возможность приобрести келим. Каждый сидит сам на уроке, поэтому вы так и выглядите.
2: Шани поне, ани мвакеш мимену шней милуим. Милуй берегеш ве милуй бисехел.
1: Наполнение, когда я обращаюсь к нему, я ищу два наполнения в чувстве и разуме. В разуме я должен оправдать себя и его, и состояние, в котором я нахожусь между нами, в котором я нахожусь. Случилось что-то неприятное, я чувствую себя плохо. Я обращаюсь. Я должен почувствовать себя хорошо. А как я себя почувствую в этом плохом хорошо, если я получу оправдание? Тогда я должен связаться с ним, замыслом творения, должен привлечь к себе всю возможную связь с ним. После того, как я это сделал, я начинаю пробуждать все действие, которое проходит по мне, и видеть в нем до максимальной глубины, насколько я могу. Зачем он мне это делает? Только с одной целью, чтобы я в этом негодном действии раскрыл точку соединения с ним.
0: Это моха разум?
1: Это то, что он пишет. В начале там есть письмо, когда раскрывается внутри этих страшных страданий, там раскрывается эта капля единства.
0: Вы сказали, что я обращаюсь к нему, нужно оправдать себя, должен оправдать его.
1: Да.
0: Кстати, я должен оправдать его. Откуда я его оправдаю?
1: Ты не можешь оправдать его, ты должен искать, как это сделать, твой поиск. Может быть, с помощью группы, с помощью книг и авторов, и пока ты не приходишь к состоянию, что если ты не способен оправдать его, проси это у него.
0: То есть все еще пока что из этого поиска?
1: Из этого поиска должен прийти к тебе хисарон. Или же ты должен его оправдать, чтобы тебе было хорошо, или постепенно, постепенно раскроется в тебе хисарон, оправдать его, потому что ты не хочешь думать о себе.
0: Так как это изменяется? Я обращаюсь к нему.
1: Это меняется посредством света. Ты спрашиваешь, как это происходит тебе с помощью того, что ты ищешь и желаешь, и не можешь, и не приходишь. Свет, который приходит к тебе, окружающий свет, приходит и меняет тебе эти вещи.
0: Я хочу тут добавить еще. Изменение в человеке. Понятно, что изменение в человеке должен, уже мы говорили об этом десятки раз. Это не в Творце. Творец так действует все время с добром и так далее. Так пишут, я получаю от этого, допустим. И кто от того, что человек ищет или делает, или просит, или ищет делать разные действия. От чего это изменяется, если это не психологическое изменение, о котором мы говорим? А что же все-таки изменяется в человеке? Как? Что? Что пробуждается в человеке вдруг? У человека есть что-то другое, что должно пробудиться, что еще не пробудилось, когда он попросит это пробудиться. Почему? Где тут...
1: Ты знаешь, кто такой человек, когда ты говоришь так?
2: Нет.
1: Человек — это то, что он чувствует. А то, чего он не чувствует, это еще не относится к человеку. Есть точка. Животное желание, которое чувствует, как оно существует через пять своих органов чувств. Эти пять органов чувств, которые что-то чувствуют, тоже чувствуют Творца, свет. Как они чувствуют желание получать маленького. Это они называют этим миром. И в соответствии с этим человек чувствует себя как существующим, чувствующим то, от чего впечатляются эти чувства. И чувство не его, и желание получать не его. И мера впечатления не его, только чувство он относит к себе. Ощущение. Может раскрыться к нему, по отношению к нему еще одна точка, которая хочет почувствовать реальность, а чувствует вместо нее тьму. Потому что там может почувствовать только Творца. Почему? Потому что эта точка, на самом деле, это желание отдавать. Это не человек. Это то, что осталось в человеке от разбиения келим. Это то, что осталось в человеке от экрана. Это не просто так называется часть Творца свыше. Другое желание. Так в человеке есть сейчас два желания. Одно, которое работает, получая, и тогда он может наполнить себя только животными наслаждениями, почести, деньги, знания, и все. И что он чувствует через все эти вещи? Только маленькую реальность, которую он называет этим миром. Называет эту реальность так, то, что чувствует. Если он развивает вторую точку, там он будет чувствовать Творца. Он не может чувствовать в этой точке ничего другого. Она будет черной, что и называется скрытием. И все время, пока он не раскрывается, раскрывается только Творец. Мера раскрытия Творца в этой второй точке, в этом втором как бы чувстве, да? Это называется мирами, скрытиями от полной меры раскрытия. Как эта вторая точка меняется и впечатляется и растет посредством всяких занятий, которые человек делает Торе и заповеди. Но как?
3: Как мы не знаем, они пишут нам, Авраам раскрыл это, написал, Раби Шимон бар Йохай раскрыл и написал, Ари написал, Рамхаль, Рамбам, неважно, каждый написал, как это и что чувствует в этом.
4: Почему из того, что я прошу что-то, даже много раз меняется мое ощущение? Почему?
3: Почему из того, что я пишу, ощущение в этом чувстве зависит только от окружающего света, еще не внутреннего, который должен наполнить ее, он светит ей издали. Что значит издали? Снаружи. Не может еще светить непосредством экрана. Она чувствует эту точку Творца во всех келим снаружи экрана. Так этот свет все время меняется. Что значит меняется? Свет не меняется, но

0: духовное желание получать все время меняется.
1: Почему?
0: Потому что он развивается. Свет, который действует, всегда приводит к развитию желания получать. Ты можешь сказать, но свет не меняется. Вы сказали, что значит, что он приводит к развитию желания получать из-за того, что внутри желания получать есть решимот, вплоть до бесконечности. Каждое решимо выходит, реализуется, заканчивается, следующее решимо выходит, реализуется, заканчивается и так далее. Свет все время светит в направлении бесконечности. И то, что он давит в направлении бесконечности, все время раскрываются новые решимоты. И эти решимоты, они приходят из нисхождения сверху вниз, поэтому нам нужно это нисхождение сверху вниз, чтобы у нас были решимот сейчас, чтобы подняться самим снизу вверх, в нашем ощущении, по крайней мере, если не сами. Ну, сами это всегда проблемы, есть право выбора.
1: Так то почему же из того, что я делал много действий, просьб и так далее, я ускоряю там выход решимот, который в любом случае должен выйти? Почему? Где здесь эта сила в моем ощущении? Вы говорите, что не само, а это в нашем ощущении. Так где же здесь есть? Почему темп выхода решимот меняется?
0: Темп выхода решимот зависит либо это бейто, то есть в свое время, то есть это выходит относительно отношений между решимот и светом, и более высокий решимот развивается быстрее, более низкий решимот развивается медленнее, неважно. И также и в каждом это по-своему, и также и решимот. Есть в них такая смесь, такая пропорция, в каждом разная, потому что каждый не похож на другого по свойствам и объединению свойств. Всякий набор свойств в душе Адама Ришона. Так, у каждого есть другой темп развития. Мы видим, что в этом мире есть те, кто стремятся к знаниям, другие там, к живописи. Но в смешении каждый другой. И также духовный решимот, хотя мы говорим, что все они раскрываются, одно решимот, но одно решимот включает в себя все остальные решимот, которые в общей сложности говорят нам об одном состоянии. А чего это из всех остальных? Из всех 600 тысяч душ других решимот. В каждом решимо включено, и высший свет действует на решимо, развивает его. Так издалека это называется окружающий свет, особенно во время учебы это происходит, посредством желаний, посредством группы это еще больше, и так это развивается. Ты можешь развиваться до определенной границы естественным образом, из определенной меры и далее. Тебе дают точку в сердце, приводят тебя в то место, дают тебе методику, и тогда постепенно ты входишь в такое состояние, когда ты постепенно выясняешь, ты хочешь или не хочешь, можешь ты что-то в этом определить или нет. Это и называется уже путь Торы. То есть содействовать развитию решимот более быстрому. Вот и все. Нет проблем. Таким образом все развивается.
1: То, что я почувствовал сейчас относительно величия Творца, что человек чувствует, что он перевернул его. Но откуда сейчас у него есть сила? Ну, я не знаю, сила такая. Почувствует, что он как Творец, так как он. То человек становится подобен ему от величия. И это наоборот.
0: Как человек, который чувствует величие Творца, как ты говоришь, он чувствует себя противоположным Творцу, и у него нет ни сил, ни возможностей, ни разума, не может работать с собой, не может уподобиться Творцу. Это неверно, потому что Творец никогда не раскрывается таким образом, что он не позволяет человеку, не дает ему возможности развиваться. Творец раскрывается человеку только в той мере, в которой человек может получить этого силы для развития, а не подавить человека. Истинная форма Творца раскрывается только после конечного исправления килим. А до этого на каждой ступени раскрывается правая линия, так, чтобы дать человеку свободу действий. Это называется «там, где ты видишь величие его, там ты видишь и скромность, смирение его». Эти вещи раскрываются вместе в ощущении. И обе излучают тебе тоже как бы две противоположные силы. И трепет, и любовь.
1: Вопрос Игоря. Я хочу продолжить. То есть, что из того, что я вижу его величие? Как это дает мне силу быть таким же, как он?
0: Если я вижу великого, как это может дать мне силу быть таким, как он? Я снова говорю, в проявлении великого относительно малого. Маленький может просто подчиниться, смириться перед большим, насколько он раскроется ему. И ему раскроются такие силы желать стать большим, да, и реализовать это желание. Это зависит от того, насколько человек получает величие Творца. Ришимот устроены в таком виде, что каждый ришимот содержит в себе все относительно проявления Творца человеку вначале. Какой большой, потом, а что это дает ему, как это может быть, какие возможности. Но постепенно так я начинаю завидовать, начинаю хотеть, начинаю приобретать эти какие-то вещи. И кроме впечатления, как мое, да, я начинаю думать о своем желании получать, как я могу использовать его. И это и называется развитием желания по четырем ступеням.
1: Не ясно, что это развивает желание, но как это дает мне силы?
0: Это потом дает тебе силы быть как Творец, потому что ты хочешь, это и раскрывается тебе он как самый совершенный и самый великий. Мы должны начинать учиться уже, ну, последний.
1: Он говорит, кстати, что в каждом действии, в каждой мысли должен быть прежде Творец, поставить его во главе. Если работаю в группе, делаю распространение, чувствую, что мое тело дает мне много сил делать такие действия, я не чувствую необходимости поставить Творца во главе. Как я могу обнаружить все, что это необходимо?
0: Каждое действие, во главе которого нет связи с Творцом, это непригодное действие. Поэтому стоит остановиться и подумать, что делать.
1: Я остановлю себя, как я это делаю?
0: Кроме действий, необходимых для существования, которые, ну, конечно, мы не можем их остановить. Мне нужно что-то помочь кому-то, да, иначе он будет жить или умрет. Неважно что, но кроме действий существования, где у меня нет пока что времени, обязанностей и так далее, говорить о моей связи с Творцом. Нет. Пока я не могу быть ради отдачи, я не буду есть. Ешь. Потом подумай о ради отдачи, иначе некому будет думать ради отдачи. Понимаешь? Все. Но все остальные вещи, которые мы делаем, совершаем, желательно в какой-то мере начинать стараться связывать это с радиодачи, с Творцом, ну, неважно, радиодачи с Творцом. И это то, что я не слышу от групп, которые спрашивают у меня, что делать дальше, какие еще вещи мы должны делать, может быть, еще какая-то идея. мы чувствуем, что мы теряем хисарон. Теряем какое-то напряжение.

0: Зелохашув эфота.
1: Так скажем, если работаю на кухне, я готовлю еду на шаббат для всей группы.
2: Это не важно, где ты работаешь.
1: Но я забыл, мне нужно удерживать это действие.
2: Ну, ты видишь, сейчас я объяснил необходимость, а он спрашивает меня.
1: Нет, я не об этом спрашиваю.
2: Мне больше не о чем говорить.
1: А если это не насущно необходимое?
2: Ну, ты видишь, что он спрашивает? Если он работает на кухне, то перестать раздавать еду, потому что он сейчас не может думать о Творце.
1: А я спрашиваю о необходимом. Распространение урок.
2: Это необходимые вещи. Если ты не будешь их делать, тогда все останавливается. Я говорю о вещах, которые необходимы. Не необходимы. Что значит не необходимы? Твои внутренние, какие-то произвольные, свободные вещи. Ты не можешь остановить жизнь. Ты обязан вести себя в жизни. Есть Творец или нет Творца? Если не я себе, то кто мне? Но там, где это относится к духовному продвижению, там ты обязан сначала поставить его, а потом уже выполнять. Если ты сядешь с ребятами, будешь говорить с ними обо всем, если это не будет связано с раскрытием Творца и связи с ним, тогда каждое предложение, которое ты будешь произносить, это будет ложь, это будет бесполезно. Неважно, о чем бы ты ни говорил. То, что происходит в группе, это должно определять все остальное поведение и все, что есть. Ладно, я прошу прощения. Подумайте об этом, а потом будете спрашивать.
1: Поделимся впечатлением от урока, и что мы берем для реализации в десятке.
3: כן, רשמתי מהשיעור, הוא אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא,
2: Я записал с урока, если человек хочет почувствовать, что такое следующий этап, он должен искать и проверять свои связи с Творцом. И отсюда должно прийти уже стремление к обновлению.
1: Да, во время подготовки мы должны прийти к решению, что как нам взять на себя это развитие, и здесь Рав подчеркнул, что это развитие решимо. В свое время или ускоренно мы должны в нашей работе в группе привести к ускорению развития решимот и их реализации.
2: Арок очень сильный, выяснение очень интересно. Я впечатлился от серьезности и желания Рава относительно нас, из того, что я услышал. То, что мы можем содействовать развитию решимот более скорому, исходя из нашей работы, из наших усилий, укреплять связь между нами, и также то, как мы можем начать работать с Творцом, да, проверяя себя и ограничивая.
1: Ну, в центре должно быть намерение в каждом действии, чтобы величие Творца жило в нас, чтобы мы смогли ввести его в каждое действие, в каждую просьбу и требование о товарищах, величие Творца, раскрытие Творца. Это то, что должно вести нас.
2: Это понятие лестницы. Очевидно, это что-то центральное в нашем пути. Не просто так Рабаш решил написать комментарий Сулам, Баля Сулам, а Рабаш — этапы лестницы и так далее, ступени лестницы. И Рав говорил об этом понятии, как подняться желание получать, то, что лестница поставлена на землю, а вершина ее в небесах. Говорится здесь и о работе человека, и о работе Творца.

0: Да, в этом цель творения, это цель того, что мы существуем. Свет всегда находится на покое, но должен вызывать, помогать, прийти к цели.
1: Мы слышали, что перед каждым действием ты должен ставить Творца во главу. И если в определенном действии ты видишь, ну где же Творец, я забыл про него. Ты должен заново переосмыслить, поместить Творца, потому что нет никого, кроме Него, и завершить это действие полностью, чтобы это не было ради себя.
0: Да, в каждом духовном действии нужно ввести Творца. И этот процесс обновления желания происходит через окружение, и это приводит нас к большему хиссарону, а через него к решению прийти к форме отдачи. Если я действительно решаю это сделать, то Творец раскрывается.
1: Да. Свойство отдачи должно быть нашей целью. И все обновления, они не могут приходить от нас, а именно от работы на Творца. После того, как мы определяем это, есть две линии. Как мы читали в статье, правая, левая линии, которые приводят к слиянию с Творцом.
0: Да, в левой линии есть есод. Основа раскрытия Творца и из противоположного состояния низости действительно можно раскрыть его милость, милосердие, и когда есть две эти силы, можно работать.
1: Я слышал, что кроме ощущения все относится к Творцу, и нужно работать и оценивать, сколько я могу работать ради него.
0: Нам нужно ускорять развитие решимот и не бояться подъемов и падений, а брать их серьезно и отнести все к Творцу, что это Он приводит нас к этим состояниям, чтобы мы смогли удостоиться средняя линия души с помощью Творца.
1: Да, мы слышали о том, что все меняется с помощью света. Если мы ищем воздействие света, как мы достигаем этого, и как окружающий свет воздействует и посылает там всякие помехи.
0: Нам нужно слушать и видеть все действия товарищей, чтобы величие Творца все время влияло на нас, и мы все время видели величие Творца.
1: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Введение в науку Каббала, Птиха.
1: Шалом лекол ха-хаверим, кол ха-кли ха-олами шелану, анахну...
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы переходим к следующей части урока, введение в науку Каббала. Сейчас мы прошли урок, просто потрясающий урок, Рава. Я думаю, что мы все почувствовали это. Этот урок был, в общем-то... относился к работе Рабаша, внутренней работе сверху вниз, но на самом уроке Рав говорил о многих понятиях, которые говорят о развитии желания, выхода решимот, и мы видим, что все это одно целое, как Рав живет эти вещи, когда он нас учит и объясняет нам. Все это единая система, и мы сейчас опять входим в изучение Птихи, введение в науку Каббала, и мы видим, что все находится в одном и том же. Мы продолжаем ту же работу. Мы сейчас концентрируемся на привлечении света, возвращающего к источнику, и в этом основное.
2: Да, мы слышали сейчас на уроке, что мы всего лишь точка. Мы не работаем с нашим желанием получать. Мы работаем с тем желанием получать, которое Творец дает нам, с исправлениями, наполнениями и так далее. Поэтому сейчас мы послушаем объяснение Рава о правильном подходе к учебе. Отсюда углубимся в учебу. Просто напомним, что сегодня мы начнем, как мы говорили в начале серии, тут говорится о 8 уроках, каждый урок поделен на 3 части. Мы закончили 3 урока, 3 части первого урока. И здесь Рав переходит уже ко второй части, ко второму уроку. И обратить внимание, насколько важно вот эти 4 стадии прямого света. Мы говорим о 8 уроках Птихи, но мы все еще в 4 стадиях. И Рав объясняет, почему так важно выяснить эти 4 стадии. Сейчас посмотрим клип номер 7 и войдем в правильное намерение на учебу.
0: Мы должны думать здесь о наших намерениях, о намерении. Для чего я учусь? Почему я учусь? Чего я хочу от учебы? Как мне с помощью учебы приблизиться к Творцу? Да, об этом должна быть моя основная забота. И то, что он рассказывает мне здесь, то, о чем здесь, то, что здесь происходит, о действиях Творца, о свете бесконечности, мире бесконечности, этому луче света, который проявляется, как он действует, желание получать, которое проявляется в свете бесконечности. Может быть, эти вещи я и не раскрываю, но прежде всего мне должно быть правильно намерение настроено на то, что я изучаю, для того, чтобы это соединило меня с Творцом. Да, друзья, так мы сейчас еще мгновение войдем в урок с Равом, и как напомнил Гилад, давайте посмотрим, как Рав все время возвращается к 4 стадиям прямого света, и когда он учит, обучает нас, мы можем почувствовать и увидеть, как он живет это просто каждый раз заново. Давайте мы тоже присоединимся к нему и будем проживать эти вещи. Это наши корни. Это источник наш, от которого мы пришли. И как Творец развивает нас, и откуда мы исходим. И когда мы слышим урок, каждый должен постараться воспринимать то, что написано, записывать основные положения, вопросы, которые возникают, слова Рава. Мы должны стараться записывать эти вещи на первой части урока. Когда мы прослушаем Рава, потом мы сделаем семинар. Так давайте сейчас войдем в урок и будем вместе. Так мы можем сейчас уже начать урок по Птихе, введение в науку Каббала. Я пройду так вот коротко то, что мы прошли до этого, на предыдущем уроке, чтобы продолжить сегодня. И урок Тема его — это массах экрана. До этого мы пройдем, посмотрим то, что мы прошли уже. На прошлом уроке мы изучали, что, в общем-то, есть у нас во всем творении два участника. Есть Творец, который, в общем-то, создает, то есть свет, который развивается, распространяется, и это распространение называется кетер или куцо шельюк, то есть кончик буквы Юд. Или пхинат шореш, то есть корневая стадия. И из этого потом появляется у нас кли, как следствие этого, извините, это кли, мы называли это стадией хохма. И мы обозначаем это буквой Юд, это начало творения, и называется пхинат алев, то есть первая стадия пхинат алев. И это кли, это желание получать, которое создал сам свет и наполнил его. И тогда кли. У нас оно называется хисароном, а свет, который наполняет его, называется наслаждением. Дальше. И из того, что свет наполняет кли, дает ему наслаждение, он властвует над кли, потому что кли зависит от него, и тогда свет дает кли не только наслаждение, но также и свое свойство отдачи, то есть желание отдавать. То есть получается, что из кли этого, которое называется желание получать, начинает вдруг чувствовать, что это кли начинает чувствовать, что она хочет отдавать, потому что восприняла свойство света, которое наполняло ее. Это называется стадия бина или желание отдавать. Мы обозначаем эту стадию буквой гей на иврите. Это тоже кли. И это также хисарон. Однако это уже желание отдавать. И, в общем-то, пустое. Почему пустое? Ну, потому что не хочет получать свет хохма, а хочет только быть в отдаче. Ну, мы также запишем, что это пхина бет, вторая стадия. И мы видим из этого, что свет, который распространяется от Творца, один раз создал кли. И это желание получать, хохма, да? А вторым действием создал желание отдавать, то есть бина. И они абсолютно противоположны друг другу, потому что это хочет, первое кли хочет получать и наслаждаться, а второе хочет отдавать и наслаждаться отдачей. Что происходит у нас дальше? Бина понимает, что она ничего не может дать. Ну, нечего ей дать. Почему? Потому что она не является источником света, что она может дать. Она может дать Творцу наслаждение. А какое наслаждение отсутствует у Творца? То есть какое есть хисарон? То есть чтобы Творец наполнялся, но наслаждался им, и в этом замысел творения. И что происходит? Вина что делает? Она говорит, я буду использовать желание, которое Творец дал мне, для того, чтобы отдавать ему. То есть она находится в своем клее, который она хочет дать, с этим светом, который она хочет отдавать, то есть получать для того, чтобы отдавать. И что она делает? В общем-то, для того, чтобы я могла давать ему, только если я буду получать. И тогда я буду получать, чтобы отдавать. И тогда получается, что кли как бы, в общем-то, сейчас включает в себя две части. Состоит из двух частей. Одна часть в нем подобна хохме, это часть подобная хохме, а вторая часть бине. То есть одна от хохмы, вторая от бины. Две части. Эта часть подобна бине, а это хохме. В общем-то, здесь творение делает в точности то, что от него хочет Творец. Он дал ему желание получать, и да, и также дал желание отдавать. То есть он и получает, и отдает. То есть он буквально подобен Творцу в этом действии. Но чего не хватает, чтобы он остался в этом? Ну, пусть бы остался в этом, и все, что еще не хватает. Мы говорим, что это третья стадия, Бхина Гимел. Тут есть Хисарон. Ну, давайте сделаем так. Немножко исправим чертеж. Мы напишем так. Первая стадия. В ней Пхиналев, Хокума. В ней был Хисарон получения. Во второй стадии был Хисарон отдачи. Кли, которая получилась в третьей стадии, называется Зеир Анпин, которая включает в себя две составляющие. И мы обозначаем эту стадию буквой ВАВ на иврите. И чего не хватает тогда? Чтобы его желание, как то желание, которое подобно бине, и то желание, которое подобно хохме, эти оба желания, которые составляют эту стадию, они оба желания эти приходят от Творца, то есть творение как бы использует все свойства, которые создал в нем Творец, и нет тут ничего нового. То есть до сих пор он просто выполнил все реализовал все свойства, которые внес в него Творец. И здесь у нас есть пример, как правильно выполнять то, что хочет Творец. И поэтому, как сказать, потом в разных книгах по Каббале Зеир Анпин в мире Ацилют называется Кадош Барух Ху, Святой Благословен Он, дословно. Потому что это пример, который Творец показывает творению, как творение должно, каким творение должно стать. А потом что происходит? Потом творение понимает, что то, что здесь происходит, это в общем-то еще. Он не находится в этих келим, он сам получил нет, он сам отдавал нет. И сейчас он находится в дилемме, а что он действительно может сделать сам? Как он может решить, кто он такой? Ну, когда он, как он решает это, кем он хочет на самом деле быть сейчас? После того, когда уже у него есть те силы, которые дал ему Творец сверху вниз. Сейчас первый раз, в общем-то, творение, как у него есть уже из всех этих свойств, которые есть у него, получается состояние, из которого может выйти совершенно новое что-то. А что новое? Новое желание. А что за новое желание? Желание получать, которое хочет уже само получать и наслаждаться. Подобно этому желанию, которое было в первой стадии в Хохма. Откуда происходит у нас это желание, которое называется Малхут? Это также обозначается буквой Гей, это стадия, и это называется Пхинадали, четвертая стадия. В ней есть хисарон получать. Почему так получается, что это желание получать, и а не так, чтобы было получать и отдавать, как бы половине? Дело в том, что Зеранпин, он очень похож на Кетер, у него есть все. И сейчас творение должно выбрать, чего хочет, и тогда, но выбирает так же, как со стороны Творца. Ведь Творец создал желание получать, так и здесь это происходит, и Малхут само называется творение. Перед ней уже есть только разные ступени развития, и поэтому творение сейчас чувствует себя, что в нем есть только желание получать, но не напрямую от Творца оно приходит, а здесь, когда в конце развития Зеранпина возникает это желание Малхут, которое наполняется светом, который получает от Творца. Ее состояние, когда она полностью наполнена, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Эйнсов. И когда она наполняется светом бесконечности, она подобна Пхине Али в первой стадии, которая тоже была наполнена полностью светом, приходящим от Творца. Ну, спросите сейчас обо всем этом, а потом перейдем к новой теме. Я не понял. Это этап последний. Если тут какая-то проблема, вы говорите, что тут есть на начало какое-то обновление. А что это за обновление? Тут выбор есть, тут есть какое-то отрицание. Я не понял, что обновление. Какое обновление есть тут?
2: Обновление, которое есть у нас в четырех стадиях относительно четвертой стадии, относительно остальных стадий, это желание, которое не исходит от Творца, а это желание происходит с пробуждения снизу, от творения, желание получать больше, чем Творец создал в первой стадии, в кли первой стадии. Потому что здесь есть распространение нескольких процессов. Я здесь хочу только получать. Каким образом? Как Творец хочет. Я получил от Творца желание отдавать. Я понимаю, что желание отдавать и наслаждение от отдачи может быть больше, чем от получения. Но как я могу это реализовать? Ведь у меня нет никакого света, никакого наслаждения, которое я могу дать Творцу. Но есть при условии, если я буду получать от Него. Мы должны понять, что каждый раз, когда мы проходим от одной стадии, переходим к другой, допустим, первая стадия, это желание получать, которое создал Творец. Затем, когда в ней находится свет, и свет начинает передавать желанию получать свои свойства отдачи, тогда вместо желания получать становится желание отдавать. То есть желание получать начинает понимать, что ему стоит быть более дающим, и от этого он сможет наслаждаться. Мы должны понять, что такое вторая стадия. Бина — это та же хухма, но только она изменилась. Она приняла на себя еще добавку. То есть во второй стадии есть желание получать больше, чем в первой стадии. Первая стадия, она поняла, это наслаждение приняла в третьей стадии. Там уже есть два вида килим — и отдающие, и получающие. Она понимает, что если она будет отдавать Творцу за счет того, что она будет получать от Него, то она будет наслаждаться намного больше, чем первая и вторая стадии. Мы здесь находимся на этапах развития желания. Но пока что развитие желания, оно не самостоятельное. Оно все исходит из свойств Творца. Есть свет, который создает эти стадии, который дает кли его свойства отдавать. И тогда кли решает, что оно хочет отдавать состоять из двух частей. Одна часть подобна действию Творца, отдавать, другая часть подобна тому кли, который создал Творец, получать. И отсюда у нас есть все, что реализуется за счет света Творца до конца третьей стадии. Но третья стадия в конце своем решает, чего же на самом деле я хочу из всех этих этапов, что может дать мне наслаждение, что ближе моей природе, когда я нахожусь в наполнении света. И тогда она выбирает, что она хочет получать свет так же, как первая стадия. То есть здесь, в третьей стадии, в ее конце, она говорит, я хочу получать без всякого желания отдавать. Из этой части, которая у меня начинается здесь, желание получать, когда я немножко получал, я хочу получить сейчас полностью, в полную силу. И тогда из нее рождается четвертая стадия. То есть четвертая стадия. Кто она? Это та часть в третьей стадии, которая получает. И еще часть в третьей стадии, которая хотела отдавать. И она говорит, я тоже хочу получать. И возникает четвертая стадия. Это можно объяснять и говорить об этом годами. Мы каждый раз будем к этому возвращаться, потому что кроме этих четырех стадий, где свет играет с кли, как творец творит творение, дает ему эти свойства, кроме этого больше нет ничего. Все остальное — это лишь развитие отсюда. И каждый раз, когда мы будем говорить о каком-то мире, о каких-то парцуфах, о разных вещах, творение, создание, неважно что, мы все время сможем вернуться сюда и сможем увидеть корень этого. Я не хочу здесь философствовать. Есть все в книгах. Это ускоренный курс. Только согласно тому, что непонятно здесь в данный момент. Ты можешь спрашивать, я тебе отошлю тебя к книгам. Дима.
3: Желание отдавать, наслаждать.
4: Что такое желание отдавать?
2: Хисарон к отдаче. Это хисарон отдавать. Потребность отдавать, как мать относительно ребенка. Хочет давать ему. И от этого она получает наслаждение.
4: А что такое этот хисарон? Это что, не какой-то недостаток?
2: Это одно и то же. Потребность и желание — это одно и то же. Пока что. Мы не входим пока глубоко в саму кли, как оно состоит из разных частей, сколько у нее есть там слоев. Все это оставим на потом. Понятно? По крайней мере, нам должно быть понятно. Когда мы изучаем Каббалу, есть две вещи. Поскольку мы изучаем материал, который мы не ощущаем, мы не можем его почувствовать, потрогать, ничего. Есть два подхода к учебе. Первый подход к учебе, что это так, как написано, и это нужно просто запомнить. И второй подход, который должен быть параллельно с этим, почему это так. Вот так это так должно быть, это понятно. Это нужно помнить. Почему это так? Каждый раз нужно думать, и каждый раз нужно выяснять. И это бесконечное понимание по своей глубине. Вы достигнете высших ступеней с Божьей помощью, вы почувствуете высшие миры, это дано каждому, и вы увидите, насколько каждый раз вы будете совершенствоваться, подниматься в пониманиях и в раскрытиях, и каждый раз будет вопрос «почему?». До полного исправления, пока вы не достигнете буквально того места, где вы и Творец находитесь на одном уровне, откуда выходит сам свет.
4: Мы сказали, что окончательное исправление, когда мы возвращаемся.
2: Потом. И тогда уже нет вопросов. А до того времени есть все время вопросы. Понятно?
4: Да, говорит Рав, что у нас есть два подхода к учебе. Первый подход, что это так, как написано, это нужно запомнить. А второй подход, что это должно быть также параллельно рядом с этим. Почему это так? Так сейчас мы проведем обсуждение в десятках. 4 минуты давайте обсудим то, что мы услышали, какие вопросы есть, какие понимания есть. Четыре минуты обсуждения в десятках.
2: Да, много воодушевления. Рав все время возвращается к этому основному строению, которое, из которого выходит все наше развитие. Я записал один вопрос, там говорили, что Зарампин подобен Кетеру, так я услышал. Но я помню, что Зарампин подобен Арихампину, но Арихампин — это хухма. И вот у меня остался этот вопрос.
4: Да, это интересно послушать все эти объяснения, как это происходит, развитие со временем. Я услышал в этом объяснении, что новое. И это не то, что вопрос, но как, в общем-то, желание, которое Творец дает нам в конце, мы должны раскрыть это желание как отдача. То, что я хотел бы спросить.
2: Здесь можно изучать мудрость, но если мы находимся в четырех стадиях прямого света, это целый мир, это бесконечность. Каждый момент можно здесь подробно рассматривать. Там вообще все творение находится в этом. Если мы войдем туда, то, как мы слышали, там можно достичь уровня Творца, как он вообще... Оттуда исходит все творение.
4: Две вещи. Первое, что я не ввожу то, что слышал раньше, то, что только сейчас то, что объяснил Рав, я не понял, как из третьей стадии получилось четвертое, мне это непонятно. А еще вопросы, кроме технических вопросов, все это нужно постичь.
2: Я с каждым уроком становлюсь более глупым.
4: Да, в чем разница между первой стадией и четвертой стадией?
2: Кажется, все просто. Желание получать, желание отдавать, но очевидно, что-то произошло. И мы каждый раз, у нас возникает все больше вопросов об этом процессе. Будем учиться дальше.
4: Вопрос, как Малхут соединяется с Кетером через Бину, то есть как она использует Бину, чтобы уподобиться Кетеру?
2: Да, я очень проникся этими вещами, словами, которые говорил Рав на уроке. И как свет наполняет кли, наслаждает его и управляет кли, и кли становится зависимым от него. И тогда свет дает кли не только наслаждение, а и свое свойство отдачи.
4: То, что меня захватило, это что хиссарон, он бесконечный, догмар

0: поскольку над окончательным исправлением мы выясняем его все время, пока не уподобимся Творцу.
1: Был вопрос, что такое творение? Как из точки, которая создана Творцом, развивается Творцом, вдруг возникает что-то самостоятельное, которое решает?
0: Да. Хорошо, друзья, так мы слышали в конце урока Рава, что до конца исправления у нас всегда будут вопросы, мы приглашаем всех задавать вопросы. Мы слышали также на первой части урока такое объяснение Рава, как важно включиться в вопрос товарища, что благодаря этому мы приобретаем килим. Так мы сейчас находимся в действии обретения килим товарищей, послушать товарищей, что они спрашивают, вывести это в свое сердце, войти в этот хисарон большой. Давайте все группы по всему миру, задавайте ваши вопросы, выставляйте знак вопроса здесь, в учебном зале тоже. Давайте попытаемся углубиться во все это, насколько мы сможем. Давайте в общем действии.
1: Вопрос. О переходе с третьей стадии к четвертой стадии, до третьей стадии весь переход от стадии к стадии считается нисхождением, которое исходит от Творца, и это вынужденное развитие, а из перехода от третьей стадии к четвертой это связывают с каким-то выбором творения, желания. Что это исходит уже не от Творца, а от Нижнего. С какой стадии? Что там произошло? Что это вдруг считается действием не со стороны Творца, а со стороны Кли? Да, нужно помнить, откуда все начинается. Все начинается с того, что есть стадия Шореш, и у него ее есть свойство — добрый и творящий добро. Почему он добрый? Потому что это его природа. Что значит творящий добро? Он хочет, чтобы было не только творение, которое получает от него, а творение, которое получает от него его свойства, его суть. Если вы помните сказку про волшебника, которую написал Рав, там есть много развитий разных, потом в итоге, когда он создает себе товарища, что и хочет, чтобы он стал таким же, как он. Это свойство Шореш. И поэтому, когда он создал первую стадию, он создал только желание получать, и ничего, кроме желания получать, он не создал. Но уже в конце своем первая стадия понимает, что есть дающий, у него есть природа, которой нету нее. И тогда вот эта первая стадия хочет стать, как вот эта природа дающего. И когда она понимает свое новое желание, которое есть, называется новая стадия, новое понимание. Это становится вторая стадия. Это та же первая стадия, как Рав сегодня говорил. Это желание получать. Она хочет получать свет хухма. У нее есть это свойство. Но в тот момент, когда она обнаруживает, что она не такая, как дающий, это тот действие, которое свет производит над ней, она хочет быть второй стадией. Там в этом переходе нет выбора, потому что первая стадия еще не осознает эти свойства. Она просто вынужденным образом сейчас хочет получить еще что-то, как Раф объяснил, больше наслаждения. Наслаждение, которое называется «отдавать». И развивается вторая стадия. В конце своем она обнаруживает, что ей нечего отдавать и некому отдавать. Но она решает использовать желание получать, которое в ней создано изначально, то, что есть в первой стадии, и она решает, что сейчас она хочет использовать ее, потому что этим она отдает корню. И все развитие сравнивается с этим стадией Шореш, дала второй стадии быть как он и использовать это желание. Поэтому в третьей стадии там есть две вещи. Есть природа бины, желание отдавать, как она отдает, тем, что она использует то самое желание получить, которое в ней уже есть. И она раньше называлась первой стадией, сейчас называется третьей стадией, потому что она использует ее, потому что вторая стадия хочет отдавать. И как вторая стадия отдает, таким образом, что она становится третьей стадией. И теперь это третья стадия, она как бы сделала все. Да, в ней есть уже и свойство Творца отдача, которая перешла к ней от бины, и она использует желание получать, и вроде бы как все прекрасно. Но что же она обнаруживает в конце себя? Она обнаруживает, что то, что она хочет отдавать, этим она не доставляет наслаждения Творцу, потому что она должна быть буквально полным желанием получать. И это называется, что она как бы выбирает, потому что у нее есть и желание отдавать, и желание получать. Но она говорит, я предпочитаю желание получать. Но снова почему? Потому что она сравнивает себя с корнем. Что хочет корень? Он хочет, чтобы она была буквально желанием получать. Вся желание получать. Потому что этот цвет Хасадим как бы мешает ей, потому что в третьей стадии управляет свет Хасадим. Третья стадия — на порождение второй стадии. И здесь она хочет буквально получать, поэтому она выбирает получение. И потом говорят, что в четвертой стадии у нее есть стремление к получению. Почему? И здесь есть еще один закон — введение в науку Каббала. Бааль Сулам это объясняет глубже. Распространение света и выход света делает кли пригодным свет распространяется. В первой стадии, во второй стадии есть преодоление, в третьей стадии она начинает использовать желание получать, но тогда она обнаруживает, что свет вышел из нее, и поэтому она хочет буквально получить его таким, как он есть, и поэтому называется распространение света, его выход готовит кли. Теперь уже есть кли, хотя мы увидим дальше, что настоящая кли — это не четвертая стадия, а лишь в конце полного нисхождения, когда есть полный отрыв от Творца, его скрытие, и тогда уже действительно можно начинать заново, снизу вверх, выстраивать желание получать, которое Творец хочет, чтобы вот оно было сотворено, которое уже независимо. И, конечно же, четвертая стадия, она тоже еще у нее нет полной независимости, но то, что она хочет отдавать как бет и получать как алиф, и она сейчас выбирает, я хочу быть получающей, не просто получающей, а получающей, хочу обрести статус Творца, не просто наслаждение, как там в первой стадии, она хочет вообще положение Творца, и поэтому называется, что она выстраивает кли.
0: Женщина Латинской Америки 10, пожалуйста.
2: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que de ramping es similar al Keter. Gracias.
0: То, что мне непонятно, почему Зерампин подобен Кетеру? Да, действительно, хороший вопрос. Рав именно акцентировал свое объяснение на третьей стадии Пхенагимела. Там происходит что-то особенное первый раз, когда происходит развитие желания. В третьей стадии есть состояние, в котором есть и свет Хасадим, и свет Хохма, желание отдавать, желание получать. И там в третьей стадии первый раз было создано желание, которое использует свое желание для того, чтобы быть в отдаче. Это называется поэтому свет Хасадим с освещением Хохман. Да, пока еще нет полностью развитого желания получать, но уже есть пример того, как можно желание получать уподобить отдаче. И поэтому, хотя творение Дабхина Далит, четвертая стадия, но очень важна третья стадия, потому что в конечном итоге это пример того, как в конце исправления все желание быть подобно Творцу. Здесь уже является это корень этого, и поэтому Зеранпин — это как маленькое лицо в переводе, то есть маленький пример того, как творение может уподобиться Творцу после того, как уже Малхут будет развиваться и придет к подобию, оно станет подобное тому. То есть мы потом изучаем, как эти свойства становятся сферот, и мы изучаем, как эти шесть сферот в Зеранпине есть, и это является как мини-мини система, там есть уже и свойства отдачи, чтобы подавиться Творцу.

0: есть понимание замысла творения и выполнение его. Как я смогу получать для того, чтобы подавать пищу, потому что он хочет только отдавать мне, и я хочу отдавать. И потом уже есть, конечно же, намерение, экраны, намерение отдавать. Это подобие, поэтому называется зеранкин, маленькое подобие.
1: Я бы добавил, что мы очень рекомендуем работать с текстами, клипы, которые мы смотрим. Вот эти клипы, это объяснение Рава, уроки Рава. Это тот материал, с которым мы можем работать, потому что это очень близко к нам, и действительно можно посмотреть, это находится в учебном материале, потому что на тот вопрос Рав говорит, что кли зерампина очень похожи на кетер, и есть в нем все. И теперь творение должно выбрать, что же оно хочет. И тогда оно выбирает, как со стороны Творца, то, что у нас вышло желание получать. Здесь в творении тоже выходит желание получать. И это Малхут называется творение, а до нее есть только ступени развития. И Раф объясняет здесь вот вопрос, ответ на твой вопрос очень хороший здесь. Флорида.
2: Yes, thanks, friends. What pulls the desire to develop?
0: Да, спасибо, друзья. Что привело желание получать к желанию к стремлению развиваться от одной из одного ступени к другой?
3: זה מה שמוטבא בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ה...
1: То, что приводит от одной стадии к другой, свет дает ей желание, стремление уподобиться ему. Это то, что и нас приводит к тому, чтобы изучать науку Каббала. Если бы мы были, как все остальные творения, не, то, что называется, люди, от желания уподобиться Творцу, то мы бы сейчас наслаждались тоже тем, чем можно наслаждаться, и тем самым мы бы не ощущали хиссарон. А это хиссарон, который приводит нас к тому, чтобы изучать науку, это называется точка в сердце, об этом Рав тоже говорил на первом уроке сегодня. Это хиссарон уподобится высшему, откуда это приходит? Именно отсюда, из этой природы. Это первая стадия, она вообще на этом должно было закончиться творение, но нет, почему же нет? Потому что Творец хочет насладить творение. Он хочет развить нас, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы будем как Он. Это действие света на нас. Свет всегда будет воздействовать на нас, чтобы мы уподоблись Ему. И если это будет воздействие света, это будет происходить быстро. Мы придем к полному исправлению, как мы и хотим прийти. Либо это будет происходить без нашего желания, тогда это называется путь страданий. Но развитие, источник развития только один. Природа света, которая воздействует на желание, и все время этому желанию уподобиться и себе. Поэтому первая стадия становится второй стадией, и так далее, все наше развитие. Киев один.
4: Ось таке питання. Яким чином раптом бажання...
0: Спасибо, друзья, у нас такой вопрос.
4: Під впливом світла.
0: В какой форме желание, которое находится быть в отдаче под воздействием Малхут, почему начинает чувствовать себя, что оно самостоятельное? Ведь нет у него еще ничего от себя. Почему чувствует себя самостоятельным, что у него есть своя голова, свой рожь? Откуда это приходит? Если я правильно понял, что вы спрашиваете, как может быть желание самостоятельным, если у него до сих пор нет рожь? Но я думаю, что ответ заключен в том, о чем говорил Гилад перед этим. То есть это такое относительное понятие, что мы говорим, что ребенок становится самостоятельным. Что это может быть? Он может быть самостоятельным. Также Пхина Далит. То есть есть тут стремление. Получается, мы получаем, что называется, штыкаку, дополнительное желание, дополнительное стремление к предыдущему желанию. И это мы называем самостоятельным по отношению к продолжению творения. Понятно, что не самостоятельное по отношению ко всему развитию сверху вниз. Нельзя говорить, в общем-то, про самостоятельность. То, когда мы начинаем развиваться снизу вверх, это уже самостоятельность. То есть, как говорят каббалисты, каждый день есть новый Творец. То есть каждая ступень приводит к самостоятельности на другом уровне, пока мы не придем к Мартикон. И поэтому самостоятельность относительная, конечно же, когда мы говорим про парцов, который срож, расчет, и он рассчитывает, сколько он может получить свет ради отдачи, понятно, что это уже намного более самостоятельное действие, чем то, что мы сейчас говорим про четвертую стадию прямого света. Поэтому нужно относиться, видите, да, относительно. Понятно, что четыре стадии прямого света, четыре стадии прямого света, то есть в конечном итоге это свет развивает желание. Когда мы говорим, что здесь есть самостоятельность, это относительное понятие, да. Перейдем к кому? Шай, пожалуйста.
1: Рав сказал это, Гилад повторил. Вопрос «Кли Зерампина» очень похож на Кетера, в нем есть все. То есть это определение, то, что порождает четвертую стадию. Но если можно как-то поподробнее, что значит, что в Кетере есть желание получать? То есть Кетер ведь это только отдавать. Верно? В Кетере нет желания получать. Кетер — это только отдача. Но когда говорится, что там есть все, имеется в виду, что в третьей стадии как бы уже реализован весь потенциал, который есть в творении. Почему? Потому что там есть уже желание отдавать, как в Кетере, который пришел от Бины. И есть в ней желание получать, как в первой стадии, которая создана Кетером. И как бы уже все произошло, чего же не хватает. Если бы не было в нем это развитие с третьей стадии, где говорится, что я хочу сейчас быть только получающей, то все закончено, закончено вообще творение. Вообще каждый этап, можно сказать, что он совершенный. Первая стадия — желание получать творение, хотя на уровне неживом, не реагирует, только получает. Но все. Творец захотел создать желание получать, создано желание получать. Совершенно нет, но свет воздействует на него и дает ему возможность уподобиться себе. Поэтому вторая стадия — уподобиться ему, быть как дающий. Прекрасно. Есть желание получать, которое сейчас хочет только отдавать, хочет только быть дающий. И тогда вторая стадия видит, что это не то, что хочет Кетер. Кетер ведь не хочет, чтобы она отдавала. Кетер хочет, чтобы она получала. Он создал ее же как желание получать. И тогда в третьей стадии снова совершенство. Есть там власть света Хасадим. Но он не просто так называется, Зерампин, маленький парцуф. Почему? Потому что, говорят, он без головы. Его голова в бине. Бина решает отдавать, дать все, что она хочет, и она использует желание получать. Использует она немножко желание получать? Нет, она использует все желание получать, которое создано в первой стадии. Почему же это называется немножко? Почему Зерампин маленький парцуф? Потому что власть света Хасадим, причина, по которой он получает, это свет Хасадим. Поэтому Малхут решает, когда решает быть Малхут, принимается решение быть Малхут, да, третья стадия становится четвертой. Что же она говорит? Она говорит, свет Хасадим, он мешает мне этим, я не реализую желание Творца. Он хочет, чтобы я был желание получать полностью, получить все, что у него есть. Поэтому она и становится. И можно сказать, что в третьей стадии есть все, поэтому этим она подобно Кетеру.
0: Продолжение вопроса небольшое. Если в Геймел есть все с того желания получать, так зачем тогда Далит?
1: Потому что там управляет свет Хасадим. Причина — желания отдавать. У Зерампин безголовый, у него нет головы. И то, что Малхут получает в итоге, это потому что Бина хочет отдавать. Но Малхут должна быть той, которая хочет, чтобы в ней было желание получать. Потом не случайно, там Юд, Кей, Вав, Кей, есть Гей в Бине и Гей в Малхут. Потому что это одно и то же. Выражение Бины на самом деле отдавать не в Зерампине. Выражение желания отдавать Бины именно в Малхут. Тем, что она получает.
0: Да, друзья, мы всех благодарим за вопросы и за участие. Мы сейчас остановимся на этом, потому что мы удостоились еще одной беседы с Равом. И мы сейчас прослушаем ее вместе. Давайте присоединимся к словам Рава. Пожалуйста.

0: И вместе стараются объединиться на трапезе, читают первоисточники. Чего нам не достает? Все замечательно.
1: Мне нечего сказать. Лихаем нашему Творцу вместе. Раз, два, три, четыре. Большое спасибо, Лихаем.
0: Да, Лихаем, большое спасибо. Но как можно соединиться со всеми, кто находится вместе с нами сейчас? Обычно мы собираемся в нашем центре, находимся вместе, все тысячи. А сейчас мы в этом доме, и есть еще много домов по всему миру, и там собрались десятки. И как мы можем почувствовать себя как одна сеть, как что-то связанное, объединенное?
1: Ну как можно? Только в мысли.
0: Как можно оценить, ценить этот момент?
1: Важность.
0: Важность момента?
1: Да.
0: И чем важен момент?
1: То ты должен сказать.
0: То есть каждый должен создать для себя важность этого момента?
1: Да.
0: Что это дает?
1: Важность.
0: То есть что дает вам, что вы цените этот момент?
1: Что-то становится самым важным мне, для меня. И я уже ставлю это в центр.
0: Мы сказали спасибо Творцу. Нашему Творцу, да, мы сказали раз, два, три, спасибо. Когда мы говорим спасибо Творцу, то что?
1: В той мере, насколько каждый может ввести это в свое сердце.
0: Как Творец реагирует, когда он получает благодарность от нас?
1: Но ты увидишь это, исходя из того, насколько вы вкладываете, чтобы благодарить его.
0: В чем разница между Творцом и между нашим Творцом?
1: Нет разницы.
0: То же самое. Когда я чувствую Творца, это не мое личное ощущение. Это ощущение, что Творец, он наш.
1: Ну и что?
0: Это так? Или тут есть разные различия?
1: Нет различий.
0: А чего не достает каждый момент? Если мы углубимся в настоящий момент, в определенную какую-то точку, есть в этом моменте все. Нет недостатка ни в чем в этом миге. Каждую секунду, каждый миг. Что важно?
1: Важно, как ты обращаешься, к кому ты обращаешься, чего ты хочешь своим обращением достичь. И еще много есть вещей в этом.
0: Но когда мы все чувствуем совершенными, удовлетворенными, есть что-то определенное в этом моменте, да? Наполнение.
1: Когда чувствуем себя наполненными, это неверно.
0: Неверно. Да, но ведь благодарность — это разве и не из ощущения наполнения?
1: Да, может быть.
0: Но когда человек чувствует наполнен, что он может дать Творцу, что вообще он может попросить у Творца? Разве есть что-то попросить или просто поблагодарить?
1: И так, и так.
0: Какая просьба? Благодарность, я понимаю. Это естественно. Но какая просьба?
1: Просьба — это ты должен создать.
0: Да, но он чувствует себя наполненным в совершенстве. В определенный момент чувствует благодарность Творцу. И что тогда он может просить у него? Есть вообще что просить или только благодарить?
1: Благодарить и просить.
0: Благодарить я понимаю, да, но что просить?
1: Ну, то, что ты чувствуешь, что тебе не хватает.
0: Каждый момент человеку должно что-то недоставать?
1: Нет, не каждое мгновение, но когда ты обращаешься, ты должен

0: быть готов к этому.
1: Рав, каждый момент у человека есть все условия для того, чтобы состояние было совершенным, и Творец раскрылся бы? Или есть такие моменты, когда Творец не может раскрыться?
0: Есть и так, и так.
1: Так как человек делает этот момент совершенным для раскрытия Творца?
0: Ну, если ты готов к этому, присоединить к этому мгновению свой хисарон. И все.
1: Как обратить все вот эти моменты в такие моменты, чтобы Творец раскрылся в твоих товарищах?
0: Это уже молитва. Это уже молитва.
1: Что мы можем передать всем десяткам в мире? Как мы можем им помочь? Десяткам в Израиле? Помочь чем-то?
0: Ну, это я не знаю, что это. Это что-то такое в воздухе, которое невозможно четко определить.
1: Человек должен жить в своей десятке и все?
0: Нет, но это главное.
1: Какой расчет он должен делать с остальными десятками, с остальными товарищами, круги вокруг него? Ведь там тоже есть группы, которые объединяются, десятки. Какой расчет должен быть с ними?
0: Ты должен быть связан с десятками. Должен быть связан с их центром.
1: Что такое их центр?
0: Десятка. Когда она может обратиться к тебе ото всех десяток. И когда ты обращаешься к ним через ту же десятку.
1: Но из чего я обращаюсь к другим десятке? Мы объединяемся между нами в десятки. Как мы чувствуем потребность, необходимость обратиться к десяткам? Что это значит? В какой стати вдруг в нашей десятке возникает желание соединиться с другими десятками?
0: Чтобы у тебя было полностью законченное желание к Творцу, обращение к Творцу.
1: То есть в нашей десятке мы не можем прийти к полной, к совершенному обращению к Творцу?
0: Попробуйте.
1: И как связываться с другими десятками?
0: Как связываться с другими десятками? Это с помощью молитвы.
1: Что, когда мы и ночью сейчас будем спать, чтобы мы были тоже как один человек с одним сердцем.
0: Так спать?
1: Да. Буквально.
0: Ну, я так не учился этому.
1: Чему же вы учили?
0: Ну, ночью человек идет спать. И перед тем, как он закрывает глаза, он поднимает себя к Творцу. И так засыпает.
1: И тогда, когда он просыпается утром, что он делает?
0: Ну, проверяет. Насколько он что-то обрел во время сна.
1: Во время сна ты полностью отдаешь себя Творцу, и тогда ты достигаешь того, что ты постигаешь Творца. То есть во время сна нет товарищей? Отдаешь себя Творцу как есть?
2: Да.
3: Месаем бешир.
1: А закончим песней.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: Дорогие друзья, прежде чем мы начнем урок, подумаем о товарищах, которые строят центр посещений. И мы будем изучать на первой части урок 12 февраля 2002 года, который основан на статье «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно». Вы можете найти его в первом томе, Рабаша, 487 страница. 28 минут на прочтение, пожалуйста.
2: Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно? В Писании сказано, и снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. И следует понять, на что указывает нам то, что лестница должна стоять наклонно. Ведь так мы видим у нас, то есть в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. И как приводится у Раши объяснение наших мудрецов, сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры, эта лестница стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? И кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами, почему об ангелах Творца сказано «восходят», а потом «нисходят». Ведь следовало бы сказать наоборот. И чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповеди. Целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения? Насладить свои создания.
1: Однако, как написано в древе жизни, в начале, для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения. То есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения». И на месте желания получать, называемом авиют, грубость, толщина, произошло исправление экрана, которое означает не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу. Это явилось причиной нашей работы, и поэтому мудрецы сказали именно так: приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан желанием получать ради себя. А раз на это кли произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу, и раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами до такой степени, что нуждается в помощи Творца. И об этом сказано: злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца.
2: То, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему страшно подумать на пользу Творца из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. А как сказано выше, это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется дурмовым хлебом. Ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя. Однако порядок работы, в результате которого человек должен прийти к свойству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге, и ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это нужно понимать так, что с одной стороны человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца. То есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь.
1: И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад. То есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему. Однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри знания, что Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы он помог ему. Это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправностей и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. И это называется «всегда будет левое отталкивать».
2: А вторая нога называется «правой», поскольку то, что не нуждается в исправлении, в работе называется «правым». Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить
1: царю. И он благодарит Творца за это, ведь он видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. Он чувствует, насколько он близок к Творцу. Как сказано, а правая приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу. Ведь именно благодаря двум ногам можно идти все выше и выше и прийти к царскому чертогу. И так можно объяснить слова. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. Это означает, что у лестницы, по которой поднимается наверх царский чертог, есть два конца.
2: Первое, лестница поставлена на землю, это левая линия на землю. Ибо человек должен видеть, насколько он погружен в земное. То есть он погряз в эгоистической любви, как сказано выше, что является свойством левое отталкивает. Тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь тогда человек видит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего для пользы Творца. И только лишь Творец может вытащить его из-под власти его собственного эгоизма. И об этом сказано, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Второе. Как сказано, вершина ее достигает небес. А второй конец лестницы в небесах. Словно бы он пришел к абсолютному совершенству, благодаря тому, что он доволен своей долей, в том плане, что у него есть хоть какая-то связь с работой Творца. И благодаря этому он чувствует себя счастливым. Ведь великая честь удостоится служить царю, а разговаривать с ним даже одно мгновение в день уже достаточно для него, чтобы создать приподнятое настроение. И за это он благодарит и восхваляет царя.
1: Согласно этому, выходит, что эта лестница, по которой поднимаются в царский чертог, стоит наклонно. То есть низ лестницы, лестница, которая поставлена на землю, это не настоящий низ, как у лестницы, которая стоит прямо, так что по ней невозможно подняться. Это мы видим, это мы и наблюдаем в материальном, и это указывает на то, что даже в материальном лестница обязана стоять под наклоном, а наклон указывает на то, что наверху — это не настоящий верх, и внизу — это тоже не настоящий низ. А как сказано выше, иными словами, когда ее вершина достигает небес, то есть когда человек идет в правой линии, что означает свойство совершенства, это еще не все. А он, кроме этого, должен еще работать в свойстве на земле, то есть видит, что он все еще находится на земле. А когда он работает в свойстве на земле, что является левой линией, он помимо этого должен знать, что он должен идти в правой линии. И это называется «а вершина ее достигает небес». Другими словами, хотя две эти вещи и противоположны, и обратны друг другу, тем не менее, они не настолько далеки друг от друга, чтобы от одного до другого конца нужно было бы проходить существенное расстояние. Это значит, что нужно идти в двух линиях. И это называется наклон. То есть, как сказано выше, это указывает на то, что нужно идти в двух линиях.
2: И это вытекает из исправления, называемого вторым сокращением, которое связано с сочетанием свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, вначале он создал мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть верх и низ. Верх называется выше по важности, что означает самый чистый, называемый сфера кетер, что означает, который является самый чистый и не имеет недостатков. А низ называется ниже по важности, что является самым грубым, и называется сфера малхут, то есть желание получать. И увидел он, что мир не может существовать. Взял и соединил его, то есть свойство суда, со свойством милосердия. Ведь малхут свойство суда, которое называется желанием получать, является корнем творений. Было трудно изменить на отдачу. И это называется «мир не может существовать». Как говорит Бар-Ислам в Птихе, и увидел он, что мир не может существовать, ибо таким образом не было никакой возможности для Адама, который должен был быть создан из этой пхины Далет, чтобы он мог прийти к действиям на отдачу. Поэтому он поставил вначале свойство милосердия и соединил его со свойством суда. И Создатель вознес свойство суда, являющееся силой завершения сиум, которое произошло в сфере Малхут, и поднял его в бину, то есть свойство милосердия, соединив их друг с другом вместе. И таким образом было подготовлено тело Адама, исходящее из пхины Далет, так, чтобы оно включало в себя также и свойство отдачи.
1: Получается, что именно благодаря подъему Малхут в Бину мир получает возможность существовать, а подъем Малхут в Бину Ари называет наклонной линией. И он, то есть Ари, сказал, что это называется так. И вот после того, как он сократил себя, он поставил парсу, то есть границу. И это называется «да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». И это называется «алеф». Поскольку линия алефа наклонена, как сказано, ибо то, что соединяет две точки сокращения, это линия алефа, идущая таким образом. А высшее свойство каждой ступени — это юд на этой линии наверху, включающий в себя кетер и хохму этой ступени, которые называются высшими водами. Вот таким образом наклонная линия и юд. Ибо сочетание свойств милосердия и суда называется наклонной линией. Это корень того, что и в материальной ветви лестница, то есть то свойство, с помощью которого поднимаются, является лестницей, только если стоит наклонно, представляя собой свойство второго сокращения. В то же время лестница, стоящая прямо, представляющая собой свойство суда, не является лестницей.
2: Однако следует знать, что две эти крайности относятся к принципу два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это означает, что нужно две линии. Ибо благодаря им обеим можно прийти к средней, потому что не может быть средней линии, если до этого нет двух линий. Поэтому, когда есть противоречие, можно говорить о том, что возникает третья линия, разрешающая их спор, устанавливающая мир. В то же время, если нет противоречия, нет необходимости в установлении мира. То есть, если мы нуждаемся в мире, мы должны сначала прийти к противоречию, а иначе нет места миру. Однако вопрос, для чего нам нужен мир? Ведь, как мы понимаем, было бы лучше, если бы не было противоречия, и не нужен был бы мир. Ведь так подсказывает разум. И ответ, поскольку две эти противоположности заложены в нашей природе, выходит, согласно этому, что противоречие есть реальность, данная нам природой. Это означает, что в плане целетворения в нас заложена природа, данная нам Творцом, являющаяся желанием получать наслаждение и удовольствие. А в плане исправления творения мы должны двигаться в противоположном направлении, то есть к отдаче, подобно Творцу. Как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
1: Таким образом, обе эти крайности присутствуют в нас. И то, что мы говорим, что нужно вызвать противоречие, это, как сказали мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И, как объясняет Раши, чтобы оно воевало с ним. Имеется в виду, чтобы оно раскрыло в нем зло, а не то противоречие, а не то противоречие создает зло, от которого возникает противоречие. Ведь на самом деле зло человека находится в скрытии, и если туда войдет свет святости, тут же пробудится заложенное в нем желание получать, которое получит все в получение ради себя. И это немедленно перейдет на сторону скверны и клипот. Поэтому нужно вести войну, благодаря которой зло выйдет из укрытия и начнет воевать с добрым началом.
2: Получается, что оно раскрывается именно благодаря войне, так как оно желает воевать с добрым началом. А когда оно показывает свое истинное лицо, человек видит, какая это высокая гора, и приходит к осознанию, что у него нет другого выхода, кроме как просить Творца, чтобы он помог ему победить зло, чтобы у него была способность работать только с намерением ради отдачи. Отсюда поймем, что означает два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это два конца лестницы, что указывает на то, что они противоположны друг другу. Ведь с одной стороны она поставлена на землю, это указывает на низость, которую он видит внутри знания, насколько он далек от Творца, так как он погряз в эгоистической любви, а это является различием по форме.
1: А с другой стороны, вершина ее достигает небес, будто бы он достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и у него нет никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит наклонно. А слова «два высказывания, которые отрицают друг друга», пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор, означают среднюю линию. То есть, что эти две линии порождают третье высказывание, и это Творец, называемый средней линией. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему руах и душу, нешама. И следует объяснить слова «Отец дает белое», что Отец — это первая компонента работы, то есть правая линия или совершенство. Вторая компонента — это левая линия, то есть свойство хисарона, как сказано выше, это называется «дает красное», которое является свойством хисарона. А Творец тогда дает ему нешаму и руах. То есть Творец оказывает ему требуемую помощь, как сказано в книге Зоар, ему помогают святой душой. И это называется, что Творец дает дух и душу. И таким образом следует объяснить слова Раши. Эта лестница стоит в Бершеве, а середина ее наклона приходится на храм. Другими словами, как сказано выше, середина, то есть средняя линия, соответствует храму, являющемуся свойством Творца.
2: И отсюда следует объяснить, почему сказано «И вот ангелы Творца восходят, а потом нисходят». Следовало бы написать наоборот: сначала нисходят, а потом восходят. Следует объяснить это в отношении работы. Те люди, которые хотят работать для пользы Творца, а не ради собственной выгоды, называются ангелами Творца. То есть они пришли в этот мир с миссией Творца, другими словами, чтобы служить Творцу. Как сказали наши мудрецы, мы находимся при исполнении заповеди. И объясняет там Раши. поскольку они пришли встретиться с экзилархом, ибо человек обязан приходить на прием к своему раву. Это означает, что мы заняты исполнением заповедей. Мы при исполнении заповеди, буквально посланцы заповеди, что означает посланцы заповедующего. То есть они пришли в мир, чтобы быть посланцами Творца. Ибо все должны делать и исполнять все, что заповедовал делать Творец. Что означает, как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Как объясняется в комментарии Сулам, создал означает сущее из ничего, где имеется в виду желание получать, исходящее от Творца. А делать относится к творениям, то есть что они должны работать на пользу Творца. Получается, что те люди, которые работают на пользу Творца, называются ангелами Творца, как сказано выше, посланцы Творца.
0: И отсюда следует объяснить слова: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его. А если нет, не следует искать Тору из уст его. И тут возникает вопрос: неужели тот, кто хочет учить Тору у учителя, должен вначале увидеть ангела Творца, а потом, после того, как он уже увидел образ ангела Творца, наступает время искать учителя, похожего на ангела Творца? И из сказанного следует объяснить, что если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир, исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца, получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире. Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
2: И отсюда поймем, почему сказано до этого: и вот ангелы Творца сначала восходят. Причина в том, что в духовной работе, чтобы быть ангелом Творца, то есть работать на пользу Творца, нужно сначала подняться по лестнице. И это считается свойством правого, которое называется «вершина ее достигает небес». А потом спуститься вниз, что является свойством левого, и это поставлено на землю. А потом еще раз. И это называется «восходят и нисходят». А потом они удостаиваются средней линии, то есть Творец дает душу. И тогда они удостаиваются слияния с Творцом.
3: Из Маамар. Из Маамар.
1: Какая статья? Какая статья?
3: Дин Мигале Шефел Авиют Камаруху.
1: Из Исарона свойства суда раскрывает низость Авиют, насколько человек далек от Творца.
2: Мы прочли статью, что означает, что лестница стоит под наклоном в работе, Шлавей Сулам, первый том, страница 265. Наклон говорит нам о сочетании свойства милосердия с судом, о связи между свойством Творца и свойством творения, что именно благодаря правильной связи между ними человек совершенствуется и все время поднимается и приходит к соответствию Творцу. подобию ему. И в этом состоит наша цель. То есть человек должен понимать, что все его действия с группой. Меня все время спрашивают, ну что еще нам сделать? Как будто мы все сделали. Понятно, что мы ничего не сделали пока. Немножко только в начале пути. Но не чувствует Хисарон, что еще делать, какие средства еще привести в действие. Все обновления могут происходить не между нами, а только исходя из нашей связи с Творцом. То есть если группа или человек должны, хотят почувствовать, каков следующий этап, что дальше он должен делать. Он должен покопаться, проверить в своей связи с Божественным. Отсюда должна прийти какое-то обновление или побуждение к обновлению. Из этого Творец должен быть во главе. Верно написано, что он говорит, что если Рав подобен ангелу, учись у него Торе. Что значит ангелу? Что исполняет указания, которые приводят ученика к намерению ради отдачи.
3: Кешер.
2: Связь с Творцом — это то, что раскрывается нам в шестом органе ощущений. Мера раскрытия Творца в шестом органе ощущений может быть частичной, согласно развитию этого ощущения. Или в мире, что мы называем этим, называем это мир Асия, Ицера, Брия, Целут, там, Кадмон, ну, что это значит? Что это за миры? Миры — это пока еще наши впечатления от Творца не полные из-за того, что наше ощущение пока еще не раскрыто в отдаче на 100%. Как человек приходит вообще, и какова потребность человека прийти к такой связи с Творцом? Потребность в этом в том, что мы сами не способны ни получать, ни отдавать, согласно нашей природе. Желание получать, как оно было создано, не способно получать. Потому что получать называется, что оно получает и наслаждается. Мы можем хотеть получать то, что ощущается у нас как страдание. А когда мы приходим к получению, сразу же наслаждение гасит желание, и то, что ощущается при вхождении наслаждения в желание, до того, как желание погасло, называется у нас наслаждение. Какое-то одно мгновение наслаждения. Как оргазм. Как взрыв наслаждения на одну секунду. И не более того. Почему? Потому что свет гасит кли. Как мы можем понять, что такое отдача? Если наслаждение принимается внутри желания получать ради отдачи, что по сути является отдачей, мы не работаем с нашим желанием получать. Работаем с желанием получать Творца, которое бесконечно, желание получать Творца, да? Творец хочет наслаждаться от того, что мы наслаждаемся от Него. У Него есть желание получать бесконечное. В чем выражается это желание получать бесконечное? В том, что Он хочет отдавать нам в бесконечной мере. Так, Творец является источником бесконечного желания и источником бесконечного блага. Если мы возьмем и то, и другое, и будем пользоваться ими, мы сделаем себя точно как Творец. Поэтому не могут быть обновления, не могут быть никакие шаги со стороны человека в каком-либо другом направлении, кроме как только к Творцу, только к обретению запаса желания получать и запаса блага, наслаждения. А кто такой человек? Человек — это всегда только черная точка, которая называется «сущая из ничего». Кроме этой точки, все остальные вещи — желание, благо, он получает от Творца. Поэтому не может быть, кроме тонкой свечки, меры нашего существования, которая в нашем ощущении оторвана от Творца, и в ней мы не чувствуем источника. Ни в нашем желании, ни в благе, в нашем наслаждении, которое есть в нашем животном желании. Мы не чувствуем Творца. Но кроме этой точки жизни, которая называется тонкая свечка, это называется жизнь этого мира, которая ощущается в этом маленьком желании. Кроме этого, то, что ощущается в душе, то есть в другой точке, которая называется точка в сердце, там и желание, и благо исходят от Творца. И поэтому всякий раз направление к Нему, стремление к Нему, нужно ставить его во главе любой мысли, любого действия. Это просто правильная вещь, единственная, которая может быть в наших действиях. Еще раз. Это вытекает из того, что кроме сущего из ничего, точки разбиения, маленькой черной точки, не было создано больше ничего. Все остальные вещи являются результатом того, что получают от Творца его желание и его благо. Поэтому с нашей стороны обязано быть движение только к Нему. И в этом каждый, и группа, и весь мир должны идти и совершенствоваться. Все время совершенствоваться. Да.
1: Где я чувствую себя? Если не я мне, то кто мне?
2: Если не я себе, то кто мне? Ты вводишь в свое действие. Но относительно кого, если не я себе, то кто мне? На кто, кого это направлено? На связь с кем? То есть помести сюда все свои действия, все мысли, желания, исполнения, неважно что. Но что они должны быть в связи с этим? Это то, что он пишет в письме на странице 64. Если ты намереваешься точно на него, ты настраиваешься на него в любом действии, которое может привести тебя к нему. И называется, что три эти точки, Израиль, Творец и заповеди Торы, поддерживающие Тору, пути Тора, соединены вместе. И тогда то, что ты делаешь, это направлено на исправление. Тогда это действие называется заповедью. Добрым действием. Все остальное это называется прегрешение и плохое действие. Нет посередине. Или в направлении Творца, или другие стороны. Поэтому он говорит тонкая линия. Очень и говорится об этом. А все остальные 360 градусов, кроме этой линии, кроме этого единственного направления, это посторонняя работа. И злопоконство, неправильное направление. А мы в центральной точке, средней, поднимаемся к бесконечности только через эту линию. Да?
1: Написано, что Творцу не нужна наша работа. Так получается так, что вначале так получается, в начале статьи, что большая часть работы каждого человека — это что я вижу, да? Что он велик. Я вижу, что он велик, я хочу отдавать больше.
2: Скажешь уже по-другому. Спрашиваю, если мы хотим давать ему, и он хочет, чтобы мы давали ему, что если только в таком виде, когда я соединяюсь с ним, беру от него и желание получать, и желание отдавать. И всю эту методику получать все, почему он не раскрывает все эти вещи? Это скрыто. Раскрой себя, покажи себя, кто ты, что ты, как делать эти вещи, обучи. И тогда требуй все эти вещи. Это то, что спрашиваешь? Он хочет, чтобы что-то зависело от нас. Если бы он раскрывал себя, ты ангел, ты бы реализовывал бы именно согласно мере его открытия. То, что это открытие, раскрытие заставляет тебя, так тебе не было бы что делать. Ты бы просто реализовывал бы приказы природы божественные, которые раскрываются перед тобой. И в этом у тебя бы не было никакого собственного действия. Как желание получать сейчас действует на тебя? Не спрашивая твоего мнения, что делать, а определяет изнутри все, что ты сделаешь. Так желание отдавать, которое раскрылось бы тебе, обязывало бы тебя делать все эти действия. Поэтому нам дали время скрытия, которое очень долгое, поскольку это время скрытия должно дать основу для всего остального пути, всей остальной лестницы. Фундамент свободного выбора. То есть только в скрытии может быть свободный выбор. А после того, как ты из этого скрытия решаешь по своему свободному выбору, якобы, но как это есть, это свободный выбор, решаешь, что ты хочешь действительно прийти к отдаче, ты приходишь и исполняешь все действия по отдаче, которые есть на духовной лестнице, из выбора, который ты сделал во время тьмы. Время тьмы должно дать тебе на все 125 ступеней, допустим, если мы считаем всю лестницу как 125 ступеней, для каждой ступени, 125 ступеней во время тьмы, ты как будто обязан решить, что я делаю это действие в моем свободном решении. Тогда, когда ты приходишь на каждую ступень, это решение предшествующее сделать, исполнить в свободном виде, раскрывается тебе, и ты из этого действуешь уже в духовном тоже, в свободном виде. Иначе ты раб. Нет смысла создавать тебя, чтобы ты исполнял действия Творца. Для Творца это не нужно вообще. А для тебя тоже. Ты тогда был бы на уровне неживого, растительного, животного, которые только исполняют приказы природы. Поэтому есть время подготовки, время тьмы, когда ты решаешь сам, что ты хочешь уподобиться ему. То есть как он дает мне, я хочу давать ему, и в этом я прихожу к тому, чтобы быть как он, это единственная совершенная вещь. И тогда в таком виде всегда у меня есть келим, желание. Почему у меня есть желание? Почему Творец дает мне желание? Ведь он не является недостатком, но из-за того, что у него есть бесконечное наслаждение, бесконечное желание отдавать, из этого я получаю мое желание получать бесконечное и желание отдавать обратно ему бесконечное. Я во всем пользуюсь им. Я на самом деле только точка, которая умеет использовать его. И все. И тогда, если я беру от него желание получать, беру от него намерение ради отдачи, беру от него благо и наслаждаюсь, чтобы он насладился ради отдачи, тогда все проходит через меня, и желание, и намерение, и благо. И тогда я, по сути, и он становится одним. Моя точка включается в него как активная точка, и активность ее точно по величине Творца. Вот и все. Поэтому в желании получать, которое принимает для себя, всегда есть смерть. Насколько наполняется, всегда исчезает желание получать. И тогда без желания, без блага, которое может, оно может раскрыть, это называется у нас смерть. А желание отдавать, которое все время усиливается, усиливается, у него нет конца. Это желание, которое приносит жизнь. И его ощущение блага и желание вместе идут и приводят к этому ощущению бесконечное ощущение, это орган чувств. Но это, что человек прилепляется к желанию ради отдачи, начинает ощущать свое существование в бесконечном виде, вечном. То есть он не умирает. И действительно, с ним не происходит ситуация смерти, тогда как с нашими телами это обновляется всякий раз. Да.
1: Если человек входит в работу ради отдачи, тогда как бы изучает себя и видит, что насколько он больше вкладывает, у него не как бы сил на отдачу.
2: Мы во время подготовки, насколько пытаемся прийти к форме отдачи, видим, что не способны. И ослабляемся, разочаровываемся, и снова нам раскрывается желание получать, и снова желание отдавать, и снова мы решаем, что, может быть, стоит делать получение ради отдачи, отдача ради отдачи, неважно, как бы то ни было, и снова видим, что не способны и так далее. Эти разочарования и обновление желаний, снова разочарование, снова желание, снова разочарование, всякий раз больше и больше и больше, должны привести нас к окончательному решению, что у меня нет выбора, а я нуждаюсь в раскрытии Творца, который раскрывается мне как большой, правящий, бесконечный в желаниях, в силах, в благе. И это ощущение, что он раскроет, что он раскроется, поможет мне реализовать эту методику ради отдачи. Если я решаю в течение всего времени подготовки постепенно прийти к форме отдачи, что это самое лучшее. Если я действительно решаю, Творец раскрывается. Раскрывается как сила, которая помогает мне реализовать методику отдачи. Но если я пока еще не пришел к этому решению, если он раскроется, то есть я хочу, чтобы он раскрылся только как источник наслаждения. Источник наслаждения для меня несет мне смерть. В таком виде он не раскрывается.
1: А можете дать советы относительно удовлетворения?

0: Aici la ghelți mă alea, mai arăt vine vero.
1: Коля, вы много о чем
2: говоришь?
1: Кстати, он говорит о том, что нужно идти двумя ногами. Что вершина ее в небесах, а стоит на земле. Что каждый раз ты должен начать с того, что вершина в небесах, а потом стоит на земле. Так здесь, как я понял, что...
0: Он
1: говорит, что человек должен стоять на желании получать, и его намерение должно быть к Творцу ради отдачи. И если он соединяет одно с другим, то наклон, связь между ними будет в Иерусалиме. Связь между ними будет точно в Иерусалиме, в точке соединения между Творцом и Творением. Иерусалим — это Тиферет, средняя линия. Так что ты спрашиваешь? Согласно тому, что мы говорили сейчас, без того, чтобы у меня в ясном виде была бы известна правая линия, я не могу приводить в действие левую линию даже и чуть-чуть, или это ошибка?
0: Адам яхоль лафил каф смоль бамидашу батуах.
1: Человек может включить левую линию в той мере, в какой он уверен, что эта линия присоединится к правой. Это ты хочешь услышать?
0: А
1: как ты можешь быть уверенным? Я могу быть уверен только после того, как я полностью прилепился к правой линии, я сделал всю работу, какую могу в правой линии, то есть я полностью принял то, что называется отдачей, желание получать, которое потом раскроется у меня в таком виде, когда я смогу управлять им. Но только после того, как я закончил работу правой линии. Поэтому он говорит 23,5 часа быть радости, а полчаса, может быть, делай проверку. Все?
0: Ну?
3: Это змарши время фраот.
1: Да, приходят помехи, и после падения для человека, человек должен игнорировать это и начинать просить или через Творца, или как через помехи должно что-то раскрыться.
4: В то время, когда приходят помехи, человек должен сразу же сделать на них сокращение, как будто это не помехи, обновить его связь с правой линией.
0: Кешер Маямин и Машпаа.
4: Когда получает связь с правой, с отдачей, и раскрывает себе, насколько он способен постичь величие Творца, а после этого позволит себе начать работать с помехами. Очень проверяя себя в ограничении, каждый раз тормозя, насколько раскрывать помехи из своей жизни, но только в той мере, если это не повлияет на меру слияния. Его слияние с Творцом. Если ты видишь, что какие-то мысли... Не входи в них, в эти мысли. Не пробуждай их. Но постепенно пробуждай их все время в очень малой мере. Еще капля, еще. И тогда ты увидишь, как они приходят к тебе в очень направленной форме, чтобы тебе дать возможность каждый раз обновить отношение к реальности со стороны слияния с Творцом. Скажем, происходит что-то, не дай Бог, несчастье. Ты должен тогда сразу же возобновить правильную реальность, что это Творец и творение, и как он это устраивает.

0: стоит и не думать об этой беде, ни о чем, а затем постепенно, постепенно соединить то, что ты видишь, эту картину, чтобы это не оторвало тебя от связи и отношения к Творцу, а наоборот, укрепило тебе это. Это нелегко. Но, по сути, ну, здесь нет так уж слов, да.
1: Как это того, человек обращается к нему, прилепляется, как к нему прилепляется желание? Мы сказали, что он является источником блага, источником желания хисарона бесконечного. Как это того, человек обращается к нему, именно к человеку прилепляется хисарон, желание? Я вот не понял, как это...
0: Я не понял вопрос.
1: Вы сказали, что обновление желания может прийти только от соединения с Творцом.
0: Ладно, то, что я говорил, относительно человека, который управляет двумя линиями и определяет, потому что правая и левая линия обе приходят от Творца. Как желание получает, создал злое начало, создал здорово в приправу. Две эти крайности исходят от Творца же. Желание получать, левая линия, желание отдавать, это желание ангелов, они приходят, когда он хочет объединить их как среднюю линию, потому что отношение его обратно Творцу — это средняя линия, две линии он получает сверху, это две силы, как он строит свое отношение к Творцу — это объединение между этими двумя линиями. Что вы об этом спрашиваете? Я не изобретаю ничего нового. Может быть, в новой форме строю просто предложение. Потому что раньше, сегодня я позволяю себе сказать в более краткой форме.
1: Вы просто не понимаете, что такое соединение с Творцом. Говорят, что он должен быть и во главе действия, и в конце действия.
2: Что
1: такое?
0: В начале действия должна быть связь с Творцом, когда я планирую все это действие, которое приводит меня к соединению с Ним, а в конце действия, когда я на самом деле пришел к соединению. Я не понимаю, что значит, что начало и конец действия должны быть связаны с Творцом. Да, связаны.
1: Так это все-таки я делаю действие.
0: А кто еще делает, если не ты? Ты философствуешь, что он все делает, а ты просто воображаешь, существует или нет, о чем ты вообще говоришь. Ты учишься, чтобы что-то делать или чтобы сказать себе, что ты не существуешь, и делать нечего. А?
1: Я учусь, чтобы прийти к чему-то.
0: Но тогда тебя обучают методике, начиная от праца Авраама и далее. Все святые книги, которые написали их, как объединиться с Творцом, и нет ничего кроме этого.
1: Ну как это, что я обращаюсь к нему, прилепляют ко мне что-то?
0: Оставь ради отдачи все миры и все остальное, есть только одно — связаться с ним, и все. Потому что я вижу, что вы запутались и не знаете, что делать. Скажите нам, что делать. Я слышу от разных групп. Что делать? Вы должны искать, что делать, но только в этом направлении. Все?
2: Ну.
1: Я еще раз спрашиваю, очень просто. Как от того, что я обращаюсь к нему, ко мне прилепляются желания? Я обращаюсь к нему, не знаю, что это такое точно, к нему. Как от этого ко мне приклеивается желание? Почему? Нет подобия по форме, нет ничего.
0: Ставь подобие по форме, ты не знаешь, что это такое, ты вообще ничего не знаешь, ты обращаешься к нему. Почему? О каком состоянии ты говоришь?
1: Это человек до Махсома и так далее, человек обращается к Творцу и просит у него...
0: Чего? Что плохо мне? С чем еще я обращаюсь? Плохо мне. Или я еще с чем-то обращаюсь, что когда хорошо мне,
1: нет, плохо мне.
0: Когда плохо, ну и все. Так я обращаюсь, я должен выяснить, что обращаюсь только к нему, не к своему разуму, не к своей силе, не к товарищам, не к стране, а ни к чему, только к нему, обращаюсь к нему. Что я хочу от него?
1: Это сейчас может измениться. Я хочу от него, может быть, хисарон, я хочу от него, может быть, направление.
0: Что хисарон? Мне не хватает хисарона. Не дай Бог, что когда придет хисарон. Я хочу от него, прежде всего, первое, да? Чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было хорошо, может быть... От двух источников у меня, от сердца и разума, чтобы мне было хорошо, просто в хорошем виде, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, не мешайте там со стульями мне. Это говорит о недостаточной концентрации. Человек, который полностью сконцентрирован на уроке, не может двигаться. Кто-то спрашивает, их не интересует. Не участвовать в вопросе товарища — это потерять связь, потерять силу, потерять возможность приобрести келим. Каждый сидит сам на уроке, поэтому вы так и выглядите. Наполнение, когда я обращаюсь к нему, я ищу два наполнения — в чувстве и разуме. В разуме я должен оправдать себя и его, и состояние, в котором я нахожусь между нами, в котором я нахожусь. Случилось что-то неприятное, я чувствую себя плохо, я обращаюсь. Я должен почувствовать себя хорошо. А как я себя почувствую в этом плохом хорошо, если я получу оправдание? Тогда я должен связаться с ним, замыслом творения. Должен привлечь к себе всю возможную связь с ним. После того, как я это сделал, я начинаю пробуждать все действие, которое проходит по мне, и видеть в нем до максимальной глубины, насколько я могу. Зачем он мне это делает? Только с одной целью, чтобы я в этом негодном действии раскрыл точку соединения с ним.
1: Это моха разум?
0: Это то, что он пишет. В начале там есть письмо, когда раскрывается внутри этих страшных страданий, там раскрывается эта капля единства.
1: Вы сказали, что я обращаюсь к нему, нужно оправдать себя, должен оправдать его.
0: Да.
1: Кстати, я должен оправдать его. Откуда я его оправдаю?
0: Ты не можешь оправдать его, ты должен искать, как это сделать, твой поиск. Может быть, с помощью группы, с помощью книг и авторов, и пока ты не приходишь к состоянию, что если ты не способен оправдать его, проси это у него.
1: То есть все еще пока что из этого поиска?
0: Из этого поиска должен прийти к тебе хисарон. Или же ты должен его оправдать, чтобы тебе было хорошо, или постепенно раскроется в тебе хисарон, оправдать его, потому что ты не хочешь думать о себе.
1: Так как это изменяется? Я обращаюсь к нему.
0: Это меняется посредством света. Ты спрашиваешь, как это происходит тебе с помощью того, что ты ищешь и желаешь, и не можешь, и не приходишь. Свет, который приходит к тебе, окружающий свет, приходит и меняет тебе эти вещи.
1: Я хочу тут добавить еще. Изменение в человеке. Понятно, что изменение в человеке должен, уже мы говорили об этом десятки раз. Это не в Творце. Творец так действует все время добром и так далее. Это пишут, я получаю от этого, допустим. Кто от того, что человек ищет или делает, или просит, или ищет, делает разные действия. От чего это изменяется, если это не психологическое изменение, о котором мы говорим? А что же все-таки изменяется в человеке? Как? Что? Что пробуждается в человеке вдруг? У человека есть что-то другое, что должно пробудиться, что еще не пробудилось, когда он попросит это пробудиться. Почему? Где тут...
0: Ты знаешь, кто такой человек, когда ты говоришь так?
1: Нет.
0: Ну. Человек — это то, что он чувствует. А то, чего он не чувствует, это еще не относится к человеку. Есть точка. Животное желание, которое чувствует, как оно существует через пять своих органов чувств. Эти пять органов чувств, которые что-то чувствуют, тоже чувствуют Творца, свет. Как они чувствуют желание получать маленького. Это они называют этим миром. И в соответствии с этим человек чувствует себя как существующим, чувствующим то, от чего впечатляются эти чувства. И чувство не его, и желание получать не его, и мера впечатления не его, только чувство он относит к себе, ощущение. Может раскрыться к нему, по отношению к нему еще одна точка, которая хочет почувствовать реальность, а чувствует вместо нее тьму, потому что там может почувствовать только Творца. Почему? Потому что эта точка, на самом деле, это желание отдавать. Это не человек. Это то, что осталось в человеке от разбиения келим. Это то, что осталось в человеке от экрана. Это не просто так называется часть Творца свыше. Другое желание. Так в человеке есть сейчас два желания. Одно, которое работает, получая, и тогда он может наполнить себя только животными наслаждениями, почести, деньги, знания, и все. И что он чувствует через все эти вещи? Только маленькую реальность, которую он называет этим миром. Называет эту реальность так, то, что чувствует. Если он развивает вторую точку, там он будет чувствовать Творца. Он не может быть чувствовать в этой точке ничего другого. Она будет черной, что и называется скрытием. И все время, пока он не раскрывается, раскрывается только Творец. Мера раскрытия Творца в этой второй точке, в этом втором как бы чувстве, да? Это называется мирами, скрытиями от полной меры раскрытия. Как эта вторая точка меняется и впечатляется и растет посредством всяких занятий, которые человек делает Торе и заповеди. Но как?
2: Как мы не знаем, они пишут нам, Авраам раскрыл это, написал, Раби Шимон бар Йохай раскрыл и написал, Ари написал, Рамхаль, Рамбам, неважно, каждый написал, как это и что чувствует в этом.
1: Почему из того, что я прошу что-то, даже много раз меняется мое ощущение? Почему?
2: Почему из того, что я пишу, ощущение в этом чувстве зависит только от окружающего света, еще не внутреннего, который должен наполнить ее. Он светит ей издали. Что значит издали? Снаружи. Не может еще светить непосредством экрана. Она чувствует эту точку Творца во всех килиим снаружи экрана. Так этот свет все время меняется. Что значит меняется? Свет не меняется, но это духовное желание получать все время меняется.
1: Почему?
2: Потому что он развивается. Свет, который действует, всегда приводит к развитию желания получать. Ты можешь сказать, но свет не меняется. Вы сказали, что значит, что он приводит к развитию желания получать из-за того, что внутри желания получать есть решимот, вплоть до бесконечности. Каждое решимо выходит, реализуется, заканчивается, следующее решимо выходит, реализуется, заканчивается и так далее. Свет все время светит в направлении бесконечности. И то, что он давит в направлении бесконечности, все время раскрываются новые решимоты. И эти решимоты, они приходит из нисхождения сверху вниз, поэтому нам нужно это нисхождение сверху вниз, чтобы у нас были решимот сейчас, чтобы подняться самим снизу вверх, в нашем ощущении, по крайней мере, если не сами. Ну, сами это всегда проблемы, есть право выбора.
1: Так-то почему же из того, что я делал много действий, просьб и так далее, я ускоряю там выход решимот, который в любом случае должны выйти? Почему? Где здесь эта сила в моем ощущении? Вы говорите, что не само, а это в нашем ощущении. Так где же здесь есть? И почему темп выхода решимот меняется?
2: Темп выхода решимот зависит либо это бейто, то есть в свое время, то есть это выходит относительно отношений между решимот и светом, и более высокий решимот развивается быстрее, более низкий решимот развивается медленнее, неважно. И также и в каждом это по-своему, и также и решимот. Есть в них такая смесь, такая пропорция, в каждом разная, потому что каждый не похож на другого по свойствам и объединению свойств. Всякий набор свойств в душе Адама Ришона. Так, у каждого есть другой темп развития. Мы видим, что в этом мире есть те, кто стремятся к знаниям, другие там, к живописи. Но в смешении каждый другой. И также духовный решимот, хотя мы говорим, что все они раскрываются, одно решимот, но одно решимот включает в себя все остальные решимот, которые в общей сложности говорят нам об одном состоянии. А чего это из всех остальных? Из всех 600 тысяч душ других решимот. В каждом решимо включено, и высший свет действует на решимо, развивает его. Так издалека это называется окружающий свет, особенно во время учебы это происходит, посредством желаний, посредством группы это еще больше, и так это развивается. Ты можешь развиваться до определенной границы естественным образом, и с определенной меры далее тебе дают точку в сердце, приводят тебя в то место, дают тебе методику, и тогда постепенно ты входишь в такое состояние, когда ты постепенно выясняешь, ты хочешь или не хочешь, можешь ты что-то в этом определить или нет. Это и называется уже путь Торы. То есть содействовать развитию решимот более быстрому. Вот и все. Нет проблем. Таким образом все развивается.
1: То, что я почувствовал сейчас относительно величия Творца, что человек чувствует, что он перевернул его. Но откуда сейчас у него есть сила? Ну, я не знаю, сила такая. Почувствует, что он как Творец, так как он. Человек становится подобен ему от величия.
0: это наоборот.
2: Как человек, который чувствует величие Творца, как ты говоришь, он чувствует себя противоположным Творцу, и у него нет ни сил, ни возможностей, ни разума, не может работать с собой, не может уподобиться Творцу. Это неверно, потому что Творец никогда не раскрывается таким образом, что он не позволяет человеку, не дает ему возможности развиваться. Творец раскрывается человеку только в той мере, в которой человек может получить этого силы для развития, а не подавить человека. Истинная форма Творца раскрывается только после конечного исправления килим. А до этого на каждой ступени раскрывается правая линия так, чтобы дать человеку свободу действий. Это называется «там, где ты видишь величие его, там ты видишь и скромность, смирение его». Эти вещи раскрываются вместе в ощущении. И обе излучают тебе тоже как бы две противоположные силы. И трепет, и любовь.
3: Вопрос Игоря. Я хочу продолжить. То есть, что из того, что я вижу его величие, как это дает мне силу быть таким же, как он?
2: Если я вижу великого, как это может дать мне силу быть таким, как он? Я снова говорю, в проявлении великого относительно малого. Маленький может просто подчиниться, смириться перед большим, насколько он раскроется ему, и ему раскроются такие силы желать стать большим, да, и реализовать это желание. Это зависит от того, насколько человек получает величие Творца. Ришимот устроен в таком виде, что каждый ришимот содержит в себе все относительно проявления Творца человеку. Вначале какой большой, потом а что это дает ему, как это может быть? Какие возможности? Но постепенно так я начинаю завидовать, начинаю хотеть, начинаю приобретать эти какие-то вещи. И кроме впечатления, как мое, да, я начинаю думать о своем желании получать, как я могу использовать его. И это и называется развитием желания по четырем ступеням.
3: Не ясно, что ты развиваешь желание, но как это дает мне силы?
2: Это потом дает тебе силы быть как Творец, потому что ты хочешь, это и раскрывается тебе, он как самый совершенный и самый великий. Мы должны начинать учиться уже, ну, последний.
3: Он говорит, кстати, что в каждом действии, в каждой мысли должен быть прежде Творец, поставить его во главе. Если работаю в группе, дело распространения, чувствую, что мое тело дает мне много сил делать такие действия, я не чувствую необходимости поставить Творца во главе. Как я могу обнаружить все, что это необходимо?
2: Каждое действие, во главе которого нет связи с Творцом, это непригодное действие. Поэтому стоит остановиться и подумать, что делать.
3: Я остановлю себя, как я это делаю.
2: Кроме действий, необходимых для существования, которые, ну, конечно, мы не можем их остановить. Мне нужно что-то помочь кому-то, да, иначе он будет жить или умрет. Неважно что, но кроме действий существования, где у меня нет пока что времени, обязанностей и так далее, говорить о моей связи с Творцом. Нет. Пока я не могу быть ради отдачи, я не буду есть. ешь. Потом подумай о ради отдачи, иначе некому будет думать ради отдачи, понимаешь? Все. Но все остальные вещи, которые мы делаем, совершаем, желательно в какой-то мере начинать стараться связывать это с ради отдачи, с Творцом, ну, неважно, ради отдачи, с Творцом. И это то, что я не слышу от групп, которые спрашивают у меня, что делать дальше, какие еще вещи мы должны делать. Может быть, еще какая-то идея. Мы чувствуем, что мы теряем хисарон. Теряем какое-то напряжение. Напряженность. Это зависит от того, как вы раскрываете необходимость в этом. Для чего вы вообще раньше объединялись? Вас хотят поднять на более высокую ступень, поэтому в данном состоянии показывают вам, что оно уже стало бесполезным. Вы уже разбазарили эти решимот, вы прошли их, почувствовали их и дальше. Нужно идти дальше. Дальше вы должны искать величие Творца. Только Он может повести вас дальше. Только Он может дать вам всякие идеи. Все. Ищите его.
3: Так скажем, если работа на кухне, я готовлю еду на шаббат для всей группы.
2: Это не важно, где ты работаешь.
3: Но я забыл, мне нужно удерживать это действие.
2: Ну, ты видишь, сейчас я объяснил необходимость, а он спрашивает меня.
3: Нет, я не об этом спрашиваю.
2: Мне больше не о чем говорить.
3: А если это не насущно необходимое?
2: Ну, ты видишь, что он спрашивает? Если он работает на кухне, то перестать раздавать еду, потому что он сейчас не может думать о Творце.
3: А я спрашиваю о необходимом. Распространение урока.
2: Это необходимые вещи. Если ты не будешь их делать, тогда все останавливается. Я говорю о вещах, которые необходимы. Не необходимы. Что значит не необходимы? Твои внутренние, какие-то произвольные, свободные вещи. Ты не можешь остановить жизнь. Ты обязан вести себя в жизни. Есть Творец или нет Творца? Если не я себе, то кто мне? Но там, где это относится к духовному продвижению, там ты обязан сначала поставить его, а потом уже выполнять. Если ты сядешь с ребятами, будешь говорить с ними обо всем, если это не будет связано с раскрытием Творца и связи с Ним, тогда каждое предложение, которое ты будешь произносить, это будет ложь, это будет бесполезно. Неважно, о чем бы ты ни говорил. То, что происходит в группе. Это должно определять все остальное поведение и все, что есть. Ладно, я прошу прощения. Ну. Подумайте об этом, а потом будете спрашивать.
3: Поделимся впечатлением от урока, и что мы берем для реализации в десятке.
4: כן, רשמתי מהשיעור, אבל אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מה שלב הבא,
2: Я записал с урока, если человек хочет почувствовать, что такое следующий этап, он должен искать и проверять свои связи с Творцом. И отсюда должно прийти уже стремление к обновлению.
3: Да, во время подготовки мы должны прийти к решению, что как нам взять на себя это развитие. И здесь Рав подчеркнул, что это развитие решимот. В свое время или ускоренно мы должны в нашей работе в группе привести к ускорению развития решимот и их реализации.
2: Рок очень сильный, выяснение Очень интересно, я впечатлился от серьезности и желания Рава относительно нас, из того, что я услышал, то, что мы можем содействовать развитию решимот более скорому, исходя из нашей работы, из наших усилий, укреплять связь между нами, и также то, как мы можем начать работать с Творцом, да, проверяя себя и ограничивая.
3: Ну, в центре должно быть намерение в каждом действии, чтобы величие Творца жило в нас, чтобы мы смогли ввести его в каждое действие, в каждую просьбу и требование о товарищах, величие Творца, раскрытие Творца. Это то, что должно вести нас.
2: Это понятие лестницы. Очевидно, это что-то центральное в нашем пути. Не просто так Рабаш решил написать комментарий Сулам, Бале Сулам, а Рабаш — этапы лестницы и так далее, ступени лестницы. И Рав говорил об этом понятии, как подняться, что не получать, то, что лестница поставлена на землю, а вершина ее в небесах. Говорится здесь и о работе человека, и о работе Творца.
3: Да, в этом цель творения, это цель того, что мы существуем. Свет всегда находится на покое, но он должен вызывать, помогать, прийти к цели.
2: Мы слышали, что перед каждым действием ты должен ставить Творца во главу. И если в определенном действии ты видишь, ну где же Творец, я забыл про него, ты должен заново переосмыслить, поместить Творца, потому что нет никого, кроме Него, и завершить это действие полностью, чтобы это не было ради себя.
3: Да, в каждом духовном действии нужно ввести Творца, и этот процесс обновления желания происходит через окружение, и это приводит нас к большему хиссарону, а через него к решению прийти к форме отдачи. Если я действительно решаю это сделать, то Творец раскрывается.
2: Да. Свойство отдачи должно быть нашей целью. Все обновления, они не могут приходить от нас, а именно от работы на Творца. После того, как мы определяем это, есть две линии. Как мы читали в статье, правая, левая линии, которые...

0: Шалом, хаверим ва хаверот айкарим. Есть лану от шиур эхат айом, ве они мама.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья.
2: Здравствуй, Гади, тоже удостоился провести с тобой урок в первый раз.
1: Да, действительно, это очень радует. Мы видели сегодня вместе этот урок Рава, и как раз Хаим там задает много вопросов, и сегодня, спустя 24 года, он может дать вам, возможно, уже те ответы на те вопросы, которые задавал. Настолько впечатлился я видел этим уроком, он проживает этот урок заново. Поэтому задавайте ваши вопросы. Он расскажет вам, вам будет очень интересно. Слушайте его ответы.
2: Гади, ты на меня весь вес урока перекинул.
1: Не, ни в коем случае. Мы слышали от Рава, что у нас есть только одна маленькая точка, точка отдачи, которая в нас. Это точка в нашем сердце, и с ней мы продвигаемся дальше. Как мы продвигаемся? Мы хотим получить внутреннюю все свойства отдачи, которые мы принимаем. Как? Для этого у нас есть группа. И вы слышали, там буквально чуть двигали стульями, и Раф уже сказал прекратить. Вы не слышите товарищей, потому что только от их вопросов, товарищи, вы принимаете еще и еще, обретаете объем своего кли, мы привлекаем свет, и таким образом увеличиваем наше желание отдавать. Давайте вот таким образом войдем в этот урок, постараясь услышать, чего же хотят передать нам каббалисты. Прежде всего, да, Хай?
2: Да, на самом деле выводы очень важны, потому что наш урок состоит из множества ответов и вопросов. Вопросов-ответов. И Рав сказал, что человек, не слушающий вопросы товарищей, не может увеличить свое кли. Именно когда ты прислушиваешься, стараешься включиться в вопросы товарищей, ты увеличиваешь свое собственное кли. И это позволяет тебе получить свет и продвигаться. И именно вопросы товарищей. Поэтому

0: Поэтому это важно. Отныне и навсегда.
1: И еще очень важно, мы с вами прошли конгресс, мы сделали много важных действий, подготовку сама, которая длилась несколько месяцев, но сам конгресс мы слышали, которые были изнемождены просто после такого конгресса, такой духовной работы. Почему? Это хорошо, это мы выжили из себя все желание получать на этом этапе, и это должно быть во главе всех наших действий. С этим мы сейчас подготовимся. Еще в о том, что какие действия нам следует проделывать. Пятый клип. Любое действие, во главе которого нет связи с Высшим, является неверным нарушением. Стоит остановиться, проверить, что мы делаем, кроме необходимых для нашей жизни действий, которые мы, конечно же, не можем прекращать. Мне нужно в чем-то срочно помочь, он либо умрет, либо выживет, и, ну, вот такого плана. Кроме таких действий по существованию человека, где я не могу говорить о обязательной связи с Творцом. Нет, пока я не приду к своей отдаче, я не буду есть. Нет, ты пока ешь, а потом все успеешь заниматься свойством отдачи. Но во всем остальном следует и желательно в какой-то мере связывать все эти действия со свойством отдачи, с Творцом, неважно, как вы это определяете сейчас. И то, как это как раз мне не достает, что я этого от вас не слышу. Вы мне говорите, как, что нам еще сделать, какую еще идею найти. Мы чувствуем, что теряем хисарон, теряем это напряжение, желание. Это зависит лишь от того, как, какую необходимость, какую нужду вы к этому проявляете. Вы уже объединялись, теперь вас хотят поднять на более высокую ступень, поэтому из нынешнего состояния вам показывают, что это неэффективно. Вы уже истратили, использовали эти все рашимоты. Все? Теперь нужно идти на следующую ступень. На следующую ступень, значит, нужно искать величие высшего, величие Творца. Только Он может вас подтянуть выше, только Он может придать вам все эти идеи новые. Ищите его.
2: Если я, скажем, работаю на кухне и готовлю еду,
1: неважно, где ты работаешь, это все обязательные, простите, необходимые вещи. Без этого все наше дело остановится, застопорится. Я говорю то, что выше необходимо, то есть то, что внутреннее, твои желания, твои... Ты не можешь прекратить саму жизнь. Ты обязан вести себя в этой жизни, производить действия. Есть Творец, нет Творца для тебя. Если нет, то кто мне скажет? Но там, где это относится к духовному продвижению, там прежде всего нужно ставить вперед Творца, и потом уже проделать действия. Если ты сядешь со своими друзьями и поговоришь с ними, о чем бы ты ни поговорил, если это не будет в связи с раскрытием величия, цели Творца, то если это не будет с этим связано, то это все будет бесполезно. Неважно, о чем бы ты ни говорил, что бы ни происходило в группе. Это должно определять все происходящее, все, что есть.
3: Мы слышали, что мы должны определить поведение, все относительно цели, духовное продвижение. В этом должна быть наша цель — постижение Творца. И все, что не направлено на эту цель, есть ложь. И нужно быть очень осторожными с тем, что мы несем в группу.
1: Сейчас мы, наверное, перейдем все-таки к прочтению статьи, которую расскажет нам о том, что такое в духовной работе, когда лестница стоит наклонно. Почему существует этот наклон, для чего он нам? О чем это свидетельствует в духовной работе? Хайм начнет читать, и мы с вами будем погружаться в то, что нам повествует Рабаш.
3: Статья называется «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно?» В Писании сказано: «И снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней». Следует понять на то, что указывает нам, что лестница должна стоять наклонно. Итак, мы видим в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. Как приводится у Раши объяснение наших мудрецов? Сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры, эта лестница стоит в Бершеве, середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? Кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами. Почему об ангелах Творца сказано «восходит», а потом не сходит? Ведь следовало бы сказать наоборот. Чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповедей. Ведь целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь. Не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения насладить свои создания? Однако, как написано в «Древе жизни», для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения, то есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения», и на месте желания получать, называемый «авиют», толщина, произошло исправление экрана, которое означает «не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу». Это явилось причиной нашей работы. И поэтому мудрецы сказали именно так. Приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан с желанием получать ради себя. А раз на это клей произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу. И раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами, до такой степени, что нуждаемся в помощи Творца. И об этом сказано: злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца. А то, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему на пользу Творца из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. А, как сказано выше, это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется «дармовым хлебом», ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя.
1: Да, друзья, тут уже Много вопросов возникает. То есть каким образом человек может преодолеть свое желание? Ведь оно тоже возникает от Творца. Как он может приподняться

0: над тем, что получил, стать дающим. Благодаря чему он сможет сделать такой переход, откуда он приобретет экран, масах, как работать с этим экраном, как это проделать. Это такой общий вопрос, пока продолжим с тем, что нам говорит Рабаш. Продолжаем текст. Однако порядок работы, в результате которого человек должен прийти к сливовству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге. Ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. Это нужно понимать так, что с одной стороны человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца, то есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь. И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад, то есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, то он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему. Однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что внутри, видит, что внутри здания Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы тот помог ему. И это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправности и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. Это называется «всегда будет левое отталкивать». А вторая нога называется правой, поскольку то, что не нуждается в исправлении, называется правым. Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысли, желания, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить царю. И благодарит Творца за это, ведь видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. А он чувствует, насколько он близок к Творцу, как сказано, правое приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу.
1: То есть тут он начинает объяснять, что нам нужны две ноги для продвижения. И невозможно это делать только на одной правой стороне, потому что это, если только одна, значит, это уже не сторона. Нужна левая нога, другие состояния, когда человек может почувствовать, что есть неисправленность, нужно исправление. Но если он чувствует, что неисправен и нуждается в исправлении, тогда он его просит и продвигается. То есть продвижение происходит на двух ногах, на двух направлениях, правой и левой.
0: А в продолжении статьи Рабаш задает вопрос, почему ангелы прежде поднимаются, а потом только опускаются. Почему это не наоборот? Это получается, если мы от желания получать, то они прежде должны опуститься, почувствовать свое желание. Получается, только потом подняться.
1: Может, продолжим, потому что как раз тут Рабаш об этом говорит. Продолжаем читать статью. И отсюда следует объяснить, почему сказано: «И вот ангелы Творца восходят, а потом не сходят». Следовало бы написать наоборот: сначала не сходят, а потом восходят.

0: Ибо человек обязан приходить на прием к своему раву. Это означает, что мы заняты исполнением заповеди. Мы при исполнении заповеди, то есть буквально посланцы заповеди, что означает посланцы заповедующего. То есть они пришли в мир, чтобы быть посланцами Творца. Ибо все должны делать и исполнять все, что заповедовал делать Творец. Что означает, как сказано, которое создал Творец, чтобы делать. Как объясняется в комментарии Сулам, создал означает сущее из ничего, где имеется в виду желание получать. Это сущее из ничего, желание получать, исходящее от Творца. А делать относится к творению. То есть что они должны работать на пользу Творца? Получается, что те люди, которые работают на пользу Творца, называются ангелами Творца. Как и сказано выше, посланцы Творца. И отсюда следует объяснить слова, если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его, а если нет, не следует искать Тору из уст его. Тут возникает вопрос, неужели тот, кто хочет учить Тору у учителя, должен вначале увидеть ангела Творца, а потом, после того, как уже увидел образ ангела Творца, наступает время искать учителя, похожего на ангела Творца? Из сказанного следует объяснить, что если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу. То есть для этого, для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире, ведь он раб Творца. Ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов. Если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его. И отсюда поймем сказанное. Вот ангелы Творца сначала восходят. Причина в том, что в духовной работе, чтобы быть ангелом Творца, то есть работать на пользу Творца, нужно сначала подняться по лестнице. И это считается свойством правого, которое называется, и вершина ее достигает небес. А потом спуститься вниз, что является свойством левого. И это поставлено на землю. А потом еще раз. И это называется «восходит и не сходит». А потом они удостаиваются средней линии, то есть Творец дает душу, и тогда они удостаиваются слияния с Творцом.
1: Ну что же, несколько вопросов, но прежде мы, наверное, все-таки посмотрим клип с объяснением Рава номер один, там, где он нам объясняет, как нам работать с этой статьей в общем, и что это означает для нашей духовной работы. Давайте посмотрим клип номер один. Наклон лестницы указывает нам на Мидат Рахамим Эдин, который находится вместе, как раз связь между ними верная, благодаря чему мера милосердия и суд Мидат Рахамим Эдин. И то есть человек должен понять, что все его действия в группе все время задают вопросы. Ну что нам еще сделать? Буквально, будто мы сделали все. На самом-то деле, ведь мы пока еще ничего не сделали, только в начале пути, совсем немножко. Но не чувствуют хиссарон, не чувствуют, каким еще средством можно продвинуться. Все обновления могут произойти не между нами, а благодаря связи между нами с Творцом, исходя из нашей взаимосвязи с Творцом. Если человек желает почувствовать, что будет его следующим этапом, что дальше он должен сделать, он должен проверить, постараться свою связь с Творцом. Отсюда должно возникнуть некий толчок к обновлению.

0: Исходя из этого, Творец должен быть во главе. Поэтому и написано, что Рав, учитель, тот, кто похож на ангела, изучает от него Тору, то есть тот, кто приводит человека именно к свойству намерению отдачи. Связь с Творцом, она и раскрывается нам в этом шестом чувстве, в шестом органе чувства, чувств мира, раскрытие его в этом шестом чувстве может быть относительной, частичной, соответственно его развитию. Будь то, как мы это называем, миром Асия, в мире мира Асия, или Брия, Тира, там Кадмон. Что это означает, что это за миры? Миры — это наше впечатление от Творца, незавершённое, незаконченное, поскольку наше ощущение пока еще не открыто к отдаче на все 100%.
1: Но вот так мы должны работать над разработкой нашего чувства в отдаче на 100%. Я подумал об этом во время клипа, о том, что то, что говорит Рабаш, кто такой ангел? Это тот, кто приводит тебя намерение ради отдачи. То есть отдачи и Творцу. Тот, кто направляет тебя на это, он называется ангел Творца. Я подумал про нашего Рава, что он, в общем-то, ангел.
0: Мы должны просить поэтому слова Торы из его уст.
1: Да.
0: То, что мы стараемся проделать в наших уроках, просматривая прошлые записи прошлых лет. Это то, что мы должны просить у нашего Рава. Это то, чему мы должны учиться у него. Это то, по сути, чем мы с вами занимаемся сейчас тоже. Сейчас перейдем к вашим вопросам. У нас вопросы мы видим на экране, и также вопросы, которые нам прислали, написаны. Пройдем их. Женщина Финляндии, пожалуйста, вам право слова.
2: Дорогие товарищи, боюсь уйти в сторону от темы, но вначале, в четвертом абзаце, мы прочитали: если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это не наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. В то же время мы помним притчу о чемоданчике, где говорится о том, что если чемодан, то есть работа, кажется тяжелой, значит, служишь чужому богу. Так противоречие такое, и вопрос такой: должны ли мы чувствовать тяжесть в работе или нет, чтобы быть на связи с Творцом?
3: Кен, бедюк зе, зе штейк цавот шеля сулам.
0: Да, именно это является двумя краями лестницы. В этом наше утяжеление. То есть, что мы с вами изучали? Из четырех стадий прямого света началось желание получать, которое почувствовало, что оно принимает ради себя. Но пока это не наполнится светом, что мы можем сделать? Мы производим сокращение. И тут он нам объясняет, что первое сокращение, если мы находимся только в мире Дин, суда, то есть только в нашем желании получать, прервалось. Только своим желанием получать мы не можем это ощутить. А нижняя часть сулам лестницы — это то, что мы раскрываем свое желание. Это то, что называется ангел Творца. То есть мы желаем проделать то, что желает от нас Творец. Не просто принимать это внутрь желания. Прежде мы должны верить Творца как доброго и дающего добро. Добро — это высшая часть лестницы от совершенного, от идеального, а мы получаем это не в совершенстве. То есть то, Насколько мы готовы работать ради Творца, мы раскрываем в этом свое несовершенство. Исходя из этого, мы должны начать работать. Это как раз нижняя часть лестницы, которая установлена на земле. Как он говорит, в Бершеве установлен. Бершева — это и город Древнего Израиля, и Бершева, то есть колодец семи. То есть это Малхут поднялась в Бину. Малхут поднялась в Бину, иначе без этого она не может продвигаться и подниматься по лестнице этих ступеней, где находится середина, лестницы, где человек как раз в своей работе находит середину этой лестницы для того, чтобы обратиться к Творцу. Он видит, что самостоятельно он не может, но это рождается как раз в середине, между свойствами Творца, которые он старается найти. А потом он видит, насколько он неизменен, низок. И он должен, исходя из этого, опять подняться в веру в Творца. И таким образом уже переход в среднюю линию, в среднюю часть личности. Это место святости. Каждый раз, когда человек раскрывает свое желание, свои новые решимот, которые получил, он должен попросить Творца подняться. Тогда ему помогают, и он получает свойство отдавать. Просит желание отдавать, и ему в этом способствует. Приходящий за помощью способствует ему. И он желает отдавать 23,5 часа со всеми теми свойствами, которые он получил, отдает группу, отдает товарищам. И полчаса из суток он смотрит, где он находится на самом деле, опять раскрывает, где он. Таким образом, каждый раз он поднимается по лестнице, выбирая среднюю, восходя по средней линии, средней части. Отличный вопрос. Спасибо. Хаим.
1: Да, есть вопросы письменные, но вот Woman Spain сначала, пожалуйста.
4: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. El artículo nos explica que la escalera está apoyada en la tierra y llega al cielo. Bajando esto al trabajo en la decena, ¿cómo podemos utilizar nuestros estados más bajos?
1: Доброго дня.
4: Las críticas, rechazos.
1: В статье объясняется, что лестница опирается на землю, а вершина уходит в небо. Как можно воспользоваться низкими состояниями в виде критики, отторжения и отрывов, которые есть в работе в десятке, как реальным материалом для подъема, а не в виде препятствий, которые разделяют нас? Если бы не эти помехи, то все состояния, которые мы получаем, и тем более именно в десятке, права, то на это можно видеть, что это духовная помеха. Если бы этого не было, я спрашиваю, как бы мы продвигались? Почему вообще будет причина сдвинуться с места, если человек лежит в кровати? И у него все есть. Ему приносят еду, он отдыхает. Все, что он просит, он получает моментально. Что будет с таким человеком? Что будет с ребенком, который растет и получает все? Абсолютно все. Все, что просит у родителей есть бесконечное количество, скажем, денег. Ему тут же покупают, ему дают, он что? Вырастет хорошим. То есть единственный наш путь вырасти и развиваться — это через помехи. Без них мы не можем сдвинуться, мы просто были бы парализованы. Единственный способ сдвинуться — это есть какой-то недостаток, есть постоянное улучшение. В чем заключается эволюция и вообще развитие человечества, эволюционное? Откуда это все берется? От того, что не было того, что бы мы хотели. И это приводит человечество к недовольству, и это приводит к развитию. И только в духовном, поскольку мы такие эгоисты, мы хотим, чтобы всегда было хорошо. Но всегда хорошее ощущение — это смерть, это духовная смерть. Поэтому поблагодарить. Помехи. И развиваться над ним. Именно как сказал Барсулам, это и есть как раз подъем по лестнице.
0: Прекрасно, ответ Хайма Латиси, я бы также предложил посмотреть четвертый видеоклип, там, где Раф нам объясняет, как нам работать с помехами, поскольку мы получаем множество разных помех во время духовной работы, как раз для того, чтобы вырасти. Барсулам пишет в своем письме, человек, который проходит весь путь, он сидит со своим Творцом, как со своей мамой, которая ему объясняет, смотри, сынок, мы прошли тут, было так, а тут эдак. Чтобы вы тоже смогли себе рассказать, объяснить, как вы это прошли. Христос желает, что мы это прошли, не получили это готовое на блюдечке, чтобы мы уподобились Ему пройти это самостоятельно. Обращаю свое желание получать в отдачу. Четвертый видеоклип, где Раф нам объясняет, как сделать сокращение своих желаний, работать с помехами. В то время, как возникают в человеке помехи, он тут же должен совершить на них сокращение, как будто то и не были помехи, обновить свою связь с правой линией, и когда получает связь с правой линии, с отдачей, принимает на себя, насколько возможно, величие Творца, но после этого он сможет начать работать с помехами. Очень в критическом таком подходе, с ограничениями, постоянно пользуясь тормозами, то есть насколько в нем будут раскрываться помехи в его жизни, они должны раскрываться только в той мере, в которой они не будут нарушать его слияние с Творцом. То есть если ты видишь, что какие-то мысли или желания мешают тебе, не входи в них. Не погружайся в них, не пробуждай их, а постепенно начинай их пробуждать, но в очень маленькой мере, капелька за капелькой. И ты увидишь, как они будут возникать в тебе такой направленной форме, чтобы все время позволять тебе обновлять свою связь с реальностью со стороны именно слияния с Творцом. Допустим, происходит некая трагедия, не дай Бог. Ты тут же должен обновить в себе верную картину реальности, что это ты, Творец, и то, как он работает с тобой, не думает напрямую только о трагедии, и постепенно начать раскрывать эту картину в тебе, исходя из этой связи с Творцом. Это непросто. Но, по сути, тут даже и слов-то не подберешь, но надо к этому прийти.
1: В продолжении того, что мы слышали, есть вопрос в чате. Спрашивает Сунгул. Дорогие преподаватели, когда человек сталкивается с препятствием, почему он обновляет связь с Творцом еще до того, как он распознал эту помеху? Все верно, Раф так и объясняет. Прежде всего, нужно обновить связь с Творцом, прежде всего. Потом начинаешь смотреть на эту неприятность, катастрофу. Почему? Потому что если мы сразу же относимся к какой-то беде, к чему-то плохому произошедшему, то мы действуем эмоционально. Чувство нами руководит, то есть желание получать. К чему это приводит? Я тут же отключаюсь от Творца. В таком состоянии делать исправление невозможно. Почему все это приходит? Для того, чтобы мы поднялись по лестнице. И если я оторвался от Творца, то я вообще уже не на лестнице. И поэтому, прежде всего, я помещаю себя на лестницу, обновляю связь с Творцом. Произошло то, что произошло. Прежде всего, я вспоминаю, кто мне дал состояние, для чего, даже если это не чувствую, это понятно. Но прежде всего это. Потом можно начинать смотреть на произошедшее и как с этим справиться и так далее. Но все в связи с духовным путем. Откуда это пришло? И для чего это пришло? Потом можно с этим справиться уже как получится.
0: Еще, наверное, можно добавить то, что во время, когда я получаю очень сильный удар, мы слышали даже, что Рабаш в такое время, он не мог ничего поделать, не знал, что делать. Твери, это бывало, могло занять несколько часов, чтобы прийти в себя. Это не просто то, что вы спрашиваете, это верно. И почему человек напрямую не может с этим работать? Потому что он находится внутри своего желания получать. Он должен из точки в сердце раскрыть себе свойство отдачи. С чем же он сможет распознать эту помеху, откуда он знает об этом что-либо? Для него нечто совершенно новое, новое решимо, новая помеха. То есть прежде всего нужно наладить связь с Творцом, что бы ни происходило. Рабаш также говорит о благодарении. В первую очередь воздать благодарность Творцу. И даже когда отчаивается в своих силах, это самое лучшее состояние. То есть, если он это делает, то он просто чувствует, что ему в этом помогает. И тогда на подъеме он сможет даже это различить. Иначе он ничего не поймет, он проходит только в чувстве. Но чувство его относится к желанию получать. А когда ему уже будет дано желание отдавать, он сможет ощущать это иначе, работая в левой и в правой линии. Это значит обозлить. Сказано, обозли злое начало на доброе. Обозлить злое начало, то есть поднять эти решимоты, работать с ними, для того, чтобы смог начать работать. Как еще раз сказал, что он должен делать это определенными порциями, чтобы эти помехи не взяли власть над ним.
1: И если он слишком как бы неосторожен, он снова падает в чувства, и отрывается от Творца.
5: Френч.
1: Так кажется, что в статье Рабаш говорит, что мы поднимаемся по лестнице, тогда правая линия, если мы спускаемся, то обращаемся к Творцу, и есть средняя линия. Что делать, когда мы спускаемся по лестнице в левой линии и практически почти обращаемся к Творцу, но вдруг находим, что можем как-то заняться собственными силами чем-то. То есть как бы есть еще что можно сделать, и нет необходимости обращаться к Творцу. Что тогда делать?
0: Слушай, мы ведь должны помнить, что мы всего лишь точка, которая умеет использовать Творца. мы ведь знаем, что желание получить, которое сотворил Творец, он начинает распознавать. Он желает отдавать, и тогда я тоже хочу отдавать. Это называется первым преодолением Бальсалама. Пишет он это в Птиха, в Единого Каббала. Потом ты с этим хочешь отдавать. Что я хочу отдавать? Чтобы принять только то, что дает нам Творец, начинать принимать, получать. Потом же, после того, как избавился от самополучения, желает отдавать, смотрит, что у него в желании, и вдруг начинает раскрывать себе. Ух ты, там есть еще и самоотдача Творца, я тоже ее хочу. То есть он начинает постепенно распознавать, что в этом желании. Но так или иначе мы действуем, исходя из скрытия. У нас есть скрытие. И Раф нас обучает во втором видеоклипе. Сейчас мы его посмотрим. Он нам объясняет, что мы, по сути, являемся лишь точкой, которая умеет использовать Творца, то есть принимать то, что Он нам дает, и, исходя из этого, продвигаться. Посмотрим второй видеоклип Рафа. Раф. Есть время самоподготовки, время тьмы, когда ты должен решить самостоятельно, что ты желаешь уподобиться Высшему, так же, как Он является дающим относительно меня, я хочу тоже отдавать Ему, тем самым я становлюсь подобным Ему, и это единственное совершенство. Таким образом, всегда во мне есть келим, желание. Почему? Творец все время дает мне желание. Поскольку в нем есть абсолютное наслаждение и отдача, я благодаря этому получаю свое бесконечное желание получать. И желание отдавать ему тоже бесконечное. Я лишь точка, которая может использовать это все. И его. И тогда, если я беру от него желание получать и намерение отдавать, и беру все благо, и наслаждаюсь для того, чтобы насладить его, все проходит через меня, и желание, и намерение, и все изобилие. И мы в этой точке становимся равными. Моя точка в этом становится равной по своей функции, как и Творец. Поэтому само желание получать самополучающее всегда приходит к смерти. У нас это называется смерть. А желание отдавать, которое все время увеличивается бесконечно, это то желание, которое приводит к жизни. И ощущение блага бесконечности приводит к этому ощущению, когда человек сливается с желанием отдавать и чувствует себя вечно существующим. И действительно, по нему и не проходит сама смерть, а по телам это обновляется каждый раз вновь и вновь с телами.
1: Ой, какое есть у нас рав в желании получать, из-за того, что оно завершается, всегда есть смерть. В желании отдавать, из-за того, что оно вечное, есть только вечность. Оно все время растет. Там нет конца, все время преодоление, и поэтому оно вечное и бесконечное. И поэтому каббалисты, которые работают ради отдачи, у них вечная жизнь. А все остальные, даже жизнь может не называется жизнью.
5: Добрый день, спасибо большое. У меня вопрос о необходимом, вот то, что в начале урока в клипе было. с физическим телом понятно, да, необходимая там еда, то, что Раф сказал, если я не могу есть ради отдачи, то как бы, ну, все равно, да, я буду есть. А вот был вопрос у товарища по распространению, по работе на кухне. И тогда Раф сказал, что если ты этого не делаешь, тогда дело останавливается. Вот какие это минимально необходимые вещи, которые для духовного пути, ну вот как пример, урок там, участие в распространении, там, массер, вот эти все вещи, я их сама формирую как необходимые? Или я их должна получить от группы, или я их должна получить от десятки? Как вот это вот необходимое на духовном выясняется?

0: הנקודה היא פשוט כל הזמן להשתדל לשמור על כוונה.
1: Но тут главное все время стараться беречь намерение, держаться за намерение. Это главное. Раз сказал, что если я делаю что-либо в отрыве от Творца, тогда это будет бесполезное действие. И это понятно. Но я не исправлен, я не могу быть соединенным с Творцом, но понятно, тем более не постоянно, так что же ничего не делать, не будет тогда никаких исправлений. То есть мы, с одной стороны, должны действовать. С другой стороны, должны стараться исправлять намерения. Все время мы работаем в двух параллельных плоскостях. Во внешней плоскости я действую, во внутренней я все время в подъемах и падениях, входы и выходы. Внутри намерения, вне намерения. И это правильная работа. Есть внешняя работа и внутренняя. Во внутренней работе никто не знает, кто мы здесь, что мы делаем, и нельзя знать, и нам нельзя об этом говорить. Поэтому никто не может определить, что необходимо, что нет, что правильно и что неправильно. Но тем, что мы в этом находимся все время, происходит улучшение, привлечение света. И относительно внешнего, все, что надо делать, в необходимости тела, и работа по распространению, и работа в групповая, и на кухне, и все остальное. Это надо делать, потому что это работа тела во внешнем, на внешнем уровне. Это нужно делать. И это будет работать с намерением или нет. Разумеется, с намерением предпочтительнее. Но не делать совсем, эти действия вообще не произойдут. Поэтому все время нужно стараться удерживать внутреннее намерение. Если не получилось, возвращаться к этому как можно быстрее. И именно количество возвратов нас приводит к более быстрому продвижению. Это и есть подъем по лестнице.
2: Игбаль Сулам дает очень точное определение, что является необходимым. Он говорит следующее. То, что бы я желал бы не проделывать, был бы рад не делать, но не могу не сделать, называется необходимым. Ну, как Исаак задал вопрос, Хаим сейчас отвечал. Что значит приготовить еду? Зависит от человека. Это его выяснение каждый раз заново. Может ли моя группа продвигаться без еды? Не может. Обязаны поесть. Значит как? Я тоже должен поесть, поспать и еще что-то там, да? То есть это моя необходимость. Это то, что мне необходимо, без чего я не смогу жить. Да как Хаим сказал, это в продвижении человека. Мы делаем эти все пояснения, что является необходимым для духовного продвижения. Для продвижения я всегда вижу перед собой цель, что является средством для ее достижения. Сделаю я это, продвинусь ли, да или нет. Тогда я знаю, делать или нет. Но это пояснение, которое человек должен производить сам с собой постоянно, заново.
3: Добрый день, спасибо. Когда получаешь удар, принимаешь с благодарностью, во благо. Как это состояние использовать как трамплин?

0: מה זאת אומרת שאתה מקבל בהודעה? אם הצלחת לקבל מכה בהודעה, זה כבר דבר...
1: значит, получать ее в благодарении? То есть, если ты сумела получить какой-либо удар благодаря, это нечто очень высокое. Мы кого благодарим? Поскольку мы благодарим его за то, что он добрый, дающий добро, я получил свой удар для того, чтобы исправить свое желание получать. Если я со своим желанием получать исправленным могу уже обратиться к окружению, я могу помочь им всем, поскольку мое желание получать исправленное, я знаю от чего. Был мой удар. Я знаю, как его исправить, как он должен.

0: излечиться. Вследствие этого удара, тогда это большая сила, сила, которую дал мне Творец, чтобы я передал дальше. Но каждый уже должен продвигаться по своему пути. Как то, о чем сказано, воспитывая отрока по путям его. Это значит, что ты не можешь сказать что-то своему товарищу. Ты можешь помочь ему примером, может быть, каким-то советом, но не так, чтобы товарищ почувствовал, что ты выше его. Наоборот. Ты просишь Творца об этой помощи. Спасибо.
1: Да. Здравствуйте, дорогие преподаватели, здравствуйте, дорогие товарищи. У меня, наверное, вопрос, он в продолжении вопроса 41-й группы, что по наклонной лестнице этой мы поднимаемся вдвоем с Творцом, каждая. Я и Творец. И каждый преодолевает свои какие-то препятствия, и сокращаются на этом пути, может быть, и перед Творцом, и перед подругами, но все равно сам. А вот как нам сопрягаться с десяткой вот на этом пути? Как именно, в чем нам надо сопрягаться и отменяться и объединяться с десяткой, чтобы мы были вместе.
2: Эн лемасе авуда пратит лело авуда басирия.
3: По сути, нет частной работы без работы в десятке. Что такое работа в десятке? Это работа именно в десятке, потому что не может быть работы связи с Творцом без десятки. Как можно соединиться с со свойством отдачи, если некому отдавать и не от кого получать? Как проверить себя по отношению к свойству отдачи? И где почувствовать зависть и величие, и низменность? Все то, что мы чувствуем, это внутренняя работа для нас. То, что мы чувствуем на себе, приходит к нам в результате нашей работы в десятке с товарищами. И поэтому работа в десятке — это не средство для связи с Творцом. Это и есть все. Вся духовная реальность находится в десятке. Все наше продвижение в десятке. Все это просто связано вместе, как одно. И невозможно отделить одно от другого. Есть еще время?
0: Мне кажется, что не осталось времени для вопроса, но мы предложили все-таки еще раз перечитать статьи Рабаша, слушать уроки Рава. Увидите, сколько вы от этого всего получили. Мы увидим, насколько мы пьем буквально из этого источника с нашим намерением, чтобы взять это, суметь взять и передать это дальше, взять этот источник света от Творца, не оставляя его только себе. В этом Хайм сказал, что мы находимся в вечности, а не в смерти.
3: Ты рассказал.
0: Да, Рав сказал, и ты повторил очень точно. Спасибо вам за это, товарищи. Будем продолжать наше выяснение духовной работы. А пока
3: послушаем песню.
0: Послушаем песню вместе.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: Дорогие друзья, прежде чем мы начнем урок, подумаем о товарищах, которые строят центр посещений. И мы будем изучать на первой части урок 12 февраля 2002 года, который основан на статье «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно». Вы можете найти его в первом томе Рабаша, 487 страница. 28 минут на прочтение, пожалуйста.
2: Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно? В Писании сказано, и снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. И следует понять, на что указывает нам то, что лестница должна стоять наклонно. Ведь так мы видим у нас, то есть в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. И как приводится у Раши объяснение наших мудрецов, сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры, эта лестница стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? И кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами, почему об ангелах Творца сказано «восходят», а потом «нисходят». Ведь следовало бы сказать наоборот. И чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповеди. Целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения? Насладить свои создания.
1: Однако, как написано в древе жизни в начале, для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения. То есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения». И на месте желания получать, называемом авиют, грубость, толщина, произошло исправление экрана, которое означает не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу. Это явилось причиной нашей работы, и поэтому мудрецы сказали именно так: приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан желанием получать ради себя. А раз на это кли произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу, и раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами до такой степени, что нуждается в помощи Творца. И об этом сказано: злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца.
2: А то, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему. Страшно подумать на пользу Творца из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. А как сказано выше, это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется дурмовым хлебом. Ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя. Однако порядок работы, в результате которой человек должен прийти к свойству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге. И ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это нужно понимать так, что с одной стороны человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца. То есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь.
1: И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад. То есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему. Однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри знания, что Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы он помог ему. Это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправностей и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. И это называется «всегда будет левое отталкивать».
2: А вторая нога называется «правой», поскольку то, что не нуждается в исправлении, в работе называется «правым». Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить
1: Царю. И он благодарит Творца за это, ведь он видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. Он чувствует, насколько он близок к Творцу. Как сказано, а правая приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу. Ведь именно благодаря двум ногам можно идти все выше и выше и прийти к царскому чертогу. И так можно объяснить слова. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. Это означает, что у лестницы, по которой поднимается наверх царский чертог, есть два конца.
2: Первое — лестница поставлена на землю, это левая линия. на землю. Ибо человек должен видеть, насколько он погружен в земное. То есть он погряз в эгоистической любви, как сказано выше, что является свойством левое отталкивает. Тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь тогда человек видит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего для пользы Творца. И только лишь Творец может вытащить его из-под власти его собственного эгоизма. И об этом сказано, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Второе. Как сказано, вершина ее достигает небес. А второй конец лестницы в небесах. Словно бы он пришел к абсолютному совершенству, благодаря тому, что он доволен своей долей, в том плане, что у него есть хоть какая-то связь с работой Творца. И благодаря этому он чувствует себя счастливым. Ведь великая честь удостоится служить царю, а разговаривать с ним даже одно мгновение в день уже достаточно для него, чтобы создать приподнятое настроение. И за это он благодарит и восхваляет царя.
1: Согласно этому, выходит, что эта лестница, по которой поднимаются в царский чертог, стоит наклонно. То есть низ лестницы, лестница, которая поставлена на землю, это не настоящий низ, как у лестницы, которая стоит прямо, так что по ней невозможно подняться. Это мы видим, это мы и наблюдаем в материальном. Это указывает на то, что даже в материальном лестница обязана стоять под наклоном, а наклон указывает на то, что наверху — это не настоящий верх, и внизу — это тоже не настоящий низ. А как сказано выше, иными словами, когда ее вершина достигает небес, то есть когда человек идет в правой линии, что означает свойство совершенства, это еще не все. А он, кроме этого, должен еще работать в свойстве на земле, то есть видит, что он все еще находится на земле. А когда он работает в свойстве на земле, что является левой линией, он помимо этого должен знать, что он должен идти в правой линии. И это называется «а вершина ее достигает небес». Другими словами, хотя две эти вещи и противоположны, и обратны друг другу, тем не менее, они не настолько далеки друг от друга, чтобы от одного до другого конца нужно было бы проходить существенное расстояние. Это значит, что нужно идти в двух линиях. И это называется наклон. То есть, как сказано выше, это указывает на то, что нужно идти в двух линиях.
2: И это вытекает из исправления, называемого вторым сокращением, которое связано с сочетанием свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, вначале он создал мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть верх и низ. Верх называется выше по важности, что означает самый чистый, называемый сфера кетер, что означает, который является самый чистый и не имеет недостатков. А низ называется ниже по важности, что является самым грубым, и называется сфера малхут, то есть желание получать. И увидел он, что мир не может существовать. Взял и соединил его, то есть свойство суда, со свойством милосердия. Ведь малхут свойство суда, которое называется желанием получать, является корнем творений. Было трудно изменить на отдачу. И это называется «мир не может существовать». Как говорит Бараслам в Птихе, и увидел он, что мир не может существовать, ибо таким образом не было никакой возможности для Адама, который должен был быть создан из этой пхины далет, чтобы он мог прийти к действиям на отдачу. Поэтому он поставил вначале свойство милосердия и соединил его со свойством суда. И Создатель вознес свойство суда, являющееся силой завершения сиюм, которое произошло в сфере Малхут, и поднял его в бину, то есть свойство милосердия, соединив их друг с другом вместе. И таким образом было подготовлено тело Адама, исходящее из пхины Далет, так, чтобы оно включало в себя также и свойство отдачи.
1: Получается, что именно благодаря подъему Малхут в Бину мир получает возможность существовать, а подъем Малхут в Бину Ари называет наклонной линией. И он, то есть Ари, сказал, что это называется так. И вот после того, как он сократил себя, он поставил парсу, то есть границу. И это называется «да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». И это называется «алеф». Поскольку линия алефа наклонена, как сказано, ибо то, что соединяет две точки сокращения, это линия алефа, идущая таким образом. А высшее свойство каждой ступени — это юд на этой линии.

0: Это означает, что нужно две линии, и благодаря им обеим можно прийти к средней, потому что не может быть средней линии, если до этого нет двух линий. Поэтому, когда есть противоречие, можно говорить о том, что возникает третья линия, разрешающая их споры, устанавливающая мир. В то же время, если нет противоречия, нет необходимости в установлении мира. То есть, если мы нуждаемся в мире, мы должны сначала прийти к противоречию. А иначе нет места миру. Однако вопрос, для чего нам нужен мир? Ведь, как мы понимаем, было бы лучше, если бы не было противоречия, и не нужен был бы мир. Ведь так подсказывает разум. И ответ, поскольку две эти противоположности заложены в нашей природе, выходит, согласно этому, что противоречие есть реальность, данная нам природой. Это означает, что в плане целетворения в нас заложена природа, данная нам Творцом, являющаяся желанием получать наслаждение и удовольствие. А в плане исправления творения мы должны двигаться в противоположном направлении, то есть к отдаче, подобно Творцу. Как Он милосерден, так же и ты будь милосерден.
1: Таким образом, обе эти крайности присутствуют в нас. И то, что мы говорим, что нужно вызвать противоречие, это, как сказали мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И, как объясняет Раши, чтобы оно воевало с ним. Имеется в виду, чтобы оно раскрыло в нем зло, а не то противоречие создает зло, от которого возникает противоречие. Ведь на самом деле зло человека находится в скрытии. И если туда войдет свет святости, тут же пробудится заложенное в нем желание получать, которое получит все в получение ради себя. И это немедленно перейдет на сторону скверны и клипот. Поэтому нужно вести войну, благодаря которой зло выйдет из укрытия и начнет воевать с добрым началом.
0: Получается, что оно раскрывается именно благодаря войне, так как оно желает воевать с добрым началом. А когда оно показывает свое истинное лицо, человек видит, какая это высокая гора, и приходит к осознанию, что у него нет другого выхода, кроме как просить Творца, чтобы он помог ему победить зло, чтобы у него была способность работать только с намерением ради отдачи. Отсюда поймем, что означает два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это два конца лестницы, что указывает на то, что они противоположны друг другу. Ведь с одной стороны она поставлена на землю, это указывает на низость, которую он видит внутри знания, насколько он далек от Творца, так как он погряз в эгоистической любви, а это является различием по форме.
1: А с другой стороны, вершина ее достигает небес, будто бы он достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и у него нет никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит наклонно. А слова «два высказывания, которые отрицают друг друга», пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Означают среднюю линию. То есть, что эти две линии порождают третье высказывание, и это Творец, называемый средней линией. И это Тур. И это, как сказали наши мудрецы.

0: Мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему руах и душу, нешама. И следует объяснить слова «Отец дает белое», что Отец — это первая компонента работы, то есть правая линия или совершенство. Вторая компонента — это левая линия, то есть свойство хисарона, как сказано выше, это называется «дает красное», которое является свойством хисарона. А Творец тогда дает ему нешаму и руах. То есть Творец оказывает ему требуемую помощь, как сказано в книге Зоар, ему помогают святой душой. И это называется, что Творец дает дух и душу. И таким образом следует объяснить слова Раши. Эта лестница стоит в Бершеве, а середина ее наклона приходится на храм. Другими словами, как сказано выше, середина, то есть средняя линия, соответствует храму, являющемуся свойством Творца.
1: И отсюда следует объяснить, почему сказано «И вот ангелы Творца восходят, а потом нисходят». Следовало бы написать наоборот: сначала нисходят, а потом восходят. Следует объяснить это в отношении работы. Те люди, которые хотят работать для пользы Творца, а не ради собственной выгоды, называются ангелами Творца. То есть они пришли в этот мир с миссией Творца, другими словами, чтобы служить Творцу. Как сказали наши мудрецы, мы находимся при исполнении заповеди. И объясняет там Раши, поскольку они пришли встретиться с экзилархом, ибо человек обязан приходить на прием к своему раву. Это означает, что мы заняты исполнением заповедей, мы при исполнении заповеди, буквально посланцы заповеди, что означает посланцы заповедующего. То есть они пришли в мир, чтобы быть посланцами Творца. Ибо все должны делать и исполнять все, что заповедовал делать Творец, что означает, как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Как объясняется в комментарии Сулам, создал означает сущее из ничего, где имеется в виду желание получать, исходящее от Творца. А делать относится к творениям. То есть, что они должны работать на пользу Творца. Получается, что те люди, которые работают на пользу Творца, называются ангелами Творца, как сказано выше, посланцы Творца.
0: И отсюда следует объяснить слова: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его. А если нет, не следует искать Тору из уст его. И тут возникает вопрос: неужели тот, кто хочет учить Тору у учителя, должен вначале увидеть ангела Творца, а потом, после того, как он уже увидел образ ангела Творца, наступает время искать учителя, похожего на ангела Творца? И из сказанного следует объяснить, что если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире. Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
1: И отсюда поймем, почему сказано до этого: и вот ангелы Творца сначала восходят. Причина в том, что в духовной работе, чтобы быть ангелом Творца, то есть работать на пользу Творца, нужно сначала подняться по лестнице. И это считается свойством правого, которое называется «вершина ее достигает небес». А потом спуститься вниз, что является свойством левого, и это поставлено на землю. А потом еще раз. И это называется «восходят и нисходят». А потом они удостаиваются средней линии, то есть Творец дает душу. И тогда они удостаиваются слияния с Творцом.
2: Is Mamao? Is Mamao?
0: Какая статья? Какая статья? Из Исарона свойства суда раскрывает низость авиют, насколько человек далек от Творца.
1: Мы прочли статью, что означает, что лестница стоит под наклоном в работе, Шлавей Сулам, первый том, страница 265. Наклон говорит нам о сочетании свойства милосердия с судом, о связи между свойством Творца и свойством творения, что именно благодаря правильной связи между ними человек совершенствуется и все время поднимается и приходит к соответствию Творцу, подобию ему. И в этом состоит наша цель. То есть человек должен понимать, что все его действия с группой. Меня все время спрашивают, ну что еще нам сделать? Как будто мы все сделали. Понятно, что мы ничего не сделали пока. Немножко только в начале пути. Но не чувствует хисарон, что еще делать, какие средства еще привести в действие. Все обновления могут происходить не между нами, а только исходя из нашей связи с Творцом. То есть если группа или человек должны, хотят почувствовать, каков следующий этап, что дальше он должен делать. Он должен покопаться, проверить в своей связи с Божественным. Отсюда должна прийти какое-то обновление или побуждение к обновлению. Из этого Творец должен быть во главе. Верно? Написано, что он говорит, что если Рав подобен ангелу, учись у него Торе. Что значит ангелу? Что исполняет указания, которые приводят ученика к намерению ради отдачи.
2: Кешер.
1: Связь с Творцом — это то, что раскрывается нам в шестом органе ощущений. Мера раскрытия Творца в шестом органе ощущений может быть частичной, согласно развитию этого ощущения, или в мире, что мы называем этим, называем это мир Асия, Ицера, Брия, Целут, там, Кадмон, ну, что это значит? Что это за миры? Миры. Это пока еще наши впечатления от Творца не полные, из-за того, что наше ощущение пока еще не раскрыто в отдаче на 100%. Как человек приходит вообще, и какова потребность человека прийти к такой связи с Творцом? Потребность в этом в том, что мы сами не способны ни получать, ни отдавать, согласно нашей природе. Желание получать, как оно было создано, не способно получать, потому что получать называется, что оно получает и наслаждается. Мы можем хотеть получать то, что ощущается у нас как страдание. А когда мы приходим к получению, сразу же наслаждение гасит желание, и то, что ощущается при вхождении наслаждения в желание, до того, как желание погасло, называется у нас наслаждением. Какое-то одно мгновение наслаждения. Как оргазм. Как взрыв наслаждения на одну секунду. И не более того. Почему? Потому что свет гасит кли. Как мы можем понять, что такое отдача? Если наслаждение принимается внутри желания получать ради отдачи, что по сути является отдачей, мы не работаем с нашим желанием получать. Работаем с желанием получать Творца, которое бесконечно. Желание получать Творца? Да. Творец хочет наслаждаться от того, что мы наслаждаемся от Него. У Него есть желание получать бесконечное. В чем выражается это желание получать бесконечное? В том, что Он хочет отдавать нам в бесконечной мере. Так, Творец является источником бесконечного желания и источником бесконечного блага. Если мы возьмем и то, и другое, и будем пользоваться ими, мы сделаем себя точно как Творец. Поэтому не могут быть обновления, не могут быть никакие шаги со стороны человека в каком-либо другом направлении, кроме как только к Творцу, только к обретению запаса желания получать и запаса блага, наслаждения. А кто такой человек? Человек — это всегда только черная точка, которая называется «сущее из ничего». Кроме этой точки, все остальные вещи — желание, благо, он получает от Творца. Поэтому не может быть, кроме тонкой свечки, меры нашего существования, которая в нашем ощущении оторвана от Творца. В ней мы не чувствуем источника. Не в нашем желании, не в благе, в нашем наслаждении, которое есть в нашем животном желании. Мы не чувствуем Творца. Но кроме этой точки жизни, которая называется тонкая свечка, это называется жизнь этого мира, которая ощущается в этом маленьком желании. Кроме этого, то, что ощущается в душе, то есть в другой точке, которая называется точка в сердце, там и желание, и благо исходят от Творца. И поэтому всякий раз направление к Нему, стремление к Нему, нужно ставить его во главе любой мысли, любого действия. Это просто правильная вещь, единственная, которая может быть в наших действиях. Еще раз. Это вытекает из того, что кроме сущего из ничего, точки разбиения, маленькой черной точки, не было создано больше ничего. Все остальные вещи являются результатом того, что получают от Творца Его желание и Его благо. Поэтому с нашей стороны обязано быть движение только к Нему. И в этом каждый, и группа, и весь мир должны идти и совершенствоваться. Время совершенствоваться. Да.
0: Где я чувствую себя? Если не я мне, то кто мне?
1: Если не я себе, то кто мне? Ты вводишь в свое действие. Но относительно кого, если не я себе, то кто мне? На кто, кого это направлено? На связь с кем? То есть помести сюда все свои действия, все мысли, желания, исполнения, неважно что. Но что они должны быть в связи с этим? Это то, что он пишет в письме на странице 64. Если ты намереваешься точно на него, ты настраиваешься на него в любом действии, которое может привести тебя к нему. И называется, что три эти точки — Израиль, Творец и заповеди Торы, поддерживающие Тору, пути Тора, соединены вместе. И тогда то, что ты делаешь, это направлено на исправление. Тогда это действие называется заповедью. Добрым действием. Все остальное это называется прегрешение и плохое действие. Нет посередине. Или в направлении Творца, или другие стороны. Поэтому он говорит тонкая линия. Очень и говорится об этом. А все остальные 360 градусов, кроме этой линии, кроме этого единственного направления, это посторонняя работа. Идолопоклонство. Неправильное направление. А мы в центральной точке, средней, поднимаемся к бесконечности только через эту линию. Да.
0: Написано, что Творцу не нужна наша работа. Так получается так, что вначале так получается, в начале статьи, что большая часть работы каждого человека — это что я вижу, да? Что он велик. Я вижу, что он велик, я хочу отдавать больше.
1: Скажешь уже по-другому. Спрашиваю, если мы хотим давать ему, и он хочет, чтобы мы давали ему, что если только в таком виде, когда я соединяюсь с ним, беру от него и желание получать, и желание отдавать, и всю эту методику получать все, почему он не раскрывает все эти вещи? Это скрыто. Раскрой себя, покажи себя, кто ты, что ты, как делать эти вещи, обучи. И тогда требуй все эти вещи. Это то, что спрашиваешь? Он хочет, чтобы что-то зависело от нас. Если бы он раскрывал себя, ты ангел, ты бы реализовывал бы именно согласно мере его открытия. То, что это открытие, раскрытие заставляет тебя, так тебе не было бы что делать. Ты бы просто реализовывал бы приказы природы божественной, которые раскрываются перед тобой. И в этом у тебя бы не было никакого собственного действия. Как желание получать сейчас действует на тебя, не спрашивая твоего мнения, что делать, а определяет изнутри все, что ты сделаешь. Так желание отдавать, которое раскрылось бы тебе, обязывало бы тебя делать все эти действия. Поэтому нам дали время скрытия, которое очень долгое, поскольку это время скрытия должно дать основу для всего остального пути, всей остальной лестницы. Фундамент свободного выбора. То есть только в скрытии может быть свободный выбор. А после того, как ты из этого скрытия решаешь по своему свободному выбору, якобы, но как это есть, это свободный выбор, решаешь что ты хочешь действительно прийти к отдаче. Ты приходишь и исполняешь все действия по отдаче, которые есть на духовной лестнице, из выбора, который ты сделал во время тьмы. Время тьмы должно дать тебе на все 125 ступеней, допустим, если мы считаем всю лестницу как 125 ступеней, для каждой ступени из 125 ступеней во время тьмы ты как будто обязан решить, что я делаю это действие в моем свободном решении. Тогда, когда ты приходишь на каждую ступень, это решение предшествующее сделать, исполнить в свободном виде раскрывается тебе, и ты из этого действуешь уже в духовном тоже в свободном виде. Иначе ты раб. Нет смысла создавать тебя, чтобы ты исполнял действия Творца. Для Творца это не нужно вообще. А для тебя тоже. Ты тогда был бы на уровне неживого, растительного, животного, которые только исполняют приказы природы. Поэтому есть время подготовки, время тьмы, когда ты решаешь сам, что ты хочешь уподобиться ему. То есть как он дает мне, я хочу давать ему, и в этом я прихожу к тому, чтобы быть как он, это единственная совершенная вещь. И тогда в таком виде всегда у меня есть келим, желание. Почему у меня есть желание? Почему Творец дает мне желание? Ведь он не является недостатком, но из-за того, что у него есть бесконечное наслаждение, бесконечное желание отдавать, из этого я получаю мое желание получать бесконечное и желание отдавать обратно ему бесконечное. Я во всем пользуюсь им. Я на самом деле только точка, которая умеет использовать его. И все. И тогда, если я беру от него желание получать, беру от него намерение ради отдачи, беру от него благо и наслаждаюсь, чтобы он насладился ради отдачи, тогда все проходит через меня, и желание, и намерение, и благо. И тогда я, по сути, и он становится одним. Моя точка включается в него как активная точка, и активность ее точно по величине Творца. Вот и все. Поэтому в желании получать, которое принимает для себя, всегда есть смерть. Насколько наполняется, всегда исчезает желание получать. И тогда без желания, без блага, которое может оно может раскрыть, это называется у нас смерть. А желание отдавать, которое все время усиливается, у него нет конца. Это желание, которое приносит жизнь. И его ощущение блага и желание вместе идут и приводят к этому ощущению бесконечное ощущение, это орган чувств. Но это, что человек прилепляется к желанию ради отдачи, начинает ощущать свое существование в бесконечном виде, вечном. То есть он не умирает. И действительно, с ним не происходит ситуация смерти, тогда как с нашими телами это обновляется всякий раз. Да.
3: Если человек входит в работу ради отдачи, тогда как бы изучает себя и видит, что насколько он больше вкладывает, у него не как бы сил на отдачу.
1: Мы во время подготовки, насколько пытаемся прийти к форме отдачи, видим, что не способны. И ослабляемся, разочаровываемся, и снова нам раскрывается желание получать, и снова желание отдавать, и снова мы решаем, что, может быть, стоит делать получение ради отдачи, отдача ради отдачи, неважно, как бы то ни было, и снова видим, что не способны и так далее. Эти разочарования и обновление желаний, снова разочарование, снова желание, снова разочарование, всякий раз больше и больше и больше, должны привести нас к окончательному решению, что у меня нет выбора, а я нуждаюсь в раскрытии Творца, который раскрывается мне как большой, правящий, бесконечный в желаниях, в силах, в благе. И это ощущение, что он раскроет, что он раскроется, поможет мне реализовать эту методику ради отдачи. Если я решаю в течение всего времени подготовки постепенно прийти к форме отдачи, что это самое лучшее. Если я действительно решаю, Творец раскрывается. Раскрывается как сила, которая помогает мне реализовать методику отдачи. Но если я пока еще не пришел к этому решению, если он раскроется, то есть я хочу, чтобы он раскрылся только как источник наслаждения. Источник наслаждения для меня несет мне смерть. В таком виде он не раскрывается.
3: А можете дать советы относительно удовлетворения в работе?
1: Мы должны искать удовлетворение в работе только в той мере, в которой это даст нам жизненную силу и силу продолжать продвигаться дальше в направлении, правильном направлении, направлении отдачи. То есть я всякий раз должен видеть, какая польза у меня есть от отдачи. Даже если это польза ради отдачи. Даже если это польза, которая скрывается в получающих.
3: Он сказал, что нужно идти на двух ногах. Если ты еще не пришел к окончательному решению, как вы говорите, как ты начинаешь вводить левую ногу?
1: Какую левую ногу? О чем ты говоришь?
3: Статья, он говорит о том, что нужно идти двумя ногами. Что вершина ее в небесах, а стоит на земле. Что каждый раз ты должен начать с того, что вершина в небесах, а потом стоит на земле. Так здесь, как я понял, что...
1: Он говорит, что человек должен стоять на желании получать, и его намерение должно быть к Творцу ради отдачи. И если он соединяет одно с другим, то наклон, связь между ними будет в Иерусалиме. Связь между ними будет точно в Иерусалиме, в точке соединения между Творцом и Творением. Иерусалим — это Тиферет, средняя линия. Ты что ты спрашиваешь? Согласно тому, что мы говорили сейчас, без того, чтобы у меня в ясном виде была бы известна правая линия, я не могу приводить в действие левую линию даже и чуть-чуть, или это ошибка?
2: Адам яхоль лафиль каф смоль бамидашу батуах.
3: Человек может включить левую линию в той мере, в какой он уверен, что эта линия присоединится к правой. Это ты хочешь услышать?
1: А как ты можешь быть уверенным?
3: Я могу быть уверен только после того, как я полностью прилепился к правой линии. Я сделал всю работу, какую могу в правой линии. То есть я полностью принял то, что называется отдачей, желание получать, которое потом раскроется у меня в таком виде, когда я смогу управлять им. Но только после того, как я закончил работу правой линии. Поэтому он говорит 23,5 часа быть радости, а полчаса, может быть, делай проверку. Okay. Все?
2: Ну.
1: Это приходят помехи. и после падения для человека. Человек должен игнорировать это и начинать просить через Творца или как через помехи должно что-то раскрыться.
3: В то время, когда приходят помехи, человек должен сразу же сделать на них сокращение, как будто это не помехи, обновить его связь с правой линией. Когда получает связь с правой, с отдачей, и раскрывает себе, насколько он способен постичь величие Творца, а после этого позволит себе начать работать с помехами. Очень проверяя себя в ограничении, каждый раз тормозя, насколько раскрывать помехи из своей жизни, но только в той мере, если это не повлияет на меру слияния. Его слияние с Творцом. Если ты видишь, что какие-то мысли, не входи в них, в эти мысли. Не пробуждай их. Но постепенно пробуждая их все время в очень малой мере, еще капля, еще, еще. И тогда ты увидишь, как они приходят к тебе в очень направленной форме, чтобы тебе дать возможность каждый раз обновить отношение к реальности со стороны слияния с Творцом. Скажем, происходит что-то, не дай Бог, несчастье. Ты должен тогда сразу же возобновить правильную реальность, что это Творец и творение, и как Он это устраивает, и не думать об этой беде ни о чем, а затем постепенно, постепенно соединить то, что ты видишь, эту картину, чтобы это не оторвало тебя от связи и отношения к Творцу, а наоборот. Укрепило тебе это. Это нелегко. Но по сути, ну, здесь нет так уж слов. Да.
1: Как это того человек обращается к нему, прилепляется, как к нему прилепляется желание? Мы сказали, что он является источником блага, источником желания хисарона бесконечного. Как это того человек обращается к нему, именно к человеку прилепляется хисарон, желание? Я вот не понял. Как это?
3: Я не понял вопрос.
1: Вы сказали, что обновление желания может прийти только от соединения с Творцом.
3: Ладно, то, что я уже говорил относительно человека, который управляет двумя линиями и определяет, потому что правая и левая линия обе приходят от Творца. Как желание получает, создал злое начало, создал здоров приправу. Две эти крайности исходят от Творца же. Желание получать, левая линия, желание отдавать, это желание ангелов, они приходят, когда он хочет объединить их как среднюю линию, потому что отношение его обратно к Творцу — это средняя линия, две линии. Он получает сверху — это две силы. Как он строит свое отношение к Творцу — это объединение между этими двумя линиями. Что вы об этом спрашиваете? Я не изобретаю ничего нового. Может быть, в новой форме строю просто предложение. Потому что раньше, сегодня я позволяю себе сказать не более, в более краткой форме.
1: Я просто не понимаю, что такое соединение с Творцом. Говорят, что он должен быть и во главе действия, и в конце действия.
2: Что
1: такое?
3: В начале действия должна быть связь с Творцом, когда я планирую все это действие, которое приводит меня к соединению с Ним, а в конце действия, когда я на самом деле пришел к соединению. Я не понимаю, что значит, что начало и конец действия должны быть связаны с Творцом. Да, связаны.
1: Так это все-таки я делаю действие.
3: А кто еще делает, если не ты? Ты философствуешь, что он все делает, а ты просто воображаешь, существует или нет, о чем ты вообще говоришь. Ты учишься, чтобы что-то делать или чтобы сказать себе, что ты не существуешь, и делать нечего. А?
1: Я учусь, чтобы прийти к чему-то.
3: Ну? Тогда тебя обучают методике, начиная от праца Авраама и далее. Все святые книги, которые написаны, написали их, как объединиться с Творцом, и нет ничего, кроме этого.
1: Ну как это, что я обращаюсь к нему, прилипает ко мне что-то?
3: Оставь ради отдачи все миры и все остальное, есть только одно — связаться с ним, и все. Потому что я вижу, что вы запутались и не знаете, что делать. Скажите нам, что делать. Я слышал от разных групп. Что делать? Вы должны искать, что делать, но только в этом направлении. Все?
4: Ну.
1: Ну. Я еще раз спрашиваю, очень просто. Как от того, что я обращаюсь к нему, ко мне прилипляются желания? Я обращаюсь к нему, не знаю, что это такое точно, к нему. Как от этого ко мне приклеивается желание? Почему? Нет подобия по форме, нет ничего.
3: Ставь подобие по форме, ты не знаешь, что это такое, ты вообще ничего не знаешь, ты обращаешься к нему. Почему? О каком состоянии ты говоришь?
1: Я человек дома, хсома и так далее, человек обращается к Творцу и просит у него...
3: Чего? Что плохо мне? С чем еще я обращаюсь? Плохо мне? Или я еще с чем-то обращаюсь? Что, когда хорошо мне?
1: Нет, плохо мне.
3: Когда плохо, ну и все. Так я обращаюсь, и я должен выяснить, что обращаюсь только к нему. Не к своему разуму, не к своей силе, не к товарищам, не к стране. А ни к чему, только к нему. Обращаюсь к нему. Что я хочу от него?
1: Это сейчас может измениться. Я хочу от него, может быть, хисарон, хочу от него, может быть, направление.
3: Что хисарон? Мне не хватает хисарона. Не дай Бог, что когда придет хисарон. Я хочу от него, прежде всего, первое, да? Чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было хорошо, может быть... От двух источников у меня, от сердца и разума, чтобы мне было хорошо, просто в хорошем виде, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, не мешайте там со стульями мне. Это говорит о недостаточной концентрации. Человек, который полностью сконцентрирован на уроке, не может двигаться. Кто-то спрашивает, их не интересует. Не участвовать в вопросе товарища — это потерять связь, потерять силу, потерять возможность приобрести келим. Каждый сидит сам на уроке, поэтому вы так и выглядите. Наполнение, когда я обращаюсь к нему, я ищу два наполнения — в чувстве и разуме. В разуме я должен оправдать себя и его, и состояние, в котором я нахожусь между нами, в котором я нахожусь. Случилось что-то неприятное, я чувствую себя плохо, я обращаюсь. Я должен почувствовать себя хорошо. А как я себя почувствую в этом плохом хорошо, если я получу оправдание? Тогда я должен связаться с ним, замыслом творения. Должен привлечь к себе всю возможную связь с ним.
0: после того, как я это сделал, я начинаю пробуждать все действие, которое проходит по мне, и видеть в нем до максимальной глубины, насколько я могу. Зачем он мне это делает? Только с одной целью, чтобы я в этом негодном действии раскрыл точку соединения с ним.
1: Это моха разум?
0: Это то, что он пишет. В начале там есть письмо, когда раскрывается внутри этих страшных страданий, там раскрывается эта капля единства.
1: Вы сказали, что я обращаюсь к нему, нужно оправдать себя, нужно оправдать его.
0: Да.
1: Кстати, я должен оправдать его. Откуда я его оправдаю?
0: Ты не можешь оправдать его, ты должен искать, как это сделать, твой поиск. Может быть, с помощью группы, с помощью книг и авторов. И пока ты не приходишь к состоянию, что если ты не способен оправдать его, проси это у него.
1: То есть все еще пока что из этого поиска?
0: Из этого поиска должен прийти к тебе Хисарон. Или же ты должен его оправдать, чтобы тебе было хорошо, или постепенно раскроется в тебе Хисарон, оправдать его, потому что ты не хочешь думать о себе.
1: Так как это изменяется? Я обращаюсь к нему.
0: Это меняется посредством света. Ты спрашиваешь, как это происходит тебе, с помощью того, что ты ищешь и желаешь, и не можешь, и не приходишь. Свет, который приходит к тебе, окружающий свет, приходит и меняет тебе эти вещи.
1: Я хочу тут добавить, изменение в человеке, понятно, что изменение в человеке, мы говорили об этом десятки раз, не в Творце. Творец так действует все время, добром и так далее, так пишет, я получаю от этого, допустим. Так кто от того, что человек ищет или делает, или просит, или ищет, делает разные действия. От чего это изменяется, если это не психологическое изменение, о котором мы говорим? А что же все-таки изменяется в человеке? Как? Что? Что пробуждается в человеке вдруг? У человека есть что-то другое, что должно пробудиться, что еще не пробудилось, когда он попросит это пробудиться. Почему? Где тут...
0: Ты знаешь, кто такой человек, когда ты говоришь так?
1: Нет.
0: Человек — это то, что он чувствует. А то, чего он не чувствует, это еще не относится к человеку. Есть точка. Животное желание, которое чувствует, как оно существует через пять своих органов чувств. Эти пять органов чувств, которые что-то чувствуют, тоже чувствуют Творца, свет. Как они чувствуют желание получать маленького. Это они называют этим миром. И в соответствии с этим человек чувствует себя как существующим, чувствующим то, от чего впечатляются эти чувства. И чувство не его, и желание получать не его, и мера впечатления не его, только чувство он относит к себе. Ощущение. Может раскрыться к нему, по отношению к нему еще одна точка, которая хочет почувствовать реальность, а чувствует вместо нее тьму. Потому что там может почувствовать только Творца. Почему? Потому что эта точка, на самом деле, это желание отдавать. Это не человек. Это то, что осталось в человеке от разбиения келим. Это то, что осталось в человеке от экрана. Это не просто так называется часть Творца свыше.
2: А рацион ахер. Аз еш беадам ахшав штей рационот.
3: другое желание, так в человеке есть сейчас два желания. Одно, которое работает, получая, и тогда он может наполнить себя только животными наслаждениями, почести, деньги, знания, и все. И что он чувствует через все эти вещи? Только маленькую реальность, которую он называет этим миром. Называет эту реальность так, то, что чувствует. Если он развивает вторую точку, там он будет чувствовать Творца. Он не может быть чувствовать в этой точке ничего другого. Она будет черной, что и называется скрытием. И все время, пока он не раскрывается, раскрывается только Творец. Мера раскрытия Творца в этой второй точке, в этом втором как бы чувстве, да? Это называется мирами, скрытиями от полной меры раскрытия. Как эта вторая точка меняется и впечатляется, и растет посредством всяких занятий, которые человек делает Торе и заповеди. Но как?
4: Как мы не знаем, они пишут нам, Авраам раскрыл это, написал, Раби Шимон бар Йохай раскрыл и написал, Ари написал, Рамхаль, Рамбам, неважно, каждый написал, как это и что чувствует в этом.
3: Почему из того, что я прошу что-то, даже много раз меняется мое ощущение? Почему?
4: Почему из того, что я пишу, ощущение в этом чувстве зависит только от окружающего света, еще не внутреннего, который должен наполнить ее, он светит ей издали. Что значит издали? Снаружи. Не может еще светить непосредством экрана. Она чувствует эту точку Творца во всех килиим снаружи экрана. Так этот свет все время меняется. Что значит меняется? Свет не меняется, но это духовное желание получать все время меняется.
3: Почему?
4: Потому что он развивается. Свет, который действует, всегда приводит к развитию желания получать. Ты можешь сказать, но свет не меняется. Вы сказали, что значит, что он приводит к развитию желания получать из-за того, что внутри желания получать есть решимот, вплоть до бесконечности. Каждое решимо выходит, реализуется, заканчивается, следующее решимо выходит, реализуется, заканчивается и так далее. Свет все время светит в направлении бесконечности. И то, что он давит в направлении бесконечности, все время раскрываются новые решимоты. И эти решимот, они приходят из нисхождения сверху вниз, поэтому нам и нужно это нисхождение сверху вниз, чтобы у нас были решимот. Сейчас, чтобы подняться самим снизу вверх, в нашем ощущении, по крайней мере, если не сами. Ну, сами это всегда проблемы, есть право выбора.
3: Так-то почему же из того, что я делал много действий, просьб и так далее, я ускоряю там выход решимот, который в любом случае должен выйти? Почему? Где здесь эта сила в моем ощущении? Вы говорите, что не само, а это в нашем ощущении. Так где же здесь есть? И почему темп выхода решимот меняется?
4: Темп выхода решимот зависит либо это бейто, то есть в свое время, то есть это выходит относительно отношений между решимот и светом, и более высокий решимот развивается быстрее, более низкий решимот развивается медленнее, неважно. И также и в каждом это по-своему, и также и решимот. Есть в них такая смесь, такая пропорция, в каждом разная, потому что каждый не похож на другого по свойствам и объединению свойств. Всякий набор свойств в душе Адама Ришона. Так у каждого есть другой темп развития. Мы видим, что в этом мире есть те, кто стремятся к знаниям, другие там, к живописи. Но в смешении каждый другой. И также духовный решимот, хотя мы говорим, что все они раскрываются, одно решимот, но одно решимот включает в себя все остальные решимот, которые в общей сложности говорят нам об одном состоянии. А чего это из всех остальных? Из всех 600 тысяч душ других решимот. В каждом решимо включено, и высший свет действует на решимо, развивает его. Так издалека это называется окружающий свет, особенно во время учебы это происходит посредством желаний, посредством группы это еще больше, и так это развивается. Ты можешь развиваться до определенной границы естественным образом, и с определенной меры далее тебе дают точку в сердце, приводят тебя в то место, дают тебе методику, и тогда постепенно ты входишь в такое состояние, когда ты постепенно выясняешь, ты хочешь или не хочешь, можешь ты что-то в этом определить или нет. Это и называется уже путь Торы. То есть содействовать развитию решимот более быстрому. Вот и все. Нет проблем. Таким образом все развивается.
5: То, что я почувствовал сейчас относительно величия Творца, что человек чувствует, что он перевернул его. Но откуда сейчас у него есть сила? Ну, я не знаю, сила такая. Почувствует, что он как Творец, так как он. То человек становится подобен ему от величия. И это наоборот.
4: Как человек, который чувствует величие Творца, как ты говоришь, он чувствует себя противоположным Творцу, и у него нет ни сил, ни возможностей, ни разума, не может работать с собой, не может уподобиться Творцу. Это неверно, потому что Творец никогда не раскрывается таким образом, что он не позволяет человеку, не дает ему возможности развиваться. Творец раскрывается человеку только в той мере, в которой человек может получить этого силы для развития, а не подавить человека. Истинная форма Творца раскрывается только после конечного исправления килим. А до этого на каждой ступени раскрывается правая линия так, чтобы дать человеку свободу действий. Это называется «Там, где ты видишь величие его, там ты видишь и скромность, смирение его». Эти вещи раскрываются вместе в ощущении. И обе излучают тебе тоже как бы две противоположные силы. И трепет, и любовь.
5: Вопрос Игоря, я хочу продолжить. То есть, что из того, что я вижу его величие, как это дает мне силу быть таким же, как он?
4: Если я вижу великого, как это может дать мне силу быть таким, как он? Я снова говорю, в проявлении великого относительно малого. Маленький может просто подчиниться, смириться перед большим, насколько он раскроется ему, и ему раскроются такие силы желать стать большим, да, и реализовать это желание. Это зависит от того, насколько человек получает величие Творца. Решимот устроен в таком виде, что каждый решимот содержит в себе все относительно проявления Творца человеку вначале. Какой большой, потом. А что это дает ему, как это может быть? Какие возможности? Но постепенно так я начинаю завидовать, начинаю хотеть, начинаю приобретать эти какие-то вещи. И кроме впечатления, как мое, да, я начинаю думать о своем желании получать, как я могу использовать его, И это и называется развитием желания по четырем ступеням.
5: Не ясно, что ты развиваешь желание, но как это дает мне силы?
4: Это потом дает тебе силы быть как Творец, потому что ты хочешь это, и раскрывается тебе он как самый совершенный и самый великий. Мы должны начинать учиться уже, ну, последний.
5: Ну, говорит статья, что в каждом действии, в каждой мысли должен быть прежде Творец, поставить его во главе. Если работаю в группе, дело распространения, чувствую, что мое тело дает мне много сил делать такие действия, я не чувствую необходимости поставить Творца во главе. Как я могу обнаружить все, что это необходимо?
4: Каждое действие, во главе которого нет связи с Творцом, это непригодное действие. Поэтому стоит остановиться и подумать, что делать.

0: которые мы делаем, совершаем, желательно в какой-то мере начинать стараться связывать это с ради отдачи, с Творцом, ну, неважно, ради отдачи, с Творцом. И это то, что я не слышу от групп, которые спрашивают у меня, что делать дальше, какие еще вещи мы должны делать. Может быть, еще какая-то идея. Мы чувствуем, что мы теряем хисарон. Теряем какое-то напряжение. Напряженность. Это зависит от того, как вы раскрываете необходимость в этом. Для чего вы вообще раньше объединялись? Вас хотят поднять на более высокую ступень, поэтому в данном состоянии показывают вам, что оно уже стало бесполезным. Вы уже разбазарили эти решимот, вы прошли их, почувствовали их и дальше. Нужно идти дальше. Дальше вы должны искать величие Творца. Только Он может повести вас дальше. Только Он может дать вам всякие идеи. Все. Ищите его.
1: Так скажем, если работаю на кухне, я готовлю еду на шаббат для всей группы.
0: Это не важно, где ты работаешь.
1: Но я забыл, мне нужно удерживать это действие.
0: Ну, ты видишь, сейчас я объяснил необходимость, а он спрашивает меня.
1: Нет, я не об этом спрашиваю.
0: Мне больше не о чем говорить.
1: А если это не насущно необходимое?
0: Ну, ты видишь, что он спрашивает? Если он работает на кухне, то перестать раздавать еду, потому что он сейчас не может думать о Творце.
1: А я спрашиваю о необходимом. Распространение урок.
0: Это необходимые вещи. Если ты не будешь их делать, тогда все останавливается. Я говорю о вещах, которые необходимы. Не необходимы. Что значит не необходимы? Твои внутренние какие-то произвольные, свободные вещи. Ты не можешь остановить жизнь. Ты обязан вести себя в жизни. Есть Творец или нет Творца? Если не я себе, то кто мне? Но там, где это относится к духовному продвижению, там ты обязан сначала поставить его, а потом уже выполнять. Если ты сядешь с ребятами, будешь говорить с ними обо всем, если это не будет связано с раскрытием Творца и связи с ним, тогда каждое предложение, которое ты будешь произносить, это будет ложь, это будет бесполезно. Неважно, о чем бы ты ни говорил. То, что происходит в группе. Это должно определять все остальное поведение и все, что есть. Ладно, я прошу прощения. Ну. Подумайте об этом, а потом будете спрашивать.
1: Поделимся впечатлением от урока, и что мы берем для реализации в десятке.
2: כן, רשמתי מהשיעור, אבל אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מה שלב הבא,
0: Я записал с урока, если человек хочет почувствовать, что такое следующий этап, он должен искать и проверять свои связи с Творцом. И отсюда должно прийти уже стремление к обновлению.
1: Да, во время подготовки мы должны прийти к решению, что как нам взять на себя это развитие. И здесь Рав подчеркнул, что это развитие решимот. В свое время или ускоренно мы должны в нашей работе в группе привести к ускорению развития решимот и их реализации.
0: Арок очень сильный, выяснение очень интересно. Я впечатлился от серьезности и желания Рава относительно нас, из того, что я услышал, то, что мы можем содействовать.

0: Стать развитию решим от более скорому, исходя из нашей работы, из наших усилий, укреплять связь между нами. И также то, как мы можем начать работать с Творцом, да, проверяя себя и ограничивая.
1: Ну, в центре должно быть намерение в каждом действии, чтобы величие Творца жило в нас, чтобы мы смогли ввести его в каждое действие, в каждую просьбу и требование о товарищах, величие Творца, раскрытие Творца. Это то, что должно вести нас.
0: Это понятие лестницы. Очевидно, это что-то центральное в нашем пути. Не просто так Рабаш решил написать комментарий Сулам, Бале Сулам, а Рабаш — этапы лестницы и так далее, ступени лестницы. И Рав говорил об этом понятии, как подняться желание получать, то, что лестница поставлена на землю, а вершина ее в небесах. Говорится здесь и о работе человека, и о работе Творца.
1: Да, в этом цель творения, это цель того, что мы существуем. Свет всегда находится на покое, но должен вызывать, помогать, прийти к цели.
0: Мы слышали, что перед каждым действием ты должен ставить Творца во главу. И если в определенном действии ты видишь, ну где же Творец, я забыл про него. Ты должен заново переосмыслить, поместить Творца, потому что нет никого кроме Него, и завершить это действие полностью, чтобы это не было ради себя.
1: Да, в каждом духовном действии нужно ввести Творца. И этот процесс обновления желания происходит через окружение, и это приводит нас к большему хиссарону, а через него к решению прийти к форме отдачи. Если действительно решаю это сделать, то Творец раскрывается.
0: Да. Свойство отдачи должно быть нашей целью. И все обновления, они не могут приходить от нас, а именно от работы на Творца. После того, как мы определяем это, есть две линии, как мы читали в статье, правая, левая линии, которые приводят к слиянию с Творцом.
1: Да, в левой линии есть есод, основа раскрытия Творца, и из противоположного состояния низости действительно можно раскрыть его милость, милосердие, и когда есть две эти силы, можно работать.
0: Я слышал, что кроме ощущения все относится к Творцу, и нужно работать и оценивать, сколько я могу работать ради Него.
1: Нам нужно ускорять развитие решимот и не бояться подъемов и падений, а брать их серьезно и отнести все к Творцу, что это Он приводит нас к этим состояниям, чтобы мы смогли удостоиться средней линии души с помощью Творца.
0: Да, мы слышали о том, что все меняется с помощью света. Если мы ищем воздействие света, как мы достигаем этого, и как окружающий свет воздействует и посылает там всякие помехи.
1: Нам нужно слушать и видеть все действия товарищей, чтобы величие Творца все время влияло на нас, и мы все время видели величие Творца.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: введение в науку Каббала, птиха.
1: Шалом лекол ахаверим, кол акли аолами шелану, анахну...
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы переходим к следующей части урока, введение в науку Каббала. Сейчас мы прошли урок, просто потрясающий урок, Рава. Я думаю, что мы все почувствовали это. Этот урок был, в общем-то, относился к работе Рабаша, внутренней работе сверху вниз, но на самом уроке Рав говорил о многих понятиях, которые говорят о развитии желания, выхода Решимот, и мы видим, что все это одно целое, как Рав живет эти вещи, когда он нас учит и объясняет нам. Все это единая система, и мы сейчас опять входим в изучение птихи, введение в науку Каббала, и мы видим, что все находится в одном и том же. Мы продолжаем ту же работу. Мы сейчас концентрируемся на привлечении света, возвращающего к источнику, и в этом основное.
2: Да, мы слышали сейчас на уроке, что мы всего лишь точка, мы не работаем с нашим желанием получать. Мы работаем с тем желанием получать, которое Творец дает нам, с исправлениями, наполнениями и так далее. Поэтому сейчас мы послушаем объяснение Рава о правильном подходе к учебе. Отсюда углубимся в учебу. Просто напомним, что сегодня мы начнем, как мы и говорили в начале серии, тут говорится о 8 уроках, каждый урок поделен на 3 части. Мы закончили 3 урока, 3 части первого урока, и здесь Рав переходит уже ко второй части, ко второму уроку. И обратите внимание, насколько важно вот эти 4 стадии прямого света. Мы говорим о 8 уроках птихи, но мы все еще в 4 стадиях. И Рав объясняет, почему так важно выяснить эти 4 стадии. Сейчас посмотрим клип номер 7 и войдем в правильное намерение на учебу.
0: Мы должны думать здесь о наших намерениях, о намерении, для чего я учусь, почему я учусь, чего я хочу от учебы, как мне с помощью учебы приблизиться к Творцу. Да, об этом должна быть моя основная забота. И то, что он рассказывает мне здесь, то, о чем здесь, то, что здесь происходит, о действиях Творца, о свете бесконечности, мире бесконечности, этому луче света, который проявляется, как он действует, желание получать, которое проявляется в свете бесконечности. Может быть, эти вещи я и не раскрываю, но прежде всего мне должно быть правильно намерение настроено на то, что я изучаю, для того, чтобы это соединило меня с Творцом. Да, друзья, так мы сейчас еще мгновение войдем в урок с Равом, и как напомнил Гилад, давайте посмотрим, как Рав все время возвращается к 4 стадиям прямого света, и когда он учит, обучает нас, мы можем почувствовать и увидеть, как он живет это просто каждый раз заново. Давайте мы тоже присоединимся к нему и будем проживать эти вещи. Это наши корни, это источник наш, от которого мы пришли, и как Творец развивает нас, и откуда мы исходим. И когда мы слышим урок, каждый должен постараться воспринимать то, что написано, записывать основные положения, вопросы, которые возникают, слова Рава. Мы должны стараться записывать эти вещи на первой части урока. Когда мы прослушаем Рава, потом мы сделаем семинар. Так давайте сейчас войдем в урок и будем вместе. Так мы можем сейчас уже начать урок по птихе, введение в науку Каббала. Я пройду так вот коротко то, что мы прошли до этого, на предыдущем уроке, чтобы продолжить сегодня. И урок Тема его — это массах экрана. До этого мы пройдем, посмотрим то, что мы прошли уже. На прошлом уроке мы изучали, что, в общем-то, есть у нас во всем творении два участника. Есть Творец, который, в общем-то, создает, то есть свет, который развивается, распространяется, и это распространение называется кетер или куцо шельюг, то есть кончик буквы Юд. Или пхинат шореш, то есть корневая стадия. И из этого потом появляется у нас кли, как следствие этого. Извините. Это кли. Мы называли это стадией хохма. И мы обозначаем это буквой Юд, это начало творения, и называется пхинат алев, то есть первая стадия пхинат алев. И это кли, это желание получать, которое создал сам свет и наполнил его. И тогда кли. У нас оно называется хисароном, а свет, который наполняет его, называется наслаждением. Дальше. И из того, что свет наполняет кли, дает ему наслаждение, он властвует над кли, потому что кли зависит от него, и тогда свет дает кли не только наслаждение, но также и свое свойство отдачи, то есть желание отдавать. То есть получается, что из кли этого, которое называется желание получать, начинает вдруг чувствовать, что это кли начинает чувствовать, что она хочет отдавать, потому что восприняла свойство света, которое наполняло ее. Это называется стадия бина или желание отдавать. Мы обозначаем эту стадию буквой гей на иврите. Это тоже кли. И это также хисарон. Однако это уже желание отдавать. И, в общем-то, пустое. Почему пустое? Ну, потому что не хочет получать свет хохма, а хочет только быть в отдаче. Ну, мы также запишем, что это пхина бет, вторая стадия. И мы видим из этого, что свет, который распространяется от Творца, один раз создал кли, и это желание получать, хохма, да? А вторым действием создал желание отдавать, то есть бина. И они абсолютно противоположны друг другу, потому что это хочет, первое кли хочет получать и наслаждаться, а второе хочет отдавать и наслаждаться отдачей. Что происходит у нас дальше? Бина понимает, что она ничего не может дать. Ну, нечего ей дать. Почему? Потому что она не является источником света, что она может дать. Она может дать Творцу наслаждение. А какое наслаждение отсутствует у Творца? То есть какое есть хисарон? То есть чтобы Творец наполнялся, но наслаждался им, и в этом замысел творения. И что происходит? Вина что делает? Она говорит, я буду использовать желание, которое Творец дал мне, для того, чтобы отдавать ему. То есть она находится в своем кли, который она хочет дать, с этим светом, который она хочет отдавать, то есть получать для того, чтобы отдавать. И что она делает? В общем-то, для того, чтобы я могла давать ему, только если я буду получать. И тогда я буду получать, чтобы отдавать. И тогда получается, что кли как бы, в общем-то, сейчас включает в себя две части. Состоит из двух частей. Одна часть в нем подобна хохме, это часть подобная хохме, а вторая часть бине. То есть одна от хохмы, вторая от бины. Две части. Эта часть подобна бине, а это хохме. В общем-то, здесь творение делает в точности то, что от него хочет Творец. Он дал ему желание получать, и да, и также дал желание отдавать. То есть он и получает, и отдает. То есть он буквально подобен Творцу в этом действии. Но чего не хватает, чтобы он остался в этом? Ну, пусть бы остался в этом, и все, что еще не хватает. Мы говорим, что это третья стадия, Пхина Гимел. Тут есть Хисарон. Ну, давайте сделаем так. Немножко исправим чертеж. Мы напишем так. Первая стадия. В ней Пхиналев, Хокума. В ней был Хисарон получения. Во второй стадии был Хисарон отдачи. Кли, которая получилась в третьей стадии, называется Зеир Анпин, которая включает в себя две составляющие. И мы обозначаем эту стадию буквой ВАВ на иврите. И чего не хватает тогда? Чтобы его желание, как то желание, которое подобно Бине, и то желание, которое подобно Хохме, эти оба желания, которые составляют эту стадию, они оба желания эти приходят от Творца, то есть творение как бы использует все свойства, которые создал в нем Творец, и нет тут ничего нового. То есть до сих пор он просто выполнил все, реализовал все свойства, которые внес в него Творец. И здесь у нас есть пример, как правильно выполнять то, что хочет Творец. И поэтому, как сказать, потом в разных книгах по Каббале Зеир Анпин в мире Ацилют называется Кадош Баруху, святой благословенный, дословно. Потому что это пример, который Творец показывает творению, как творение должно, каким творение должно стать. А потом что происходит? Потом творение понимает, что то, что здесь происходит, это в общем-то еще. Он не находится в этих келим, он сам получил нет, он сам отдавал нет. И сейчас он находится в дилемме, а что он действительно может сделать сам, как он может решить, кто он такой. Ну, когда он, как он решает это, кем он хочет на самом деле быть сейчас, после того, когда уже у него есть те силы, которые дал ему Творец сверху вниз. Сейчас первый раз, в общем-то, творение, как у него есть уже из всех этих свойств, которые есть у него, получается состояние, из которого может выйти совершенно новое что-то. А что новое? Новое желание. А что за новое желание? Желание получать, которое хочет уже само получать и наслаждаться. Подобно этому желанию, которое было в первой стадии в Хохма. Откуда происходит у нас это желание, которое называется Малхут? Это также обозначается буквой Гей, эта стадия, и это называется Пхинадали, четвертая стадия. В ней есть хисарон получать. Почему так получается, что это желание получать, и а не так, чтобы было получать и отдавать, как бы наполовине? Дело в том, что Зеранпин, он очень похож на Кетер, у него есть все. И сейчас творение должно выбрать, чего хочет, и тогда. Но выбирает так же, как со стороны Творца. Ведь Творец создал желание получать, так и здесь это происходит. И Малхут само называется творение. Перед ней уже есть только разные ступени развития. И поэтому творение сейчас чувствует себя, что в нем есть только желание получать. Но не напрямую от Творца оно приходит, а здесь, когда в конце развития Зеранпина возникает это желание Малхут, которое наполняется светом, который получает от Творца. Ее состояние, когда она полностью наполнена, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Эйнсоф. И когда она наполняется светом бесконечности, она подобна Пхине Али в первой стадии, которая тоже была наполнена полностью светом, приходящим от Творца. Ну, спросите сейчас обо всем этом, а потом перейдем к новой теме. Я не понял. Это этап последний. Если какая-то проблема, вы говорите, что тут есть на начало какое-то обновление. А что это за обновление? Тут выбор есть, тут есть какое-то отрицание. Я не понял, что обновление. Какое обновление есть тут?
2: Обновление, которое есть у нас в четырех стадиях относительно четвертой стадии, относительно остальных стадий, это желание, которое не исходит от Творца, а это желание происходит с пробуждения снизу, от творения, желание получать больше, чем Творец создал в первой стадии, в кли первой стадии. Потому что здесь есть распространение нескольких процессов. Я здесь хочу только получать. Каким образом? Как Творец хочет. Я получил от Творца желание отдавать. Я понимаю, что желание отдавать и наслаждение от отдачи может быть больше, чем от получения. Но как я могу это реализовать? Ведь у меня нет никакого света, никакого наслаждения, которое я могу дать Творцу. Но есть при условии, если я буду получать от Него. Мы должны понять, что каждый раз, когда мы проходим от одной стадии, переходим к другой, допустим, первая стадия, это желание получать, которое создал Творец. Затем, когда в ней находится свет, и свет начинает передавать желанию получать свои свойства отдачи, тогда вместо желания получать становится желание отдавать. То есть желание получать начинает понимать, что ему стоит быть более дающим, и от этого он сможет наслаждаться. Мы должны понять, что такое вторая стадия. Бина — это та же хухма, но только она изменилась. Она приняла на себя еще добавку. То есть во второй стадии есть желание получать больше, чем в первой стадии. Первая стадия, она поняла это наслаждение, приняла в третьей стадии. Там уже есть два вида килим — и отдающий, и получающий. Она понимает, что если она будет отдавать Творцу за счет того, что она будет получать от Него, то она будет наслаждаться намного больше, чем первая и вторая стадии. Мы здесь находимся на этапах развития желания. Но пока что развитие желания, оно не самостоятельное. Оно все исходит из свойств Творца. Есть свет, который создает эти стадии, который дает кли его свойства отдавать. И тогда кли решает, что оно хочет состоять из двух частей. Одна часть подобна действию Творца, отдавать, другая часть подобна тому кли, который создал Творец, получать. И отсюда у нас есть все, что реализуется за счет света Творца до конца третьей стадии. Но третья стадия в конце своем решает, чего же на самом деле я хочу из всех этих этапов, что может дать мне наслаждение, что ближе моей природе, когда я нахожусь в наполнении света. И тогда она выбирает, что она хочет получать свет так же, как первая стадия. То есть здесь, в третьей стадии, в ее конце, она говорит, я хочу получать без всякого желания отдавать. Из этой части, которая у меня начинается здесь, желание получать, когда я немножко получала, я хочу получить сейчас полностью, в полную силу. И тогда из нее рождается четвертая стадия. То есть четвертая стадия. Кто она? Это та часть в третьей стадии, которая получает. И еще часть в третьей стадии, которая хотела отдавать. И она говорит, я тоже хочу получать. И возникает четвертая стадия. Это можно объяснять и говорить об этом годами. Мы каждый раз будем к этому возвращаться, потому что кроме этих четырех стадий, где свет играет с кли, как творец творит творение, дает ему эти свойства, кроме этого больше нет ничего. Все остальное — это лишь развитие отсюда. И каждый раз, когда мы будем говорить о каком-то мире, о каких-то парцуфах, о разных вещах, творение, создание, неважно что, мы все время сможем вернуться сюда и сможем увидеть корень этого. Я не хочу здесь философствовать. Есть все в книгах. Это ускоренный курс. Только согласно тому, что непонятно здесь в данный момент. Ты можешь спрашивать, я тебе отошлю тебя книгам. Дима.
3: Желание отдавать, наслаждать.
4: Что такое желание отдавать?
2: Хисарон к отдаче. Это хисарон отдавать. Потребность отдавать, как мать относительно ребенка. Хочет давать ему. И от этого она получает наслаждение.
4: А что такое этот хисарон? Это что, не какой-то недостаток?
2: Это одно и то же. Потребность и желание — это одно и то же. Пока что мы не входим пока глубоко в саму кли, как оно состоит из разных частей, сколько у нее есть там слоев. Все это оставим на потом. Понятно? По крайней мере, нам должно быть понятно. Когда мы изучаем Каббалу, есть две вещи. Поскольку мы изучаем материал, который мы не ощущаем, мы не можем его почувствовать, потрогать, ничего. Есть два подхода к учебе. Первый подход к учебе, что это так, как написано, и это нужно просто запомнить. И второй подход, который должен быть параллельно с этим, почему это так. Вот так это так должно быть, это понятно. Это нужно помнить. Почему это так? Каждый раз нужно думать, и каждый раз нужно выяснять. И это бесконечное понимание по своей глубине. Вы достигнете высших ступеней с Божьей помощью, вы почувствуете высшие миры, это дано каждому, и вы увидите, насколько каждый раз вы будете совершенствоваться, подниматься в пониманиях и в раскрытиях, и каждый раз будет вопрос «почему?». До полного исправления, пока вы не достигнете буквально того места, где вы и Творец находитесь на одном уровне, откуда выходит сам свет.
4: Мы сказали, что окончательное исправление, когда мы возвращаемся.
2: Потом. И тогда уже нет вопросов. А до того времени есть все время вопросы. Понятно?
4: Да, говорит Рав, что у нас есть два подхода к учебе. Первый подход, что это так, как написано, это нужно запомнить. А второй подход, что это должно быть также параллельно рядом с этим. Почему это так? Так сейчас мы проведем обсуждение в десятках. 4 минуты давайте обсудим то, что мы услышали, какие вопросы есть, какие понимания есть. Четыре минуты обсуждения в десятках.
2: Да, много воодушевления. Рав все время возвращается к этому основному строению, которое, из которого выходит все наше развитие. Я записал один вопрос, там говорили, что Зарампин подобен Кетеру, так я услышал. Но я помню, что Зарампин подобен Арихампину, а Арихампин — это хухма, и вот у меня остался этот вопрос.
4: Да, это интересно послушать все эти объяснения, как это происходит, развитие со временем. Я услышал в этом объяснении, что новое. И это не то, что вопрос, но как, в общем-то, желание, которое Творец дает нам в конце, мы должны раскрыть это желание как отдача. То, что я хотел бы спросить.
2: Здесь можно изучать мудрость, но если мы находимся в четырех стадиях прямого света, это целый мир, это бесконечность. Каждый момент можно здесь подробно рассматривать. Там вообще все творение находится в этом. Если мы войдем туда, то, как мы слышали, там можно достичь уровня Творца, как он вообще... Оттуда исходит все творение.
4: Две вещи. Первое, что я не ввожу то, что слышал раньше, то, что только сейчас то, что объяснил Рав, я не понял, как из третьей стадии получилось четвертое, мне это непонятно. А еще вопросы, кроме технических вопросов, все это нужно постичь.
2: Я с каждым уроком становлюсь более глупым.
4: Да, в чем разница между первой стадией и четвертой стадией?
2: Кажется, все просто, желание получать, желание отдавать, но очевидно, что-то произошло. И мы каждый раз, у нас возникает все больше вопросов об этом процессе. Будем учиться дальше.
4: Вопрос, как Малхут соединяется с Кетером через Бину, то есть как она использует Бину, чтобы уподобиться Кетеру?
2: Да, я очень проникся этими вещами, словами, которые говорил Рав на уроке. И как свет наполняет кли, наслаждает его и управляет кли, и кли становится зависимым от него. И тогда свет дает кли не только наслаждение, а и свое свойство отдачи.
4: То, что меня захватило, это что хиссарон, он бесконечный до гмартикуна, до окончательного исправления. Мы выясняем его все время, пока не уподобимся Творцу.
2: Был вопрос, что такое творение? Как из точки, которая создана Творцом, развивается Творцом, вдруг возникает что-то самостоятельное, которое решает?
4: Да. Хорошо, друзья, так мы слышали в конце урока Рава, что до конца исправления у нас всегда будут вопросы, мы приглашаем всех задавать вопросы. Мы слышали также на первой части урока такое объяснение Рава, как важно включиться в вопрос товарища, что благодаря этому мы приобретаем килим. Так мы сейчас находимся в действии обретения килим товарищей, послушать товарищей, что они спрашивают, вывести это в свое сердце, войти в этот хиссарон большой. Давайте все группы по всему миру. Задавайте ваши вопросы, выставляйте знак вопроса здесь, в учебном зале тоже. Давайте попытаемся углубиться во все это, насколько мы сможем. Давайте в общем действии.
2: Вопрос.
5: שאלה במעבר מבחינה ג' לבחינה ד'
2: о переходе с третьей стадии к четвертой стадии до третьей стадии весь переход от стадии к стадии считается нисхождением, которое исходит от Творца, и это вынужденное развитие, а из перехода от третьей стадии к четвертой это связывают с каким-то выбором творения, желания. Что это исходит уже не от Творца, а от Нижнего. С какой стадии? Что там произошло? Что это вдруг считается действием не со стороны Творца, а со стороны Кли? Да, нужно помнить, откуда все начинается. Все начинается с того, что есть стадия Шореш, и у него ее есть свойство — добрый и творящий добро. Почему он добрый? Потому что это его природа. Что значит творящий добро? Он хочет, чтобы было не только творение, которое получает от него, а творение, которое получает от него его свойства, его суть. Если вы помните сказку про волшебника, которую написал Рав, там есть много развитий разных, потом в итоге, когда он создает все товарищи, что и хочет, чтобы он стал таким же, как он. Это свойство Шореш. И поэтому, когда он создал первую стадию, он создал только желание получать, и ничего, кроме желания получать, он не создал. Но уже в конце своем первая стадия понимает, что есть дающий, у него есть природа, которой нет у нее. И тогда вот эта первая стадия хочет стать как вот эта природа дающего. И когда она понимает свое новое желание, которое ей есть, называется новая стадия, новое понимание. Это становится вторая стадия. Это та же первая стадия, как Рав сегодня говорил. Это желание получать. Она хочет получать свет хухма. У нее есть это свойство. Но в тот момент, когда она обнаруживает, что она не такая, как дающая, это то действие, которое свет производит над ней, она хочет быть второй стадией. Там в этом переходе нет выбора, потому что первая стадия еще не осознает эти свойства. Она просто вынужденным образом сейчас хочет получить еще что-то, как Раф объяснил, больше наслаждения. Наслаждение, которое называется «отдавать». И развивается вторая стадия. В конце своем она обнаруживает, что ей нечего отдавать и некому отдавать. Но она решает использовать желание получать, которое не создано изначально, то, что есть в первой стадии. И она решает, что сейчас она хочет использовать ее, потому что этим она отдает корню. И все развитие сравнивается с этим стадией Шореш. Дала второй стадии быть как он и использовать это желание. Поэтому в третьей стадии там есть две вещи. Есть природа бины, желание отдавать, как она отдает, тем, что она использует то самое желание получить, которое в ней уже есть. И она раньше называлась первой стадией, сейчас называется третьей стадией, потому что она использует ее, потому что вторая стадия хочет отдавать. И как вторая стадия отдает, таким образом, что она становится третьей стадией. И теперь это третья стадия, она как бы сделала все. Да, в ней есть уже и свойство Творца отдача, которая перешла к ней от бины, и она использует желание получать, и вроде бы как все прекрасно. Но что же она обнаруживает в конце себя? Она обнаруживает, что то, что она хочет отдавать, этим она не доставляет наслаждения Творцу, потому что она должна быть буквально полным желанием получать. И это называется, что она как бы выбирает, потому что у нее есть и желание отдавать, и желание получать. Но она говорит, я предпочитаю желание получать. Но снова почему? Потому что она сравнивает себя с корнем. Что хочет корень? Он хочет, чтобы она была буквально желанием получать. Вся желание получать. Потому что этот цвет Хасадим как бы мешает ей, потому что в третьей стадии управляет свет Хасадим. Третья стадия — на порождение второй стадии. И здесь она хочет буквально получать, поэтому она выбирает получение. И потом говорят, что в четвертой стадии у нее есть стремление к получению. Почему? И здесь есть еще один закон — введение в науку Каббала. Бааль Сулам это объясняет глубже. Распространение света и выход света делает кли пригодным свет распространяется. В первой стадии, во второй стадии есть преодоление, в третьей стадии она начинает использовать желание получать, но тогда она обнаруживает, что свет вышел из нее, и поэтому она хочет буквально получить его таким, как он есть, и поэтому называется распространение света, его выход готовит кли. Теперь уже есть кли, хотя мы увидим дальше, что настоящая кли — это не четвертая стадия, а лишь в конце полного нисхождения, когда есть полный отрыв от Творца, его скрытие, и тогда уже действительно можно начинать заново, снизу вверх, выстраивать желание получать, которое Творец хочет, чтобы вот оно было сотворено, которое уже независимо. И, конечно же, четвертая стадия, она тоже еще у нее нет полной независимости, но то, что она хочет отдавать как бет и получать как алиф, и она сейчас выбирает, я хочу быть получающей, не просто получающей, а получающей, хочу обрести статус Творца, не просто наслаждение, как там в первой стадии, она хочет вообще положение Творца, и поэтому называется, что она выстраивает кли.
4: Женщина Латинской Америки, 10, пожалуйста.
6: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que de ramping es similar al Keter. Gracias.
4: То, что мне непонятно, почему Зерампин подобен Кетеру? Да, действительно, хороший вопрос. Рав именно акцентировал свое объяснение на третьей стадии Пхенагимела. Там происходит что-то особенное первый раз, когда происходит развитие желания. В третьей стадии есть состояние, в котором есть и свет Хасадим, и свет Хохма, желание отдавать, желание получать, и там в третьей стадии.

0: Первый раз было создано желание, которое использует свое желание для того, чтобы быть в отдаче. Это называется поэтому свет хасадим с освещением хохман. Да, пока еще нет полностью развитого желания получать, но уже есть пример того, как можно желание получать уподобить отдаче. И поэтому цель творения Дабхинадалит, четвертая стадия, но очень важна третья стадия, потому что в конечном итоге это пример того, как в конце исправления все желание быть подобно Творцу. Здесь уже является это корень этого, и поэтому «зеранпин» — это как «маленькое лицо» в переводе, то есть маленький пример того, как творение может уподобиться Творцу после того, как уже Малхут будет развиваться и придет к подобию, оно станет подобно этому. То есть мы потом изучаем, как эти свойства становятся сферот, и мы изучаем, как эти шесть сферот в Зеранпине есть, и это является как мини-мини система, там есть уже и свойства отдачи, что подобится Творцу, есть понимание замысла творения и выполнение его, как я смогу получать для того, чтобы отдавать. Почему? Потому что он хочет только отдавать мне, и я хочу отдавать. И потом уже есть, конечно же, намерение, экраны, намерение отдавать. Это подобие, поэтому называется «зеранпин», маленькое подобие.
1: Я бы добавил, что мы очень рекомендуем работать с текстами, клипы, которые мы смотрим. Вот эти клипы — это объяснение Рава, уроки Рава. Это тот материал, с которым мы можем работать, потому что это очень близко к нам, и действительно можно посмотреть, это находится в учебном материале, потому что на тот вопрос Рав говорит, что кли Зеранпина очень похожи на кетер, и есть в нем все. И теперь творение должно выбрать, что же оно хочет. И тогда оно выбирает, как со стороны Творца, то, что у нас вышло желание получать. Здесь в творении тоже выходит желание получать. И это Малхут называется творение. А до нее есть только ступени развития. И Раф объясняет здесь вот вопрос, ответ на твой вопрос очень хороший здесь. Флорида.
2: What pulls the desire to develop?
0: Да, спасибо, друзья. Что привело желание получать к желанию, к стремлению развиваться от одной из одного ступени к другой?
3: זה מה שמוטבא בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ה...
1: То, что приводит от одной стадии к другой, свет дает ей желание, стремление уподобиться ему. Это то, что и нас приводит к тому, чтобы изучать науку Каббала. Если бы мы были, как все остальные творения, не, то, что называется, люди, от желания уподобиться Творцу, то мы бы сейчас наслаждались тоже тем, чем можно наслаждаться, и тем самым мы бы не ощущали хисарон. А это хисарон, который приводит нас к тому, чтобы изучать науку, это называется точка в сердце, об этом Рав тоже говорил на первом уроке сегодня. Это хисарон уподобится высшему. Откуда это приходит? Именно отсюда, из этой природы. Это первая стадия. Она вообще... На этом должно было закончиться творение. Но нет, почему же нет? Потому что Творец хочет насладить творение. Он хочет развить нас, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы будем как Он. Это действие света на нас. Свет всегда будет воздействовать на нас, чтобы мы уподобились Ему. И если это будет воздействие света, это будет происходить быстро. Мы придем к полному исправлению, как мы и хотим прийти. Либо это будет происходить без нашего желания, тогда это называется путь страданий. Но развитие, источник развития только один. Природа света, которая воздействует на желание, и все время этому желанию уподобиться и себе. Поэтому первая стадия становится второй стадией, и так далее, все наше развитие. Киев один.
4: Вот такое питание. Каким чином раптом божание?
0: Спасибо, друзья. У нас такой вопрос.
4: Под впливом світла.
0: В какой форме желание, которое находится быть в отдаче под воздействием Малхут, почему начинает чувствовать себя, что оно самостоятельное? Ведь нет у него еще ничего от себя. Почему чувствует себя самостоятельным, что у него есть своя голова, свой рожь? Откуда это приходит? Если я правильно понял, что вы спрашиваете, как может быть желание самостоятельным, если у него до сих пор нет рожь? Но я думаю, что ответ заключен в том, о чем говорил Гилад перед этим. То есть это такое относительное понятие, что мы говорим, что ребенок становится самостоятельным. Что это может быть? Он может быть самостоятельным. Также и Пхина Далит. То есть есть тут стремление. Получается, мы получаем, что называется, штекекут, дополнительное желание, дополнительное стремление к предыдущему желанию. И это мы называем самостоятельным по отношению к продолжению творения. Понятно, что не самостоятельное по отношению ко всему развитию сверху вниз. Нельзя говорить, в общем-то, про самостоятельность. То, когда мы начинаем развиваться снизу вверх, это уже самостоятельность. То есть, как говорят каббалисты, каждый день есть новый творец. То есть каждая ступень приводит к самостоятельности на другом уровне, пока мы не придем к Мартикон. И поэтому самостоятельность относительная, конечно же, когда мы говорим про парцов, строить рожь, расчет, и он рассчитывает, сколько он может получить свет ради отдачи, понятно, что это уже намного более самостоятельное действие, чем то, что мы сейчас говорим про четвертую стадию прямого света. Поэтому нужно относиться, видите, да, относительно. Понятно, что четыре стадии прямого света, четыре стадии прямого света, то есть в конечном итоге это свет развивает желание. Когда мы говорим, что здесь есть самостоятельность, это относительное понятие, да. Перейдем к кому? Шай, пожалуйста.
1: Рав сказал это, Гилад повторил. Вопрос. Кли Зерампина очень похожа на Кетера, в нем есть все. То есть это определение, то, что порождает четвертую стадию. Но если можно как-то поподробнее, что значит, что в Кетере есть желание получать? То есть Кетер ведь это только отдавать. Верно? В Кетере нет желания получать. Кетер — это только отдача. Но когда говорится, что там есть все, имеется в виду, что в третьей стадии как бы уже реализован весь потенциал, который есть в творении. Почему? Потому что там есть уже желание отдавать, как в Кетере, который пришел от Бины. И есть в ней желание получать, как в первой стадии, которая создана Кетером. И как бы уже все произошло, чего же не хватает. Если бы не было в нем это развитие с третьей стадии, где говорится, что я хочу сейчас быть только получающей, то все закончено, закончено вообще творение. Вообще каждый этап, можно сказать, что он совершенный. Первая стадия — желание получать творение, хотя на уровне неживом, не реагирует, только получает. Но все. Творец захотел создать желание получать, создано желание получать. Совершенно нет, но свет воздействует на него и дает ему возможность уподобиться себе. Поэтому вторая стадия — уподобиться ему, быть как дающий. Прекрасно. Есть желание получать, которое сейчас хочет только отдавать, хочет только быть дающий. И тогда вторая стадия видит, что это не то, что хочет Кетер. Кетер ведь не хочет, чтобы она отдавала. Кетер хочет, чтобы она получала. Он создал ее же как желание получать. И тогда в третьей стадии снова совершенство. Есть там власть света Хасадим. Но он не просто так называется, Зерампин, маленький парцуф. Почему? Потому что, говорят, он без головы. Его голова в бине. Бина решает отдавать, дать все, что она хочет, и она использует желание получать. Использует она немножко желание получать? Нет, она использует все желание получать, которое создано в первой стадии. Почему же это называется немножко? Почему Зерампин маленький? Парцуф, потому что власть света Хасадим, причина, по которой он получает, это свет Хасадим. Поэтому Малхут решает, когда решает быть Малхут, принимается решение быть Малхут, да, третья стадия становится четвертой, что же она говорит? Она говорит, свет Хасадим, он мешает мне, этим я не реализую.

0: гей в бине и гей в малхут, потому что это одно и то же. Выражение бины на самом деле отдавать не в зарампине. Выражение желания отдавать бины именно в малхут. Тем, что она получает.
1: Да, друзья, мы всех благодарим за вопросы и за участие. Мы сейчас остановимся на этом, потому что мы удостоились еще одной беседы с Равом. И мы сейчас прослушаем ее вместе. Давайте присоединимся к словам Рава. Пожалуйста. Пожалуйста.

0: אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא.
1: Послушаем сейчас. Беседа в пути называется «Отдать себя Творцу». Беседа от 28 мая 26 года. Рав, мы впечатляемся, мы видим, что это совершенный момент. Нет недостатка ни в чем в этот момент. Сидят товарищи вместе, стараются объединиться, на трапезе читают первоисточники. Чего нам недостает? Все замечательно.
2: Мне нечего сказать. Лихаем нашему Творцу вместе. Раз, два, три, четыре. Большое спасибо. Лихаем.
1: Да, лихаем, большое спасибо. Но как можно соединиться со всеми, кто находится вместе с нами сейчас? Обычно мы собираемся в нашем центре, находимся вместе, все тысячи. А сейчас мы в этом доме, и есть еще много домов по всему миру, и там собрались десятки. И как мы можем почувствовать себя как одна сеть, как что-то связанное, объединенное?
2: Ну как можно? Только в мысли.
1: Как можно ценить этот момент?
2: Важность
1: момента?
2: Да.
1: И чем важен момент?
2: То ты должен сказать.
1: То есть каждый должен создать для себя важность этого момента?
2: Да.
1: Что это дает?
2: Важность.
1: То есть что дает вам, что вы цените этот момент?
2: Что-то становится самым важным мне, для меня. Я уже ставлю это в центр.
1: Мы сказали спасибо Творцу, нашему Творцу. Да, мы сказали раз, два, три, спасибо. Когда мы говорим спасибо Творцу, то что?
2: В той мере, насколько каждый может ввести это в свое сердце.
1: Как Творец реагирует, когда он получает благодарность от нас?
2: Ну, ты увидишь это, исходя из того, насколько вы вкладываете, чтобы благодарить его.
1: В чем разница между Творцом и между нашим Творцом?
2: Нет разницы.
1: То же самое. Когда я чувствую Творца, это не мое личное ощущение. Это ощущение, что Творец, он наш.
2: Ну и что?
1: Это так? Или тут есть разные различия?
2: Нет различий.
1: А чего не достает каждый момент? Если мы углубимся в настоящий момент, в определенную какую-то точку, есть в этом моменте все. Нет недостатка ни в чем в этом миге. Каждую секунду, каждый миг. Что важно?
2: Важно, как ты обращаешься, к кому ты обращаешься, чего ты хочешь своим обращением достичь. И еще много есть вещей в этом.
1: Но когда мы все чувствуем совершенными, удовлетворенными, есть что-то определенное в этом моменте.

0: моменте, да, наполнение.
1: Когда чувствуем себя наполненным, это неверно.
0: Неверно. Да, но ведь благодарность, это разве и не из ощущения наполнения?
1: Да, может быть.
0: Но когда человек чувствует наполнен, что он может дать Творцу, что вообще он может попросить у Творца, разве есть что-то попросить или просто поблагодарить?
1: И так, и так.
0: Какая просьба? Благодарность, я понимаю, это естественно, но какая просьба?
1: Просьба — это ты должен создать.
0: Да, но он чувствует себя наполненным в совершенстве. В определенный момент чувствует благодарность Творцу. И что он может просить у него? Есть вообще что просить или только благодарить?
1: Благодарить и просить.
0: Благодарить я понимаю, да, но что просить?
1: Ну, то, что ты чувствуешь, что тебе не хватает.
0: Каждый момент человеку должно что-то недоставать?
1: Нет, не каждое мгновение, но когда ты обращаешься, ты должен быть готов к этому.
0: Рав, каждый момент у человека есть все условия для того, чтобы состояние было совершенным, и Творец раскрылся бы? Или есть такие моменты, когда Творец не может раскрыться?
1: Есть и так, и так.
0: Так как человек делает этот момент совершенным для раскрытия Творца?
1: Ну, если ты готов к этому. Присоединить к этому мгновению свой хисарон. И все.
0: Как обратить все вот эти моменты в такие моменты, чтобы Творец раскрылся в твоих товарищах?
1: Это уже молитва. Это уже молитва.
0: Что мы можем передать всем десяткам в мире? Как мы можем им помочь? Десяткам в Израиле? Помочь чем-то?
1: Ну, это я не знаю, что это. Это что-то такое в воздухе, которое невозможно четко определить.
0: Человек должен жить в своей десятке и все?
1: Нет, но это главное.
0: Какой расчет он должен делать с остальными десятками, с остальными товарищами, круги вокруг него? Ведь там тоже есть группы, которые объединяются, десятки. Какой расчет должен быть с ними?
1: Ты должен быть связан с десятками. Должен быть связан с их центром.
0: Что такое их центр?
1: Десятка. Когда она может обратиться к тебе ото всех десяток. И когда ты обращаешься к ним через ту же десятку.
0: Но из чего я обращаюсь к другим десяткам? Мы объединяемся между нами в десятки. Как мы чувствуем потребность, необходимость обратиться к десяткам? Что это значит? В какой стати вдруг в нашей десятке возникает желание соединиться с другими десятками?
1: Чтобы у тебя было полностью законченное желание к Творцу, обращение к Творцу.
0: То есть в нашей десятке мы не можем прийти к полной, к совершенному обращению к Творцу?
1: Попробуйте.
0: И как связываться с другими десятками?
1: Как связываться с другими десятками? Это с помощью молитвы.
0: Что, когда мы и ночью сейчас будем спать, чтобы мы были тоже как один человек с одним сердцем.
1: Так спать?
0: Да. Буквально.
1: Ну, я так не учился этому.
0: Чему же вы учили?
1: Ну, ночью человек идет спать. И перед тем, как он закрывает глаза, он поднимает себя к Творцу. И так засыпает.
0: И тогда, когда он просыпается утром, что он делает?
1: Ну, проверяет, насколько он что-то обрел во время сна.
0: Во время сна ты полностью отдаешь себя Творцу, и тогда ты достигаешь того, что ты постигаешь Творца. То есть во время сна нет товарищей? Отдаешь себя Творцу как есть?
1: Да.
2: Мы с вами
0: закончим песней.

0: חברים, לפני שניכנס לשיר, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: Дорогие друзья, прежде чем мы начнем урок, подумаем о товарище, который строит центр посещений. И мы будем изучать на первой части урок 12 февраля 2002 года, который основан на статье «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно». Вы можете найти его в первом томе Рабаша, 487 страница. 28 минут на прочтение, пожалуйста.
2: Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно? В Писании сказано, и снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. И следует понять, на что указывает нам то, что лестница должна стоять наклонно. Ведь так мы видим у нас, то есть в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. И как приводится у Раши объяснение наших мудрецов, сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры, эта лестница стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? И кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами, почему об ангелах Творца сказано «восходят», а потом «нисходят». Ведь следовало бы сказать наоборот. И чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповеди. Целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения? Насладить свои создания.
1: Однако, как написано в древе жизни в начале, для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения. То есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения». И на месте желания получать, называемом авиют, грубость, толщина, произошло исправление экрана, которое означает не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу. Это явилось причиной нашей работы, и поэтому мудрецы сказали именно так: приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан желанием получать ради себя. А раз на это кли произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу, и раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами до такой степени, что нуждается в помощи Творца. И об этом сказано: злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца.
2: То, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему страшно подумать на пользу Творца из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. А как сказано выше, это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется дурмовым хлебом. Ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя. Однако порядок работы, в результате которой человек должен прийти к свойству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге. Ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это нужно понимать так, что с одной стороны человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца. То есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь.
1: И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад. То есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему, однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри знания, что Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы он помог ему. Это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправностей и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. И это называется «всегда будет левое отталкивать».
2: А вторая нога называется «правой», поскольку то, что не нуждается в исправлении, в работе называется «правым». Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить цели.
1: И он благодарит Творца за это, ведь он видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. Он чувствует, насколько он близок к Творцу. Как сказано, а правая приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу. Ведь именно благодаря двум ногам можно идти все выше и выше и прийти к царскому чертогу. И так можно объяснить слова. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. Это означает, что у лестницы, по которой поднимается наверх царский чертог, есть два конца.
2: Первое, лестница поставлена на землю, это левая линия на землю. Ибо человек должен видеть, насколько он погружен в земное. То есть он погряз в эгоистической любви, как сказано выше, что является свойством левое отталкивает. Тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь тогда человек видит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего для пользы Творца. И только лишь Творец может вытащить его из-под власти его собственного эгоизма. И об этом сказано, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Второе. Как сказано, вершина ее достигает небес. А второй конец лестницы в небесах. Словно бы он пришел к абсолютному совершенству, благодаря тому, что он доволен своей долей, в том плане, что у него есть хоть какая-то связь с работой Творца. И благодаря этому он чувствует себя счастливым. Ведь великая честь удостоится служить царю, а разговаривать с ним даже одно мгновение в день уже достаточно для него, чтобы создать приподнятое настроение. И за это он благодарит и восхваляет царя.
1: Согласно этому, выходит, что эта лестница, по которой поднимается в царский чертог, стоит наклонно. То есть низ лестницы, лестница, которая поставлена на землю, это не настоящий низ, как у лестницы, которая стоит прямо, так что по ней невозможно подняться. Это мы видим, это мы и наблюдаем в материальном, и это указывает на то, что даже в материальном лестница обязана стоять под наклоном, а наклон указывает на то, что наверху — это не настоящий верх, и внизу — это тоже не настоящий низ. А как сказано выше, иными словами, когда ее вершина достигает небес, то есть когда человек идет в правой линии, что означает свойство совершенства, это еще не все. А он, кроме этого, должен еще работать в свойстве на земле, то есть видит, что он все еще находится на земле. А когда он работает в свойстве на земле, что является левой линией, он помимо этого должен знать, что он должен идти в правой линии. И это называется «а вершина ее достигает небес». Другими словами, хотя две эти вещи и противоположны, и обратны друг другу, тем не менее, они не настолько далеки друг от друга, чтобы от одного до другого конца нужно было бы проходить существенное расстояние. Это значит, что нужно идти в двух линиях. И это называется наклон. То есть, как сказано выше, это указывает на то, что нужно идти в двух линиях.
2: И это вытекает из исправления, называемого вторым сокращением, которое связано с сочетанием свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, вначале он создал мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть верх и низ. Верх называется выше по важности, что означает самый чистый, называемый сфера кетер, что означает, который является самый чистый и не имеет недостатков. А низ называется ниже по важности, что является самым грубым, и называется сфера малхут, то есть желание получать. И увидел он, что мир не может существовать. Взял и соединил его, то есть свойство суда, со свойством милосердия. Ведь малхут — свойство суда, которое называется желанием получать, является корнем творений. Было трудно изменить на отдачу. И это называется «мир не может существовать». как говорит Бараслам в психе, и увидел он, что мир не может существовать, ибо таким образом не было никакой возможности для Адама, который должен был быть создан из этой пхины Далет, чтобы он мог прийти к действиям на отдачу. Поэтому он поставил вначале свойство милосердия и соединил его со свойством суда. И Создатель вознес свойство суда, являющееся силой завершения сиюм, которое произошло в сфере Малхут, и поднял его в бину, то есть свойство милосердия, соединив их друг с другом вместе. И таким образом было подготовлено тело Адама, исходящее из пхины Далет, так, чтобы оно включало в себя также и свойство отдачи.
1: Получается, что именно благодаря подъему Малхут в бину мир получает возможность существовать, а подъем Малхут в бину Ари называет наклонной линией. И он, то есть Ари, сказал, что это называется так. И вот после того, как он сократил себя, он поставил парсу, то есть границу. И это называется «да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». И это называется «алеф». Поскольку линия алефа наклонена, как сказано, ибо то, что соединяет две точки сокращения, это линия алефа, идущая таким образом. А высшее свойство каждой ступени — это юд на этой линии наверху, включающий в себя кетер и хохму этой ступени, которые называются высшими водами. Вот таким образом наклонная линия и юд. Ибо сочетание свойств милосердия и суда называется наклонной линией. Это корень того, что и в материальной ветви лестница, то есть то свойство, с помощью которого поднимаются, является лестницей, только если стоит наклонно, представляет собой свойство второго сокращения. В то же время лестница, стоящая прямо, представляющая собой свойство суда, не является лестницей.
2: Однако следует знать, что две эти крайности относятся к принципу два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это означает, что нужно две линии. Ибо благодаря им обеим можно прийти к средней, потому что не может быть средней линии, если до этого нет двух линий. Поэтому, когда есть противоречие, можно говорить о том, что возникает третья линия, разрешающая их спор, устанавливающая мир. В то же время, если нет противоречия, нет необходимости в установлении мира. То есть, если мы нуждаемся в мире, мы должны сначала прийти к противоречию, а иначе нет места миру. Однако вопрос, для чего нам нужен мир? Ведь, как мы понимаем, было бы лучше, если бы не было противоречия, и не нужен был бы мир. Ведь так подсказывает разум. И ответ, поскольку две эти противоположности заложены в нашей природе, выходит согласно этому, что противоречие есть реальность, данная нам природой. Это означает, что в плане целетворения в нас заложена природа, данная нам Творцом, являющаяся желанием получать наслаждение и удовольствие. А в плане исправления творения мы должны двигаться в противоположном направлении, то есть к отдаче, подобно Творцу. Как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
1: Таким образом, обе эти крайности присутствуют в нас. И то, что мы говорим, что нужно вызвать противоречие, это, как сказали мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И, как объясняет Раши, чтобы оно воевало с ним. Имеется в виду, чтобы оно раскрыло в нем зло, а не то противоречие создает зло, от которого возникает противоречие. Ведь на самом деле зло человека находится в скрытии. И если туда войдет свет святости, тут же пробудится заложенное в нем желание получать, которое получит все в получение ради себя. И это немедленно перейдет на сторону скверны и клипот. Поэтому нужно вести войну, благодаря которой зло выйдет из укрытия и начнет воевать с добрым началом.
2: Получается, что оно раскрывается именно благодаря войне, так как оно желает воевать с добрым началом. А когда оно показывает свое истинное лицо, человек видит, какая это высокая гора, и приходит к осознанию, что у него нет другого выхода, кроме как просить Творца, чтобы он помог ему победить зло, чтобы у него была способность работать только с намерением ради отдачи. Отсюда поймем, что означает два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это два конца лестницы, что указывает на то, что они противоположны друг другу. Ведь с одной стороны она поставлена на землю, это указывает на низость, которую он видит внутри знания, насколько он далек от Творца, так как он погряз в эгоистической любви, а это является различием по форме.
1: А с другой стороны, вершина ее достигает небес, будто бы он достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и у него нет никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит наклонно. А слова «два высказывания, которые отрицают друг друга», пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Означают среднюю линию. То есть, что эти две линии порождают третье высказывание, и это Творец, называемый средней линией. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему руах и душу, нешама. И следует объяснить слова «Отец дает белое», что Отец — это первая компонента работы, то есть правая линия или совершенство. Вторая компонента — это левая линия, то есть свойство хисарона, как сказано выше, это называется «дает красное», которое является свойством хисарона. А Творец тогда дает ему нешаму и руах. То есть Творец оказывает ему требуемую помощь, как сказано в книге Зоар, ему помогают святой душой. И это называется, что Творец дает дух и душу. И таким образом следует объяснить слова Раши. Эта лестница стоит в Бершеве, а середина ее наклона приходится на храм. Другими словами, как сказано выше, середина, то есть средняя линия, соответствует храму, являющемуся свойством Творца.
2: И отсюда следует объяснить, почему сказано «И вот ангелы Творца восходят, а потом нисходят». Следовало бы написать наоборот: сначала нисходят, а потом восходят. следует объяснить это в отношении работы. Те люди, которые хотят работать для пользы Творца, а не ради собственной выгоды, называются ангелами Творца. То есть они пришли в этот мир с миссией Творца, другими словами, чтобы служить Творцу. Как сказали наши мудрецы, мы находимся при исполнении заповеди. И объясняет там Раши, поскольку они пришли встретиться с экзилархом, ибо человек обязан приходить на прием к своему раву. Это означает, что мы заняты исполнением заповедей. Мы при исполнении заповеди, буквально посланцы заповеди, что означает посланцы заповедующего. То есть они пришли в мир, чтобы быть посланцами Творца. Ибо все должны делать и исполнять все, что заповедовал делать Творец. Что означает, как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Как объясняется в комментарии Сулам, создал означает сущее из ничего, где имеется в виду желание получать, исходящее от Творца. А делать относится к творениям, то есть что они должны работать на пользу Творца. Получается, что те люди, которые работают на пользу Творца, называются ангелами Творца, как сказано выше, посланцы Творца.
0: И отсюда следует объяснить слова: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его. А если нет, не следует искать Тору из уст его. И тут возникает вопрос: неужели тот, кто хочет учить Тору у учителя, должен вначале увидеть ангела Творца, а потом, после того, как он уже увидел образ ангела Творца, наступает время искать учителя, похожего на ангела Творца? И из сказанного следует объяснить, что если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире. Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
2: И отсюда поймем, почему сказано до этого: и вот ангелы Творца сначала восходят. Причина в том, что в духовной работе, чтобы быть ангелом Творца, то есть работать на пользу Творца, нужно сначала подняться по лестнице. И это считается свойством правого, которое называется «вершина ее достигает небес». А потом спуститься вниз, что является свойством левого, и это поставлено на землю. А потом еще раз. И это называется «восходят и нисходят». А потом они удостаиваются средней линии, то есть Творец дает душу. И тогда они удостаиваются слияния с Творцом.
3: Это маамар.
1: Какая статья? Какая статья?
3: Дин мигале шефел авиют камарохун.
1: Хисарона свойства суда раскрывает низость авиют, насколько человек далек от Творца.
2: Мы прочли статью, что означает, что лестница стоит под наклоном в работе, Шлаве Сулам, первый том, страница 265. Наклон говорит нам о сочетании свойства милосердия с судом, о связи между свойством Творца и свойством творения, что именно благодаря правильной связи между ними человек совершенствуется и все время поднимается и приходит к соответствию Творцу, подобию ему. И в этом состоит наша цель. То есть человек должен понимать, что все его действия с группой. Меня все время спрашивают, ну что еще нам сделать? Как будто мы все сделали. Понятно, что мы ничего не сделали пока. Немножко только в начале пути. Но не чувствует Хиссарон, что еще делать, какие средства еще привести в действие. Все обновления могут происходить не между нами, а только исходя из нашей связи с Творцом. То есть если группа или человек должны, хотят почувствовать, каков следующий этап, что дальше он должен делать. Он должен покопаться, проверить в своей связи с Божественным. Отсюда должна прийти какое-то обновление или побуждение к обновлению. Из этого Творец должен быть во главе. Верно написано, что он говорит, что если Рав подобен ангелу, учись у него Торе. Что значит ангелу? Что исполняет указания, которые приводят ученика к намерению ради отдачи.
3: Кешер.
2: Связь с Творцом — это то, что раскрывается нам в шестом органе ощущений. Мера раскрытия Творца в шестом органе ощущений может быть частичной, согласно развитию этого ощущения, или в мире, что мы называем этим, называем это мир Асия, Ицера, Брия, Целут, там, Кадмон, что это значит? Что это за миры? Миры — это пока еще наши впечатления от Творца не полные из-за того, что наше ощущение пока еще не раскрыто в отдаче на 100%. Как человек приходит вообще, и какова потребность человека прийти к такой связи с Творцом? Потребность в этом в том, что мы сами не способны ни получать, ни отдавать, согласно нашей природе. Желание получать, как оно было создано, не способно получать. Потому что получать называется, что оно получает и наслаждается. Мы можем хотеть получать то, что ощущается у нас как страдание. А когда мы приходим к получению, сразу же наслаждение гасит желание, и то, что ощущается при вхождении наслаждения в желание, до того, как желание погасло, называется у нас наслаждением. Какое-то одно мгновение наслаждения.
3: Кмо оргазм. Кмо итпарцут шельтанук лишняя.
2: Как оргазм. Как взрыв наслаждения на одну секунду. И не более того. Почему? Потому что свет гасит кли. Как мы можем понять, что такое отдача? Если наслаждение принимается внутри желания получать ради отдачи, что по сути является отдачей, мы не работаем с нашим желанием получать. Работаем с желанием получать Творца, которое бесконечно. Желание получать Творца? Да. Творец хочет наслаждаться от того, что мы наслаждаемся от Него. У него есть желание получать бесконечное. В чем выражается это желание получать бесконечное? В том, что он хочет отдавать нам в бесконечной мере. Так, Творец является источником бесконечного желания и источником бесконечного блага. Если мы возьмем и то, и другое, и будем пользоваться ими, мы сделаем себя точно как Творец. Поэтому не могут быть обновления, не могут быть никакие шаги со стороны человека в каком-либо другом направлении, кроме как только к Творцу, только к обретению запаса желания получать и запаса блага, наслаждения. А кто такой человек? Человек — это всегда только черная точка, которая называется «сущая из ничего». Кроме этой точки, все остальные вещи — желание, благо, он получает от Творца. Поэтому не может быть, кроме тонкой свечки меры нашего существования, которая в нашем ощущении оторвана от Творца, в ней мы не чувствуем источника. Ни в нашем желании, ни в благе, в нашем наслаждении, которое есть в нашем животном желании, мы не чувствуем Творца. Но кроме этой точки жизни, которая называется тонкая свечка, это называется жизнь этого мира, которая ощущается в этом маленьком желании. Кроме этого, то, что ощущается в душе, то есть в другой точке, которая называется точка в сердце, там и желание, и благо исходят от Творца. И поэтому всякий раз направление к Нему, стремление к Нему, нужно ставить его во главе любой мысли, любого действия. Это просто правильная вещь, единственная, которая может быть в наших действиях. Шуф.

0: Еще раз. Это вытекает из того, что кроме сущего из ничего, точки разбиения, маленькой черной точки, не было создано больше ничего. Все остальные вещи являются результатом того, что получают от Творца его желания и его блага. Поэтому с нашей стороны обязано быть движение только к нему. И в этом каждый, и группа, и весь мир должны идти и совершенствоваться. Им совершенствоваться. Да.
1: Где я чувствую себя? Если не я мне, то кто мне?
0: Если не я себе, то кто мне? Ты вводишь в свое действие. Но относительно кого, если не я себе, то кто мне? На кто, кого это направлено? На связь с кем? То есть помести сюда все свои действия, все мысли, желания, исполнения, неважно что. Но что они должны быть в связи с этим? Это то, что он пишет в письме на странице 64. Если ты намереваешься точно на него, ты настраиваешься на него в любом действии, которое может привести тебя к нему. И называется, что три эти точки — Израиль, Творец и заповеди Торы, поддерживающие Тору, пути Тора, соединены вместе. И тогда то, что ты делаешь, это направлено на исправление. Тогда это действие называется заповедью. Добрым действием. Все остальное это называется прегрешение и плохое действие. Нет посередине. Или в направлении Творца, или другие стороны. Поэтому он говорит тонкая линия. Очень говорится об этом. А все остальные 360 градусов, кроме этой линии, кроме этого единственного направления, это посторонняя работа. И злопоконство, неправильное направление. А мы в центральной точке, средней, поднимаемся к бесконечности только через эту линию. Да.
1: Написано, что Творцу не нужна наша работа. Так получается так, что вначале так получается, в начале статьи, что большая часть работы каждого человека — это что я вижу, да? Что он велик. Я вижу, что он велик, и я хочу отдавать больше.
0: Скажешь уже по-другому. Спрашиваешь, если мы хотим давать ему, и он хочет, чтобы мы давали ему, что если только в таком виде, когда я соединяюсь с ним, беру от него и желание получать, и желание отдавать. И всю эту методику получать все. Почему он не раскрывает все эти вещи? Это скрыто. Раскрой себя, покажи себя, кто ты, что ты, как делать эти вещи, обучи. И тогда требуй все эти вещи. Это то, что спрашиваешь? Он хочет, чтобы что-то зависело от нас. Если бы он раскрывал себя, ты ангел, ты бы реализовывал бы именно согласно мере его открытия. То, что это открытие, раскрытие заставляет тебя, так тебе не было бы что делать. Ты бы просто реализовывал бы приказы природы божественные, которые раскрываются перед тобой. И в этом тебе бы не было никакого собственного действия. Как желание получать сейчас действует на тебя? Не спрашивают твоего мнения, что делать, а определяют изнутри все, что ты сделаешь. Так желание отдавать, которое раскрылось бы тебе, обязывало бы тебя делать все эти действия. Поэтому нам дали время скрытия, которое очень долгое, поскольку это время скрытия должно дать основу для всего остального пути, всей остальной лестницы. фундамент свободного выбора. То есть только вскрытие может быть свободный выбор. А после того, как ты из этого скрытия решаешь по своему свободному выбору, якобы, но как это есть, это свободный выбор, решаешь, что ты хочешь действительно прийти к отдаче, ты приходишь и исполняешь все действия по отдаче, которые есть на духовной лестнице, из выбора, который ты сделал во время тьмы. Время тьмы должно дать тебе на все 125 ступеней, допустим, если мы считаем всю лестницу как 125 ступеней, для каждой ступени из 125 ступеней во время тьмы ты как будто обязан решить, что я делаю это действие в моем свободном решении. Тогда, когда ты приходишь на каждую ступень, это решение предшествующее сделать, исполнить в свободном виде раскрывается тебе, и ты из этого действуешь уже в духовном тоже в свободном виде. Иначе ты раб. Нет смысла создавать тебя, чтобы ты исполнял действия Творца. Для Творца это не нужно вообще. А для тебя тоже. Ты тогда был бы на уровне неживого, растительного, животного, которые только исполняют приказы природы. Поэтому есть время подготовки, время тьмы, когда ты решаешь сам, что ты хочешь уподобиться ему. То есть как он дает мне, я хочу давать ему, и в этом я прихожу к тому, чтобы быть как он, это единственная совершенная вещь. И тогда в таком виде всегда у меня есть келим, желание. Почему у меня есть желание? Почему Творец дает мне желание? Ведь он не является недостатком, но из-за того, что у него есть бесконечное наслаждение, бесконечное желание отдавать, из этого я получаю мое желание получать бесконечное и желание отдавать обратно ему бесконечное. Я во всем пользуюсь им. Я на самом деле только точка, которая умеет использовать его. И все. И тогда, если я беру от него желание получать, беру от него намерение ради отдачи, беру от него благо и наслаждаюсь, чтобы он насладился ради отдачи, тогда все проходит через меня, и желание, и намерение, и благо. И тогда я, по сути, и он становится одним. Моя точка включается в него как активная точка, и активность ее точно по величине Творца. Вот и все. Поэтому в желании получать, которое принимает для себя, всегда есть смерть. Насколько наполняется, всегда исчезает желание получать. И тогда без желания, без блага, которое может оно может раскрыть, это называется у нас смерть. А желание отдавать, которое все время усиливается, у него нет конца. Это желание, которое приносит жизнь. И его ощущение блага и желание вместе идут и приводят к этому ощущению бесконечное ощущение, орган чувств. Но это, что человек прилепляется к желанию ради отдачи, начинает ощущать свое существование в бесконечном виде, вечном. То есть он не умирает. И действительно, с ним не происходит ситуация смерти, тогда как с нашими телами это обновляется всякий раз. Да.
1: Если человек входит в работу ради отдачи, тогда как бы изучает себя и видит, что насколько он больше вкладывает, у него нет как бы сил на отдачу.
0: Мы во время подготовки, насколько пытаемся прийти к форме отдачи, видим, что не способны.
2: Мы узавим.
0: И ослабляемся, разочаровываемся, и снова нам раскрывается желание получать, и снова желание отдавать, и снова мы решаем, что, может быть, стоит делать получение ради отдачи, отдача ради отдачи, неважно, как бы то ни было, и снова видим, что не способны и так далее. Эти разочарования и обновление желаний, снова разочарование,

0: получше. Если я действительно решаю, Творец раскрывается. Раскрывается как сила, которая помогает мне реализовать методику отдачи. Но если я пока еще не пришел к этому решению, если он раскроется, то есть я хочу, чтобы он раскрылся только как источник наслаждения. Источник наслаждения для меня несет мне смерть. В таком виде он не раскрывается.
1: А можете дать советы относительно удовлетворения в работе?
0: Мы должны искать удовлетворение в работе только в той мере, в которой это даст нам жизненную силу и силу продолжать продвигаться дальше в направлении, в правильном направлении, направлении отдачи. То есть я всякий раз должен видеть, какая польза у меня есть от отдачи, даже если это польза ради отдачи. Даже если это польза, которая раскрывается в получающих.
1: Он сказал, что нужно идти на двух ногах. Если ты еще не пришел к окончательному решению, как вы говорите, как ты начинаешь вводить левую ногу?
0: Какую левую ногу? О чем ты говоришь?
1: Статья. Он говорит о том, что нужно идти двумя ногами. Что вершина ее в небесах, а стоит на земле. Что каждый раз ты должен начать с того, что вершина в небесах, а потом стоит на земле. Так здесь, как я понял, что...
0: Он говорит, что человек должен стоять на желании получать, и его намерение должно быть к Творцу ради отдачи. И если он соединяет одно с другим, то наклон, связь между ними будет в Иерусалиме. Связь между ними будет точно в Иерусалиме, в точке соединения между Творцом и Творением. Иерусалим — это Тиферет, средняя линия. Так что ты спрашиваешь? Согласно тому, что мы говорили сейчас, без того, чтобы у меня в ясном виде была бы известна правая линия, я не могу приводить в действие левую линию даже и чуть-чуть. Или это ошибка?
2: Адам яхоль лафиль каф смоль бамидашу батуах.
1: Человек может включить левую линию в той мере, в какой он уверен, что эта линия присоединится к правой. Это ты хочешь услышать?
0: Как ты можешь быть уверенным?
1: Я могу быть уверен только после того, как я полностью прилепился к правой линии. Я сделал всю работу, какую могу в правой линии. То есть я полностью принял то, что называется отдача и желание получать, которое потом раскроется, уже раскроется у меня в таком виде, когда я смогу управлять им. Но только после того, как я закончил работу правой линии. Поэтому он говорит 23,5 часа быть в радости, а полчаса, может быть, делай проверку. Все?
2: Ну.
0: Да, приходят помехи. И после падения для человека, человек должен игнорировать это и начинать просить или через Творца, или как через помехи должно что-то раскрыться.
1: В то время, когда приходят помехи, человек должен сразу же сделать на них сокращение, как будто это не помехи, обновить его связь с правой линией.
2: Кешер маямин и машпаа.
1: Когда получает связь с правой, с отдачей, и раскрывает себе, насколько он способен постичь величие.

0: величие Творца, а после этого позволить себе начать работать с помехами. Очень проверяя себя в ограничении, каждый раз тормозя, насколько раскрывать помехи из своей жизни, но только в той мере, если это не повлияет на меру слияния. Его слияние с Творцом. Если ты видишь, что какие-то мысли, не входи в них, в эти мысли. Не пробуждай их. Но постепенно пробуждая их все время в очень малой мере. Еще капля, еще, еще. И тогда ты увидишь, как они приходят к тебе в очень направленной форме, чтобы тебе дать возможность каждый раз обновить отношение к реальности со стороны слияния с Творцом. Скажем, происходит что-то, не дай Бог, несчастье. Ты должен тогда сразу же возобновить правильную реальность, что это Творец и творение, и как Он это устраивает, и не думать об этой беде ни о чем, а затем постепенно, постепенно соединить то, что ты видишь, эту картину, чтобы это не оторвало тебя от связи и отношения к Творцу, а наоборот. Укрепило тебе это. Это нелегко. Но, по сути, здесь нет так уж слов. Да.
1: Как от того, человек обращается к нему, прилепляется, как к нему прилепляется желание? Мы сказали, что он является источником блага, источником желания Хисарона бесконечного. Как от того, человек обращается к нему, именно к человеку прилепляется Хисарон, желание? Я вот не понял. Как это?
0: Я не понял вопрос.
1: Вы сказали, что обновление желания может прийти только от соединения с Творцом.
0: Ладно, то, что я говорил, относительно человека, который управляет двумя линиями и определяет, потому что правая и левая линия обе приходят от Творца. Как желание получать, создал злое начало, создал Тору в приправу. Две эти крайности исходят от Творца же. Желание получать, левая линия, желание отдавать, это желание ангелов, они приходят, когда он хочет объединить их как среднюю линию, потому что отношение его обратно Творцу — это средняя линия, две линии он получает сверху, это две силы. Как он строит свои отношения к Творцу — это объединение между этими двумя линиями. Что вы об этом спрашиваете? Я не изобретаю ничего нового. Может быть, в новой форме строю просто предложение. Потому что раньше, сегодня я позволяю себе сказать в более краткой форме.
1: Вы просто не понимаете, что такое соединение с Творцом. Говорят, что он должен быть и в главе действия, и в конце действия. Что такое?
0: В начале действия должна быть связь с Творцом, когда я планирую все это действие, которое приводит меня к соединению с Ним, а в конце действия, когда я на самом деле пришел к соединению. Я не понимаю, что значит, что начало и конец действия должны быть связаны с Творцом. Да, связаны.
1: Так это все-таки я делаю действие.
0: А кто еще делает, если не ты? Ты философствуешь, что он все делает, а ты просто воображаешь, существует или нет, о чем ты вообще говоришь. Ты учишься, чтобы что-то делать или чтобы сказать себе, что ты не существуешь и делать нечего. А?
1: Я учусь, чтобы прийти к чему-то.
0: Но Тогда тебя обучают методике, начиная от праца Авраама и далее. Все святые книги, которые написаны, написали их, как объединиться с Творцом, и нет ничего кроме этого.
1: Ну как это, что я обращаюсь к нему, прилипляют ко мне что-то?
0: Оставь ради отдачи, все миры и все остальное, есть только одно — связаться с ним, и все. Потому что я вижу, что вы запутались и не знаете, что делать. Скажите нам, что делать. Я слышал от разных групп. Что делать? Вы должны искать, что делать, но только в этом направлении. Все?
2: Ну.
1: Я еще раз спрашиваю, очень просто. Как от того, что я обращаюсь к нему, ко мне прилепляются желания? Я обращаюсь к нему, не знаю, что это такое точно, к нему. Как от этого ко мне приклеивается желание? Почему? Нет подобия по форме, нет ничего.
0: Ставь подобие по форме, ты не знаешь, что это такое, ты вообще ничего не знаешь, ты обращаешься к нему. Почему? О каком состоянии ты говоришь?
1: Это человек до Махсома и так далее, человек обращается к Творцу и просит у него...
0: Чего? Что плохо мне? С чем еще я обращаюсь? Плохо мне? Или я еще с чем-то обращаюсь, что когда хорошо мне?
1: Нет, плохо мне.
0: Когда плохо, ну и все. Так я обращаюсь, и я должен выяснить, что обращаюсь только к нему, не к своему разуму, не к своей силе, не к товарищам, не к стране, а ни к чему, только к нему, обращаюсь к нему. Что я хочу от него?
1: Это сейчас может измениться. Я хочу от него, может быть, хисарон, я хочу от него, может быть, направление.
0: Что хисарон? Мне не хватает хисарона. Не дай Бог, что когда придет хисарон. Я хочу от него, прежде всего, первое, да? Чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было хорошо, может быть... От двух источников у меня, от сердца и разума, чтобы мне было хорошо, просто в хорошем виде, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, не мешайте там со стульями мне. Это говорит о недостаточной концентрации. Человек, который полностью сконцентрирован на уроке, не может двигаться. Кто-то спрашивает, их не интересует. Не участвовать в вопросе товарища — это потерять связь, потерять силу, потерять возможность приобрести килим. Каждый сидит сам на уроке, поэтому вы так и выглядите. Наполнение, когда я обращаюсь к нему, я ищу два наполнения — в чувстве и разуме. В разуме я должен оправдать себя и его, и состояние, в котором я нахожусь между нами, в котором я нахожусь. Случилось что-то неприятное, я чувствую себя плохо, я обращаюсь. Я должен почувствовать себя хорошо. А как я себя почувствую в этом плохом хорошо, если я получу оправдание? Тогда я должен связаться с ним, замыслом творения. Должен привлечь к себе всю возможную связь с ним. После того, как я это сделал, я начинаю пробуждать все действие, которое проходит по мне, и видеть в нем до максимальной глубины, насколько я могу. Зачем он мне это делает? Только с одной целью, чтобы я в этом негодном действии раскрыл точку соединения с ним.
1: Это моха разум?
0: Это то, что он пишет Вначале там есть письмо, когда раскрывается внутри этих страшных страданий, там раскрывается эта капля единства.
2: Это все.
1: Вы сказали, что я обращаюсь к нему, нужно оправдать себя, нужно оправдать его.
0: Да.
1: С какой стати я должен оправдать его? Откуда я его оправдаю?
0: Ты не можешь оправдать его, ты должен искать, как это сделать, твой поиск. Может быть, с помощью группы, с помощью книг и авторов, и пока ты не приходишь к состоянию, что если ты не способен оправдать его, проси это у него.
1: То есть все еще пока что из этого поиска?
0: Из этого поиска должен прийти к тебе хисарон. Или же ты должен его оправдать, чтобы тебе было хорошо, или постепенно, постепенно раскроется в тебе хисарон, оправдать его, потому что ты не хочешь думать о себе.
1: Так как это изменяется? Я обращаюсь к нему.
0: Это меняется посредством света. Ты спрашиваешь, как это происходит тебе с помощью того, что ты ищешь и желаешь, и не можешь, и не приходишь. Свет, который приходит к тебе, окружающий свет, приходит и меняет тебе эти вещи.
1: Я хочу тут добавить еще. Изменения в человеке. Понятно, что изменения в человеке должен, уже мы говорили об этом десятки раз. Это не в Творце. Творец так действует все время, добром и так далее. Так пишут, я получаю от этого, допустим. И кто от того, что человек ищет или делает, или просит, или ищет делать разные действия. От чего это изменяется, если это не психологическое изменение, о котором мы говорим? А что же все-таки изменяется в человеке? Как? Что? Что пробуждается в человеке вдруг? У человека есть что-то другое, что должно пробудиться, что еще не пробудится, когда он попросит это пробудиться. Почему? Где тут...
0: Ты знаешь, кто такой человек, когда ты говоришь так?
1: Нет.
0: Человек — это то, что он чувствует. А то, чего он не чувствует, это еще не относится к человеку. Есть точка. Животное желание, которое чувствует, как оно существует через пять своих органов чувств. Эти пять органов чувств, которые что-то чувствуют, тоже чувствуют Творца, свет. Как они чувствуют желание получать маленького. Это они называют этим миром. И в соответствии с этим человек чувствует себя как существующим, чувствующим то, от чего впечатляются эти чувства. И чувство не его, и желание получать не его, и мера впечатления не его, только чувство он относит к себе. Ощущение. Может раскрыться к нему, по отношению к нему еще одна точка, которая хочет почувствовать реальность, а чувствует вместо нее тьму. Потому что там может почувствовать только Творца. Почему? Потому что эта точка, на самом деле, это желание отдавать. Это не человек. Это то, что осталось в человеке от разбиения келим. Это то, что осталось в человеке от экрана. Это не просто так называется часть Творца свыше. Другое желание. Так в человеке есть сейчас два желания. Одно, которое работает, получая, и тогда он может наполнить себя только животными наслаждениями, почести, деньги, знания, и все. И что он чувствует через все эти вещи? Только маленькую реальность, которую он называет этим миром. Называет эту реальность так, то, что чувствует. Если он развивает вторую точку, там он будет чувствовать Творца. Он не может чувствовать в этой точке ничего другого. Она будет черной, что и называется скрытием, И все время, пока он не раскрывается, раскрывается только Творец. Мера раскрытия Творца в этой второй точке, в этом втором как бы чувстве, да? Это называется мирами, скрытиями от полной меры раскрытия. Как эта вторая точка меняется и впечатляется и растет посредством всяких занятий, которые человек делает Торе и заповеди. Но как?
2: Как мы не знаем, они пишут нам, Авраам раскрыл это, написал, Раби Шимон бар Йохай раскрыл и написал, Ари написал, Рамхаль, Рамбам, неважно, каждый написал, как это и что чувствует в этом.
1: Почему из того, что я прошу что-то, даже много раз меняется мое ощущение? Почему?
2: Почему из того, что я пишу, ощущение в этом чувстве зависит только от окружающего света, еще не внутреннего, который должен наполнить ее, он светит ей издали. Что значит издали? Снаружи. Не может еще светить непосредством экрана. Она чувствует эту точку Творца во всех келим снаружи экрана. Так этот свет все время меняется. Что значит меняется? Свет не меняется, но это духовное желание получать все время меняется.
1: Почему?
2: Потому что он развивается. Свет, который действует, всегда приводит к развитию желания получать. Ты можешь сказать, но свет не меняется. Вы сказали, что значит, что он приводит к развитию желания получать из-за того, что внутри желания получать есть решимот, вплоть до бесконечности. Каждое решимо выходит, реализуется, заканчивается, следующее решимо выходит, реализуется, заканчивается и так далее. Свет все время светит в направлении бесконечности. И то, что он давит в направлении бесконечности, все время раскрываются новые решимоты. И эти решимот, они приходит из нисхождения сверху вниз, поэтому нам и нужно это нисхождение сверху вниз, чтобы у нас были решимот сейчас, чтобы подняться самим снизу вверх, в нашем ощущении, по крайней мере, если не сами. Ну, сами это всегда проблемы есть, про выбора.
1: Так-то почему же из того, что я делал много действий, просьб и так далее, я ускоряю там выход решимот, которые в любом случае должны выйти? Почему? Где здесь эта сила в моем ощущении? Вы говорите, что не само, а это в нашем ощущении. Так где же здесь есть? Почему темп выхода решимот меняется?
2: Темп выхода решимот зависит либо это бейто, то есть в свое время, то есть это выходит относительно отношений между решимот и светом, и более высокий решимот развивается быстрее, более низкий решимот развивается медленнее, неважно. И также и в каждом это по-своему, и также и решимот. Есть в них такая смесь, такая пропорция, в каждом разная, потому что каждый не похож на другого по свойствам и объединению свойств. Всякий набор свойств в душе Адама Ришона. Так, у каждого есть другой темп развития. Мы видим, что в этом мире есть те, кто стремятся к знаниям, другие там, к живописи. Но в смешении каждый другой. И также духовный решимот, хотя мы говорим, что все они раскрываются, одно решимот, но одно решимот включает в себя все остальные решимот, которые в общей сложности говорят нам об одном состоянии. А чего это из всех остальных? Из всех 600 тысяч душ других решимот. В каждом решимо включено, и высший свет действует на решимо, развивает его. Так, издалека это называется окружающий свет, особенно во время учебы это происходит, посредством желаний, посредством группы это еще больше, и так это развивается. Ты можешь развиваться до определенной границы естественным образом, из определенной меры и далее. Тебе дают точку в сердце, приводят тебя в то место, дают тебе методику, и тогда постепенно ты входишь в такое состояние, когда ты постепенно выясняешь, ты хочешь или не хочешь, можешь ты что-то в этом определить или нет. Это и называется уже путь Торы. То есть содействовать развитию решимот более быстрому. Вот и все. Нет проблем. Таким образом все развивается.
3: То, что я почувствовал сейчас относительно величия Творца, что человек чувствует, что он перевернул его. Но откуда сейчас у него есть сила? Ну, я не знаю, сила такая. Почувствую, что он как Творец, так как он, что человек становится подобен ему от величия. Это наоборот.
2: Как человек, который чувствует величие Творца, как ты говоришь, он чувствует себя противоположным Творцу, и у него нет ни сил, ни возможности, ни разума, не может работать с собой, не может уподобиться Творцу. Это неверно, потому что Творец никогда не раскрывается таким образом, что он не позволяет человеку, не дает ему возможности развиваться. Творец раскрывается человеку только в той мере, в которой человек может получить этого силы для развития, а не подавить человека. Истинная форма Творца раскрывается только после конечного исправления килим. А до этого на каждой ступени раскрывается правая линия так, чтобы дать человеку свободу действий. Это называется «там, где ты видишь величие его, там ты видишь и скромность, смирение его». Эти вещи раскрываются вместе в ощущении. И обе излучают тебе тоже как бы две противоположные силы. И трепет, и любовь.
3: Вопрос Игоря, я хочу продолжить. То есть, что из того, что я вижу его величие? Как это дает мне силу быть таким же, как он?
2: Если я вижу великого, как это может дать мне силу быть таким, как он? Я снова говорю, в проявлении великого относительно малого. Маленький может просто подчиниться, смириться перед большим, насколько он раскроется ему, и ему раскроются такие силы желать стать большим, да, и реализовать это желание. Это зависит от того, насколько человек получает величие Творца. Решимот устроены в таком виде, что каждый решимот содержит в себе все относительно проявления Творца человеку вначале. Какой большой, потом. А что это дает ему, как это может быть? Какие возможности? Но постепенно так я начинаю завидовать, начинаю хотеть, начинаю приобретать эти какие-то вещи. И кроме впечатления, как мое, да, я начинаю думать о своем желании получать, как я могу использовать его. И это и называется развитием желания по четырем ступеням.
3: Не ясно, что ты развиваешь желание, но как это дает мне силы?
2: Это потом дает тебе силы быть как Творец, потому что ты хочешь это. И раскрывается тебе он как самый совершенный и самый великий. Мы должны начинать учиться уже, ну, последний.
3: Он говорит в статье, что в каждом действии, в каждой мысли должен быть прежде Творец, поставить его во главе. Если работаю в группе, делаю распространение, чувствую, что мое тело дает мне много сил делать такие действия, я не чувствую необходимости поставить Творца во главе. Как я могу обнаружить все, что это необходимо?
2: Каждое действие, во главе которого нет связи с Творцом, это непригодное действие. Поэтому стоит остановиться и подумать, что делать.
3: Я остановлю себя, как я это делаю.
2: Кроме действий, необходимых для существования, которые, ну, конечно, мы не можем их остановить. Мне нужно что-то помочь кому-то, да, иначе он будет жить или умрет. Неважно что, но кроме действий существования, где у меня нет пока что времени, обязанностей и так далее, говорить о моей связи с Творцом. Нет. Пока я не могу быть ради отдачи, я не буду есть. Ешь. Потом подумай о ради отдачи, иначе некому будет думать ради отдачи. Понимаешь? Все. Но все остальные вещи, которые мы делаем, совершаем, желательно в какой-то мере начинать стараться связывать это с ради отдачи, с Творцом, ну, неважно, ради отдачи, с Творцом. И это то, что я не слышу от групп, которые спрашивают у меня, что делать дальше, какие еще вещи мы должны делать. Может быть, еще какая-то идея. Мы чувствуем, что мы теряем хисарон. Теряем какое-то напряжение, напряженность. Это зависит от того, как вы раскрываете необходимость в этом. Для чего вы вообще раньше объединялись? Вас хотят поднять на более высокую ступень, поэтому в данном состоянии показывают вам, что оно уже стало бесполезным. Вы уже разбазарили эти решимот, вы прошли их, почувствовали их и дальше, нужно идти дальше. Дальше вы должны искать величие Творца. Только Он может повести вас дальше, только Он может дать вам всякие идеи. Все. Ищите его.
3: Так скажем, если работаю на кухне, я готовлю еду на шаббат для всей группы.
2: Это не важно, где ты работаешь.
3: Но я забыл, мне нужно удерживать это действие.
2: Ну, ты видишь, сейчас я объяснил необходимость, а он спрашивает меня.
3: Нет, я не об этом спрашиваю.
2: Мне больше не о чем говорить.
3: А если это не насущно необходимое?
2: Ну, ты видишь, что он спрашивает? Если он работает на кухне, то перестать раздавать еду, потому что он сейчас не может думать о Творце.
3: А я спрашиваю о необходимом. Распространение урок.
2: Это необходимые вещи. Если ты не будешь их делать, тогда все останавливается. Я говорю о вещах, которые необходимы. Не необходимы. Что значит не необходимы? Твои внутренние какие-то произвольные, свободные вещи. Ты не можешь остановить жизнь. Ты обязан вести себя в жизни. Есть Творец или нет Творца? Если не я себе, то кто мне? Но там, где это относится к духовному продвижению, там ты обязан сначала поставить его, а потом уже выполнять. Если ты сядешь с ребятами, будешь говорить с ними обо всем, если это не будет связано с раскрытием Творца и связи с ним, тогда каждое предложение, которое ты будешь произносить, это будет ложь, это будет бесполезно. Неважно, о чем бы ты ни говорил. То, что происходит в группе, это должно определять все остальное поведение и все, что есть. Ладно, я прошу прощения. Подумайте об этом, а потом будете спрашивать.
3: Поделимся впечатлением от урока, и что мы берем для реализации в десятке.
4: כן, רשמתי מהשיעור, אבל אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא,
2: Я записал с урока, если человек хочет почувствовать, что такое следующий этап, он должен искать и проверять свои связи с Творцом. И отсюда должно прийти уже стремление к обновлению.
5: Да, во время подготовки мы должны прийти к решению, что как нам взять на себя это развитие. И здесь Рав подчеркнул, что это развитие решимот. В свое время или ускоренно мы должны в нашей работе в группе привести к ускорению развития решимот и их реализации.
2: Арок очень сильный, выяснение очень интересно. Я впечатлился от серьезности и желания Рава относительно нас, из того, что я услышал. То, что мы можем содействовать развитию решимот более скорому, исходя из нашей работы, из наших усилий, укреплять связь между нами, и также то, как мы можем начать работать с Творцом, да, проверяя себя и ограничивая.
5: Ну, в центре должно быть намерение в каждом действии, чтобы величие Творца жило в нас, чтобы мы смогли ввести его в каждое действие, в каждую просьбу и требование о товарищах, величие Творца, раскрытие Творца. Это то, что должно вести нас.
2: Это понятие лестницы. Очевидно, это что-то центральное в нашем пути. Не просто так Рабаш решил написать комментарий Сулам, Баля Сулам, а Рабаш этапы лестницы и так далее, ступени лестницы. И Рав говорил об этом понятии, как подняться желание получать, то, что лестница поставлена на землю, а вершина ее в небесах. Говорится здесь и о работе человека, и о работе Творца.
5: Да, в этом цель творения. Это цель того, что мы существуем. Свет всегда находится на покое, но мы должны вызывать, помогать, прийти к цели.
2: Мы слышали, что перед каждым действием ты должен ставить Творца во главу. И если в определенном действии ты видишь, ну где же Творец, я забыл про него, ты должен заново переосмыслить, поместить Творца, потому что нет никого, кроме Него, и завершить это действие полностью, чтобы это не было ради себя.
5: Да, в каждом духовном действии нужно ввести Творца. И этот процесс обновления желания происходит через окружение, и это приводит нас к большему хиссарону, а через него к решению прийти к форме отдачи. Если действительно решают это сделать, то Творец раскрывается.
2: Да. Свойство отдачи должно быть нашей целью. И все обновления, они не могут приходить от нас, а именно от работы на Творца. После того, как мы определяем это, есть две линии. Как мы читали в статье, правая, левая линии, которые приводят к слиянию с Творцом.
5: Да, в левой линии есть Есод. Основа раскрытия Творца и из противоположного состояния низости действительно можно раскрыть его милость, милосердие, и когда есть две эти силы, можно работать.
2: Я слышал, что кроме ощущения все относится к Творцу и нужно работать и оценивать, сколько я могу работать ради него.
5: Нам нужно ускорять развитие решимот и не бояться подъемов и падений, а брать их серьезно и отнести все к Творцу, что это Он приводит нас к этим состояниям, чтобы мы смогли удостоиться средней линии души с помощью Творца.
2: Да, мы слышали о том, что все меняется с помощью света. Если мы ищем воздействие света, как мы достигаем этого, и как окружающий свет воздействует и посылает там всякие помехи.
5: Нам нужно слушать и видеть все действия товарищей, чтобы величие Творца все время влияло на нас, и мы все время видели величие Творца.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Введение в науку Каббала, Птиха.
1: Шалом лекол ха-хаверим, кол ха-кли ха-олами шелану, анахну...
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы переходим к следующей части урока, введение в науку Каббала. Сейчас мы прошли урок, просто потрясающий урок, Рава. Я думаю, что мы все почувствовали это. Этот урок был, в общем-то... относился к работе Рабаша, внутренней работе сверху вниз, но на самом уроке Рав говорил о многих понятиях, которые говорят о развитии желания, выхода Решимот, и мы видим, что все это одно целое, как Рав живет эти вещи, когда он нас учит и объясняет нам. Все это единая система, и мы сейчас опять входим в изучение Птихи, введение в науку Каббала, и мы видим, что все находится в одном и том же. Мы продолжаем ту же работу. Мы сейчас концентрируемся на привлечении света, возвращающего к источнику, и в этом основное.
2: Да, мы слышали сейчас на уроке, что мы всего лишь точка, мы не работаем с нашим желанием получать. Мы работаем с тем желанием получать, которое Творец дает нам, с исправлениями, наполнениями и так далее. Поэтому сейчас мы послушаем объяснение Рава о правильном подходе к учебе. Отсюда углубимся в учебу. Просто напомним, что сегодня мы начнем, как мы и говорили в начале серии, тут говорится о 8 уроках, каждый урок поделен на 3 части. Мы закончили 3 урока, 3 части первого урока. И здесь Рав переходит уже ко второй части, ко второму уроку. И обратите внимание, насколько важно вот эти 4 стадии прямого света. Мы говорим о 8 уроках Птихи, но мы все еще в 4 стадиях. И Рав объясняет, почему так важно выяснить эти 4 стадии. Сейчас посмотрим клип номер 7 и войдем в правильное намерение на учебу.
0: Мы должны думать здесь о наших намерениях, о намерении. Для чего я учусь? Почему я учусь? Чего я хочу от учебы? Как мне с помощью учебы приблизиться к Творцу? Да, об этом должна быть моя основная забота. И то, что он рассказывает мне здесь, то, о чем здесь, то, что здесь происходит, о действиях Творца, о свете бесконечности, мире бесконечности, этому луче света, который проявляется, как он действует, желание получать, которое проявляется в свете бесконечности. Может быть, эти вещи я не раскрываю, но прежде всего мне должно быть правильно намерение настроено на то, что я изучаю, для того, чтобы это соединило меня с Творцом. Да, друзья, так мы сейчас еще мгновение войдем в урок с Равом, и как напомнил Гилад, давайте посмотрим, как Рав все время возвращается к 4 стадиям прямого света, и когда он учит и обучает нас, мы можем почувствовать и увидеть, как он живет это просто каждый раз заново. Давайте мы тоже присоединимся к нему и будем проживать эти вещи. Это наши корни, это источник наш, от которого мы пришли, и как Творец развивает нас, и откуда мы исходим. И когда мы слышим урок, каждый должен постараться воспринимать то, что написано, записывать основные положения, вопросы, которые возникают, слова Рава. Мы должны стараться записывать эти вещи на первой части урока. Когда мы прослушаем Рава, потом мы сделаем семинар. Так давайте сейчас войдем в урок и будем вместе. Так мы можем сейчас уже начать урок по Птихе, введение в науку Каббала. Я пройду так вот коротко то, что мы прошли до этого, на предыдущем уроке, чтобы продолжить сегодня. И урок Тема его — это массаж экрана. До этого мы пройдем, посмотрим то, что мы прошли уже. На прошлом уроке мы изучали, что, в общем-то, есть у нас во всем творении два участника. Есть Творец, который, в общем-то, создает, то есть свет, который развивается, распространяется. И это распространение называется кетер или куцо шельёк, то есть кончик буквы «Юд». Или пхинат шореш, то есть корневая стадия. И из этого потом появляется у нас кли, как следствие этого, извините, это кли, мы называли это стадией хохма, и мы обозначаем это буквой.

Юд — это начало творения и называется Бхинат Алев, то есть первая стадия Бхинат Алев. И это клита, желание получать, которое создал сам свет и наполнил его. И тогда кли, у нас оно называется хисароном, а свет, который наполняет его, называется наслаждением. Дальше. И из того, что свет наполняет кли, дает ему наслаждение, он властвует над кли, потому что кли зависит от него, и тогда свет дает кли не только наслаждение, но также и свое свойство отдачи, то есть желание отдавать. То есть получается, что из кли этого, которое называется желание получать, начинает вдруг чувствовать, что это кли начинает чувствовать, что она хочет отдавать, потому что восприняла свойство света, которое наполняло ее. Это называется стадия бина или желание отдавать. Мы обозначаем эту стадию буквой гей на иврите. Это тоже кли, и это также хисарон. Однако это уже желание отдавать. И, в общем-то, пустое. Почему пустое? Ну, потому что не хочет получать свет хохма, а хочет только быть в отдаче. Ну, мы также запишем, что это пхина бет, вторая стадия. И мы видим из этого, что свет, который распространяется от Творца, один раз создал кли, и это желание получать, хохма, да? А вторым действием создал желание отдавать, то есть бина. И они абсолютно противоположны друг другу, потому что это хочет, первое кли хочет получать и наслаждаться, а второе хочет отдавать и наслаждаться отдачей. Что происходит у нас дальше? Бина понимает, что она ничего не может дать. Ну, нечего ей дать. Почему? Потому что она не является источником света. Что она может дать? Она может дать Творцу наслаждение. А какое наслаждение отсутствует у Творца? То есть какое есть хисарон? То есть чтобы Творец наполнялся, но наслаждался им, и в этом замысел творения. И что происходит? Вина что делает? Она говорит, я буду использовать желание, которое Творец дал мне для того, чтобы отдавать ему. То есть она находится в своем кли, который она хочет дать, с этим светом, который она хочет отдавать, то есть получать для того, чтобы отдавать. И что она делает? В общем-то, для того, чтобы я могла давать ему, только если я буду получать. И тогда я буду получать, чтобы отдавать. И тогда получается, что кли как бы, в общем-то, сейчас включает в себя две части, состоит из двух частей. Одна часть в нем подобна хохме, это часть подобная хохме, а вторая часть бине. То есть одна от хохмы, вторая от бины. Две части. Эта часть подобна бине, а это хохме. В общем-то, здесь творение делает в точности то,
что от него хочет Творец. Он дал ему желание получать, и да, и также дал желание отдавать. То есть он и получает, и отдает. То есть он буквально подобен Творцу в этом действии. Но чего не хватает, чтобы он остался в этом? Ну, пусть бы остался в этом, и все, что еще не хватает. Мы говорим, что это третья стадия, Пхена Гимел. Тут есть Хисарон. Ну, давайте сделаем так. Немножко исправим чертеж. Мы напишем так. Первая стадия. В ней Пхена Алев, Хокума. В ней был Хисарон получения. Во второй стадии был Хисарон отдачи. Кли, которая получилась в третьей стадии, называется Зеир Анпин, которая включает в себя две составляющие. И мы обозначаем эту стадию буквой ВАВ на иврите. И чего не хватает тогда? Чтобы его желание, как то желание, которое подобно Бине, и то желание, которое подобно Хохме, эти оба желания, которые составляют эту стадию, они оба желания эти приходят от Творца. То есть творение как бы использует все свойства, которые создал в нем Творец, и нет тут ничего нового. То есть до сих пор он просто выполнил все, реализовал все свойства, которые внес в него Творец. И здесь у нас есть пример, как правильно выполнять то, что хочет Творец. И поэтому, как сказать, потом в разных книгах по Каббале Зеир Анпин в мире Ацилют называется Кадош Барух Ху, Святой Благословенный, дословно. Потому что это пример, который Творец показывает творению, как творение должно, каким творение должно стать. А потом что происходит? Потом творение понимает, что то, что здесь происходит, это, в общем-то, еще. Он не находится в этих килим. Он сам получил — нет. Он сам отдавал — нет. И сейчас он находится в дилемме. А что он действительно может сделать сам? Как он может решить? Кто он такой? Ну, когда он, как он решает это? Кем он хочет на самом деле быть сейчас? После того, когда уже у него есть те силы, которые дал ему Творец сверху вниз. Сейчас, первый раз, в общем-то, творение, как у него есть уже из всех этих свойств, которые есть у него, получается состояние, из которого может выйти совершенно новое что-то. А что новое? Новое желание. А что за новое желание? Желание получать, которое хочет уже само получать и наслаждаться. Подобно этому желанию, которое было в первой стадии в Хохма. Откуда происходит у нас это желание, которое называется Малхут? Это также обозначается буквой Гей, эта стадия, и это называется Пхинадалит, четвертая стадия. В ней есть Хисарон получать. Почему так получается, что это желание получать, и не так, что было получать и отдавать, как бы наполовину? Дело в том, что Зеир Анпин, он очень похож на Кетер, у него есть все. И сейчас творение должно выбрать, чего хочет, и тогда, но выбирает так же, как со стороны Творца. Ведь Творец создал желание получать, так и здесь это происходит. И Малхут само называется творение, перед ней уже есть только разные ступени развития, и поэтому творение сейчас чувствует себя, что в нем есть только желание получать, но не напрямую от Творца оно приходит, а здесь, когда в конце развития Зеир Анпина возникает это желание Малхут, которое наполняется светом, который получает от Творца,
ее состояние, когда она полностью наполнена, называется Малхут, мира бесконечности, Малхут Эйн Соф.

0: четвертой стадии относительно остальных стадий — это желание, которое не исходит от Творца, а это желание происходит с пробуждения снизу, от творения, желание получать больше, чем Творец создал в первой стадии, в кли первой стадии. Потому что здесь есть распространение нескольких процессов. Я здесь хочу только получать. Каким образом? Как Творец хочет. Я получил от Творца желание отдавать. Я понимаю, что желание отдавать и наслаждение от отдачи может быть больше, чем от получения. Но как я могу это реализовать? Ведь у меня нет никакого света, никакого наслаждения, которое я могу дать Творцу. Но есть при условии, если я буду получать от Него. Мы должны понять, что каждый раз, когда мы проходим от одной стадии, переходим к другой, допустим, первая стадия, это желание получать, которое создал Творец. Затем, когда в ней находится свет, и свет начинает передавать желанию получать свои свойства отдачи, тогда вместо желания получать становится желание отдавать. То есть желание получать начинает понимать, что ему стоит быть более дающим, и от этого он сможет наслаждаться. Мы должны понять, что такое вторая стадия. Бина — это та же хухма, но только она изменилась. Она приняла на себя еще добавку. То есть во второй стадии есть желание получать больше, чем в первой стадии. Первая стадия, она поняла это наслаждение, приняла в третьей стадии. Там уже есть два вида килим, и отдающий, и получающий. Она понимает, что если она будет отдавать Творцу за счет того, что она будет получать от Него, то она будет наслаждаться намного больше, чем первая и вторая стадии. Мы здесь находимся на этапах развития желания. Но пока что развитие желания, оно не самостоятельное. Оно все исходит из свойств Творца. Есть свет, который создает эти стадии, который дает кли его свойства отдавать. И тогда кли решает, что оно хочет состоять из двух частей. Одна часть подобна действию Творца отдавать, другая часть подобна тому кли, который создал Творец, получать. И отсюда у нас есть все, что реализуется за счет света Творца до конца третьей стадии. Но третья стадия в конце своем решает, чего же на самом деле я хочу из всех этих этапов, что может дать мне наслаждение, что ближе моей природе, когда я нахожусь в наполнении света. И тогда она выбирает, что она хочет получать свет так же, как первая стадия. То есть здесь, в третьей стадии, в ее конце, она говорит, я хочу получать без всякого желания отдавать. Из этой части, которая у меня начинается здесь, желание получать, когда я немножко получала, я хочу получить сейчас полностью, в полную силу. И тогда из нее рождается четвертая стадия. То есть четвертая стадия, кто она? Это та часть в третьей стадии, которая получает, и еще часть в третьей стадии, которая хотела отдавать, и она говорит, я тоже хочу получать. И возникает четвертая стадия. Это можно объяснять и говорить об этом годами. Мы каждый раз будем к этому возвращаться, потому что кроме этих четырех стадий, где свет играет с кли, как творец творит творение, дает ему эти свойства, кроме этого больше нет ничего. Все остальное — это лишь развитие отсюда. И каждый раз, когда мы будем говорить о каком-то мире, о каких-то парцуфах, о разных вещах, творение, создание, неважно что, мы все время сможем вернуться сюда и сможем увидеть корень этого. Я не хочу здесь философствовать. Есть все в книгах. Это ускоренный курс. Только согласно тому, что непонятно здесь в данный момент. Ты можешь спрашивать, я тебе отошлю тебя книгам. Дима.
1: Желание отдавать, наслаждать.
2: Что такое желание отдавать?
0: Хисарон к отдаче. Это хисарон отдавать.

0: потребности давать, как мать относительно ребенка, хочет давать ему, и от этого она получает наслаждение.
1: А что такое этот хисарон? Это что, не какой-то недостаток?
0: Это одно и то же. Потребности, желания — это одно и то же. Пока что. Мы не входим пока глубоко в саму клей, как оно состоит из разных частей, сколько у нее есть там слоев. Все это оставим на потом. Понятно? По крайней мере, нам должно быть понятно. Когда мы изучаем Каббалу, есть две вещи. Поскольку мы изучаем материал, который мы не ощущаем, мы не можем его почувствовать, потрогать, ничего. Есть два подхода к учебе. Первый подход к учебе, что это так, как написано, и это нужно просто запомнить. И второй подход, который должен быть параллельно с этим, почему это так. Вот так это так должно быть, это понятно. Это нужно помнить. Почему это так? Каждый раз нужно думать, и каждый раз нужно выяснять. И это бесконечное понимание по своей глубине. Вы достигнете высших ступеней с Божьей помощью, вы почувствуете высшие миры, это дано каждому, и вы увидите, насколько каждый раз вы будете совершенствоваться, подниматься в пониманиях и в раскрытиях, а каждый раз будет вопрос «почему?». До полного исправления, пока вы не достигнете буквально того места, где вы и Творец находитесь на одном уровне, откуда выходит сам свет.
1: Мы сказали, что окончательное исправление, когда мы возвращаемся.
0: Потом. И тогда уже нет вопросов. А до того времени есть все время вопросы. Понятно?
1: Да, говорит Рав, что у нас есть два подхода к учебе. Первый подход, что это так, как написано, это нужно запомнить.
2: Переходим к следующей части урока.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם,
1: מי שיתאם את קניגי זוהר לעם,
0: глава Шемот.
1: Шестой пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в прямом эфире. Файл книги перевода Зор можно скачать на нашем сайте КАП-ТВ. Шестой пункт. Глава Шемот. И было слово Творца. Почему слово «было» повторяется дважды? Если Иезекиэль был верным пророком, то почему он раскрыл все, что видел? Разве человек, которого царь ввел в свой чертог, должен раскрывать то, что видел? Однако же, конечно, Иезекиил был верным пророком. Все, что он видел, раскрылось в вере, и с разрешения Творца он раскрыл то, что раскрыл. И все это нужно.
2: Пророк – это тот же каббалист, только пришедший на уровень пророчества. Слухом или зрением, или к бине, или к хохме. Бина – это «я услышал». Слово Творца. А хохма это увидел. Да.
1: Седьмой пункт. Если человек привык выносить страдания, то, несмотря на страдания, пришедшие своим чередом, он несет его бремя и не беспокоится. Однако, если человек не привык выносить страдания и провел всю жизнь в удовольствиях, и услада, то постигшее его страдание является полноценным, и об этом нужно плакать.
2: Как будто бы Зор обязывает нас жить в горе и плакать. Подразумевается то ощущение раскрытия зла, которое мы не способны или не способны решить те проблемы, которые пробуждаются по пути, и приходит состояние катнут, малое состояние, из которого человек просит силу и с помощью этого продвигается.
1: Восьмой пункт. Так и Израиль, когда сошли в Египет, были привычны к страданиям, ведь все дни того праведника, их праотца, были проведены в страданиях, и потому они выносили изгнание должным образом и не беспокоились чрезмерно. Однако при Вавилонском изгнание страдания было полноценным. То было страдание, о котором плачут высшие и низшие.
2: Как раз вроде бы это не соответствует источникам и простому толкованию. Египетское изгнание, 400 лет, порабощение, эксплуатация в тяжелой работе. А вавилонское изгнание 70 лет, вроде так легко. Жили там, как все народы, 127 стран там было, и народов много. Звучит не так страшно, но важно то, что относительно человека ощущается как изгнание. Там было 49 врат нечистоты, но они этого не понимали, потому что они вошли, упали снова в желание получать, упали в тот же эгоизм, который был еще до того, как Авраам обучил их всей святой работе в подъеме над эгоизмом. Желание получать выросло, называемое фараоном, и они опустились в него, потонули в нем, вошли в эти 49 врат нечистоты, начали работать не на Творца, поэтому они почувствовали себя ужасно. В Вавилоне это было как будто бы более мягко, но там были более глубокие состояния и более опасные, потому что желание получать было гораздо более глубоким. Вавилонское изгнание было после того, как уже вышли из Египта, после того, как пришли к Мохен-де-Хая и упали с Мохен-де-Хая. И это ужасное ощущение. Да.
1: Девятый пункт. Плакали о нем высшие, как сказано. Вот сильные их кричат на улицах. плакали о нем низшие, как сказано, на реках вавилонских, там сидели мы и плакали. Все плакали о вавилонском изгнании, потому что ранее испытывали царские наслаждения, как сказаны, дорогие сыны Циона.
2: Сыны Сиона, сыны выхода, падения, которые упали с уровня частного гмартикон, в котором они находились, Мохин Дахая. Конечно же, они почувствовали, что находятся в изгнании. Когда, как в Египте, не так уж и чувствовали это. Они сами пишут, что они до Египта были привычными к несчастной жизни, к несчастью. Поэтому в Египте они не так уж и чувствовали себя несчастными. Соотношение между спасением, между избавлением и изгнанием, это зависит от тебя.
1: 10-й пункт. Сказано: «О горах подниму я плач и стон». Это высочайшие горы мира, сыны Циона, оценивающиеся чистейшим золотом. А теперь они сходят в изгнание, и жернова на шее у них. И руки их связаны за спиной. Оказавшись в вавилонском изгнании, они подумали, что нет им жизни вовек, потому что Творец оставил их и больше не присмотрит за ними никогда.
2: Но это значит, что ощущение того, что я нахожусь в изгнании, что я оторван от духовного, я чувствую духовное, и я чувствую, что я оторван от него. Это ощущение изгнания. Тот, кто не чувствует, что он оторван, от чего, чем оторван, тогда это не называется изгнанием.
1: 11-й пункт. В тот час призвал Творец все свое окружение, все построения и станы, всех правителей и все воинства небесные, и сказал им: «Что вы здесь делаете? Неужели мои любимые сыновья в вавилонском изгнании, а вы здесь? Встаньте и сойдите все в Вавилон, и я с вами». Сказано об этом. Так сказал Творец. Ради вас послал я Вавилон, это Творец. Низвел всех в жерновах, это все высшие построения и станы. 12-й пункт. Когда сошли они в Вавилон, распахнулись небеса, и дух святого пророчества воцарился над Иезекиилем, и увидел он все, что увидел, и сказал Израилю: «Владыка ваш здесь». Вот что он я увидел, и если раскрыл он многое, все, что раскрыл, требуется полностью. Увидев это, обрадовались сыновья. И если он раскрыл многое, все, что раскрыл, потребуется полностью. Увидев это, обрадовались сыновья Израиля. Услышав эти слова из уст Иезекииля, они совсем перестали страшиться за свое изгнание, так как узнали, что Творец не оставит их. И все, что раскрыл Иезекииль, он раскрыл с разрешения. 13-й пункт. Всюду, куда изгонялись Израиль, шла с ними в изгнание Шхина. А здесь сказано о египетском изгнании. Вот имена сыновей Израиля. Если сказано «сыновья Израиля», то почему далее сказано «вошедшие с Яковом»? Следовало бы сказать «вошедшие с ним». Однако же эти имена сыновей Израиля – суть высшие построения и станы, сошедшие с Яковом вместе со Шхиной в египетское изгнание. Отсюда понятен повтор в словах «и было слово Творца» два раза. Первое относится к египетскому изгнанию, а второе «было» к вавилонскому изгнанию.
0: Это...
2: это немного размыто, слишком. Что это значит, что Йехезкель объясняет им свое пророчество, и они понимают его? Речь идет о состоянии, в котором, в великом состоянии, говорится, что вавилонское изгнание было более высоким, чем исход из Египта. Несмотря на то, что оно было изгнанием, то ощущение того, что ты находишься в изгнании, ощущение того большого горя, но именно когда ты жалеешь о том, что выпал из святости, тогда, когда ты в ней все-таки находишься, иначе как ты можешь это оценить? Я упал с уровня отдачи, объединения, уподобления Творцу, любви, любви к ближнему. Когда человек может жалеть об этом, говорить о себе, что находится в изгнании, в то время, когда в нем все-таки эти свойства есть, и он видит, что они недостаточны, что они не удовлетворяют его? То есть ощущение изгнания — это очень высокое ощущение. Это жалость о том, что мне не хватает более высоких исправлений. О чем мы здесь плачем? Поэтому египетское изгнание не ощущалось, только ближе к концу, когда они возопили от работы и почувствовали эти казни. А вавилонское изгнание, оно очень высокое в соответствии с их впечатлением, их ощущениями.
1: Глава «Со мной из Ливанона невеста». «Со мной из Ливанона невеста, со мной из Ливанона приди». Это сказано о собрании Израиля, то есть о Малхут. Когда вышли Израиль из Египта и приблизились к горе Синай, чтобы получить Тору, сказал ей Творец: «Со мной из Ливанона». Это значит из высшего рая Хохма, называющегося Ливанон. Она приходит. Невеста значит совершенная, как луна, получающая совершенство от солнца во всем свете и блеске, то есть в прямом и в отраженном свете. «Со мной из Ливанона приди, чтобы твои сыновья получили Тору, ибо пока Малхут не получит Хохма, зовущуюся Ливанон, не могут Израиль получить Тору, так как недостает им гар». 15-й пункт. «Взгляни с вершины Аманы». «Взгляни» значит «получи подарок для своих сыновей». «С вершины Рош Аманы», то есть «из начала решит». Когда они пришли к высшей вере Эмуна и сказали: «Все, что говорил Творец, сделаем и услышим».
2: Снова мы говорим о Хохме, которая спускается из Рождари Ханпин через Абавиим и Ишсуд, Зерампин в Малхут. Малхут в той мере, в которой души в Беа могут подняться к ней, в той мере она может наполнить их тем, что получает свыше. Хохма, которая может принести душам, называется из Ливанон. То есть в той мере, в которой имеется подобие свойств, отождествление, подобие.
1: И были они равноценны высшим ангелам, о которых сказано: «Благословите Творца, ангелы Его, крепкие силой, исполняющие Слово Его, чтобы слышать слова, голос Его».
2: То есть тот, кто делает действия для того, чтобы прийти к свойству ради Творца, отдачи, то, что называется бина, слушать голос Его, то есть делать действия, необходимые для вызова света, возвращающего к источнику, тогда он приходит к этому. И тогда Кнессет Исраэль получает тот дар, о котором сказано, Тосефет, называется он Тосефет Мохин. То есть на Хасадим облачается Ор Хохма.
1: 16 пункт. С вершины Синира и Хермона. Это гора Синай, к которой они приблизились и под которой собрались. Как сказано, стали у подножья горы. Из львиных логовищ это сыновья Сеира, которых Творец пригласил получать Тору, а они не захотели получить ее. С леопардовых гор это сыновья Ишмаэля. Сказано, Творец от Синая пришел и воссиял им от Сеира, явился от горы Паран и пришел из среды десятков тысяч святых. Паран — это сыновья Ишмаэля. 17 пункт. Что значит «пришел из среды десятков тысяч святых»? Когда пожелал Творец дать Тору Израилю, пришли станы высших ангелов, растворили и сказали: «Творец наш, как величественно имя Твое во всей земле, Ты, давший славу Свою на небесах, и попросили, чтобы им была дана Тора, а не Израилю». 18 пункт. «Сказал им Творец, разве есть среди вас смерть? Ведь сказано в Торе, если человек умрет в шатре, если окажется на ком-либо смертный грех, и он будет умерщвлен, разве есть среди вас грех, чтобы нуждаться в судах? Разве есть среди вас разбой или воровство, о чем сказано? Не кради. Разве есть среди вас женщины, о чем сказано? Не прелюбодействуй. Разве есть среди вас ложь, о чем сказано? Не отзывайся о ближнем ложным свидетельством. Разве есть среди вас алчность, о чем сказано, не взалкай? Почему вы просите Тору? Тот час растворили они и сказали: Творец наш, как величественно имя Твое во всей земле.
2: То есть без желания получать, без эгоизма, без постижения зла, без «создал я злое начало», с Торой делать нечего.
1: Однако не сказано «Ты, давший славу Свою на небесах». И потому сказано «пришел из среды десятков тысяч святых».
2: То есть не проверяется связь с Творцом в соответствии с близостью к Нему, а в той мере, в которой человек чувствует, что он находится как раз внизу, в своем эгоизме, в зле, где ему необходима помощь. И в соответствии с этим, с этой потребностью, сила этой потребности, это новая сила, которую он раскрывает, в той мере раскрывается близость к Творцу. Как сказано, близок Творец к тем, чье сердце разбито, и все эти цитаты. А вовсе не в соответствии с тем, насколько человек чист. Именно настолько, насколько он находится в ощущении того, что ему плохо, ему горько, Творец поможет ему.
1: То есть он пришел после дискуссии с ангелами, и тогда от правой руки его пламя закона для них — это Тора, уподобленная пламени и закроющегося в ней суда. И потому Сеир и Ишмаэль не захотели принять ее на себя. А ангелы не смогли принять ее, потому что нет в них суда. 19 пункт. Когда сошла Шхина в египетское изгнание, когда сошла Шхина с места Ливанона, то есть из Бины, когда снова стала Хохмой в египетское изгнание, и потому сказано «из Ливанона приди, а не в Ливанон взойди». Почему не сказано «в Ливанон взойди»? Эти слова указывают на единство веры, то есть Малхут. Сказано «со мной из Ливанона невеста». Голос, то есть Зерампин, сказал «речи», то есть Малхут. со мной, потому что голос приходит к речи и ведет ее с собой, дабы быть как один, без всякого разобщения. Ибо голос — это общий свет хасадим, который есть на всех ступенях, а речь — это частность, свет хохма в левой линии бины, находящийся в одной лишь малхут. И потому общее нуждается в частном, так же, как у Зерампина нет гар, иначе как от света хохма, что в малхут. А частное нуждается в общем, так как свет хохма в малхут светит лишь при облачении в свет хасадим, получаемый от Зерампина, то есть от общего. Ибо голос несовершенен без речи, а речь несовершенна без голоса. И потому со мной из Ливанона невеста, ибо основа их обоих приходит из Ливанона, от бины.
2: И свет хухма, и свет хасадим.
1: Смысл слов «со мной из Ливанона приди» в том, чтобы она пришла к нему для сплочения и единства. Поэтому сказано «из Ливанона приди», а не «в Ливанон взойди».
2: И все исходит из хухмы.
1: 20-й пункт. «Взгляни с вершины Аманы». Это горло, то есть бина, получающая от неба, то есть хохмы, откуда выходит руах, то есть Зерампин, чтобы восполнить все от неведомого и утаенного Ливанона, который Зерампин открывает посредством средней линии. С вершины Синира и Хермона — это передняя и средняя часть языка, рожь и середина. Язык Тиферет, а его передняя часть — Дат, издающая речь.
2: Зоар специально дает нам иногда такие подробности, для чего они нужны мне. Ведь я читаю, я тут же забываю об этом. Но мне нужно на одну секунду отыскать в себе, где это находится. Мы не знаем, но именно сейчас, именно когда мы читаем вместе, именно это он и говорит. Есть еще миллионы, бесконечное число деталей и подробностей в духовных килим. Но они знают точно, что упомянуть и как сказать. Поэтому нам стоит каждую деталь искать, где это. Где это может быть? Так же, как ты ищешь во тьме, в потемках, разные вещи, которые теряются, скрываются. И находится, и не находится, и ты не знаешь, где это. Как собака на улице. Ищет. Вынюхивает. Так вот, проходить. Неважно то, что происходит. Усилие — это накапливается.
1: Львиные логовища — это зубы, то есть нецах и от. С леопардовых гор — это губы, то есть малхут. Все эти сферот Зерампина представляют совершенство, и ими восполняется речь, то есть малхут, нуква Зерампина. Глава «Не вкушай хлеба недоброжелателя». 21-й пункт. «Не вкушай хлеба недоброжелателя», так как хлеб или наслаждение от этого недоброжелательного человека не стоит того, чтобы его ели и наслаждались им. Если бы Израиль, сойдя в Египет, не вкусили хлеба египтян, то не были бы оставлены в египетском изгнании и не смогли бы египтяне причинить им вред. 22-й пункт. Но разве не был вынесен Израилю приговор об изгнании? И разве он не должен был исполниться, даже если бы они не ели тот хлеб? Верно. Но изгнание не было суждено им именно в Египте, так как сказано: «Пришельцем будут потомки твои, не в земле Египта, а в земле не своей. И, может быть, даже в другой земле. 23-й пункт. Чувствительный человек, который ест больше остальных людей, или тот, кто потакает своему желудку наслаждениями, и у кого заведено наполнять чрево наслаждением, если он встретит того недоброжелателя, то пусть зарежет себя, но не вкусит его хлеба, ибо нет хлеба зла в мире, кроме хлеба недоброжелателя. Сказано, не могут египтяне есть с евреями хлеб, потому что мерзость это для египтян. Иными словами, они не могли видеть, как евреи ели. Вот что такое хлеб недоброжелателя.
3: Это связь Малхут и Бины. Либо это на благо Малхут, либо это на благо Бины. Хлеб недоброжелателя или хлеб свободы, то, что называется. Далее.
1: Трое гонят шхину. 24-й пункт. Трое гонят шхину из мира и ведут к тому, чтобы обитатели Творца не были в мире, а люди взывают в молитве, и не слышен их голос. Вот эти трое. Первый — тот, кто лежит с нечистой. Нет в мире более сильной скверны, чем скверна неда. Эти скверны тяжелее всех нечистот мира. Тот, кто лег с ней, оскверняется, и все близкие к нему оскверняются с ним. Куда бы они ни шли, изгоняется шхина перед ними. 25-й пункт. Более того, он вызывает дурные недуги на себя и на потомство.
3: То есть он получает ради получения. Это называется малхут неисправленная, малхут, которая находится в неде. Использует желание получать без намерения ради отдачи.
1: Ибо поскольку человек близок к нечистой, эта скверна бросается к нему, на него и остается постоянно во всех его органах. И потомство, порождаемое им в то время, притягивает дух скверны.
3: Имеется в виду намерение ради получения.
1: Все дни свои он проведет в скверне, потому что строение и основа новорожденного больше и сильнее всех нечистот мира. Как только человек приближается к нечистой, не да, эта скверна бросается на него. Сказано об этом, и будет ее истечение на нем.
3: Это притягивает его, это клипа. Клипа называется, когда ты приближаешься к желанию получать ради получения, и это тебя притягивает, и ты обязан сопротивляться этому, это не нейтрально, но наша природа, желание получать, и поэтому все, что открыто для получения, оно притягательно. Второе,
1: тот, кто лежит с дочерью чужого бога, с нееврейкой, он вносит Святой Союз и знак Союза.
3: Тоже неисправленная Малхут, только иным образом. Говорится о желании получать, что в нем, в желании получать, имеются разные недостаток подготовки к зиву Гудака.
1: Он вносит Святой Союз и знак Союза в чужое владение, как сказано, сочетался с дочерью чужого Бога. Нет ревности перед Творцом, кроме ревности за союз, являющийся союзом святого имени и веры. Сказано, начал народ распутничать с дочерьми Моава, и тот час возгорелся гнев Творца на Израиль. 27-й пункт. Предводители народа, знавшие об этом и не воспрепятствовавшие им, были наказаны первыми. Как сказано, возьми всех предводителей народа и повесь их для Творца перед солнцем. перед солнцем, то есть перед союзом, который называется солнцем. И о нем сказано: «Ибо солнце и щит – Творец». Солнце и щит – это Святой Союз. Как солнце сияет и светит на мир, так и Святой Союз сияет и освещает тело человека. И называется щит, как щит призван защищать человека, так и Святой Союз защищает человек. Если человек хранит его, то нет в мире изъяна, который мог бы подступить к нему. Это и значит перед солнцем. 28 пункт. Предводители народа в каждом поколении оказываются пойманными из-за этого греха, если они знают и не ревнуют за него, ибо возложен на них этот долг ревновать ради Творца за этот союз. Каждого, кто вносит эту святость в чужое владение. О таком человеке сказано: «Да не будет у тебя иных богов, кроме меня, не поклоняйся им и не служи им, ибо я твой Творец, Бог-ревнитель». И все это одна ревность и к тому, кто сошелся с нееврейкой, и к тому, кто служит идолам. И потому изгоняется от него шхина. Кто лжет святым союзом, отпечатанным на плоти человека, тот как будто лжет святым именем. Ибо кто лжет царской печатью, святым союзом, тот лжет именем самого царя. И потому нет у него доли в Боге Израиля, кроме как силой постоянного раскаяния.
3: То есть, если он провел границу в своем желании получать моха от самот гидин басар ор, и в басар, в желании получать, он сделал уже расчет, насколько он может получить в цимцум бет, в бритмила, прия, ревиатиф адама, только до сих пор он может работать ради отдачи с экраном и авиютом, и орхозер, и получения морьешар, а сейчас он как бы отказывается от этой границы, то, конечно, это уже не свойство Израиля, это называется, что он идет уже к нееврейке, или там неда и прочее. То есть он отменяет границу малхут. До сих пор можно было получать ради отдачи.
1: 29 пункт. «И забыли Творца своего, и оставили Творца». Что значит «забыли» и «оставили»? Они изгнали от себя Святой Союз, делая обрезание без подворачивания, пока не пришла Двора и не вела подворачивание во всем Израиль. Как сказано об этом, когда были беспорядки в Израиле, когда народ проявил добрую волю, славьте Творца. 30 пункт. 3.
3: Третье – это третий вид нечистоты.
1: 3. Тот, кто убивает своих сыновей, то есть плод, которым забеременела его жена, он приходит к ней на 90-й день беременности и тогда умерщвляет плод, вызывая его смерть в ее утробе или совершая какое-либо действие, ведущее к выкидышу плода. Этим он разрушает построение Творца и его веру. Есть убийца человека, а этот убивает своих сыновей.
3: То есть это обратная сторона, как бы. Тогда была проблема с авиютом, что он увеличил авиют больше, чем экран, а здесь наоборот. Он повреждает сам экран, масах.
1: 31 пункт. Он совершил 3 вида зла, которые весь мир не может вынести. Как следствие, мир потихоньку рушится, неизвестно Почему? И Творец уходит из мира, а меч, голод и смерть надвигаются на мир.
3: То есть каждый человек — это маленький мир. Все находятся внутри человека. И, конечно, Творец выходит из него, то есть выходит из мира человека. И меч смерти приходит в мир. То есть свет выходит из килим человека. Он повредил свой орхозер. Не Малхут, который он увеличил, это в первом, во втором состоянии две нечистоты предыдущие. Сейчас он отменяет Масах. Орхозера, свое намерение ради отдачи. Это более тонкие вещи. Он не чувствует, что он настолько грешит, потому что предыдущие грехи — это грубые грехи, это понятно. Он идет в желании получать выше, глубже, к большему желанию получать, чем то, на которое он способен. А здесь как будто бы он ничего не делает с авиютом, а только есть некая слабость и отмена Масаха, и это называется, что Творец оставляет его.
1: Эти три вида зла, которые он совершил, убил своих сыновей, разрушил построение царя, прервав беременность, то есть построение Творца, и изгнал шхину, которая блуждает по миру, не находя покоя. И над этим плачет Дух Святости, и мир осуждается всеми этими судами. Горе тому человеку, лучше ему, если бы не был он сотворен в мире. 32 пункт. Счастливы Израиль, которые, хотя и были в египетском рабстве, убереглись от этих трех зол, от женской нечистоты, от дочери чужого бога и от убийства своих сыновей. Они практически и публично старались вызвать порождение потомства. И хотя был вынесен приговор, всякого новорожденного сына бросайте в реку, не нашелся среди них человек, который убил бы плод в чреве жены, и тем более после его рождения. И благодаря этому вышли Израиль из изгнания.
3: То есть, хоть и Малхут их выросла, и пришли, собрались клипот, но в принцип сам экран отраженный свет они не повредили.
1: 33 пункт. Они убереглись в Египте от женской нечистоты, сказано, сделал умывальник из меди и подножие его из меди из зеркал женщин. Почему женщины удостоились того, чтобы принести зеркала к скинии? Потому что берегли себя в египетском изгнании. Очистившись от неда женской нечистоты, они приходили, украшались и смотрели в зеркала своих мужей, побуждая их к порождению потомства. Таким образом, они убереглись от женской нечистоты в египетском изгнании. 34. Дочь чужого бога. Они убереглись в Египте от дочерей чужого бога, то есть чужеземок, как сказано. Вышли все воинства Творца. А также сказано, колено Творца — свидетельство Израиля. Разумеется, не было в них примеси от чужеземного народа. И сказано, вот имена сыновей Израиля, колено сыновей Израиля. Скажи сыновьям Израиля. Все это указывает на то, что нет в них примети чужеземок.
3: То есть все нуквы, все желания получать будут исправлены ради отдачи.
1: 35 пункт. Разве не сказано, он же сын египтянина? Разумеется, он был один такой, и известило о нем Писание. Они убереглись в Египте, порождая потомство, как сказано, сыновья Израиля расплодились и размножились. Таким образом, от всего этого, от женской нечистоты, от дочерей чужого Бога и от убийства сыновей убереглись Израиль в Египте. И потому пришли сыновья Израиля в Египет, и вышли сыновья Израиля на свободу, как сказано. Вот имена сыновей Израиля, вошедших в Египет. Они вошли не для того, чтобы погрязнуть, а напротив, вышли оттуда благодаря соблюдению трех этих вещей.
3: Очень трудно это объяснить, потому что есть одна сторона и другая сторона. Были 49 врат нечистоты. Что значит быть в этих 49 воротах нечистоты и не войти в малхут получения? Что значит не поклоняться тем идолам, как в Египте? Что значит находиться в изгнании тогда? Что называется, что египтяне правят ими? Что желание получать находится у них во главе, а не ради отдачи? Это с одной стороны. С другой стороны, ощущение изгнания все-таки должно быть. Есть еще вещи, которые нам нужно выяснить. И так как Рамбам пишет, Рамбам говорит об египетском изгнании, он говорит, что все, что передал Авраам Ицхаку, Ицхак Якову, Яков Исраэлю, он обучал их, и весь Исраэль, который спустились в Египет, они включились в нечистую работу, кроме колена Леви. И нужно понять все эти вещи, что здесь происходит. Мы понимаем, что это в каждом человеке находится это взаимовключение во все эти свойства. Что такое колено Леви в каждом человеке? Все-таки есть что-то, что осталось и не вошло в ради получения, а осталась у него еще связь с ради отдачи. А все остальное, все остальные свойства, они находятся в ради получения. Это мы еще выясним. Да.
1: Спрашивает Моше из Мексики, есть ли состояния, из которых нет возвращения в раскаяние?
3: Нет такого. Окончательное исправление обещан всем. Написано, что если человек заранее намеренно идет на то, чтобы согрешить, то не приходит к раскаянию. Но это не сейчас, а потом. Нет такого, чтобы осталось неисправленное желание получать. А раскаяние называется, что гей возвращается к вав, малхут получает намерение ради отдачи. И вся наша работа заключается в этом. Поэтому нет такого, чтобы могло остаться что-то. Даже Лева Эвен исправляется, поэтому что может остаться? Раскаяние всегда. Вопрос, когда и сколько времени пройдет, сколько действий потребуется произвести. Потому что вся Тора — это для того, чтобы ускорить развитие. Да.
1: Спрашивает Рафаэль из Германии, почему я не могу сосредоточиться даже на 5 минут на уроке, когда читают Зор? Что мне сделать в связи с этим?
3: Все равно искать, где это во мне находится. Где это во мне находится? И здесь очень влияет группа. Если человек, не дай бог, находится в какой-то беде, какое-то горе у него, ему дают статью и говорят, что в этой статье написано, как ты можешь исцелиться или выйти из какого-то падения, из каких-то несчастий, относительно там связанных со всякими ведомствами, там, не знаю, банками и прочим, то он даже не знает, если он этот текст, он желает поглотить его, каждое слово. Даже если он не понимает язык, это не важно, для него это становится... Он испытывает страх, тревогу, и этого страха нету у нас. А только группа может нас привести к этому. И это то, что он не ощущает, достаточно. Достаточного воодушевления от Зор, это потому что недостаточно ощущает воодушевление группы. Зависит больше от него, чем от группы, но все-таки от группы тоже. Как Раби Йоси бен Кисма. Он получал воодушевление от своих маленьких учеников. Да.
1: Никола из в Украине спрашивает, но я же не знаю, где и что искать.
3: А это не важно. Ищи. Как будто бы ты вошел в какое-то новое место, ты ничего не знаешь, ничего не видишь. У тебя есть фонарь, и ты смотришь и ищешь каждый раз. Тебе говорят каждый раз что-то. Посмотри. Может быть, ты опознаешь.
1: Спрашивает Шон, Рамат-Авив. Условие приведения в действие Зор — это мое желание или желание к объединению?
3: Это одно и то же. Я не могу сказать. У него это две разные вещи. Желание исправить себя и желание к объединению. А как может быть по-другому? Я желаю исправить себя и объединиться с другими. Это одно и то же. Это не два действия. Это одно действие. Только оно называется двумя именами. Ты можешь найти еще тысячи разных названий. Да?
1: Спрашивает из Канады, ученик из Канады, как я могу искать в себе, если я терминов тем не знаю?
3: А это не важно. А ребенок, младенец, тоже не знает. Он начинает вдруг повторять слова, потом начинает понимать, о чем идет речь, и прилепляет эти действия к разным предметам, и так это постепенно усваивается. Это естественная учеба. Пусть не жалуются, что у него есть что-то новое взор. Мы точно здесь находимся в той же, в том же изучении природы, так же, как мы и рождаемся. Наука Каббала относится к нам точно так, как мы к нашим детям. Маленькие, мы говорим им, разговариваем с ними, показываем что-то, они не понимают ничего. Исходя из того, что они слышат, не знают, смотрят, не понимают. Исходя из этого, так они учатся. Это называется правильная учеба в развитии чувств. А не из премудрости, когда мы потом уже взрослые учимся через разум. Через разум ты не развиваешь чувства. А мы, когда растем от младенцев и далее, мы развиваем чувства. И сейчас мы разовьем духовное ощущение, поэтому у нас нет выбора, мы таким образом должны развиваться. Когда говорят, мы не понимаем о чем. Говорят, смотри, я не вижу. Посмотри связь между объектами. Какая связь? Я не вижу ни связи, ни объектов. Верно, но ты постарайся увидеть. И все. Это называется развитие органов чувств. А не развитие разума. Просто. Когда у тебя будет чувство развитое, тогда ты начнешь работать с разумом. Соответственно этому, соответственно развитию. Но прежде должно быть развито желание, чувство. Сначала чувство, потом разум. Да?
1: Ави из виртуальной группы спрашивает, что делать с теми вопросами, которые пробуждаются во время изучения Зор, выяснения.
3: Что
1: делать с разными выяснениями, которые во время изучения Зор пробуждаются?
3: Которые возникают у него вдруг в голове, а это не важно. Пусть путается, пусть продвигается вперед, пусть, может быть, остановится где-то на каком-то месте, а мы уйдем вперед пока что. Обгоним его. Это не важно. Не надо жалеть о том, что ты что-то не уловил, пропустил. Это не в этом дело. Главное, чтобы ты находился в этом. Да.
1: Есть множество вопросов. Цви из Савиона спрашивает. Зор — это катализатор раскрытия зла в отдельном человеке, в группе и в человечестве, или это только условие раскрытия зла?
3: Зор сам по себе раскрывает. Это не условие, это буквально прибор, который сам раскрывает. Да.
1: Из Израиля, из аэропорта Бен-Гурион, он пишет: «Как я могу знать, что я развиваю чувства, а не разум?»
3: Если ты стараешься и ничего не понимаешь, то ты развиваешь чувства. Старайся отыскать эти вещи, не понять их, может быть, настолько, как отыскать их, где они находятся, что это такое. Хорошо? Да.
1: Еще вопрос. Зор много говорит таким образом, что дает тебе ощущение, как будто чувствуется, что говорится об этом мире просто. Что с этим делать?
3: Стараться через эту картину увидеть силы, наши свойства, которые описываются в Зор. Зор говорит только о моем внутреннем мире, о моих силах души. И только есть у меня душа, можно назвать это нефиш, неважно, есть у нее силы, и Зор говорит только о них, только о свойствах, силах, ситуациях, действиях, состояниях, которые в моей душе и только. Кроме души, есть у меня тело такое иллюзорное, через которое я чувствую этот иллюзорный мир. Об этом Зор не говорит. Только о том, что находится внутри души. Да.
1: Яков Оракива спрашивает: «Что я делаю здесь и сейчас, если я не чувствую эгоизма, я просто чувствую, что мне не нужно ничего в этом мире?»
3: Если мне ничего не хочется в этом мире, это хорошо. Это, может быть, сейчас у него возникнет какое-то желание к будущему миру. Человек должен очень сильно заботиться о том, что у него было бы желание к духовному, иначе для чего он живет? Скоро умрет, и все. Наука Каббала, она особая, она уникальна тем, что она поднимает человека в то время, когда он живет в этом мире, на уровень вечности. Поднимает его на уровень вечности. И потом, когда он поднимается на этот уровень, ощущает его, то тело его умирает. Он не чувствует, что он умер. Он не

0: Просто так, чтобы бояться смерти или обрести там вечность. Время потом исчезает, и мы не принимаем это таким образом, как у нас сейчас. Но нужно заботиться об этом, хотя бы так. Что со мной? Самым простым эгоистическим образом. С этого начинает пробуждение.
1: Николай в Украине спрашивает. Это важно, что я стараюсь вместе со всеми?
0: Наше исправление во внутреннем объединении, в душах или в точках сердца, в желании к Творцу, чтобы мы связали все эти желания вместе. Это называется быть единством, содружеством, соединением всех этих желаний, таким как букет, вместе. Это в сущности то, что мы должны делать. Когда ты соединяешь их, ты начинаешь ощущать духовное существование.
1: Авшалом, Петах-Тиква. У меня есть множество чувств, которые во время учебы и объединения. Как же пользоваться разумом выше знания, чтобы ощутить духовные свойства?
0: Оставь эти термины. Разум выше знания, внутри знания. Главное — стараться сейчас, во время чтения взора, разыскать внутри все эти состояния. Вот и все. Слишком много умных слов и определений не помогает.
1: Шарон или спрашивает из группы Бершев, изучение Зор подходит также для детей и младенцев? В новом поколении есть что-то особое для изучения Зор?
0: Я думаю, чтобы слушали все. Просто слышать, тут нечему обучать. А просто стоит слушать это. Рав Кук пишет с 9-летнего возраста. Есть такие, кто пишут с 6 лет. 9 лет, говорят, но неважно. Согласно внутренним определениям человека. Мой сын как раз-таки начал с 9 лет, когда я прибыл к Рабашу. Начал учиться я с ним. В возрасте? Нет. С 7 лет. С 7, не с 9. Я не почувствовал, что этому мешает. И Рабаш тоже знал об этом.
1: Когда Рав говорит, понимать термины, искать их, мы находим... Это искать то постижение, в котором мы находимся, спрашивает Амит. Имеется в виду поиск той общей среды, в которой я нахожусь.
0: Я сейчас не рекомендовал бы входить в поиск этих понятий или сортировать их как-то, или как-то раскладывать их. Не стоит. Особенно уже в книге «Зор». Это постепенно усаживается само, как у ребенка. Я говорю, здесь другая учеба, это не тест, где мы должны прояснять понятия. Здесь наоборот, ты читай, и старайся разыскивать внутри все, что есть, и постепенно тогда это обретет форму и прояснится, и свяжется все вместе. Так, потихоньку.
1: Арон, Нью-Йорк. Каждый раз, когда я изучаю Зор, и у меня активное желание поесть, что делать?
0: Это не Бризель?
1: Нет. Арон, который был здесь. Он был здесь в гостях у нас.
0: Очень хорошо. Ну, хотя бы аппетит к чему-то. А по правде говоря, занятие духовным сжигает много энергии. Это верно. Я помню, Рабаш иногда во время урока поднимался в свою комнату и ел что-то. Да.
1: Правильно ли связывать все недостатки, которые поднимаются, с духовным, пишет из Якова.
0: Желательно, чтобы человек связывал всю свою жизнь с духовным, потому что вся наша жизнь исходит из этого источника, и так она складывается. Если мы направим себя на насущное в этом мире, а все остальное в духовном мире, мы вдруг почувствуем, насколько

0: жизнь становится гармоничной, налаженной, и нет проблем. Ну, еще один вопрос, и все.
1: Спрашивает Барух из Одессы. Как каждый миг жить в максимальном изучении и объединении?
0: В этом и вопрос. Он зависит только лишь от группы. Могут учиться, могут производить всякие действия, разные распространения. Это все хорошо и прекрасно, но если нет теплой группы, которая понимает, что необходимо находиться все время вместе, то это проблема. Не будет качественной учебы. Да, Си.
1: Труды Рабаша, второй том, письмо 33. В Мидраше Танхума сказано: Исраэль не смогут выйти из Галута, пока не будут единым союзом. Это помогает выйти. Это требование мудрецов, которые сказали, насколько важно объединение сердец, чтобы были в единой группе для объединения сердец.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: Дорогие друзья, прежде чем мы начнем урок, подумаем о товарищах, которые строят центр посещений. И мы будем изучать на первой части урок 12 февраля 2002 года, который основан на статье «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно». Вы можете найти его в первом томе Рабаша, 487 страница. 28 минут на прочтение, пожалуйста.
2: Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно? В Писании сказано, и снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. И следует понять, на что указывает нам то, что лестница должна стоять наклонно. Ведь так мы видим у нас, то есть в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. И как приводится у Раши объяснение наших мудрецов, сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры, эта лестница стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? И кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами, почему об ангелах Творца сказано «восходят», а потом «нисходят». Ведь следовало бы сказать наоборот. И чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповеди. Целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения? Насладить свои создания.
1: Однако, как написано в древе жизни, в начале, для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения. То есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения». И на месте желания получать, называемом авиют, грубость, толщина, произошло исправление экрана, которое означает не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу. Это явилось причиной нашей работы, и поэтому мудрецы сказали именно так: приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан желанием получать ради себя. А раз на это кли произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу, и раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами до такой степени, что нуждается в помощи Творца. И об этом сказано: злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца.
2: А то, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему. Страшно подумать на пользу Творца из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. а, как сказано выше, это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется дурмовым хлебом. Ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя. Однако порядок работы, в результате которой человек должен прийти к свойству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге. Ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это нужно понимать так, что с одной стороны человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца. То есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь.
1: И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад. То есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему, однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри знания, что Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы он помог ему. Это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправностей и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. И это называется «всегда будет левое отталкивать».
2: А вторая нога называется «правой», поскольку то, что не нуждается в исправлении, в работе называется «правым». Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить царю.
1: И он благодарит Творца за это, ведь он видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. Он чувствует, насколько он близок к Творцу. Как сказано, а правая приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу. Ведь именно благодаря двум ногам можно идти все выше и выше, и прийти к царскому чертогу. И так можно объяснить слова. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. Это означает, что у лестницы, по которой поднимается наверх царский чертог, есть два конца.
2: Первое. Лестница поставлена на землю — это левая линия. на землю. Ибо человек должен видеть, насколько он погружен в земное. То есть он погряз в эгоистической любви, как сказано выше, что является свойством левое отталкивает. Тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь тогда человек видит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего для пользы Творца. И только лишь Творец может вытащить его из-под власти его собственного эгоизма. И об этом сказано, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Второе. Как сказано, вершина ее достигает небес. А второй конец лестницы в небесах. Словно бы он пришел к абсолютному совершенству, благодаря тому, что он доволен своей долей, в том плане, что у него есть хоть какая-то связь с работой Творца. И благодаря этому он чувствует себя счастливым. Ведь великая честь удостоится служить царю, а разговаривать с ним даже одно мгновение в день уже достаточно для него, чтобы создать приподнятое настроение. И за это он благодарит и восхваляет царя.
1: Согласно этому, выходит, что эта лестница, по которой поднимается в царский чертог, стоит наклонно. То есть низ лестницы, лестница, которая поставлена на землю, это не настоящий низ, как у лестницы, которая стоит прямо, так что по ней невозможно подняться. Это мы видим, это мы и наблюдаем в материальном, и это указывает на то, что даже в материальном лестница обязана стоять под наклоном, а наклон указывает на то, что наверху — это не настоящий верх, и внизу — это тоже не настоящий низ. А как сказано выше, иными словами, когда ее вершина достигает небес, то есть когда человек идет в правой линии, что означает свойство совершенства, это еще не все. А он, кроме этого, должен еще работать в свойстве на земле, то есть видит, что он все еще находится на земле. А когда он работает в свойстве на земле, что является левой линией, он помимо этого должен знать, что он должен идти в правой линии. И это называется «а вершина ее достигает небес». Другими словами, хотя две эти вещи и противоположны, и обратны друг другу, тем не менее, они не настолько далеки друг от друга, чтобы от одного до другого конца нужно было бы проходить существенное расстояние. Это значит, что нужно идти в двух линиях. И это называется наклон. То есть, как сказано выше, это указывает на то, что нужно идти в двух линиях.
2: И это вытекает из исправления, называемого вторым сокращением, которое связано с сочетанием свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, вначале он создал мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть верх и низ. Верх называется выше по важности, что означает самый чистый, называемый сфера кетер, что означает, который является самый чистый и не имеет недостатков. А низ называется ниже по важности, что является самым грубым, и называется сфера малхут, то есть желание получать. И увидел он, что мир не может существовать. Взял и соединил его, то есть свойство суда, со свойством милосердия. Ведь малхут — свойство суда, которое называется желанием получать, является корнем творений. Было трудно изменить на отдачу. И это называется «мир не может существовать». Как говорит Барасулам в «Психе», и увидел он, что мир не может существовать, ибо таким образом не было никакой возможности для Адама, который должен был быть создан из этой пхины Далет, чтобы он мог прийти к действиям на отдачу. Поэтому он поставил вначале свойство милосердия и соединил его со свойством суда. И Создатель вознес свойство суда, являющееся силой завершения сиюм, которое произошло в сфере Малхут, и поднял его в бину, то есть свойство милосердия, соединив их друг с другом вместе. И таким образом было подготовлено тело Адама, исходящее из пхины Далет, так, чтобы оно включало в себя также и свойство отдачи.
1: Получается, что именно благодаря подъему Малхут в Бину мир получает возможность существовать, а подъем Малхут в Бину Ари называет наклонной линией. И он, то есть Ари, сказал, что это называется так. И вот после того, как он сократил себя, он поставил парсу, то есть границу. И это называется «да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». И это называется «алеф». Поскольку линия алефа наклонена, как сказано, ибо то, что соединяет две точки сокращения, это линия алефа, идущая таким образом. А высшее свойство каждой ступени — это юд на этой линии наверху, включающий в себя кетер и хохму этой ступени, которые называются высшими водами. Вот таким образом наклонная линия и юд. Ибо сочетание свойств милосердия и суда называется наклонной линией. И это корень того, что и в материальной ветви лестница, то есть то свойство, с помощью которого поднимаются, является лестницей, только если стоит наклонно, представляя собой свойство второго сокращения. В то же время лестница, стоящая прямо, представляющая собой свойство суда, не является лестницей.
2: Однако следует знать, что две эти крайности относятся к принципу два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это означает, что нужно две линии. Ибо благодаря им обеим можно прийти к средней, потому что не может быть средней линии, если до этого нет двух линий. Поэтому, когда есть противоречие, можно говорить о том, что возникает третья линия, разрешающая их спор, устанавливающая мир. В то же время, если нет противоречия, нет необходимости в установлении мира. То есть, если мы нуждаемся в мире, мы должны сначала прийти к противоречию. А иначе нет места миру. Однако вопрос, для чего нам нужен мир? Ведь, как мы понимаем, было бы лучше, если бы не было противоречия, и не нужен был бы мир. Ведь так подсказывает разум. И ответ, поскольку две эти противоположности заложены в нашей природе, выходит согласно этому, что противоречие есть реальность, данная нам природой. Это означает, что в плане целетворения в нас заложена природа, данная нам Творцом, являющаяся желанием получать наслаждение и удовольствие. А в плане исправления творения мы должны двигаться в противоположном направлении, то есть к отдаче, подобно Творцу. Как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
1: Таким образом, обе эти крайности присутствуют в нас. И то, что мы говорим, что нужно вызвать противоречие, это, как сказали мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И, как объясняет Раши, чтобы оно воевало с ним. Имеется в виду, чтобы оно раскрыло в нем зло, а не то противоречие, а не то противоречие создает зло, от которого возникает противоречие. Ведь на самом деле зло человека находится в скрытии, и если туда войдет свет святости, тут же пробудится заложенное в нем желание получать, которое получит все в получение ради себя. И это немедленно перейдет на сторону скверны и клепот. Поэтому нужно вести войну, благодаря которой зло выйдет из укрытия и начнет воевать с добрым началом.
2: Получается, что оно раскрывается именно благодаря войне, так как оно желает воевать с добрым началом. А когда оно показывает свое истинное лицо, человек видит, какая это высокая гора, и приходит к осознанию, что у него нет другого выхода, кроме как просить Творца, чтобы он помог ему победить зло, чтобы у него была способность работать только с намерением ради отдачи. Отсюда поймем, что означает два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это два конца лестницы, что указывает на то, что они противоположны друг другу. Ведь с одной стороны она поставлена на землю, это указывает на низость, которую он видит внутри знания, насколько он далек от Творца, так как он погряз в эгоистической любви, а это является различием по форме.
1: А с другой стороны, вершина ее достигает небес, будто бы он достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и у него нет никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит наклонно. А слова «два высказывания, которые отрицают друг друга», пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор, означают среднюю линию. То есть, что эти две линии порождают третье высказывание, и это Творец, называемый средней линией. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему руах и душу, нешама. И следует объяснить слова «Отец дает белое», что Отец — это первая компонента работы, то есть правая линия или совершенство. Вторая компонента — это левая линия, то есть свойство хисарона, как сказано выше, это называется «дает красное», которое является свойством хисарона. А Творец тогда дает ему нешаму и руах. То есть Творец оказывает ему требуемую помощь, как сказано в книге Зоар, ему помогают святой душой. И это называется, что Творец дает дух и душу. И таким образом следует объяснить слова Раши. Эта лестница стоит в Бершеве, а середина ее наклона приходится на храм. Другими словами, как сказано выше, середина, то есть средняя линия, соответствует храму, являющемуся свойством Творца.
2: И отсюда следует объяснить, почему сказано «И вот ангелы Творца восходят, а потом нисходят». Следовало бы написать наоборот: сначала нисходят, а потом восходят. Следует объяснить это в отношении работы. Те люди, которые хотят работать для пользы Творца, а не ради собственной выгоды, называются ангелами Творца. То есть они пришли в этот мир с миссией Творца, другими словами, чтобы служить Творцу. Как сказали наши мудрецы, мы находимся при исполнении заповеди. И объясняет там Раши, поскольку они пришли встретиться с экзилархом, ибо человек обязан приходить на прием к своему раву. Это означает, что мы заняты исполнением заповедей. Мы при исполнении заповеди, буквально посланцы заповеди, что означает посланцы заповедующего. То есть они пришли в мир, чтобы быть посланцами Творца. Ибо все должны делать и исполнять все, что заповедовал делать Творец. Что означает, как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Как объясняется в комментарии Сулам, создал означает сущее из ничего, где имеется в виду желание получать, исходящее от Творца. А делать относится к творениям, то есть что они должны работать на пользу Творца. Получается, что те люди, которые работают на пользу Творца, называются ангелами Творца, как сказано выше, посланцы Творца.
0: И отсюда
3: следует объяснить слова: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его. А если нет, не следует искать Тору из уст его. И тут возникает вопрос: неужели тот, кто хочет учить Тору у учителя, должен вначале увидеть ангела Творца, а потом, после того, как он уже увидел образ ангела Творца, наступает время искать учителя, похожего на ангела Творца? И сказанного следует объяснить, что если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире. Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
2: И отсюда поймем, почему сказано до этого: и вот ангелы Творца сначала восходят. Причина в том, что в духовной работе, чтобы быть ангелом Творца, то есть работать на пользу Творца, нужно сначала подняться по лестнице. И это считается свойством правого, которое называется «вершина ее достигает небес». А потом спуститься вниз, что является свойством левого, и это поставлено на землю. А потом еще раз. И это называется «восходят и нисходят». А потом они удостаиваются средней линии, то есть Творец дает душу. И тогда они удостаиваются слияния с Творцом.
4: Из Маамар. Из Маамар.
3: Какая статья? Какая статья?
4: Дин Мигале Шефел Авиют Камарохун.
3: Из Хисарона свойства суда раскрывает низость Авиют, насколько человек далек от Творца.
2: Мы прочли статью, что означает, что лестница стоит под наклоном в работе, Шлаве Сулам, первый том, страница 265. Наклон говорит нам о сочетании свойства милосердия с судом, о связи между свойством Творца и свойством творения, что именно благодаря правильной связи между ними человек совершенствуется и все время поднимается и приходит к соответствию Творцу. подобию ему. И в этом состоит наша цель. То есть человек должен понимать, что все его действия с группой. Меня все время спрашивают, ну что еще нам сделать? Как будто мы все сделали. Понятно, что мы ничего не сделали пока. Немножко только в начале пути. Но не чувствует Хисарон, что еще делать, какие средства еще привести в действие. Все обновления могут происходить не между нами, а только исходя из нашей связи с Творцом. То есть если группа или человек должны, хотят почувствовать, каков следующий этап, что дальше он должен делать. Он должен покопаться, проверить в своей связи с Божественным. Отсюда должна прийти какое-то обновление или побуждение к обновлению. Из этого Творец должен быть во главе. Верно написано, что он говорит, что если Рав подобен ангелу, учись у него Торе. Что значит ангелу? Что исполняет указания, которые приводят ученика к намерению ради отдачи.
4: Кешер.
2: Связь с Творцом — это то, что раскрывается нам в шестом органе ощущений. Мера раскрытия Творца в шестом органе ощущений может быть частичной, согласно развитию этого ощущения. Или в мире, что мы называем этим, называем это мир Асия, Ицера, Брия, Целут, там, Кадмон, что это значит? Что это за миры? Миры — это пока еще наши впечатления от Творца не полные из-за того, что наше ощущение пока еще не раскрыто в отдаче на 100%. Как человек приходит вообще? И какова потребность человека прийти к такой связи с Творцом? Потребность в этом в том, что мы сами не способны ни получать, ни отдавать, согласно нашей природе. Желание получать, как оно было создано, не способно получать. Потому что получать называется, что оно получает и наслаждается. Мы можем хотеть получать то, что ощущается у нас как страдание. А когда мы приходим к получению, сразу же наслаждение гасит желание. И то, что ощущается при вхождении наслаждения в желание, до того, как желание погасло, называется у нас наслаждением. Какое-то одно мгновение наслаждения. Как оргазм. Как взрыв наслаждения на одну секунду. И не более того. Почему? Потому что свет гасит кли. Как мы можем понять, что такое отдача? Если наслаждение принимается внутри желания получать ради отдачи, что по сути является отдачей, мы не работаем с нашим желанием получать. Работаем с желанием получать Творца, которое бесконечно, желание получать Творца, да? Творец хочет наслаждаться от того, что мы наслаждаемся от Него. У Него есть желание получать бесконечное. В чем выражается это желание получать бесконечное? В том, что Он хочет отдавать нам в бесконечной мере. так Творец является источником бесконечного желания и источником бесконечного блага. Если мы возьмем и то, и другое, и будем пользоваться ими, мы сделаем себя точно как Творец. Поэтому не могут быть обновления, не могут быть никакие шаги со стороны человека в каком-либо другом направлении, кроме как только к Творцу, только к обретению запаса желания получать и запаса блага, наслаждения. А кто такой человек? Человек — это всегда только черная точка, которая называется «сущая из ничего». Кроме этой точки, все остальные вещи — желание, благо — он получает от Творца. Поэтому не может быть, кроме тонкой свечки меры нашего существования, которая в нашем ощущении оторвана от Творца. В ней мы не чувствуем источника, ни в нашем желании, ни в благе, в нашем наслаждении, которое есть в нашем животном желании. Мы не чувствуем Творца. Но кроме этой точки жизни, которая называется тонкая свечка, это называется жизнь этого мира, которая ощущается в этом маленьком желании. Кроме этого, то, что ощущается в душе, то есть в другой точке, которая называется точка в сердце, там и желание, и благо исходит от Творца. И поэтому всякий раз направление к Нему, стремление к Нему, нужно ставить его во главе любой мысли, любого действия. Это просто правильная вещь, единственная, которая может быть в наших действиях.
4: Шуф.
2: Еще раз, это вытекает из того, что кроме сущего из ничего, точки разбиения, маленькой черной точки, не было создано больше ничего. Все остальные вещи являются результатом того, что получают от Творца его желание и его благо. Поэтому с нашей стороны обязано быть движение только к Нему. И в этом каждый, и группа, и весь мир должны идти и совершенствоваться. Okay. Мы совершенствуемся. Да.
1: Где я чувствую себя? Если не я мне, то кто мне?
2: Если не я себе, то кто мне? Ты вводишь в свое действие. Но относительно кого, если не я себе, то кто мне? На кто, кого это направлено? На связь с кем? То есть помести сюда все свои действия, все мысли, желания, исполнения, неважно что. Но что они должны быть в связи с этим? Это то, что он пишет в письме на странице 64. Если ты намереваешься точно на Него, ты настраиваешься на Него в любом действии, которое может привести тебя к Нему. И называется, что три эти точки — Израиль, Творец и заповеди Торы, поддерживающие Тору, пути Тора, соединены вместе. И тогда то, что ты делаешь, это направлено на исправление. Тогда это действие называется заповедью. Добрым действием. Все остальное это называется прегрешение и плохое действие. Нет посередине. Или в направлении Творца, или другие стороны. Поэтому он говорит тонкая линия. Очень говорится об этом. А все остальные 360 градусов, кроме этой линии, кроме этого единственного направления, это посторонняя работа. И злопоконство, неправильное направление. А мы в центральной точке, средней, поднимаемся к бесконечности только через эту линию. Да.
3: Написано, что Творцу не нужна наша работа. Так получается так, что вначале так получается, в начале статьи, что большая часть работы каждого человека — это что, что я вижу, да? Что он велик. Я вижу, что он велик, и я хочу отдавать больше.
2: Скажешь уже по-другому, спрашиваю, если мы хотим давать ему, и он хочет, чтобы мы давали ему, что если только в таком виде, когда я соединяюсь с ним, беру от него и желание получать, и желание отдавать. И всю эту методику получать все. Почему он не раскрывает все эти вещи? Это скрыто. Раскрой себя, покажи себя, кто ты, что ты, как делать эти вещи, обучи. И тогда требуй все эти вещи. Это то, что спрашиваешь? Он хочет, чтобы что-то зависело от нас. Если бы он раскрывал себя, ты ангел, ты бы реализовывал бы именно согласно мере его открытия. То, что это открытие, раскрытие заставляет тебя, так тебе не было бы что делать. Ты бы просто реализовывал бы приказы природы божественные, которые раскрываются перед тобой. И в этом тебе бы не было никакого собственного действия. Как желание получать сейчас действует на тебя? Не спрашивая твоего мнения, что делать, а определяет изнутри все, что ты сделаешь. Так желание отдавать, которое раскрылось бы тебе, обязывало бы тебя делать все эти действия. Поэтому нам дали время скрытия, которое очень долгое, поскольку это время скрытия должно дать основу для всего остального пути, всей остальной лестницы. Фундамент свободного выбора. То есть только в скрытии может быть свободный выбор. А после того, как ты из этого скрытия решаешь по своему свободному выбору, якобы, но как это есть, это свободный выбор, решаешь, что ты хочешь действительно прийти к отдаче. Ты приходишь и исполняешь все действия по отдаче, которые есть на духовной лестнице, из выбора, который ты сделал во время тьмы. Время тьмы должно дать тебе на все 125 ступеней, допустим, если мы считаем всю лестницу как 125 ступеней, для каждой ступени, 125 ступеней во время тьмы, ты как будто обязан решить, что я делаю это действие в моем свободном решении. Тогда, когда ты приходишь на каждую ступень, это решение предшествующее сделать, исполнить в свободном виде, раскрывается тебе, и ты из этого действуешь уже в духовном тоже.

0: свободном виде. Иначе ты раб. Нет смысла создавать тебя, чтобы ты исполнял действия Творца. Для Творца это не нужно вообще. А для тебя тоже. Ты тогда был бы на уровне неживого, растительного, животного, которые только исполняют приказы природы. Поэтому есть время подготовки, время тьмы, когда ты решаешь сам, что ты хочешь уподобиться ему. То есть как он дает мне, я хочу давать ему, и в этом я прихожу к тому, чтобы быть как он, это единственная совершенная вещь. И тогда в таком виде всегда у меня есть келим, желание. Почему у меня есть желание? Почему Творец дает мне желание? Ведь он не является недостатком, но из-за того, что у него есть бесконечное наслаждение, бесконечное желание отдавать, из этого я получаю мое желание получать бесконечное и желание отдавать обратно ему бесконечное. Я во всем пользуюсь им. Я на самом деле только точка, которая умеет использовать его. И все. И тогда, если я беру от него желание получать, беру от него намерение ради отдачи, беру от него благо и наслаждаюсь, чтобы он насладился ради отдачи, тогда все проходит через меня и желание, и намерение, и благо. И тогда я, по сути, и он становится одним. Моя точка включается в него как активная точка, и активность ее точно по величине Творца. Вот и все. Поэтому в желании получать, которое принимает для себя, всегда есть смерть. Насколько наполняется, всегда исчезает желание получать. И тогда без желания и без блага, которое может оно может раскрыть, это называется у нас смерть. А желание отдавать, которое все время усиливается, у него нет конца. Это желание, которое приносит жизнь. И его ощущение блага и желание вместе идут и приводят к этому ощущению бесконечное ощущение, это орган чувств. Но это, что человек прилепляется к желанию ради отдачи, начинает ощущать свое существование в бесконечном виде, вечном. То есть он не умирает. И действительно, с ним не происходит ситуация смерти, тогда как с нашими телами это обновляется всякий раз. Да.
1: Если человек входит в работу ради отдачи, тогда как бы изучает себя и видит, что насколько он больше вкладывает, у него не как бы сил на отдачу.
0: Мы во время подготовки, насколько пытаемся прийти к форме отдачи, видим, что не способны. И ослабляемся, разочаровываемся, и снова нам раскрывается желание получать, и снова желание отдавать, и снова мы решаем, что, может быть, стоит делать получение ради отдачи, отдача ради отдачи, неважно, как бы то ни было, и снова видим, что не способны и так далее. Эти разочарования и обновление желаний, снова разочарование, снова желание, снова разочарование, всякий раз больше и больше и больше, должны привести нас к окончательному решению, что у меня нет выбора, а я нуждаюсь в раскрытии Творца, который раскрывается мне как большой, правящий, бесконечный в желаниях, в силах, в благе. И это ощущение, что он раскроет, что он раскроется, поможет мне реализовать эту методику ради отдачи. Если я решаю в течение всего времени подготовки постепенно прийти к форме отдачи, что это самое лучшее. Если я действительно решаю, Творец раскрывается. Раскрывается как сила, которая помогает мне реализовать методику отдачи. Но если я пока еще не пришел к этому решению, если он раскроется, то есть я хочу, чтобы он раскрылся только как источник наслаждения. Источник наслаждения для меня несет мне смерть. В таком виде

0: не раскрывается.
1: Можете дать советы относительно удовлетворения в работе?
0: Мы должны искать удовлетворение в работе только в той мере, в которой это даст нам жизненную силу и силу продолжать продвигаться дальше в направлении, направлении отдачи. То есть я всякий раз должен видеть, какая польза у меня есть от отдачи, даже если это польза ради отдачи. Даже если это польза, которая раскрывается в получающихся.
1: Он сказал, что нужно идти на двух ногах. Если ты еще не пришел к окончательному решению, как вы говорите, как ты начинаешь вводить левую ногу?
0: Какую левую ногу, о чем ты говоришь?
1: Статья, он говорит о том, что нужно идти двумя ногами. Что вершина ее в небесах, а стоит на земле. Что каждый раз ты должен начать с того, что вершина в небесах, а потом стоит на земле. Так здесь, как я понял, что...
0: Он говорит, что человек должен стоять на желании получать, и его намерение должно быть к Творцу ради отдачи. И если он соединяет одно с другим, то наклон, связь между ними будет в Иерусалиме. Связь между ними будет точно в Иерусалиме, в точке соединения между Творцом и Творением. Иерусалим — это Тифер, это средняя линия. Ты что-то спрашиваешь? Согласно тому, что мы говорили сейчас, без того, чтобы у меня в ясном виде была бы известна правая линия, я не могу приводить в действие левую линию даже и чуть-чуть, или это ошибка?
2: Адам яхоль лафиль кав смоль бамидашу батуах.
1: Человек может включить левую линию в той мере, в какой он уверен, что эта линия присоединится к правой. Это ты хочешь услышать?
0: Как ты можешь быть уверенным?
1: Я могу быть уверен только после того, как я полностью прилепился к правой линии. Я сделал всю работу, какую могу в правой линии. То есть я полностью принял то, что называется отдача и желание получать, которое потом раскроется у меня в таком виде, когда я смогу управлять им. Но только после того, как я закончил работу правой линии. Поэтому он говорит 23,5 часа быть в радости, а полчаса, может быть, делай проверку. Все?
2: Ну?
0: Да, приходят помехи. И после падения для человека, человек должен игнорировать это и начинать просить через Творца, или как через помехи должно что-то раскрыться.
1: В то время, когда приходят помехи, человек должен сразу же сделать на них сокращение, как будто это не помехи, обновить его связь с правой линией. Когда получает связь с правой, с отдачей, и раскрывает себе, насколько он способен постичь величие Творца, а после этого позволить себе начать работать с помехами. Проверяя себя в ограничении, каждый раз тормозя, насколько раскрывать помехи из своей жизни, но только в той мере, если это не повлияет на меру слияния.

0: Ты должен тогда сразу же возобновить правильную реальность, что это Творец и Творение, и как Он это устраивает, и не думать об этой беде, ни о чем, а затем постепенно соединить то, что ты видишь, эту картину, чтобы это не оторвало тебя от связи и отношения к Творцу, а наоборот, укрепило тебе это. Это нелегко. Но, по сути, ну, здесь нет такого слова. Да.
1: Как от того, человек обращается к нему, прилепляется, как к нему прилепляется желание? Мы сказали, что он является источником блага, источником желания Хисарона бесконечного. Как от того, что человек обращается к нему, именно к человеку прилепляется Хисарон, желание? Я вот не понял. Как это?
0: Я не понял вопроса.
1: Вы сказали, что обновление желания может прийти только от соединения с Творцом.
0: Ладно, то, что я говорил, относительно человека, который управляет двумя линиями и определяет, потому что правая и левая линия обе приходят от Творца. Как желание получает, создал злое начало, создал здорово приправу. Две эти крайности исходят от Творца же. Желание получает левая линия, желание отдавать, это желание ангелов, они приходят, когда он хочет объединить их как среднюю линию, потому что отношение его обратно Творцу — это средняя линия, две линии, он получает сверху это две силы, и как он строит свое отношение к Творцу — это объединение между этими двумя линиями. Что вы об этом спрашиваете? Я не изобретаю ничего нового. Может быть, в новой форме строю просто предложение. Потому что раньше, сегодня я позволяю себе сказать в более краткой форме.
1: Вы просто не понимаете, что такое соединение с Творцом. Говорят, что он должен быть и в главе действия, и в конце действия. Что такое?
0: В начале действия должна быть связь с Творцом, когда я планирую все это действие, которое приводит меня к соединению с Ним, а в конце действия, когда я на самом деле пришел к соединению. Я не понимаю, что значит, что начало и конец действия должны быть связаны с Творцом. Да, связаны.
1: Так это все-таки я делаю действия.
0: А кто еще делает, если не ты? Ты философствуешь, что он все делает, а ты просто воображаешь, существует или нет, о чем ты вообще говоришь. Ты учишься, чтобы что-то делать или чтобы сказать себе, что ты не существуешь и делать нечего. А?
1: Я учусь, чтобы прийти к чему-то.
0: Но тогда тебя обучают методике, начиная от праотца Авраама и далее. Все святые книги, которые написали их, как объединиться с Творцом, и нет ничего кроме этого.
1: Ну как это, что я обращаюсь к нему, прилепляют ко мне что-то?
0: Оставь ради отдачи все миры и все остальное, есть только одно — связаться с ним, и все. Потому что я вижу, что вы запутались и не знаете, что делать. Скажите нам, что делать. Я слышу от разных групп. Что делать? Вы должны искать, что делать, но только в этом направлении. Все?
1: Ну. Я еще раз спрашиваю, очень просто. Как от того, что я обращаюсь к нему, ко мне прилепляются желания? Я обращаюсь к нему, не знаю, что это такое точно, к нему. Как от этого ко мне приклеивается желание? Почему? Нет подобия по форме, нет ничего.
0: Ставь подобие по форме, ты не знаешь, что это такое, ты вообще ничего не знаешь, ты обращаешься к нему. Почему? О каком состоянии ты говоришь?
1: Я человек до Махсома и так далее, человек обращается к Творцу и просит у него.
0: Чего? Что плохо мне? С чем еще я обращаюсь?

0: плохо мне? Или я еще с чем-то обращаюсь, что когда хорошо мне, нет, плохо мне. Когда плохо, ну и все. Так я обращаюсь, и я должен выяснить, что обращаюсь только к нему, не к своему разуму, не к своей силе, не к товарищам, не к стране, а ни к чему, только к нему, обращаюсь к нему. Что я хочу от него?
1: Это сейчас может измениться. Я хочу от него, может быть, хисарон, хочу от него, может быть, направление.
0: Что хисарон? Мне не хватает хисарона. Не дай Бог, что когда придет хисарон. Я хочу от него, прежде всего, первое, да? Чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было хорошо, может быть, от двух источников у меня, от сердца и разума. Чтобы мне было хорошо, просто в хорошем виде, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, не мешайте там со стульями мне. Это говорит о недостаточной концентрации. Человек, который полностью сконцентрирован на уроке, не может двигаться. Кто-то спрашивает, их не интересует. Не участвовать в вопросе товарища — это потерять связь, потерять силу, потерять возможность приобрести килим. Каждый сидит сам на уроке, поэтому вы так и выглядите. Наполнение, когда я обращаюсь к нему, я ищу два наполнения — в чувстве и разуме. В разуме я должен оправдать себя и его, и состояние, в котором я нахожусь между нами, в котором я нахожусь. Случилось что-то неприятное, я чувствую себя плохо, я обращаюсь. Я должен почувствовать себя хорошо. А как я себя почувствую в этом плохом хорошо, если я получу оправдание? Тогда я должен связаться с ним, замыслом творения. Должен привлечь к себе всю возможную связь с ним. После того, как я это сделал, я начинаю пробуждать все действие, которое проходит по мне, и видеть в нем до максимальной глубины, насколько я могу, зачем он мне это делает, только с одной целью, чтобы я в этом негодном действии раскрыл точку соединения с ним.
1: Это моха разум?
0: Это то, что он пишет. В начале там есть письмо, когда раскрывается внутри этих страшных страданий, там раскрывается эта капля единства.
1: Вы сказали, что я обращаюсь к нему, нужно оправдать себя, должен оправдать его.
0: Да.
1: Кстати, я должен оправдать его. Откуда я его оправдаю?
0: Ты не можешь оправдать его, ты должен искать, как это сделать, твой поиск. Может быть, с помощью группы, с помощью книг и авторов, и пока ты не приходишь к состоянию, что если ты не способен оправдать его, проси это у него.
1: То есть все еще пока что из этого поиска?
0: Из этого поиска должен прийти к тебе хисарон. Или же ты должен его оправдать, чтобы тебе было хорошо, или постепенно раскроется в тебе хисарон, оправдать его, потому что ты не хочешь думать о себе.
1: Так как это изменяется? Я обращаюсь к нему.
0: Это меняется посредством света. Ты спрашиваешь, как это происходит тебе с помощью того, что ты ищешь и желаешь, и не можешь, и не приходишь. Свет, который приходит к тебе, окружающий свет, приходит и меняет тебе эти вещи.
1: Я хочу добавить, изменение в человеке, понятно, что изменение. изменения в человеке, должен, уже мы говорили об этом десятки раз, не в Творце. Творец так действует все время, добром и так далее, так пишут, я получаю от этого, допустим. Кто-то того, что человек ищет или делает, или просит, или ищет, делает разные действия. От чего это изменяется, если это не психологическое изменение, о котором мы говорим? А что же все-таки изменяется в человеке? Как? Что? Что пробуждается в человеке вдруг? У человека есть что-то другое, что должно пробудиться, что еще не пробудилось, когда он попросит это пробудиться. Почему? Где тут...
0: Ты знаешь, кто такой человек, когда ты говоришь так?
1: Нет.
0: Человек – это то, что он чувствует. А то, чего он не чувствует, это еще не относится к человеку. Есть точка. Животное желание, которое чувствует, как оно существует через пять своих органов чувств. Эти пять органов чувств, которые что-то чувствуют, тоже чувствуют Творца, свет. Как они чувствуют желание получать маленького. Это они называют этим миром. И в соответствии с этим человек чувствует себя как существующим, чувствующим то, от чего впечатляются эти чувства. И чувство не его, и желание получать не его, и мера впечатления не его, только чувство он относит к себе. Ощущение. Может раскрыться к нему, по отношению к нему еще одна точка, которая хочет почувствовать реальность, а чувствует вместо нее тьму. Потому что там может почувствовать только Творца. Почему? Потому что эта точка, на самом деле, это желание отдавать. Это не человек. Это то, что осталось в человеке от разбиения келим. Это то, что осталось в человеке от экрана. Это не просто так называется часть Творца свыше. Другое желание. Так в человеке есть сейчас два желания. Одно, которое работает, получая, и тогда он может наполнить себя только животными наслаждениями, почести, деньги, знания, и все. И что он чувствует через все эти вещи? Только маленькую реальность, которую он называет этим миром. Называет эту реальность так, то, что чувствует. Если он развивает вторую точку, там он будет чувствовать Творца. Он не может быть чувствовать в этой точке ничего другого. Она будет черной, что и называется скрытием. И все время, пока он не раскрывается, раскрывается только Творец. Мера раскрытия Творца в этой второй точке, в этом втором как бы чувстве, да? Это называется мирами, скрытиями от полной меры раскрытия. Как эта вторая точка меняется и впечатляется и растет посредством всяких занятий, которые человек делает Торе и заповеди. Но как?
2: Как мы не знаем, они пишут нам, Авраам раскрыл это, написал, Раби Шимон бар Йохай раскрыл и написал, Ари написал, Рамхаль, Рамбам, неважно, каждый написал, как это и что чувствует в этом.
1: Почему из того, что я прошу что-то, даже много раз меняется мое ощущение? Почему?
2: Почему из того, что я пишу, ощущение в этом чувстве зависит только от окружающего света, еще не внутреннего, который должен наполнить ее, он светит ей издали. Что значит издали? Снаружи. Не может еще светить непосредством экрана. Она чувствует эту точку Творца во всех келим, снаружи экрана. Так этот свет все время меняется. Что значит меняется? Свет не меняется, но это духовное желание получать все время меняется.
1: Почему?
2: Потому что он развивается. Свет, который действует, всегда приводит к развитию желания получать. Ты можешь сказать, но свет не меняется. Вы сказали, что значит, что он приводит к развитию желания получать из-за того, что внутри желания получать есть решимот, вплоть до бесконечности. Каждое решимо выходит, реализуется, заканчивается, следующее решимо выходит, реализуется, заканчивается и так далее. Свет все время светит в направлении бесконечности. И то, что он давит в направлении бесконечности, все время раскрываются новые решимоты. И эти решимот, они приходят из нисхождения сверху вниз, поэтому нам нужно это нисхождение сверху вниз, чтобы у нас были решимот. Сейчас, чтобы подняться самим снизу вверх, в нашем ощущении, по крайней мере, если не сами. Ну, сами это всегда проблемы есть, про выбора.
3: Так-то почему же из того, что я делал много действий, просьб и так далее, я ускоряю темп выхода решимот, которые в любом случае должны выйти? Почему? Где здесь эта сила в моем ощущении? Вы говорите, что не само, а это в нашем ощущении. Так где же здесь есть? И почему темп выхода решимот меняется?
2: Темп выхода решимот зависит либо это бейто, то есть в свое время, то есть это выходит относительно отношений между решимот и светом, и более высокий решимот развивается быстрее, более низкий решимот развивается медленнее, неважно. И также и в каждом это по-своему, и также и решимот. Есть в них такая смесь, такая пропорция, в каждом разная, потому что каждый не похож на другого по свойствам и объединению свойств. Всякий набор свойств в душе Адама Ришона. Так, у каждого есть другой темп развития. Мы видим, что в этом мире есть те, кто стремятся к знаниям, другие там, к живописи. Но в смешении каждый другой. И также духовный решимот, хотя мы говорим, что все они раскрываются, одно решимот, но одно решимот включает в себя все остальные решимот, которые в общей сложности говорят нам об одном состоянии. А чего это из всех остальных? Из всех 600 тысяч душ других решимот. В каждом решимо включено, и высший свет действует на решимо, развивает его. Так издалека это называется окружающий свет, особенно во время учебы это происходит, посредством желаний, посредством группы это еще больше, и так это развивается. Ты можешь развиваться до определенной границы естественным образом, и с определенной мерой далее тебе дают точку в сердце, приводят тебя в то место, дают тебе методику, и тогда постепенно ты входишь в такое состояние, когда ты постепенно выясняешь, ты хочешь или не хочешь, можешь ты что-то в этом определить или нет. Это и называется уже путь Торы. То есть содействовать развитию решимот более быстрому. Вот и все. Нет проблем. Таким образом все развивается.
3: То, что я почувствовал сейчас относительно величия Творца, что человек чувствует, что он перевернул его. Но откуда сейчас у него есть сила? Ну, я не знаю, сила такая. Почувствует, что он как Творец, так как он. То человек становится подобен ему от величия. И это наоборот.
2: Как человек, который чувствует величие Творца, как ты говоришь, он чувствует себя противоположным Творцу, и у него нет ни сил, ни возможностей, ни разума, не может работать с собой, не может уподобиться Творцу. Это неверно, потому что Творец никогда не раскрывается таким образом, что он не позволяет человеку, не дает ему возможности развиваться. Творец раскрывается человеку только в той мере, в которой человек может получить этого силы для развития, а не подавить человека. Истинная форма Творца раскрывается только после конечного исправления килим, а до этого на каждой ступени раскрывается правая линия, так, чтобы дать человеку свободу действий. Это называется «там, где ты видишь величие его, там ты видишь и скромность, смирение его». Эти вещи раскрываются вместе в ощущении. И обе излучают тебе тоже как бы две противоположные силы. И трепет, и любовь.
3: Вопрос Игоря, я хочу продолжить. То есть, что из того, что я вижу его величие, как это дает мне силу быть таким же, как он?
2: Если я вижу великого, как это может дать мне силу быть таким, как он? Я снова говорю, в проявлении великого относительно малого. Маленький может просто подчиниться, смириться перед большим, насколько он раскроется ему, и ему раскроются такие силы желать стать большим, да, и реализовать это желание. Это зависит от того, насколько человек получает величие Творца. Ришимот устроены в таком виде, что каждый ришимот содержит в себе все относительно проявления Творца человеку вначале. Какой большой, потом, а что это дает ему, как это может быть, какие возможности. Но постепенно так я начинаю завидовать, начинаю хотеть, начинаю приобретать эти какие-то вещи. И кроме впечатления, как мое, да, я начинаю думать о своем желании получать, как я могу использовать его. И это и называется развитием желания по четырем ступеням.
3: Не ясно, что ты развиваешь желание, но как дает мне силы?
2: Это потом дает тебе силы быть как Творец, потому что ты хочешь это. И раскрывается тебе он как самый совершенный и самый великий. Мы должны начинать учиться уже, ну, последний.
3: Он говорит в статье, что в каждом действии, в каждой мысли должен быть прежде Творец, поставить его во главе. Если работаю в группе, дело распространения, я чувствую, что мое тело дает мне много сил делать такие действия, я не чувствую необходимости поставить Творца во главе. Как я могу обнаружить все, что это необходимо?
2: Каждое действие, во главе которого нет связи с Творцом, это непригодное действие. Поэтому стоит остановиться и подумать, что делать.
3: Я остановлю себя, как я это делаю.
2: Кроме действий, необходимых для существования, которые, ну, конечно, мы не можем их остановить. Мне нужно что-то помочь кому-то, да, иначе он будет жить или умрет. Неважно что, но кроме действий существования, где у меня нет пока что времени, обязанностей и так далее, говорить о моей связи с Творцом. Нет. Пока я не могу быть ради отдачи, я не буду есть. Ешь. Потом подумай о ради отдачи, иначе некому будет думать ради отдачи. Понимаешь? Все. Но все остальные вещи, которые мы делаем, совершаем, желательно в какой-то мере начинать стараться связывать это с ради отдачи, с Творцом. Ну, неважно, ради отдачи, с Творцом. И это то, что я не слышу от групп, которые спрашивают у меня, что делать дальше, какие еще вещи мы должны делать. Может быть, еще какая-то идея. Мы чувствуем, что мы теряем хисарон. Теряем какое-то напряжение, напряженность. Это зависит от того, как вы раскрываете необходимость в этом. Для чего вы вообще раньше объединялись? Вас хотят поднять на более высокую ступень, поэтому в данном состоянии показывают вам, что оно уже стало бесполезным. Вы уже разбазарили эти решимот, вы прошли их, почувствовали их и дальше, нужно идти дальше. Дальше вы должны искать величие Творца, только Он может повести вас дальше, только Он может дать вам всякие идеи. Все? Ищите его.
3: Так скажем, если работаю на кухне, я готовлю еду на шаббат для всей группы.
2: Это не важно, где ты работаешь.
3: Но я забыл, мне нужно удерживать это действие.
2: Ну, ты видишь, сейчас я объяснил необходимость, а он спрашивает меня.
3: Нет, я не об этом спрашиваю.
2: Мне больше не о чем говорить.
3: А если это не насущно необходимое?
2: Ну, ты видишь, что он спрашивает? Если он работает на кухне, то перестать раздавать еду, потому что он сейчас не может думать о Творце.
3: А я спрашиваю о необходимом. Распространение урок.
2: Это необходимые вещи. Если ты не будешь их делать, тогда все останавливается. Я говорю о вещах, которые необходимы. Не необходимы. Что значит не необходимы? Твои внутренние какие-то произвольные, свободные вещи. Ты не можешь остановить жизнь. Ты обязан вести себя в жизни. Есть Творец или нет Творца? Если не я себе, то кто мне? Но там, где это относится к духовному продвижению, там ты обязан сначала поставить его, а потом уже выполнять. Если ты сядешь с ребятами, будешь говорить с ними обо всем, если это не будет связано с раскрытием Творца и связи с ним, тогда каждое предложение, которое ты будешь произносить, это будет ложь, это будет бесполезно. Неважно, о чем бы ты ни говорил. То, что происходит в группе, это должно определять все остальное поведение и все, что есть. Ладно, я прошу прощения. Ну. Подумайте об этом, а потом будете спрашивать.
3: Поделимся впечатлением от урока, и что мы берем для реализации в десятке.
4: כן, רשמתי מהשיעור, אבל אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מה שלב הבא,
2: Я записал с урока, если человек хочет почувствовать, что такое следующий этап, он должен искать и проверять свои связи с Творцом. И отсюда должно прийти уже стремление к обновлению.
3: Да, во время подготовки мы должны прийти к решению, что как нам взять на себя это развитие. И здесь Рав подчеркнул, что это развитие решимот. В свое время или ускоренно мы должны в нашей работе в группе привести к ускорению развития решимот и их реализации.
2: Арок очень сильный, выяснение очень интересное. Я впечатлился от серьезности и желания Рава относительно нас, того, что я услышал. То, что мы можем содействовать развитию решимот более скорому, исходя из нашей работы, из наших усилий, укреплять связь между нами, и также то, как мы можем начать работать с Творцом, да, проверяя себя и ограничивая.
3: Ну, в центре должно быть намерение в каждом действии, чтобы величие Творца жило в нас, чтобы мы смогли ввести его в каждое действие, в каждую просьбу и требование о товарищах, величие Творца, раскрытие Творца. это то, что должно вести нас.
5: המושג הזה של סולם הוא משהו כנראה מרכזי בדרך שלנו, לא סתם
2: Это понятие лестницы. Очевидно, это что-то центральное в нашем пути. Не просто так Рабаш решил написать комментарий Сулам, Баля Сулам, а Рабаш — этапы лестницы и так далее, ступени лестницы. И Рав говорил об этом понятии, как подняться, желание получать, то, что лестница поставлена на землю, а вершина ее в небесах. Говорится здесь и о работе человека, и о работе Творца.
3: Да, в этом цель творения, это цель того, что мы существуем. Свет всегда находится на покое, но мы должны вызывать, помогать, прийти к цели.
2: Мы слышали, что перед каждым действием ты должен ставить Творца во главу. И если в определенном действии ты видишь, ну где же Творец, я забыл про него. Ты должен заново переосмыслить, поместить Творца, потому что нет никого, кроме Него, и завершить это действие полностью, чтобы это не было ради себя.
3: Да, в каждом духовном действии нужно ввести Творца. И этот процесс обновления желания происходит через окружение, и это приводит нас к большему хиссарону, а через него к решению прийти к форме отдачи. Если я действительно решаю это сделать, то Творец раскрывается.
2: Да. Свойство отдачи должно быть нашей целью. И все обновления, они не могут приходить от нас, а именно от работы на Творца. После того, как мы определяем это, есть две линии. Как мы читали в статье, правая, левая линии, которые приводят к слиянию с Творцом.
3: Да, в левой линии есть Есод. Основа раскрытия Творца и из противоположного состояния низости действительно можно раскрыть его милость, милосердие, и когда есть две эти силы, можно работать.
2: Я слышал, что кроме ощущения все относится к Творцу, и нужно работать и оценивать, сколько я могу работать ради Него.
3: Нам нужно ускорять развитие решимот и не бояться подъемов и падений, а брать их серьезно и отнести все к Творцу, что это Он приводит нас к этим состояниям, чтобы мы смогли удостоиться средняя линия души с помощью Творца.
2: Да, мы слышали о том, что все меняется с помощью света. Если мы ищем воздействие света, как мы достигаем этого, и как окружающий свет воздействует и посылает там всякие помехи.
3: Нам нужно слушать и видеть действия товарищей, чтобы величие Творца все время влияло на нас, и мы все время видели величие Творца.
2: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Введение в науку Каббала, Птиха.
1: Шалом лекол ха-хаверим, кол ха-кли ха-олами шелану, анахну...
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы переходим к следующей части урока, введение в науку Каббала. Сейчас мы прошли урок, просто потрясающий урок, Рава. Я думаю, что мы все почувствовали это. Этот урок был, в общем-то, относился к работе Рабаша, внутренней работе сверху вниз, но на самом уроке Рав говорил о многих понятиях, которые говорят о развитии желания, выхода Решимот, и мы видим, что все это одно целое, как Рав живет эти вещи, когда он нас учит и объясняет нам. Все это единая система, и мы сейчас опять входим в изучение Птихи, введение в науку Каббала, и мы видим, что все находится в одном и том же. Мы продолжаем ту же работу. Мы сейчас концентрируемся на привлечении света, возвращающего к источнику, и в этом основное.
2: Да, мы слышали сейчас на уроке, что мы всего лишь точка. Мы не работаем с нашим желанием получать. Мы работаем с тем желанием получать, которое Творец дает нам, с исправлениями, наполнениями и так далее. Поэтому сейчас мы послушаем объяснение Рава о правильном подходе к учебе. Отсюда углубимся в учебу. Просто напомним, что сегодня мы начнем, как мы и говорили в начале серии, тут говорится о 8 уроках, каждый урок поделен на 3 части. Мы закончили 3 урока, 3 части первого урока, и здесь Рав переходит уже ко второй части, ко второму уроку. И обратите внимание, насколько важно вот эти 4 стадии прямого света. Мы говорим о 8 уроках Птихи, но мы все еще в 4 стадиях. И Рав объясняет, почему так важно выяснить эти 4 стадии. Сейчас посмотрим клип номер 7 и войдем в правильное намерение на учебу.
0: Мы должны думать здесь о наших намерениях, о намерении, для чего я учусь, почему я учусь, чего я хочу от учебы, как мне с помощью учебы приблизиться к Творцу. Да, об этом должна быть моя основная забота. И то, что он рассказывает мне здесь, то, о чем здесь, то, что здесь происходит, о действиях Творца, о свете бесконечности, мире бесконечности, этому луче света, который проявляется, как он действует, желание получать, которое проявляется в свете бесконечности. Может быть, эти вещи я и не раскрываю, но прежде всего мне должно быть правильно намерение настроено на то, что я изучаю, для того, чтобы это соединило меня с Творцом. Да, друзья, так мы сейчас еще мгновение войдем в урок с Равом, и как напомнил Гилад, давайте посмотрим, как Рав все время возвращается к 4 стадиям прямого света, и когда он учит и обучает нас, мы можем почувствовать и увидеть, как он живет это просто каждый раз заново. Давайте мы тоже присоединимся к нему и будем проживать эти вещи. Это наши корни, это источник наш, от которого мы пришли, и как Творец развивает нас, и откуда мы исходим. И когда мы слышим урок, каждый должен постараться воспринимать то, что написано, записывать основные положения, вопросы, которые возникают, слова Рава. Мы должны стараться записывать эти вещи на первой части урока. Когда мы прослушаем Рава, потом мы сделаем семинар. Так давайте сейчас войдем в урок и будем вместе. Так мы можем сейчас уже начать урок по Птихе, введение в науку Каббала. Я пройду так вот коротко то, что мы прошли до этого, на предыдущем уроке, чтобы продолжить сегодня. И урок Тема его — это массаж экрана. До этого мы пройдем, посмотрим то, что мы прошли уже. На прошлом уроке мы изучали, что, в общем-то, есть у нас во всем творении два участника. Есть Творец, который, в общем-то, создает, то есть свет, который развивается, распространяется, и это распространение называется кетер, или куцо шельёк, то есть кончик буквы «Юд». Или пхинат шореш, то есть корневая стадия. И из этого потом появляется у нас кли, как следствие этого, извините, это кли, мы называли это стадией хохма. И мы обозначаем это буквой «Юд», это начало творения, и называется «Пхинат Алев», то есть первая стадия «Пхинат Алев». И это кли, это желание получать, которое создал сам свет и наполнил его. И тогда кли. У нас оно называется хисароном, а свет, который наполняет его, называется наслаждением. Дальше. И из того, что свет наполняет кли, дает ему наслаждение, он властвует над кли, потому что кли зависит от него, и тогда свет дает кли не только наслаждение, но также и свое свойство отдачи, то есть желание отдавать. То есть получается, что из кли этого, которое называется желание получать, начинает вдруг чувствовать, что это кли начинает чувствовать, что оно хочет отдавать, потому что восприняло свойство света, которое наполняло ее. Это называется стадия бина или желание отдавать. Мы обозначаем эту стадию буквой гей на иврите. Это тоже кли. И это также хисарон. Однако это уже желание отдавать. И, в общем-то, пустое. Почему пустое? Ну, потому что не хочет получать свет хохма, а хочет только быть в отдаче. Ну, мы также запишем, что это пхина бет, вторая стадия. И мы видим из этого, что свет, который распространяется от Творца, один раз создал кли, и это желание получать, хохма, да? А вторым действием создал желание отдавать, то есть бина. И они абсолютно противоположны друг другу, потому что это хочет, первое кли хочет получать и наслаждаться, а второе хочет отдавать и наслаждаться отдачей. Что происходит у нас дальше? Бина понимает, что она ничего не может дать. Ну, нечего ей дать. Почему? Потому что она не является источником света, что она может дать. Она может дать Творцу наслаждение. А какое наслаждение отсутствует у Творца? То есть какое есть хисарон? То есть чтобы Творец наполнялся, но наслаждался им, и в этом замысел творения. И что происходит? Бина что делает? Она говорит, я буду использовать желание, которое Творец дал мне, для того, чтобы отдавать ему. То есть она находится в своем клее, который она хочет дать, с этим светом, который она хочет отдавать, то есть получать для того, чтобы отдавать. И что она делает? В общем-то, для того, чтобы я могла давать ему, только если я буду получать. И тогда я буду получать, чтобы отдавать. И тогда получается, что кли как бы, в общем-то, сейчас включает в себя две части. Состоит из двух частей. Одна часть в нем подобна хохме, это часть подобная хохме, а вторая часть бине. То есть одна от хохмы, вторая от бины. Две части. Эта часть подобна бине, а это хохме. В общем-то, здесь творение делает в точности то, что от него хочет Творец. Он дал ему желание получать, да, и также дал желание отдавать. То есть он и получает, и отдает. То есть он буквально подобен Творцу в этом действии. Но чего не хватает, чтобы он остался в этом? Ну, пусть бы остался в этом, и все, что еще не хватает. Мы говорим, что это третья стадия, пхенагимел. Тут есть хисарон. Ну, давайте сделаем так. Немножко исправим чертеж. Мы напишем так. Первая стадия. В ней пхеналев, хокума. В ней был хисарон получения. Во второй стадии был хисарон отдачи. Кли, которая получилась в третьей стадии, называется Зеир Анпин, которая включает в себя две составляющие. И мы обозначаем эту стадию буквой ВАВ на иврите. И чего не хватает тогда? Чтобы его желание, как то желание, которое подобно бине, и то желание, которое подобно хохме, эти оба желания, которые составляют эту стадию, они оба желания эти приходят от Творца, то есть творение как бы использует все свойства, которые создал в нем Творец, и нет тут ничего нового. То есть до сих пор он просто выполнил все, реализовал все свойства, которые внес в него Творец. И здесь у нас есть пример, как правильно выполнять то, что хочет Творец. И поэтому, как сказать, потом в разных книгах по Каббале Зеир Анпин в мире Ацилют называется Кадош Баруху, Святой Благословенный, дословно. Потому что это пример, который Творец показывает творению, как творение должно, каким творение должно стать. А потом что происходит? Потом творение понимает, что то, что здесь происходит, это в общем-то еще. Он не находится в этих келим, он сам получил нет, он сам отдавал нет. И сейчас он находится в дилемме, а что он действительно может сделать сам, как он может решить, кто он такой? Ну, когда он, как он решает это, кем он хочет на самом деле быть сейчас? После того, когда уже у него есть те силы, которые дал ему Творец сверху вниз, сейчас первый раз, в общем-то, творение, как у него есть уже из всех этих свойств, которые есть у него, получается состояние, из которого может выйти совершенно новое что-то. А что новое? Новое желание. А что за новое желание? Желание получать, которое хочет уже само получать и наслаждаться. Подобно этому желанию, которое было в первой стадии в хохма. Откуда происходит у нас это желание, которое называется Малхут? Это также обозначается буквой Гей, это стадия, и это называется Пхинадали, четвертая стадия. В ней есть хисарон получать. Почему так получается, что это желание получать, а не только, а не так, что было получать и отдавать, как бы наполовине? Дело в том, что Зеранпин, он очень похож на Кетер, у него есть все. И сейчас творение должно выбрать, чего хочет, и тогда. Но выбирает так же, как со стороны Творца. Ведь Творец создал желание получать, так и здесь это происходит. И Малхут само называется творение. Перед ней уже есть только разные ступени развития. И поэтому творение сейчас чувствует себя, что в нем есть только желание получать, но не напрямую от Творца оно приходит, а здесь, когда в конце развития Зеранпина возникает это желание Малхут, которое наполняется светом, который получает от Творца, ее состояние, когда она полностью наполнена, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Эйнсов. И когда она наполняется светом бесконечности, она подобна Пхине Алиф, в первой стадии, которая тоже была наполнена полностью светом, приходящим от Творца. Ну, спросите сейчас обо всем этом, а потом перейдем к новой теме. Я не понял. Это этап последний. Если это какая-то проблема, вы говорите, что тут есть на начало какое-то обновление. А что это за обновление? Тут выбор есть, тут есть какое-то отрицание. Я не понял, что обновление. Какое обновление есть тут?
2: Обновление, которое есть у нас в четырех стадиях, относительно четвертой стадии, относительно остальных стадий, это желание, которое не исходит от Творца. А это желание происходит с пробуждения снизу, от творения. Желание получать больше, чем Творец создал в первой стадии, в кли первой стадии. Потому что здесь есть распространение нескольких процессов. Я здесь хочу только получать. Каким образом? Как Творец хочет. Я получил от Творца желание отдавать. Я понимаю, что желание отдавать и наслаждение от отдачи может быть больше, чем от получения. Но как я могу это реализовать? Ведь у меня нет никакого света, никакого наслаждения, которое я могу дать Творцу. Но есть при условии, если я буду получать от Него. Мы должны понять, что каждый раз, когда мы проходим от одной стадии, переходим к другой, допустим, первая стадия, это желание получать, которое создал Творец. Затем, когда в ней находится свет, и свет начинает передавать желанию получать свои свойства отдачи, тогда вместо желания получать становится желание отдавать. То есть желание получать начинает понимать, что ему стоит быть более дающим, и от этого он сможет наслаждаться. Мы должны понять, что такое вторая стадия. Бина — это та же хухма, но только она изменилась. Она приняла на себя еще добавку. То есть во второй стадии есть желание получать больше, чем в первой стадии. Первая стадия — она поняла это наслаждение, приняла в третьей стадии. Там уже есть два вида килим — и отдающий, и получающий. Она понимает, что если она будет отдавать Творцу за счет того, что она будет получать от Него, то она будет наслаждаться намного больше, чем первая и вторая стадии. Мы здесь находимся на этапах развития желания. Но пока что развитие желания, оно не самостоятельное. Оно все исходит из свойств Творца. Есть свет, который создает эти стадии, который дает кли его свойства отдавать. И тогда кли решает, что оно хочет состоять из двух частей. Одна часть подобна действию Творца, отдавать, другая часть подобна тому кли, который создал Творец, получать. И отсюда у нас есть все, что реализуется за счет света Творца до конца третьей стадии. Но третья стадия в конце своем решает, чего же на самом деле я хочу из всех этих этапов, что может дать мне наслаждение, что ближе моей природе, когда я нахожусь в наполнении света. И тогда она выбирает, что она хочет получать свет так же, как первая стадия. То есть здесь, в третьей стадии, в ее конце, она говорит, я хочу получать без всякого желания отдавать. Из этой части, которая у меня начинается здесь, желание получать, когда я немножко получал, я хочу получить сейчас полностью, в полную силу. И тогда из нее рождается четвертая стадия. То есть четвертая стадия. Кто она? Это та часть в третьей стадии, которая получает. И еще часть в третьей стадии, которая хотела отдавать. И она говорит, я тоже хочу получать. И возникает четвертая стадия. Это можно объяснять и говорить об этом годами. Мы каждый раз будем к этому возвращаться, потому что кроме этих четырех стадий, где свет играет с кли, как творец творит творение, дает ему эти свойства, кроме этого больше нет ничего. Все остальное — это лишь развитие отсюда. И каждый раз, когда мы будем говорить о каком-то мире, о каких-то парцуфах, о разных вещах, творение, создание, неважно что, мы все время сможем вернуться сюда и сможем увидеть корень этого. Я не хочу здесь философствовать. Есть все в книгах. Это ускоренный курс. Только согласно тому, что непонятно здесь в данный момент. Ты можешь спрашивать, я тебе отошлю тебя книгам. Дима.
3: Желание отдавать, наслаждать.
4: Что такое желание отдавать?
2: Хисарон к отдаче. Это хисарон отдавать. Потребность отдавать, как мать относительно ребенка. Хочет давать ему. И от этого она получает наслаждение.
4: А что такое этот хисарон? Это что, не какой-то недостаток?
2: Это одно и то же. Потребность и желание — это одно и то же. Пока что мы не входим.

0: Вы достигнете высших ступеней с Божьей помощью, вы почувствуете высшие миры, это дано каждому, и вы увидите, насколько каждый раз вы будете совершенствоваться, подниматься в пониманиях и в раскрытиях, а каждый раз будет вопрос «почему?». До полного исправления, пока вы не достигнете буквально того места, где вы и Творец находитесь на одном уровне, откуда выходит сам свет.
1: Мы сказали, что окончательное исправление, когда мы возвращаемся.
0: Потом. И тогда уже нет вопросов. А до того времени есть все время вопросы. Понятно?
1: Да, говорит Рав, что у нас есть два подхода к учебе. Первый подход, что-то так, как написано, это нужно запомнить. А второй подход, что это должно быть также параллельно рядом с этим. Почему это так? Так сейчас мы проведем обсуждение в десятках. 4 минуты давайте обсудим то, что мы услышали, какие вопросы есть, какие понимания есть. 4 минуты обсуждения в десятках.
0: Да, много воодушевления. Рав все время возвращается к этому основному строению, которое, из которого выходит все наше развитие. Я записал один вопрос, там говорили, что Зарампин подобен Кетеру, так я услышал. Но я помню, что Зарампин подобен Орехампину, но Орехампин — это хухма, и вот у меня остался этот вопрос.
1: Да, это интересно послушать эти объяснения, как это происходит, развитие со временем. Я услышал в этом объяснении что новое, и это не то, что вопрос, но как, в общем-то, желание, которое Творец дает нам в конце, мы должны раскрыть это желание как отдача, то, что я хотел бы спросить.
0: Здесь можно изучать мудрость, но если мы находимся в 4 стадиях прямого света, это целый мир, это бесконечность. Каждый момент можно здесь подробно рассматривать. Там вообще все творение находится в этом. Если мы войдем туда, то, как мы слышали, там можно достичь уровня Творца, как он вообще... Оттуда исходит все творение.
1: 2 вещи. Первое, что я не ввожу то, что слышал раньше, то, что только сейчас то, что объяснил Рав, я не понял, как из 3-й стадии получилось 4-я, мне это непонятно. А еще вопросы, кроме технических вопросов, все это нужно постичь.
0: Я с каждым уроком становлюсь более глупым.
1: Да, в чем разница между 1-й стадией и 4-й стадией?
0: Кажется, все просто, желание получать, желание отдавать, но очевидно, что-то произошло. И мы каждый раз, у нас возникает все больше вопросов об этом процессе. Будем учиться дальше.
1: Вопрос, как Малхут соединяется с Кетером через Бину, то есть как она использует Бину, чтобы уподобиться Кетеру?
0: Да, я очень проникся этими вещами, словами, которые говорил Рав на уроке. И как свет наполняет кли, наслаждает его и управляет кли, и кли становится зависимым от него. И тогда свет дает кли не только наслаждение, а и свое свойство отдачи.
1: То, что меня захватило, это что хиссарон, он бесконечный до гмартикуна, до окончательного исправления. Мы выясняем его все время, пока не уподобимся Творцу.
0: Был вопрос, что такое творение?

0: как из точки, которая создана Творцом, развивается Творцом, вдруг возникает что-то самостоятельное, которое решает.
1: Да.
2: Хорошо, друзья, так мы слышали в конце урока Рава, что до конца исправления у нас всегда будут вопросы, мы приглашаем всех задавать вопросы. Мы слышали также на первой части урока такое объяснение Рава, как важно включиться в вопрос товарища, что благодаря этому мы приобретаем килим. Так мы сейчас находимся в действии обретения килим товарищей, послушать товарищей, что они спрашивают, вывести это в свое сердце, войти в этот хисарон большой. Давайте все группы по всему миру, задавайте ваши вопросы, выставляйте знак вопроса здесь, в учебном зале тоже. Давайте попытаемся углубиться во все это, насколько мы сможем. Давайте в общем действии.
0: Вопрос. О переходе с третьей стадии к четвертой стадии, до третьей стадии весь переход от стадии к стадии считается нисхождением, которое исходит от Творца, и это вынужденное развитие, а из перехода от третьей стадии к четвертой это связывают с каким-то выбором творения, желания. Что это исходит уже не от Творца, а от Нижнего. С какой стадии? Что там произошло? Что это вдруг считается действием не со стороны Творца, а со стороны Кли? Да, нужно помнить, откуда все начинается. Все начинается с того, что есть стадия Шореш, и у него ее есть свойство — добрый и творящий добро. Почему он добрый? Потому что это его природа. Что значит творящий добро? Он хочет, чтобы было не только творение, которое получает от него, а творение, которое получает от него его свойства, его суть. Если вы помните сказку про волшебника, которую написал Рав, там есть много развитий разных, потом в итоге, когда он создает все товарищи, что и хочет, чтобы он стал таким же, как он. Это свойство Шореш. И поэтому, когда он создал первую стадию, он создал только желание получать, и ничего, кроме желания получать, он не создал. Но уже в конце своем первая стадия понимает, что есть дающий, у него есть природа, которой нету нее. И тогда вот эта первая стадия хочет стать как вот эта природа дающего. И когда она понимает свое новое желание, которое ей есть, называется новая стадия, новое понимание. Это становится вторая стадия. Это та же первая стадия, как Рав сегодня говорил. Это желание получать. Она хочет получать свет хухма. У нее есть это свойство. Но в тот момент, когда она обнаруживает, что она не такая, как дающий, это тот действие, которое свет производит над ней, она хочет быть второй стадией. Там в этом переходе нет выбора, потому что первая стадия еще не осознает эти свойства. Она просто вынужденным образом сейчас хочет получить еще что-то, как Рав объяснил, больше наслаждения. Наслаждение, которое называется «отдавать». И развивается вторая стадия. В конце своем она обнаруживает, что ей нечего отдавать и некому отдавать. Но она решает использовать желание получать, которое в ней создано изначально, то, что есть в первой стадии. И она решает, что сейчас она хочет использовать ее, потому что этим она отдает корню. И все развитие сравнивается с этим стадией Шореш. Да, дала второй стадии быть как он и использовать это желание. Поэтому в третьей стадии там есть две вещи. Есть природа бины, желание отдавать, как она отдает, тем, что она использует то самое желание получить, которое в ней уже есть. И она раньше называлась первой стадией, сейчас называется третьей стадией, потому что она использует ее, потому что вторая стадия хочет отдавать. И как вторая стадия отдает, таким образом, что она становится третьей стадией. И теперь это третья стадия, она как бы сделала все. Да, в ней есть уже и свойство Творца отдача, которая перешла к ней от бины, и она использует желание получать, и вроде бы как все прекрасно. Но что же она обнаруживает в конце себя? Она обнаруживает, что то, что она хочет отдавать, этим она не доставляет наслаждения Творцу, потому что она должна быть буквально полным желанием получать. И это называется, что она как бы выбирает, потому что у нее есть и желание отдавать, и желание получать. Но она говорит, я предпочитаю желание получать. Но снова почему? Потому что она сравнивает себя с корнем. Что хочет корень? Он хочет, чтобы она была буквально желанием получать. Вся желание получать. Потому что этот цвет Хасадим как бы мешает ей, потому что в третьей стадии управляет свет Хасадим. Третья стадия — она порождение второй стадии. И здесь она хочет буквально получать, поэтому она выбирает получение. И потом говорят, что в четвертой стадии у нее есть стремление к получению. Почему? И здесь есть еще один закон введения в науку Каббала. Бааль Сулам это объясняет глубже. Распространение света и выход света делает кли пригодным свет распространяется. В первой стадии, во второй стадии есть преодоление, в третьей стадии она начинает использовать желание получать, но тогда она обнаруживает, что свет вышел из нее, и поэтому она хочет буквально получить его таким, как он есть, и поэтому называется распространение света, его выход готовит кли. Теперь уже есть кли, хотя мы увидим дальше, что настоящая кли — это не четвертая стадия, а лишь в конце полного нисхождения, когда есть полный отрыв от Творца, его скрытие, и тогда уже действительно можно начинать заново, снизу вверх, выстраивать желание получать, которое Творец хочет, чтобы вот оно было сотворено, которое уже независимо. И, конечно же, четвертая стадия, она тоже еще у нее нет полной независимости, но то, что она хочет отдавать как бет и получать как алиф, и она сейчас выбирает, я хочу быть получающей, не просто получающей, а получающей, хочу обрести статус Творца, не просто наслаждение, как там в первой стадии. Она хочет вообще положение Творца, и поэтому называется, что она выстраивает кли.
2: Женщина Латинской Америки, 10, пожалуйста.
1: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que the ramping es similar
2: То, что мне непонятно, почему Зеранпин подобен Кетеру. Да, действительно, хороший вопрос. Рав именно акцентировал свое объяснение на третьей стадии Пхенагимел. Там происходит что-то особенное первый раз, когда происходит развитие желания. Третья стадия есть состояние, в котором есть и свет Хасадим, и свет Хохма, желание отдавать, желание получать. И там в третьей стадии первый раз было создано желание, которое использует свое желание для того, чтобы быть в отдаче. Это называется поэтому свет Хасадим с освещением Хохман. Да, пока еще нет полностью развитого желания получать, но уже есть пример того, как можно желание получать уподобить отдаче. И поэтому, хотя творение Дабхина Далит, четвертая стадия, но очень важна третья стадия, потому что в конечном итоге это пример того, как в конце исправления все желание быть подобно Творцу. Здесь уже является это корень этого, и поэтому Зеранпин — это как маленькое лицо в переводе, то есть маленький пример того, как творение может уподобиться Творцу после того, как уже Малхут будет развиваться и придет к подобию, оно станет подобно этому. То есть мы потом изучаем, как эти свойства становятся сферот, и мы изучаем, как эти шесть сферот в Зеранпине есть, и это является как мини система, там есть уже и свойства отдачи, чтобы подавиться Творцу, есть понимание замысла творения и выполнение его. как я смогу получать для того, чтобы отдавать пищу, потому что он хочет только отдавать мне, и я хочу отдавать. И потом уже есть, конечно же, намерение, экраны, намерение отдавать. Это подобие, поэтому называется зеранкин, маленькое подобие.
0: Я бы добавил, что мы очень рекомендуем работать с текстами, клипы, которые мы смотрим. Вот эти клипы — это объяснение Рава, уроки Рава. Это тот материал, с которым мы можем работать, потому что это очень близко к нам, и действительно можно посмотреть, это находится в учебном материале, потому что на тот вопрос Рава говорит, что кли Зерампина очень похожи на кетер, и есть в нем все. И теперь творение должно выбрать, что же оно хочет. И тогда оно выбирает, как со стороны Творца, то, что у нас вышло желание получать. Здесь в творении тоже выходит желание получать. И это Малхут называется творение. А до нее есть только ступени развития. И Раф объясняет здесь вот вопрос, ответ на твой вопрос очень хороший здесь. Флорида.
3: Yes, thanks, friends. What pulls the desire to develop?
2: Да, спасибо, друзья. Что привело желание получать к желанию, к стремлению развиваться от одной, от одной из одного ступени к другой?
4: זה מה שמוטבא בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ה...
0: То, что приводит от одной стадии к другой, свет дает ей желание, стремление уподобиться ему. Это то, что и нас приводит к тому, чтобы изучать науку Каббала. Если бы мы были, как все остальные творения, не, то, что называется, люди, от желания уподобиться Творцу, то мы бы сейчас наслаждались тоже тем, чем можно наслаждаться, и тем самым мы бы не ощущали хисарона. Это хисарон, который приводит нас к тому, чтобы изучать науку, это называется точка в сердце, об этом Рав тоже говорил на первом уроке сегодня. Это хисарон уподобится высшему. Откуда это приходит? Именно отсюда, из этой природы. Это первая стадия. Она вообще на этом должно было закончиться творение. Но нет, почему же нет? Потому что Творец хочет насладить творение. Он хочет развить нас, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы будем как Он. Это действие света на нас. Свет всегда будет воздействовать на нас, чтобы мы уподобились Ему. И если это будет воздействие света, это будет происходить быстро. Мы придем к полному исправлению, как мы и хотим прийти. Либо это будет происходить без нашего желания, тогда это называется путь страданий. Но развитие, источник развития только один. Природа света, которая воздействует на желание, и все время этому желанию уподобиться и себе. Поэтому первая стадия становится второй стадией, и так далее, все наше развитие.
5: Так, дякую.
0: Киев один.
5: Ось таке питання. Яким чином раптом бажання...
2: Спасибо, друзья, у нас такой вопрос.
5: Під впливом світла.
2: В какой форме желание, которое находится быть в отдаче под воздействием Малхут, почему начинает чувствовать себя, что оно самостоятельное? Ведь нет у него еще ничего от себя. Почему чувствует себя самостоятельным, что у него есть своя голова, свой рож? Откуда это приходит? Если я правильно понял, а что вы спрашиваете, как может быть желание самостоятельным, если у него до сих пор нет рож? Но я думаю, что ответ заключен в том, о чем говорил Гилад перед этим. То есть это такое относительное понятие, что мы говорим, что ребенок становится самостоятельным. Что это может быть? Он может быть самостоятельным. Также и Пхина Далит. То есть есть тут стремление. Получается, мы получаем, что называется, Иштекеку, дополнительное желание, дополнительное стремление к предыдущему желанию. И это мы называем самостоятельным по отношению к продолжению творения. Понятно, что не самостоятельное по отношению ко всему развитию сверху вниз. Нельзя говорить, в общем-то, про самостоятельность. То, когда мы начинаем развиваться снизу вверх, это уже самостоятельность. То есть, как говорят каббалисты, каждый день есть новый Творец. То есть каждая ступень приводит к самостоятельности на другом уровне, пока мы не придем к Мартикон. И поэтому самостоятельность относительная, конечно же, когда мы говорим про парцов, который рож, расчет, и он рассчитывает, сколько он может получить свет ради отдачи, понятно, что это уже намного более самостоятельное действие, чем то, что мы сейчас говорим про четвертую стадию прямого света. Поэтому нужно относиться, видите, да, относительно. Понятно, что четыре стадии прямого света, четыре стадии прямого света, то есть в конечном итоге это свет развивает желание. Когда мы говорим, что здесь есть самостоятельность, это относительное понятие, да. Перейдем к кому? Шай, пожалуйста.
0: Рав сказал это, и Гилад повторил. Вопрос. Кли Зерампина очень похож на Кетера, в нем есть все. То есть это определение, то, что порождает четвертую стадию. Но если можно как-то поподробнее, что значит, что в Кетере есть желание получать? То есть Кетер ведь это только отдавать. Верно? В Кетере нет желания получать. Кетер — это только отдача. Но когда говорится, что там есть все, имеется в виду, что в третьей стадии как бы уже реализован весь потенциал, который есть в творении. Почему? Потому что там есть уже желание отдавать, как в Кетере, который пришел от Бины. И есть в ней желание получать, как в первой стадии, которая создана Кетером. И как бы уже все произошло, чего же не хватает. Если бы не было в нем это развитие с третьей стадии, где говорится, что я хочу сейчас быть только получающей, то все закончено, закончено вообще творение. Вообще каждый этап, можно сказать, что он совершенный. Первая стадия — желание получать творение, хотя на уровне неживом, не реагирует, только получает. Но все. Творец захотел создать желание получать, создано желание получать. Совершенное? Нет, но свет воздействует на него и дает ему возможность уподобиться себе. Поэтому вторая стадия — уподобиться ему, быть как дающий. Прекрасно. Есть желание получать, которое сейчас хочет только отдавать, хочет только быть дающий. Тогда вторая стадия видит, что это не то, что хочет Кетер. Кетер ведь не хочет, чтобы она отдавала. Кетер хочет, чтобы она получала. Он создал ее же как желание получать. И тогда в третьей стадии снова совершенство. Есть там власть света Хасадим. Но он не просто так называется, Зерампин, маленький парцуф. Почему? Потому что, говорят, он без головы. Его голова в бине. Бина решает отдавать, дать все, что она хочет, и она использует желание получать. Использует она немножко желание получать? Нет, она использует все желание получать, которое создано в первой стадии. Почему же это называется немножко? Почему Зерампин маленький парцуф? Потому что власть света Хасадим, причина, по которой она получает, это свет Хасадим. Поэтому Малхут решает, когда решает быть Малхут, принимается решение быть Малхут, да, третья стадия становится четвертой, что же она говорит? Она говорит, свет Хасадим, он мешает мне этим, я не реализую желание Творца. Он хочет, чтобы я было желание получать полностью, получить все, что у него есть. Поэтому она и становится. И можно сказать, что в третьей стадии есть все, поэтому этим она подобна.
2: Продолжение вопроса небольшое. Если в Геймел есть все с того желания получать, так зачем тогда Далит?
0: Потому что там управляет свет Хасадим. Причина желания отдавать. У Зерампин безголовый, у него нет головы. И то, что Малхут получает в итоге, это потому что Бина хочет отдавать. Но Малхут должна быть той, которая хочет, чтобы в ней было желание получать. Потом не случайно, там Юд, Кей, Вав, Кей, есть Гей в Бине и Гей в Малхут. Потому что это одно и то же. Выражение Бины на самом деле отдавать не в Зерампине. Выражение желания отдавать Бины именно в Малхут. Тем, что она получает.
2: Да, друзья, мы всех благодарим за вопросы и за участие. Мы сейчас остановимся на этом, потому что мы удостоились еще одной беседы с Равом. И мы сейчас прослушаем ее вместе. Давайте присоединимся к словам Рава. Пожалуйста. Пожалуйста.

0: אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא.
1: Послушаем сейчас. Беседа в пути называется «Отдать себя Творцу». Беседа от 28 мая 26 года. Рав, мы впечатляемся, мы видим, что это совершенный момент. Нет недостатка ни в чем в этот момент. Сидят товарищи вместе, стараются объединиться на трапезе, читают первоисточники. Чего нам недостает? Все замечательно.
2: Мне нечего сказать. Лехаем нашему Творцу вместе. Раз, два, три, четыре. Большое спасибо, Лехаем.
1: Да, Лехаем, большое спасибо. Но как можно соединиться со всеми, кто находится вместе с нами сейчас? Обычно мы собираемся в нашем центре, находимся вместе, все тысячи. А сейчас мы в этом доме, и есть еще много домов по всему миру, и там собрались десятки. И как мы можем почувствовать себя как одна сеть, как что-то связанное, объединенное?
2: Ну как можно? Только в мысли.
1: Как можно оценить, ценить этот момент?
2: Важность.
1: Важность момента?
2: Да.
1: И чем важен момент?
2: То ты должен сказать.
1: То есть каждый должен создать для себя важность этого момента?
2: Да.
1: Что это дает?
2: Важность.
1: То есть что дает вам, что вы цените этот момент?
2: Что-то становится самым важным мне для меня. Я уже ставлю это в центр.
1: Мы сказали спасибо Творцу. Нашему Творцу, да, мы сказали раз, два, три, спасибо. Когда мы говорим спасибо Творцу, то что?
2: В той мере, насколько каждый может ввести это в свое сердце.
1: Как Творец реагирует, когда он получает благодарность от нас?
2: Ну, ты увидишь это, исходя из того, насколько вы вкладываете, чтобы благодарить его.
1: В чем разница между Творцом и между нашим Творцом?
2: Нет разницы.
1: То же самое. Когда я чувствую Творца, это не мое личное ощущение. Это ощущение, что Творец, он наш.
2: Ну и что?
1: Это так? Или тут есть разные различия?
2: Нет различий.
1: А чего недостает каждый момент? Если мы углубимся в настоящий момент, в определенную какую-то точку, есть в этом моменте все. Нет недостатка ни в чем в этом миге. Каждую секунду, каждый миг. Что важно?
2: Важно, как ты обращаешься, к кому ты обращаешься, чего ты хочешь своим обращением достичь. И еще много есть вещей в этом.
1: Но когда мы все чувствуем совершенными, удовлетворенными, есть что-то определенное в этом моменте, да? Наполнение.
2: Когда чувствуем себя наполненными, это неверно.
1: Неверно. Да, но ведь благодарность — это разве и не из ощущения наполнения?
2: Да, может быть.
1: Но когда человек чувствует наполнен, что он может дать Творцу, что вообще он может попросить у Творца? Разве есть что-то попросить или просто поблагодарить?
2: И так, и так.
1: Какая просьба? Благодарность, я понимаю. Это естественно. Но какая просьба?
2: Просьба — это ты должен создать.
1: Да, но он чувствует себя наполненным в совершенстве. В определенный момент чувствует благодарность Творцу. И что он может просить у него? Есть вообще что просить или только благодарить?
2: Благодарить и просить.
1: Благодарить я понимаю, да, но что просить?
2: Ну, то, что ты чувствуешь, что тебе не хватает.
1: Каждый момент человеку должно что-то недоставать?
2: Нет, не каждое мгновение, но когда ты обращаешься, ты должен быть готов к этому.
1: Рав, каждый момент у человека есть все условия для того, чтобы состояние было совершенным, и Творец раскрылся бы? Или есть такие моменты, когда Творец не может раскрыться?
2: Есть и так, и так.
1: Так как человек делает этот момент совершенным для раскрытия Творца?
2: Ну, если ты готов к этому. Присоединить к этому мгновению свой хисарон. И все.
1: Как обратить все вот эти моменты в такие моменты, чтобы Творец раскрылся в твоих товарищах?
2: Это уже молитва. Это уже молитва.
1: Что мы можем передать всем десяткам в мире? Как мы можем им помочь? Десяткам в Израиле? Помочь чем-то?
2: Ну, это я не знаю, что это. Это что-то такое в воздухе, которое невозможно четко определить.
1: Человек должен жить в своей десятке и все?
2: Нет, но это главное.
1: Какой расчет он должен делать с остальными десятками, с остальными товарищами, круги вокруг него? Ведь там тоже есть группы, которые объединяются, десятки. Какой расчет должен быть с ними?
2: Ты должен быть связан с десятками. Должен быть связан с их центром.
1: Что такое их центр?
2: Десятка. Когда она может обратиться к тебе ото всех десяток. И когда ты обращаешься к ним через ту же десятку.
1: Но из чего я обращаюсь к другим десятке? Мы объединяемся между нами в десятки. Как мы чувствуем потребность, необходимость обратиться к десяткам? Что это значит? В какой стати вдруг в нашей десятке возникает желание соединиться с другими десятками?
2: Чтобы у тебя было полностью законченное желание к Творцу, обращение к Творцу.
1: То есть в нашей десятке мы не можем прийти к полной, к совершенному обращению к Творцу?
2: Попробуйте.
1: И как связываться с другими десятками?
2: Как связываться с другими десятками? Это с помощью молитвы.
1: Что, когда мы и ночью сейчас будем спать, чтобы мы были тоже как один человек с одним сердцем.
2: Так спать?
1: Да, буквально.
2: Ну, я так не учился этому.
1: Чему же вы учили?
2: Ну, ночью человек идет спать. И перед тем, как он закрывает глаза, он поднимает себя к Творцу. И так засыпает.
1: И тогда, когда он просыпается утром, что он делает?
2: Ну, проверяет. Насколько он что-то обрел во время сна.
1: Во время сна ты полностью отдаешь себя Творцу, и тогда ты достигаешь того, что ты постигаешь Творца. То есть во время сна нет товарищей? Отдаешь себя Творцу как есть?
2: Да.
1: А закончим песней.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: Дорогие друзья, прежде чем мы начнем урок, подумаем о товарищах, которые строят центр посещений. И мы будем изучать на первой части урок 12 февраля 2002 года, который основан на статье «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно». Вы можете найти его в первом томе Рабаши, 487 страница. 28 минут на прочтение, пожалуйста.
2: Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно? В Писании сказано, и снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. И следует понять, на что указывает нам то, что лестница должна стоять наклонно. Ведь так мы видим у нас, то есть в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. И как приводится у Раши объяснение наших мудрецов, сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры, эта лестница стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? И кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами, почему об ангелах Творца сказано «восходят», а потом «нисходят». Ведь следовало бы сказать наоборот. И чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповеди. Целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения? Насладить свои создания.
1: Однако, как написано в древе жизни, в начале, для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения. То есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения». И на месте желания получать, называемом авиют, грубость, толщина, произошло исправление экрана, которое означает не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу. Это явилось причиной нашей работы, и поэтому мудрецы сказали именно так: приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан желанием получать ради себя. А раз на это кли произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу, и раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами до такой степени, что нуждается в помощи Творца. И об этом сказано: «Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал». Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца.
2: То, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему. Страшно подумать на пользу Творца из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. А как сказано выше, это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется дурмовым хлебом. Ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя. Однако порядок работы, в результате которой человек должен прийти к свойству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге. Ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это нужно понимать так, что, с одной стороны, человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца. То есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь.
1: И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад. То есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему, однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри знания, что Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы он помог ему. Это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправностей и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. И это называется «всегда будет левое отталкивать».
2: А вторая нога называется правой, поскольку то, что не нуждается в исправлении, в работе называется правым. Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить
0: царю.
1: И он благодарит Творца за это, ведь он видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. Он чувствует, насколько он близок к Творцу. Как сказано, а правая приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу. Ведь именно благодаря двум ногам можно идти все выше и выше и прийти к царскому чертогу. И так можно объяснить слова. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. Это означает, что у лестницы, по которой поднимается наверх царский чертог, есть два конца.
2: Первое, лестница поставлена на землю, это левая линия на землю. Ибо человек должен видеть, насколько он погружен в земное. То есть он погряз в эгоистической любви, как сказано выше, что является свойством левое отталкивает. Тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь тогда человек видит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего для пользы Творца. И только лишь Творец может вытащить его из-под власти его собственного эгоизма. И об этом сказано, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Второе. Как сказано, вершина ее достигает небес. А второй конец лестницы в небесах. Словно бы он пришел к абсолютному совершенству, благодаря тому, что он доволен своей долей, в том плане, что у него есть хоть какая-то связь с работой Творца. И благодаря этому он чувствует себя счастливым. Ведь великая честь удостоится служить царю, а разговаривать с ним даже одно мгновение в день уже достаточно для него, чтобы создать приподнятое настроение. И за это он благодарит и восхваляет царя.
1: Согласно этому, выходит, что эта лестница, по которой поднимается в царский чертог, стоит наклонно. То есть, низ лестницы, лестница, которая поставлена на землю, это не настоящий низ, как у лестницы, которая стоит прямо, так что по ней невозможно подняться. Это мы видим, это мы и наблюдаем в материальном, и это указывает на то, что даже в материальном лестница обязана стоять под наклоном, а наклон указывает на то, что наверху — это не настоящий верх, и внизу — это тоже не настоящий низ. А как сказано выше, иными словами, когда ее вершина достигает небес, то есть когда человек идет в правой линии, что означает свойство совершенства, это еще не все. А он, кроме этого, должен еще работать в свойстве на земле, то есть видит, что он все еще находится на земле. А когда он работает в свойстве на земле, что является левой линией, он помимо этого должен знать, что он должен идти в правой линии. И это называется «а вершина ее достигает небес». Другими словами, хотя две эти вещи и противоположны, и обратны друг другу, тем не менее, они не настолько далеки друг от друга, чтобы от одного до другого конца нужно было бы проходить существенное расстояние. Это значит, что нужно идти в двух линиях. И это называется наклон. То есть, как сказано выше, это указывает на то, что нужно идти в двух линиях.
2: И это вытекает из исправления, называемого вторым сокращением, которое связано с сочетанием свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, вначале он создал мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть верх и низ. Верх называется выше по важности, что означает самый чистый, называемый сфера кетер, что означает, который является самый чистый и не имеет недостатков. А низ называется ниже по важности, что является самым грубым, и называется сфера малхут, то есть желание получать. И увидел он, что мир не может существовать. Взял и соединил его, то есть свойство суда, со свойством милосердия. Ведь малхут — свойство суда, которое называется желанием получать, является корнем творений. Было трудно изменить на отдачу. И это называется «мир не может существовать». как говорит Брацлам в психе, и увидел он, что мир не может существовать, ибо таким образом не было никакой возможности для Адама, который должен был быть создан из этой пхины Далет, чтобы он мог прийти к действиям на отдачу. Поэтому он поставил вначале свойство милосердия и соединил его со свойством суда. И Создатель вознес свойство суда, являющееся силой завершения Сиюм, которое произошло в сфере Малхут, и поднял его в Бину, то есть свойство милосердия, соединив их друг с другом вместе. И таким образом было подготовлено тело Адама, исходящее из пхины Далет, так, чтобы оно включало в себя также и свойство отдачи.
1: Получается, что именно благодаря подъему Малхут в Бину мир получает возможность существовать, а подъем Малхут в Бину Ари называет наклонной линией. И он, то есть Ари, сказал, что это называется так. И вот после того, как он сократил себя, он поставил парсу, то есть границу. И это называется «да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». И это называется «алеф». Поскольку линия алефа наклонена, как сказано, ибо то, что соединяет две точки сокращения, это линия алефа, идущая таким образом. А высшее свойство каждой ступени — это юд на этой линии наверху, включающий в себя кетер и хохму этой ступени, которые называются высшими водами. Вот таким образом наклонная линия и юд. Ибо сочетание свойств милосердия и суда называется наклонной линией. Это корень того, что и в материальной ветви лестница, то есть то свойство, с помощью которого поднимаются, является лестницей, только если стоит наклонно, представляя собой свойство второго сокращения. В то же время лестница, стоящая прямо, представляющая собой свойство суда, не является лестницей.
2: Однако следует знать, что две эти крайности относятся к принципу два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это означает, что нужно две лестницы. Ибо благодаря им обеим можно прийти к средней, потому что не может быть средней линии, если до этого нет двух линий. Поэтому, когда есть противоречие, можно говорить о том, что возникает третья линия, разрешающая их спор, устанавливающая мир. В то же время, если нет противоречия, нет необходимости в установлении мира. То есть, если мы нуждаемся в мире, мы должны сначала прийти к противоречию, а иначе нет места миру. Однако вопрос, для чего нам нужен мир? Ведь, как мы понимаем, было бы лучше, если бы не было противоречия, и не нужен был бы мир. Ведь так подсказывает разум. И ответ, поскольку две эти противоположности заложены в нашей природе, выходит, согласно этому, что противоречие есть реальность, данная нам природой. Это означает, что в плане целетворения в нас заложена природа, данная нам Творцом, являющаяся желанием получать наслаждение и удовольствие. А в плане исправления творения мы должны двигаться в противоположном направлении, то есть к отдаче, подобно Творцу. Как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
1: Таким образом, обе эти крайности присутствуют в нас. И то, что мы говорим, что нужно вызвать противоречие, это, как сказали мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И, как объясняет Раши, чтобы оно воевало с ним. Имеется в виду, чтобы оно раскрыло в нем зло, а не то противоречие создает зло, от которого возникает противоречие. Ведь на самом деле зло человека находится в скрытии. И если туда войдет свет святости, тут же пробудится заложенное в нем желание получать, которое получит все в получение ради себя. И это немедленно перейдет на сторону скверны и клипот. Поэтому нужно вести войну, благодаря которой зло выйдет из укрытия и начнет воевать с добрым началом.
2: Получается, что оно раскрывается именно благодаря войне, так как оно желает воевать с добрым началом. А когда оно показывает свое истинное лицо, человек видит, какая это высокая гора, и приходит к осознанию, что у него нет другого выхода, кроме как просить Творца, чтобы он помог ему победить зло, чтобы у него была способность работать только с намерением ради отдачи. Отсюда поймем, что означает два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это два конца лестницы, что указывает на то, что они противоположны друг другу. Ведь с одной стороны она поставлена на землю, это указывает на низость, которую он видит внутри знания, насколько он далек от Творца, так как он погряз в эгоистической любви, а это является различием по форме.
1: А с другой стороны, вершина ее достигает небес, будто бы он достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и у него нет никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит наклонно. А слова «два высказывания, которые отрицают друг друга», пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Означают среднюю линию. То есть, что эти две линии порождают третье высказывание, и это Творец, называемый средней линией. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему руах и душу, нешама. И следует объяснить слова «Отец дает белое»,

0: Средняя линия соответствует храму, являющемуся свойством Творца.
1: И отсюда следует объяснить, почему сказано «И вот ангелы Творца восходят, а потом нисходят». Следовало бы написать наоборот: сначала нисходят, а потом восходят. Следует объяснить это в отношении работы. Те люди, которые хотят работать для пользы Творца, а не ради собственной выгоды, называются ангелами Творца. То есть они пришли в этот мир с миссией Творца, другими словами, чтобы служить Творцу. Как сказали наши мудрецы, мы находимся при исполнении заповеди. И объясняет там Раши. Поскольку они пришли встретиться с экзилархом, ибо человек обязан приходить на прием к своему раву. Это означает, что мы заняты исполнением заповедей, мы при исполнении заповеди, буквально посланцы заповеди, что означает посланцы заповедующего. То есть они пришли в мир, чтобы быть посланцами Творца. Ибо все должны делать и исполнять все, что заповедовал делать Творец, что означает, как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Как объясняется в комментарии Сулам, создал означает сущее из ничего, где имеется в виду желание получать, исходящее от Творца. А делать относится к творениям. То есть, что они должны работать на пользу Творца. Получается, что те люди, которые работают на пользу Творца, называются ангелами Творца, как сказано выше, посланцы Творца.
0: И отсюда следует объяснить слова: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его. А если нет, не следует искать Тору из уст его. И тут возникает вопрос: неужели тот, кто хочет учить Тору у учителя, должен вначале увидеть ангела Творца, а потом, после того, как он уже увидел образ ангела Творца, наступает время искать учителя, похожего на ангела Творца? И из сказанного следует объяснить, что если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире. Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
1: И отсюда поймем, почему сказано до этого: и вот ангелы Творца сначала восходят. Причина в том, что в духовной работе, чтобы быть ангелом Творца, то есть работать на пользу Творца, нужно сначала подняться по лестнице. И это считается свойством правого, которое называется «вершина ее достигает небес». А потом спуститься вниз, что является свойством левого, и это поставлено на землю. А потом еще раз. И это называется «восходят и нисходят». А потом они удостаиваются средней линии, то есть Творец дает душу. И тогда они удостаиваются слияния с Творцом.
2: Это маамар. Это маамар.
0: Какая статья? Какая статья?
2: Мигале шефель авиют
0: из Исарона свойства суда раскрывает низость виют, насколько

0: Однако человек далек от Творца.
1: Мы прочли статью, что означает, что лестница стоит под наклоном в работе, Шлаве Сулам, первый том, страница 265. Наклон говорит нам о сочетании свойства милосердия с судом, о связи между свойством Творца и свойством творения, что именно благодаря правильной связи между ними человек совершенствуется и все время поднимается и приходит к соответствию Творцу, подобию ему. И в этом состоит наша цель. То есть человек должен понимать, что все его действия с группой. Меня все время спрашивают, ну что еще нам сделать? Как будто мы все сделали. Понятно, что мы ничего не сделали пока. Немножко только в начале пути. Но не чувствует Хиссарон, что еще делать, какие средства еще привести в действие. Все обновления могут происходить не между нами, а только исходя из нашей связи с Творцом. То есть если группа или человек должны, хотят почувствовать, каков следующий этап, что дальше он должен делать. Он должен покопаться, проверить в своей связи с Божественным. Отсюда должна прийти какое-то обновление или побуждение к обновлению. Из этого Творец должен быть во главе. Верно? Написано, что он говорит, что если Рав подобен ангелу, учись у него Торе. Что значит ангелу? Что исполняет указания, которые приводят ученика к намерению ради отдачи.
2: Кешер.
1: Связь с Творцом — это то, что раскрывается нам в шестом органе ощущений. Мера раскрытия Творца в шестом органе ощущений может быть частичной, согласно развитию этого ощущения. Или в мире, что мы называем этим, называем это мир Асия, Ицера, Брия, Целут, там, Кадмон, ну, что это значит? Что это за миры? Миры — это пока еще наши впечатления от Творца не полные из-за того, что наше ощущение пока еще не раскрыто в отдаче на 100%. Как человек приходит вообще? И какова потребность человека прийти к такой связи с Творцом? Потребность в этом в том, что мы сами не способны ни получать, ни отдавать, согласно нашей природе. Желание получать, как оно было создано, не способно получать. Потому что получать называется, что оно получает и наслаждается. Мы можем хотеть получать то, что ощущается у нас как страдание. А когда мы приходим к получению, сразу же наслаждение гасит желание. И то, что ощущается при вхождении наслаждения в желание, до того, как желание погасло, называется у нас наслаждением. Какое-то одно мгновение наслаждения. Как оргазм. Как взрыв наслаждения на одну секунду. И не более того. Почему? Потому что свет гасит клей. Как мы можем понять, что такое отдача? Если наслаждение принимается внутри желания получать ради отдачи, что по сути является отдачей, мы не работаем с нашим желанием получать. Работаем с желанием получать Творца, которое бесконечно. Желание получать Творца? Да. Творец хочет наслаждаться от того, что мы наслаждаемся от Него. У Него есть желание получать бесконечное. В чем выражается это желание получать бесконечное? В том, что Он хочет отдавать нам в бесконечной мере. Так, Творец является источником бесконечного желания и источником бесконечного блага. Если мы возьмем и то, и другое, и будем пользоваться ими, мы сделаем себя точно как Творец. Поэтому не могут быть обновления, не могут быть никакие шаги со стороны человека в каком-либо другом направлении, кроме как только к Творцу, только к обретению запаса желания получать и запаса блага, наслаждения. А кто такой человек? Человек — это всегда только черная точка, которая называется «сущая из ничего». Кроме этой точки, все остальные вещи — желание, благо, он получает от Творца. Поэтому не может быть, кроме тонкой свечки, меры нашего существования, которая в нашем ощущении оторвана от Творца, в ней мы не чувствуем источника. Не в нашем желании, не в благе, в нашем наслаждении, которое есть в нашем животном желании. Мы не чувствуем Творца. Но кроме этой точки жизни, которая называется тонкая свечка, это называется жизнь этого мира, которая ощущается в этом маленьком желании. Кроме этого, то, что ощущается в душе, то есть в другой точке, которая называется точка в сердце, там и желание, и благо исходят от Творца. И поэтому всякий раз направление к Нему, стремление к Нему, нужно ставить его во главе любой мысли, любого действия. Это просто правильная вещь, единственная, которая может быть в наших действиях. Еще раз. Это вытекает из того, что кроме сущего из ничего, точки разбиения, маленькой черной точки, не было создано больше ничего. Все остальные вещи являются результатом того, что получают от Творца его желание и его благо. Поэтому с нашей стороны обязано быть движение только к Нему. И в этом каждый, и группа, и весь мир должны идти и совершенствоваться. Да.
2: Где я чувствую себя, если не я мне, то кто мне?
1: Если не я себе, то кто мне? Ты вводишь в свое действие, но относительно кого, если не я себе, то кто мне? На кто, кого это направлено? На связь с кем? То есть помести сюда все свои действия, все мысли, желание, исполнение, неважно что. Но что они должны быть в связи с этим? Это то, что он пишет в письме на странице 64. Если ты намереваешься точно на него, ты настраиваешься на него в любом действии, которое может привести тебя к нему. И называется, что три эти точки — Израиль, Творец и заповеди Торы, поддерживающие Тору, пути Тора соединены вместе. И тогда то, что ты делаешь, это направлено на исправление. Тогда это действие называется заповедью. Добрым действием. И все остальное это называется прегрешение и плохое действие. Нет посередине. Или в направлении Творца, или другие стороны. Поэтому он говорит тонкая линия. Очень. И говорится об этом. А все остальные 360 градусов, кроме этой линии, кроме этого единственного направления, это посторонняя работа. Идолопоклонство. Неправильное направление. А мы в центральной точке, средней, поднимаемся к бесконечности только через эту линию. Да.
2: Написано, что Творцу не нужна наша работа. Так получается так, что вначале так получается, в начале статьи, что большая часть работы каждого человека — это что я вижу, да? Что он велик. Я вижу, что он велик, я хочу отдавать больше.
1: Скажешь уже по-другому. Спрашивай, если мы хотим давать ему, и он хочет, чтобы мы давали ему, что если только в таком виде, когда я соединяюсь с ним, беру от него и желание получать, и желание отдавать. И всю эту методику получать все, почему он не раскрывает все эти вещи? Это скрыто. Раскрой себя, покажи себя, кто ты, что ты, как делать эти вещи, обучи. И тогда требуй все эти вещи. Это то, что спрашиваешь? Он хочет, чтобы что-то зависело от нас. Если бы он раскрывал себя, ты ангел, ты бы реализовывал бы именно согласно мере его открытия. То, что это открытие, раскрытие заставляет тебя, так тебе не было бы что делать. Ты бы просто реализовывал бы приказы природы божественные, которые раскрываются перед тобой. И в этом у тебя бы не было никакого собственного действия. Как желание получать сейчас действует на тебя, не спрашивая твоего мнения, что делать, а определяет изнутри все, что ты сделаешь. Так желание отдавать, которое раскрылось бы тебе, обязывало бы тебя делать все эти действия. Поэтому нам дали время скрытия, которое очень долгое, поскольку это время скрытия должно дать основу для всего остального пути, всей остальной лестницы. Фундамент свободного выбора. То есть только в скрытии может быть свободный выбор. А после того, как ты из этого скрытия решаешь по своему свободному выбору, якобы, но как это есть, это свободный выбор, решаешь, что ты хочешь действительно прийти к отдаче. Ты приходишь и исполняешь все действия по отдаче, которые есть на духовной лестнице, из выбора, который ты сделал во время тьмы. Время тьмы должно дать тебе на все 125 ступеней, допустим, если мы считаем всю лестницу как 125 ступеней, для каждой ступени, 125 ступеней во время тьмы, ты как будто обязан решить, что я делаю это действие в моем свободном решении. Тогда, когда ты приходишь на каждую ступень, это решение предшествующее сделать, исполнить в свободном виде, раскрывается тебе, и ты из этого действуешь уже в духовном тоже в свободном виде. Иначе ты раб. Нет смысла создавать тебя, чтобы ты исполнял действия Творца. Для Творца это не нужно вообще. А для тебя тоже. Ты тогда был бы на уровне неживого, растительного, животного, которые только исполняют приказы природы. Поэтому есть время подготовки, время тьмы, когда ты решаешь сам, что ты хочешь уподобиться Ему. То есть, как Он дает мне, я хочу давать Ему, и в этом я прихожу к тому, чтобы быть как Он, это единственная совершенная вещь. И тогда в таком виде всегда у меня есть келим, желание. Почему у меня есть желание? Почему Творец дает мне желание? Ведь Он не является недостатком, но из-за того, что у Него есть бесконечное наслаждение, бесконечное желание отдавать, из этого я получаю мое желание получать бесконечное и желание отдавать обратно Ему бесконечное. Я во всем пользуюсь им. Я на самом деле только точка, которая умеет использовать его. И все. И тогда, если я беру от него желание получать, беру от него намерение ради отдачи, беру от него благо и наслаждаюсь, чтобы он насладился ради отдачи, тогда все проходит через меня, и желание, и намерение, и благо. И тогда я, по сути, и он становится одним. Моя точка включается в него как активная точка, и активность ее точно по величине Творца. Вот и все. Поэтому в желании получать, которое принимает для себя, всегда есть смерть. Насколько наполняется, всегда исчезает желание получать. И тогда без желания, без блага, которое может... Она может раскрыть, это называется у нас смерть, а желание отдавать, которое все время усиливается, у него нет конца, это желание, которое приносит жизнь. И его ощущение блага и желание вместе идут и приводят к этому ощущению бесконечное ощущение, это орган чувств. Но это, что человек прилепляется к желанию ради отдачи, начинает ощущать свое существование в бесконечном виде, вечном, то есть он не умирает. И действительно, с ним не происходит ситуация смерти, тогда как с нашими телами это обновляется всякий раз. Да.
2: Если человек входит в работу ради отдачи, тогда как бы изучает себя и видит, что насколько он больше вкладывает, у него как бы сил на отдачу.
1: Мы во время подготовки, насколько пытаемся прийти к форме отдачи, видим, что не способны. И ослабляемся, разочаровываемся, и снова нам раскрывается желание получать, и снова желание отдавать, и снова мы решаем, что, может быть, стоит делать получение ради отдачи, отдача ради отдачи, неважно, как бы то ни было, и снова видим, что не способны и так далее. Эти разочарования и обновление желаний, снова разочарование, снова желание, снова разочарование, всякий раз больше и больше и больше, должны привести нас к окончательному решению, что у меня нет выбора, а я нуждаюсь в раскрытии Творца, который раскрывается мне как большой, правящий, бесконечный в желаниях, в силах, в благе. И это ощущение, что Он раскроет, что Он раскроется, поможет мне реализовать эту методику ради отдачи. Если я решаю в течение всего времени подготовки постепенно прийти к форме отдачи, что это самое лучшее. Если я действительно решаю, Творец раскрывается как сила, которая помогает мне реализовать методику отдачи. Но если я пока еще не пришел к этому решению, если он раскроется, то есть я хочу, чтобы он раскрылся только как источник наслаждения. Источник наслаждения для меня несет мне смерть. В таком виде он не раскрывается.
2: А можете дать советы относительно удовлетворения в работе?
1: Мы должны искать удовлетворение в работе только в той мере, в которой это даст нам жизненную силу и силу продолжать продвигаться дальше в направлении, в правильном направлении, направлении отдачи. То есть я всякий раз должен видеть, какая польза у меня есть от отдачи. Даже если это польза ради отдачи. Даже если это польза, которая скрывается в получающих.
2: Он сказал, что нужно идти на двух ногах. Если ты еще не пришел к окончательному решению, как вы говорите, как ты начинаешь вводить левую ногу?
1: Какую левую ногу? О чем ты говоришь?
2: Статья. Он говорит о том, что нужно идти двумя ногами. Что вершина ее в небесах, а стоит на земле. Что каждый раз ты должен начать с того, что вершина в небесах, а потом стоит на земле. Так здесь, как я понял, что...
1: Он говорит, что человек должен стоять на желании получать, и его намерение должно быть к Творцу ради отдачи. И если он соединяет одно с другим, то наклон, связь между ними будет в Иерусалиме. Связь между ними будет точно в Иерусалиме, в точке соединения между Творцом и Творением. Иерусалим — это тиферет, средняя линия. Так что ты спрашиваешь? Согласно тому, что мы говорили сейчас, без того, чтобы у меня в ясном виде была бы известна правая линия, я не могу приводить в действие левую линию даже и чуть-чуть, или это ошибка?
3: Адам яхоль лафиль кав смоль бамидашу батуах.
2: Человек может включить левую линию в той мере, в какой он уверен, что эта линия присоединится к правой. Это ты хочешь услышать?
1: А как ты можешь быть уверенным?
2: Я могу быть уверен только после того, как я полностью прилепился к правой линии, я сделал всю работу, какую могу в правой линии, то есть я полностью принял то, что называется отдачей, желание получать, которое потом раскроется, уже раскроется у меня в таком виде, когда я смогу управлять им, но только после того, как я закончил работу правой линии. Поэтому он говорит 23,5 часа быть радости, а полчаса, может быть, делай проверку. Все?
3: Ну?
1: Да, приходят помехи. И после падения для человека, человек должен игнорировать это и начинать просить через Творца, или как через помехи должно что-то раскрыться.
2: В то время, когда приходят помехи, человек должен сразу же сделать на них сокращение, как будто это не помехи, обновить его связь с правой линией. Когда получает связь с правой, с отдачей, и раскрывает себе, насколько он способен постичь величие Творца, а после этого позволит себе начать работать с помехами. Очень проверяя себя в ограничении, каждый раз тормозя, насколько раскрывать помехи из своей жизни, но только в той мере, если это не повлияет на меру слияния. Его слияние с Творцом. Если ты видишь, что какие-то мысли, не входи в них, в эти мысли, не пробуждай их. Но постепенно пробуждая их все время в очень малой мере. Еще капля, еще, еще. И тогда ты увидишь, как они приходят к тебе
0: в очень направленной форме, чтобы тебе дать возможность каждый раз обновить отношение к реальности со стороны слияния с Творцом. Скажем, происходит что-то, не дай Бог, несчастье. Ты должен тогда сразу же возобновить правильную реальность, что это Творец и творение, и как Он это устраивает, и не думать об этой беде ни о чем, а затем постепенно соединить то, что ты видишь, эту картину, чтобы это не оторвало тебя от связи и отношения к Творцу, а наоборот, укрепило тебе это. Это нелегко. Но, по сути, здесь нет так уж слов. Да.
1: Как от того человек обращается к нему, прилепляется, как к нему прилепляется желание? Мы сказали, что он является источником блага, источником желания хисарона бесконечного. Как от того человека обращается к нему, именно к человеку прилепляется хисарон, желание? Я вот не понял. Как это?
0: Я не понял вопрос.
1: Вы сказали, что обновление желания может прийти только от соединения с Творцом.
0: Ладно, то, что я говорил, относительно человека, который управляет двумя линиями и определяет, потому что правая и левая линия обе приходят от Творца. Как желание получает, создал злое начало, создал здорово в приправу. Две эти крайности исходят от Творца же. Желание получать, левая линия, желание отдавать, это желание ангелов, они приходят, когда он хочет объединить их как среднюю линию, потому что отношение его обратно Творцу — это средняя линия, две линии, он получает сверху — это две силы, как он строит свое отношение к Творцу — это объединение между этими двумя линиями. Что вы об этом спрашиваете? Я не изобретаю ничего нового. Может быть, в новой форме строю просто предложение. Потому что раньше, сегодня я позволяю себе сказать в более краткой форме.
1: Вы просто не понимаете, что такое соединение с Творцом. Говорят, что он должен быть и во главе действия, и в конце действия. Что такое?
0: В начале действия должна быть связь с Творцом, когда я планирую все это действие, которое приводит меня к соединению с Ним, а в конце действия, когда я на самом деле пришел к соединению. Я не понимаю, что значит, что начало и конец действия должны быть связаны с Творцом. Да, связаны.
1: Так это все-таки я делаю действие.
0: А кто еще делает, если не ты? Ты философствуешь, что он все делает, а ты просто воображаешь, существует или нет, о чем ты вообще говоришь. Ты учишься, чтобы что-то делать или чтобы сказать себе, что ты не существуешь, и делать нечего. А?
1: Я учусь, чтобы прийти к чему-то.
0: Но тогда тебя обучают методике, начиная от праца Авраама и далее. Все святые книги, которые написали их, как объединиться с Творцом, и нет ничего, кроме этого.
1: Но как от того, что я обращаюсь к нему, прилепляют ко мне что-то?
0: Оставь ради отдачи все миры и все остальное, есть только одно — связаться с ним, и все. Потому что я вижу, что вы запутались и не знаете, что делать. Скажите нам, что делать. Я слышу от разных групп. Что делать? Вы должны искать, что делать, но только в этом направлении. Все?
4: Ну.
1: Я еще раз спрашиваю, очень просто. Как от того, что я обращаюсь к нему, ко мне прилепляется желание? Я обращаюсь к нему, не знаю, что это такое точно, к нему. Как от этого ко мне приклеивается желание? Почему? Нет подобия по форме, нет ничего.
0: Ставь подобие по форме, ты не знаешь, что это такое, ты вообще ничего не знаешь, ты обращаешься к нему. Почему?

0: О каком состоянии ты говоришь?
1: Как человек дома, хсома и так далее. Человек обращается к Творцу и просит у него
0: чего? Что плохо мне? С чем еще я обращаюсь? Плохо мне? Или я еще с чем-то обращаюсь, что когда хорошо мне,
1: нет, плохо мне,
0: когда плохо, ну и все. Так я обращаюсь, я должен выяснить, что обращаюсь только к нему, не к своему разуму, не к своей силе, не к товарищам, не к стране, а ни к чему, только к нему, обращаюсь к нему. Что я хочу от него?
1: Это сейчас может измениться. Я хочу от него, может быть, хисарон, хочу от него, может быть, направление.
0: Что хисарон? Мне не хватает хисарона. Не дай Бог, что когда придет хисарон. Я хочу от него, прежде всего, первое, да? Чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было хорошо, может быть, от двух источников у меня, от сердца и разума. Чтобы мне было хорошо, просто в хорошем виде, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, не мешайте там со стульями мне. Это говорит о недостаточной концентрации. Человек, который полностью сконцентрирован на уроке, не может двигаться. Кто-то спрашивает, их не интересует. Не участвовать в вопросе товарища — это потерять связь, потерять силу, потерять возможность приобрести келим. Каждый сидит сам на уроке, поэтому вы так и выглядите.
2: Шани поне, ани мвакеш мимену шней милуим. Милуй берегеш ве милуй бисехер.
0: Наполнение, когда я обращаюсь к нему, я ищу два наполнения — в чувстве и разуме. В разуме я должен оправдать себя и его, и состояние, в котором я нахожусь между нами, в котором я нахожусь. Случилось что-то неприятное, я чувствую себя плохо, я обращаюсь. Я должен почувствовать себя хорошо. А как я себя почувствую в этом плохом хорошо, если я получу оправдание? Тогда я должен связаться с ним, замыслом творения, должен привлечь к себе всю возможную связь с ним. После того, как я это сделал, я начинаю пробуждать все действие, которое проходит по мне, и видеть в нем до максимальной глубины, насколько я могу, зачем он мне это делает, только с одной целью, чтобы я в этом негодном действии раскрыл точку соединения с ним.
1: Это моха разум?
0: Это то, что он пишет. В начале там есть письмо, когда раскрывается внутри этих страшных страданий, там раскрывается эта капля единства.
1: Вы сказали, что я обращаюсь к нему, нужно оправдать себя, должен оправдать его.
0: Да.
1: Кстати, я должен оправдать его. Откуда я его оправдаю?
0: Ты не можешь оправдать его, ты должен искать, как это сделать, твой поиск. Может быть, с помощью группы, с помощью книг и авторов. И пока ты не приходишь к состоянию, что если ты не способен оправдать его, проси это у него.
1: Все еще пока что из этого поиска.
0: Из этого поиска должен прийти к тебе хисарон. Или же ты должен его оправдать, чтобы тебе было хорошо, или постепенно раскроется в тебе хисарон, оправдать его, потому что ты не хочешь думать о себе.
1: Так как это изменяется? Я обращаюсь к нему.
0: Это меняется посредством света. Ты спрашиваешь, как это происходит тебе, с помощью того, что ты ищешь и желаешь.

0: хочешь, не можешь и не приходишь, свет, который приходит к тебе, окружающий свет, приходит и меняет тебя эти вещи.
1: Я хочу добавить еще. Изменение в человеке. Понятно, что изменение в человеке должен, уже мы говорили об этом десятки раз. Это не в Творце. Творец так действует все время, добром и так далее. Так пишут, я получаю от этого, допустим. И кто от того, что человек ищет или делает, или просит, или ищет делать разные действия. От чего это изменяется, если это не психологическое изменение, о котором мы говорим? А что же все-таки изменяется в человеке? Как? Что? Что пробуждается в человеке вдруг? У человека есть что-то другое, что должно пробудиться, что еще не пробудилось, когда он попросит это пробудиться. Почему? Где тут...
0: Ты знаешь, кто такой человек, когда ты говоришь так?
1: Нет.
0: Человек — это то, что он чувствует. А то, чего он не чувствует, это еще не относится к человеку. Есть точка. Животное желание, которое чувствует, как оно существует через пять своих органов чувств. Эти пять органов чувств, которые что-то чувствуют, тоже чувствуют Творца, свет. Как они чувствуют желание получать маленького. Это они называют этим миром. И в соответствии с этим человек чувствует себя как существующим, чувствующим то, от чего впечатляются эти чувства. И чувство не его, и желание получать не его, и мера впечатления не его, только чувство он относит к себе, ощущение. Может раскрыться к нему, по отношению к нему еще одна точка, которая хочет почувствовать реальность, а чувствует вместо нее тьму, потому что там может почувствовать только Творца. Почему? Потому что эта точка, на самом деле, это желание отдавать. Это не человек. Это то, что осталось в человеке от разбиения келим. Это то, что осталось в человеке от экрана. Это не просто так называется часть Творца свыше. Другое желание. Так в человеке есть сейчас два желания. Одно, которое работает, получая, и тогда он может наполнить себя только животными наслаждениями, почести, деньги, знания, и все. И что он чувствует через все эти вещи? Только маленькую реальность, которую он называет этим миром. Называет эту реальность так, то, что чувствует. Если он развивает вторую точку, там он будет чувствовать Творца. Он не может быть чувствовать в этой точке ничего другого. Она будет черной, что и называется скрытием. И все время, пока он не раскрывается, раскрывается только Творец. Мера раскрытия Творца в этой второй точке, в этом втором как бы чувстве, да? Это называется мирами, скрытиями от полной меры раскрытия. Как эта вторая точка меняется и впечатляется и растет посредством всяких занятий, которые человек делает Торе и заповеди. Но как?
2: Как мы не знаем, они пишут нам, Авраам раскрыл это, написал, Раби Шимон Барыхал раскрыл и написал, Ари написал, Рамхаль, Рамбам, неважно, каждый написал, как это и что чувствует в этом.
1: Почему из того, что я прошу что-то, даже много раз меняется мое ощущение? Почему?
2: Почему из того, что я пишу, ощущение в этом чувстве зависит только от окружающего света, еще не внутреннего, который должен наполнить ее, он светит ей издали. Что значит издали? Снаружи. Не может еще светить непосредством экрана. Она чувствует эту точку Творца во всех килиим снаружи экрана. Так этот свет все время меняется. Что значит меняется? Свет не меняется, но это духовное желание получать все время меняется.
3: Почему?
2: Потому что он развивается. Свет, который действует, всегда приводит к развитию желания получать. Ты можешь сказать, но свет не меняется. Вы сказали, что значит, что он приводит к развитию желания получать из-за того, что внутри желания получать есть решимот, вплоть до бесконечности. Каждое решимо выходит, реализуется, заканчивается, следующее решимо выходит, реализуется, заканчивается и так далее. Свет все время светит в направлении бесконечности. И то, что он давит в направлении бесконечности, все время раскрываются новые решимоты. И эти решимот, они приходит из нисхождения сверху вниз, поэтому нам и нужно это нисхождение сверху вниз, чтобы у нас были решимот. Сейчас, чтобы подняться самим снизу вверх, в нашем ощущении, по крайней мере, если не сами. Ну, сами это всегда проблемы, есть право выбора.
3: Так-то почему же из того, что я делал много действий, просьб и так далее, я ускоряю там выход решимот, который в любом случае должен выйти. Почему? Где здесь эта сила в моем ощущении? Вы говорите, что не само, а это в нашем ощущении. Так где же здесь есть? И почему темп выхода решимот меняется?
2: Темп выхода решимот зависит либо это бейто, то есть в свое время, то есть это выходит относительно отношений между решимот и светом, и более высокий решимот развивается быстрее, более низкий решимот развивается медленнее, неважно. И также и в каждом это по-своему, и также и решимот. Есть в них такая смесь, такая пропорция, в каждом разная, потому что каждый не похож на другого по свойствам и объединению свойств. Всякий набор свойств в душе Адама Ришона. Так, у каждого есть другой темп развития. Мы видим, что в этом мире есть те, кто стремятся к знаниям, другие там, к живописи. Но в смешении каждый другой. И также духовный решимот, хотя мы говорим, что все они раскрываются, одно решимот, но одно решимот включает в себя все остальные решимот, которые в общей сложности говорят нам об одном состоянии. А чего это из всех остальных? Из всех 600 тысяч душ других решимот. В каждом решимо включено, и высший свет действует на решимо, развивает его. Так, издалека это называется окружающий свет, особенно во время учебы это происходит, посредством желаний, посредством группы это еще больше, и так это развивается. Ты можешь развиваться до определенной границы естественным образом, и с определенной меры далее тебе дают точку в сердце, приводят тебя в то место, дают тебе методику, и тогда постепенно ты входишь в такое состояние, когда ты постепенно выясняешь, ты хочешь или не хочешь, можешь ты что-то в этом определить или нет. Это и называется уже путь Торы. То есть содействовать развитию решимот более быстрому. Вот и все. Нет проблем. Таким образом все развивается.
3: То, что я почувствовал сейчас относительно величия Творца, что человек чувствует, что он перевернул его. Но откуда сейчас у него есть сила? Ну, я не знаю, сила такая. Почувствует, что он как Творец, так как он. И человек становится подобен ему от величия. И это наоборот.
2: Как человек, который чувствует величие Творца, как ты говоришь, он чувствует себя противоположным Творцу, и у него нет ни сил, ни возможностей, ни разума, не может работать с собой, не может уподобиться Творцу. Это неверно, потому что Творец никогда не раскрывается таким образом, что он не позволяет человеку, не дает ему возможности развиваться. Творец раскрывается человеку только в той мере, в которой человек может получить этого силы для развития, а не подавить человека. Истинная форма Творца раскрывается только после конечного исправления килим. А до этого на каждой ступени раскрывается правая линия, так, чтобы дать человеку свободу действий. Это называется «Там, где ты видишь величие его, там ты видишь и скромность, смирение его». Эти вещи раскрываются вместе в ощущении. И обе излучают тебе тоже как бы две противоположные силы. И трепет, и любовь.
3: Вопрос Игоря. Я хочу продолжить. То есть, что из того, что я вижу его величие, как это дает мне силу быть таким же, как он?
2: Если я вижу великого, как это может дать мне силу быть таким, как он? Я снова говорю, в проявлении великого относительно малого. Маленький может просто подчиниться, смириться перед большим, насколько он раскроется ему. И ему раскроются такие силы желать стать большим, да, и реализовать это желание. Это зависит от того, насколько человек получает величие Творца. Ришимот устроен в таком виде, что каждый ришимот содержит в себе все относительно проявления Творца человеку. Вначале какой большой, потом а что это дает ему, как это может быть? Какие возможности? Но постепенно так я начинаю завидовать, начинаю хотеть, начинаю приобретать эти какие-то вещи. И кроме впечатления, как мое, да, я начинаю думать о своем желании получать, как я могу использовать его. И это и называется развитием желания по четырем ступеням.
3: Не ясно, что ты развиваешь желание, но как это дает мне силы?
2: Это потом дает тебе силы быть как Творец, потому что ты хочешь, это и раскрывается тебе, он как самый совершенный и самый великий. Мы должны начинать учиться уже, последний.
3: Он говорит в статье, что в каждом действии, в каждой мысли должен быть прежде Творец, поставить его во главе. Если работаю в группе, дело распространения, чувствую, что мое тело дает мне много сил делать такие действия, я не чувствую необходимости поставить Творца во главе. Как я могу обнаружить все, что это необходимо?
2: Каждое действие, во главе которого нет связи с Творцом, это непригодное действие. Поэтому стоит остановиться и подумать, что делать.
3: Я остановлю себя, как я это делаю.
2: Кроме действий, необходимых для существования, которые, конечно, мы не можем их остановить. Мне нужно что-то помочь кому-то, да, иначе он будет жить или умрет. Неважно что, но кроме действий существования, где у меня нет пока что времени, обязанностей и так далее, говорить о моей связи с Творцом. Нет. Пока я не могу быть ради отдачи, я не буду есть. Ешь. Потом подумай о ради отдачи, иначе некому будет думать ради отдачи. Понимаешь? Все. Но все остальные вещи, которые мы делаем, совершаем, желательно в какой-то мере начинать стараться связывать это с ради отдачи, с Творцом, ну, неважно, ради отдачи, с Творцом. И это то, что я не слышу от групп, которые спрашивают у меня, что делать дальше, какие еще вещи мы должны делать. Может быть, еще какая-то идея. Мы чувствуем, что мы теряем хисарон. Теряем какое-то напряжение. Напряженность. Это зависит от того, как вы раскрываете необходимость в этом. Для чего вы вообще раньше объединялись? Вас хотят поднять на более высокую ступень, поэтому в данном состоянии показывают вам, что оно уже стало бесполезным. Вы уже разбазарили эти решимот, вы прошли их, почувствовали их и дальше. Нужно идти дальше. Дальше вы должны искать величие Творца. Только Он может повести вас дальше. Только Он может дать вам всякие идеи. Все. Ищите его.
3: Так скажем, если работа на кухне, я готовлю еду на шаббат для всей группы.
2: Это не важно, где ты работаешь.
3: Но я забыл, мне нужно удерживать это действие.
2: Ну, ты видишь, сейчас я объяснил необходимость, а он спрашивает меня.
3: Нет, я не об этом спрашиваю.
2: Мне больше не о чем говорить.
3: А если это не насущно необходимое?
2: Ну, ты видишь, что он спрашивает? Если он работает на кухне, то перестать раздавать еду, потому что он сейчас не может думать о Творце.
3: А я спрашиваю о необходимом. Распространение урока.
2: Это необходимые вещи. Если ты не будешь их делать, тогда все останавливается. Я говорю о вещах, которые необходимы. Не необходимы. Что значит не необходимы? Твои внутренние, какие-то произвольные, свободные вещи. Ты не можешь остановить жизнь. Ты обязан вести себя в жизни. Есть Творец или нет Творца? Если не я себе, то кто мне? Но там, где это относится к духовному продвижению, там ты обязан сначала поставить его, а потом уже выполнять. Если ты сядешь с ребятами, будешь говорить с ними обо всем, если это не будет связано с раскрытием Творца и связи с ним, тогда каждое предложение, которое ты будешь произносить, это будет ложь, это будет бесполезно. Неважно, о чем бы ты ни говорил. То, что происходит в группе. Это должно определять все остальное поведение и все, что есть. Ладно, я прошу прощения. Ну. Подумайте об этом, а потом будете спрашивать.
3: Поделимся впечатлением от урока, и что мы берем для реализации в десятке.
4: כן, רשמתי מהשיעור, אבל אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מה שלב הבא,
2: Я записал с урока, если человек хочет почувствовать, что такое следующий этап, он должен искать и проверять свои связи с Творцом. И отсюда должно прийти уже стремление к обновлению.
3: Да, во время подготовки мы должны прийти к решению, что как нам взять на себя это развитие. И здесь Рав подчеркнул, что это развитие решимот. В свое время или ускоренно мы должны в нашей работе в группе привести к ускорению развития решимот и их реализации.
2: Рок очень сильный, выяснение очень интересное. Я впечатлился от серьезности и желания Рава относительно нас, того, что я услышал, То, что мы можем содействовать развитию решимот более скорому, исходя из нашей работы, из наших усилий, укреплять связь между нами. И также то, как мы можем начать работать с Творцом, да, проверяя себя и ограничивая.
3: Ну, в центре должно быть намерение в каждом действии, чтобы величие Творца жило в нас, чтобы мы смогли ввести его в каждое действие, в каждую просьбу.

0: говорится здесь и о работе человека, и о работе Творца.
1: Да, в этом цель творения, это цель того, что мы существуем. Свет всегда находится на покое, но мы должны вызывать, помогать, прийти к цели.
0: Мы слышали, что перед каждым действием ты должен ставить Творца во главу. И если в определенном действии ты видишь, ну где же Творец, я забыл про него. Ты должен заново переосмыслить, поместить Творца, потому что нет никого, кроме Него, и завершить это действие полностью, чтобы это не было ради себя.
1: Да, в каждом духовном действии нужно ввести Творца. И этот процесс обновления желания происходит через окружение, и это приводит нас к большему хиссарону, а через него к решению прийти к форме отдачи. Если я действительно решаю это сделать, то Творец раскрывается.
0: Да. Свойство отдачи должно быть нашей целью. И все обновления, они не могут приходить от нас, а именно от работы на Творца. После того, как мы определяем это, есть две линии. Как мы читали в статье, правая, левая линии, которые приводят к слиянию с Творцом.
1: Да, в левой линии есть Есод. Основа раскрытия Творца и с противоположного состояния низости действительно можно раскрыть его милость, милосердие. И когда есть две эти силы, можно работать.
0: Я слышал, что кроме ощущения все относится к Творцу, и нужно работать и оценивать, сколько я могу работать ради Него.
1: Нам нужно ускорять развитие решимот и не бояться подъемов и падений, а брать их серьезно и отнести все к Творцу, что это Он приводит нас к этим состояниям, чтобы мы смогли удостоиться средняя линия души с помощью Творца.
0: Да, мы слышали о том, что все меняется с помощью света. Если мы ищем воздействие света, как мы достигаем этого, и как окружающий свет воздействует и посылает там всякие помехи.
1: Нам нужно слушать и видеть действия товарищей, чтобы величие Творца все время влияло на нас, и мы все время видели величие Творца.
0: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Введение в науку Каббала, Птиха.
1: Шалом лекол ха-хаверим, кол ха-кли ха-олами шелану, анахну...
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы переходим к следующей части урока, введение в науку Каббала. Сейчас мы прошли урок, просто потрясающий урок, Рава. Я думаю, что мы все почувствовали это. Этот урок был, в общем-то, относился к работе Рабаша, внутренней работе сверху вниз, но на самом уроке Рав говорил о многих понятиях, которые говорят о развитии желания, выхода Решимот, и мы видим, что все это одно целое, как Рав живет эти вещи, когда он нас учит и объясняет нам. Все это единая система, и мы сейчас опять входим в изучение Птихи, введение в науку Каббала, и мы видим, что все находится в одном и том же. Мы продолжаем ту же работу. Мы сейчас концентрируемся на привлечении света, возвращающего к источнику, и в этом основное.
2: Да, мы слышали сейчас на уроке, что мы всего лишь точка. Мы не работаем с нашим желанием получать. Мы работаем с тем желанием получать, которое Творец дает нам, с исправлениями, наполнениями и так далее. Поэтому сейчас мы послушаем объяснение Рава о правильном подходе к учебе. Отсюда углубимся в учебу. Просто напомним, что сегодня мы начнем, как мы говорили в начале серии, тут говорится о 8 уроках, каждый урок поделен на 3 части. Мы закончили 3 урока, 3 части первого урока, и здесь Рав переходит уже ко второй части, ко второму уроку. И обратите внимание, насколько важно вот эти 4 стадии прямого света. Мы говорим о 8 уроках Птихи, но мы все еще в 4 стадиях. И Рав объясняет, почему так важно выяснить эти 4 стадии. Сейчас посмотрим клип номер 7 и войдем в правильное намерение на учебу.
0: Мы должны думать здесь о наших намерениях, о намерении. Для чего я учусь? Почему я учусь? Чего я хочу от учебы? Как мне с помощью учебы приблизиться к Творцу? Да, об этом должна быть моя основная забота. И то, что он рассказывает мне здесь, то, о чем здесь, то, что здесь происходит, о действиях Творца, о свете бесконечности, мире бесконечности.

0: этом луче света, который проявляется, как он действует, желание получать, которое проявляется в свете бесконечности. Может быть, эти вещи я не раскрываю, но прежде всего мне должно быть правильно намерение настроено на то, что я изучаю, для того, чтобы это соединило меня с Творцом. Да, друзья, так мы сейчас еще мгновение войдем в урок с Равом, и как напомнил Гилад, давайте посмотрим, как Рав все время возвращается к четырем стадиям прямого света, и когда он учит и обучает нас, мы можем почувствовать и увидеть, как он живет это просто каждый раз заново. Давайте мы тоже присоединимся к нему и будем проживать эти вещи. Это наши корни, это источник наш, от которого мы пришли, и как Творец развивает нас, и откуда мы исходим. И когда мы слышим урок, каждый должен постараться воспринимать то, что написано, записывать основные положения, вопросы, которые возникают, слова Рава. Мы должны стараться записывать эти вещи на первой части урока. Когда мы прослушаем Рава, потом мы сделаем семинар. Так давайте сейчас войдем в урок и будем вместе. Так мы можем сейчас уже начать урок по птихе, Дневнуку Кабала. Я пройду так вот коротко то, что мы прошли до этого, на предыдущем уроке, чтобы продолжить сегодня. И урок, тема его — это массах экрана. До этого мы пройдем, посмотрим то, что мы прошли уже. На прошлом уроке мы изучали, что, в общем-то, есть у нас во всем творении два участника. Есть Творец, который, в общем-то, создает, то есть свет, который развивается, распространяется. И это распространение называется кетер или куцо шельюк, то есть кончик буквы Юд. Или пхинат шореш, то есть корневая стадия. И из этого потом появляется у нас кли, как следствие этого. Извините. Это кли. Мы называли это стадией хохма. И мы обозначаем это буквой Юд, это начало творения, и называется Пхинат Алев, то есть первая стадия Пхинат Алев. И это кли, это желание получать, которое создал сам свет и наполнил его. И тогда кли. У нас он называется хисароном, а свет, который наполняет его, называется наслаждением. Дальше. И из того, что свет наполняет кли, дает ему наслаждение, он властвует над кли, потому что кли зависит от него, и тогда свет дает кли не только наслаждение, но также и свое свойство отдачи, то есть желание отдавать. То есть получается, что из кли этого, которое называется желание получать, начинает вдруг чувствовать, что это кли начинает чувствовать, что она хочет отдавать, потому что восприняла свойство света, которое наполняло ее. Это называется стадия бина или желание отдавать. Мы обозначаем эту стадию буквой «гей» на иврите. Это тоже кли. И это также хисарон. Однако это уже желание отдавать.
1: Лама рех.
0: И, в общем-то, пустое. Почему пустое? Ну, потому что не хочет получать свет хохма, а хочет только быть в отдаче. Ну, мы также запишем, что это пхина бет, вторая стадия. И мы видим из этого, что свет, который распространяется от Творца, один раз создал кли, и это желание получать, хохма, да? А вторым действием создал желание отдавать, то есть бина. И они абсолютно противоположны друг другу, потому что это хочет, первое кли хочет получать и наслаждаться, а второе хочет отдавать и наслаждаться отдачей. Что происходит у нас дальше? Бина понимает, что она ничего не может дать. Ну, нечего ей дать. Почему? Потому что она не является источником света, что она может дать? Она может дать Творцу наслаждение. А какое наслаждение отсутствует у Творца? То есть какое есть хисарон? То есть чтобы Творец наполнялся, наслаждался им, и в этом замысел творения. И что происходит? Вина что делает? Она говорит, я буду использовать желание, которое Творец дал мне, для того, чтобы отдавать ему. То есть она находится в своем кли, который она хочет дать, с этим светом, который она хочет отдавать, то есть получать для того, чтобы отдавать. И что она делает? В общем-то, для того, чтобы я могла давать ему, только если я буду получать. И тогда я буду получать, чтобы отдавать. И тогда получается, что кли как бы, в общем-то, сейчас включает в себя две части. Состоит из двух частей. Одна часть в нем подобна хохме, это часть подобная хохме, а вторая часть бине. То есть одна от хохмы, вторая от бины. Две части. Эта часть подобна бине, а это хохме. В общем-то, здесь творение делает в точности то, что от него хочет Творец. Он дал ему желание получать, и да, и также дал желание отдавать. То есть он и получает, и отдает. То есть он буквально подобен Творцу в этом действии. Но чего не хватает, чтобы он остался в этом? Ну, пусть бы остался в этом, и все, что еще не хватает. Мы говорим, что это третья стадия, пхина гимел. Тут есть хисарон. Ну, давайте сделаем так. Немножко исправим чертеж. Мы напишем так. Первая стадия. В ней пхиналев, хокума. В ней был хисарон получения. Во второй стадии был хисарон отдачи. Кли, которая получилась в третьей стадии, называется Зеер Анпин, которая включает в себя две составляющие. И мы обозначаем эту стадию буквой ВАВ на иврите. И чего не хватает тогда? Чтобы его желание, как то желание, которое подобно бине, и то желание, которое подобно хохме, эти оба желания, которые составляют эту стадию, они оба желания эти приходят от Творца, то есть творение как бы использует все свойства, которые создал в нем Творец, и нет тут ничего нового. То есть до сих пор он просто выполнил все реализовал все свойства, которые внес в него Творец. И здесь у нас есть пример, как правильно выполнять то, что хочет Творец. И поэтому, как сказать, потом в разных книгах по Каббале Зейранпин в мире Ацилют называется Кадош Баруху, святой благословенный, дословно. Потому что это пример, который Творец показывает творению, как творение должно, каким творение должно стать. А потом что происходит? Потом творение понимает, что то, что здесь происходит, это, в общем-то, еще. Он не находится в этих келим, он сам получил нет, он сам отдавал нет. И сейчас он находится в дилемме, а что он действительно может сделать сам? Как он может решить, кто он такой? Ну, когда он, как он решает это, кем он хочет на самом деле быть сейчас? После того, когда уже у него есть те силы, которые дал ему Творец сверху вниз, сейчас первый раз, в общем-то, творение, как у него есть уже из всех этих свойств, которые есть у него, получается состояние, из которого может выйти совершенно новое что-то. А что новое? Новое желание. А что за новое желание? Желание получать, которое хочет уже само получать и наслаждаться. Подобно этому желанию, которое было в первой стадии в Хохма. Откуда происходит у нас это желание, которое называется Малхут? Это также обозначается буквой Гей, это стадия, и это называется Пхинадалит, четвертая стадия. В ней есть Хисарон получать. Почему так получается, что это желание получать, и не только, а не так, что было получать и отдавать, как бы на половине? Дело в том, что Зеранпин, он очень похож на Кетер, у него есть все. И сейчас творение должно выбрать, чего хочет, и тогда оно выбирает так же, как со стороны Творца. Ведь Творец создал желание получать, так и здесь это происходит. И Малхут само называется творение, перед ней уже есть только разные ступени развития, и поэтому творение сейчас чувствует себя, что в нем есть только желание получать, но не напрямую от Творца оно приходит, а здесь, когда в конце развития Зеранпина возникает это желание Малхут, которое наполняется светом, который получает от Творца, ее состояние, когда она полностью наполнена, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Эйнсов. И когда она наполняется светом бесконечности, она подобна Пхине Али в первой стадии, которая тоже была наполнена полностью светом, приходящим от Творца. Ну, спросите сейчас обо всем этом, а потом перейдем к новой теме. Я не понял. Это этап последний. Есть тут какая-то проблема, вы говорите, что тут есть на начало какое-то обновление. А что это за обновление? Тут выбор есть, тут есть какое-то отрицание. Я не понял, что обновление. Какое обновление есть тут?
1: Обновление, которое есть у нас в четырех стадиях относительно четвертой стадии, относительно остальных стадий, это желание, которое не исходит от Творца, а это желание происходит с пробуждения снизу, от творения, желание получать больше, чем Творец создал в первой стадии, в кли первой стадии. Потому что здесь есть распространение нескольких процессов. Я здесь хочу только получать. Каким образом? Как Творец хочет. Я получил от Творца желание отдавать. Я понимаю, что желание отдавать и наслаждение от отдачи может быть больше, чем от получения. Но как я могу это реализовать? Ведь у меня нет никакого света, никакого наслаждения, которое я могу дать Творцу. Но есть при условии, если я буду получать от Него. Мы должны понять, что каждый раз, когда мы проходим от одной стадии, переходим к другой, допустим, первая стадия, это желание получать, которое создал Творец. Затем, когда в ней находится свет, и свет начинает передавать желанию получать свои свойства, отдачи, тогда вместо желания получать становится желание отдавать. То есть желание получать начинает понимать, что ему стоит быть более дающим, и от этого он сможет наслаждаться. Мы должны понять, что такое вторая стадия. Бина — это та же хухма, но только она изменилась. Она приняла на себя еще добавку. То есть во второй стадии есть желание получать больше, чем в первой стадии. Первая стадия — она поняла это наслаждение, приняла в третьей стадии. Там уже есть два вида килим — и отдающий, и получающий. Она понимает, что если она будет отдавать Творцу за счет того, что она будет получать от Него, то она будет наслаждаться намного больше, чем первая и вторая стадии. Мы здесь находимся на этапах развития желания. Но пока что развитие желания, оно не самостоятельное. Оно все исходит из свойств Творца. Есть свет, который создает эти стадии, который дает кли его свойства отдавать. И тогда кли решает, что оно хочет состоять из двух частей. Одна часть подобна действию Творца отдавать, другая часть подобна тому кли, который создал Творец, получать. И отсюда у нас есть все, что реализуется за счет света Творца до конца третьей стадии. Но третья стадия в конце своем решает, чего же на самом деле я хочу из всех этих этапов, что может дать мне наслаждение, что ближе моей природе, когда я нахожусь в наполнении света. И тогда она выбирает, что она хочет получать свет так же, как первая стадия. То есть здесь, в третьей стадии, в ее конце, она говорит, я хочу получать без всякого желания отдавать. Из этой части, которая у меня начинается здесь, желание получать, когда я немножко получал, я хочу получить сейчас полностью, в полную силу. И тогда из нее рождается четвертая стадия. То есть четвертая стадия, кто она? Это та часть в третьей стадии, которая получает, и еще часть в третьей стадии, которую хотела отдавать, и она говорит, я тоже хочу получать. И возникает четвертая стадия. Это можно объяснять и говорить об этом годами. Мы каждый раз будем к этому возвращаться, потому что кроме этих четырех стадий, где свет играет с кли, как творец творит творение, дает ему эти свойства, кроме этого больше нет ничего. Все остальное — это лишь развитие отсюда. И каждый раз, когда мы будем говорить о каком-то мире, о каких-то парцуфах, о разных вещах, творение, создание, неважно что, мы все время сможем вернуться сюда и сможем увидеть корень этого. Я не хочу здесь философствовать. Есть все в книгах. Это ускоренный курс. Только согласно тому, что непонятно здесь в данный момент. Ты можешь спрашивать, я тебе отошлю тебя книгам. Дима.
2: Желание отдавать, наслаждать.
3: Что такое желание отдавать?
1: Хисарон к отдаче. Это хисарон отдавать? Потребность отдавать, как мать относительно ребенка. Хочет давать ему. И от этого она получает наслаждение.
3: А что такое этот хисарон? Это что, не какой-то недостаток?
1: Это одно и то же. Потребность и желание — это одно и то же. Пока что. Мы не входим пока глубоко в саму кли, как оно состоит из разных частей, сколько у нее есть там слоев. Все это оставим на потом. Понятно? по крайней мере, нам должно быть понятно. Когда мы изучаем Каббалу, есть две вещи. Поскольку мы изучаем материал, который мы не ощущаем, мы не можем его почувствовать, потрогать, ничего. Есть два подхода к учебе. Первый подход к учебе, что это так, как написано, и это нужно просто запомнить. И второй подход, который должен быть параллельно с этим, почему это так. Вот так это так должно быть, это понятно. Это нужно помнить. Почему это так? Каждый раз нужно думать, и каждый раз нужно выяснять. И это бесконечное понимание по своей глубине. Вы достигнете высших ступеней с Божьей помощью, вы почувствуете высшие миры, это дано каждому, и вы увидите, насколько каждый раз вы будете совершенствоваться, подниматься в пониманиях и в раскрытиях, а каждый раз будет вопрос «почему?». До полного исправления, пока вы не достигнете буквально того места, где вы и Творец находитесь на одном уровне, откуда выходит сам свет.
3: Мы сказали, что окончательное исправление, когда мы возвращаемся…
1: Потом. И тогда уже нет вопросов. А до того времени есть все время вопросы. Понятно?
3: Да, говорит Рав, что у нас есть два подхода к учебе. Первый подход, что это так, как написано, это нужно запомнить. А второй подход, что это должно быть также параллельно рядом с этим. Почему это так? Так сейчас мы проведем обсуждение в десятках. 4 минуты давайте обсудим то, что мы... услышали, какие вопросы есть, какие понимания есть. 4 минуты обсуждения в десятках.
1: Да, много воодушевления. Рав все время возвращается к этому основному строению, которое, из которого выходит все наше развитие. Я записал один вопрос, там говорили, что Зарампин подобен Кетеру, так я услышал. Но я помню, что Зарампин подобен Орехампину, Орехампин — это хухма, и вот у меня остался этот вопрос.
3: Да, это интересно послушать эти объяснения, как это происходит, развитие со временем. Я услышал в этом объяснении, что новое, и это не то, что вопрос, но как, в общем-то, желание, которое Творец дает нам в конце, мы должны раскрыть это желание как отдача, то, что я хотел бы спросить.
1: Здесь можно изучать мудрость, но если мы находимся в 4 стадиях прямого света, это целый мир, это бесконечность. Каждый момент можно здесь подробно рассматривать, там вообще все творение находится в этом. Если мы войдем туда, то, как мы слышали, там можно достичь уровня Творца, как он вообще... Оттуда исходит все творение.
3: 2 вещи. Первое, что я не ввожу то, что слышал раньше, то, что только сейчас то, что объяснил Рав, я не понял, как из 3-й стадии получилось 4-я, мне это непонятно. А еще вопросы, кроме технических вопросов, все это нужно постичь.
1: Я с каждым уроком становлюсь более глупым.
3: Да, в чем разница между 1-й стадией и 4-й стадией?
1: Кажется, все просто, желание получать, желание отдавать, но очевидно, что-то произошло. И мы каждый раз, у нас возникает все больше вопросов об этом процессе. Будем учиться дальше.
3: Вопрос, как Малхут соединяется с Кетером через Бину, то есть как она использует Бину, чтобы уподобиться Кетеру?
1: Да, я очень проникся этими вещами, словами, которые говорил Рав на уроке. И как свет наполняет кли и наслаждает его, и управляет кли, и кли становится зависимым от него. И тогда свет дает кли не только наслаждение, а и свое свойство отдачи.
3: То, что меня захватило, это что хиссарон, он бесконечный, до гмартикуна, до окончательного исправления. Мы выясняем его все время, пока не уподобимся Творцу.
1: Был вопрос, что такое творение? Как из точки, которая создана Творцом, развивается Творцом, вдруг возникает что-то самостоятельное, которое решает?
3: Да.
4: Ну
3: хорошо, друзья, так мы слышали в конце урока Рава, что до конца исправления у нас всегда будут вопросы, мы приглашаем всех задавать вопросы. Мы слышали также на первой части урока такое объяснение Рава, как важно включиться в вопрос товарища, что благодаря этому мы приобретаем килим. Так мы сейчас находимся в действии обретения килим товарищей, послушать товарищей, что они спрашивают, вывести это в свое сердце, войти в этот хиссарон большой. Давайте все группы по всему миру, задавайте ваши вопросы, выставляйте знак вопроса здесь, в учебном зале тоже. Давайте попытаемся углубиться во все это, насколько мы сможем. Давайте в общем действии.
1: Вопрос. О переходе с третьей стадии к четвертой стадии, до третьей стадии весь переход от стадии к стадии считается нисхождением, которое исходит от Творца, и это вынужденное развитие, а из перехода от третьей стадии к четвертой это связывают с каким-то выбором творения, желания. Что это исходит уже не от Творца, а от Нижнего. С какой стадии? Что там произошло? Что это вдруг считается действием не со стороны Творца, а со стороны кли? Да, нужно помнить, откуда все начинается. Все начинается с того, что есть стадия шореш, и у него ее есть свойство добрый и творящий добро. Почему он добрый? Потому что это его природа. Что значит творящий добро? Он хочет, чтобы было не только творение, которое получает от него, а творение, которое получает от него его свойства, его суть. Если вы помните сказку про волшебника, которую написал Рав, там есть много развитий разных, потом в итоге, когда он создает себе товарища, что и хочет, чтобы он стал таким же, как он. Это свойство шореш. И поэтому, когда он создал первую стадию, он создал только желание получать, и ничего, кроме желания получать, он не создал. Но уже в конце своем первая стадия понимает, что есть дающий, у него есть природа, которой нету нее. И тогда вот эта первая стадия хочет стать, как вот эта природа дающего. И когда она понимает свое новое желание, которое ей есть, называется новая стадия, новое понимание. Это становится вторая стадия. Это та же первая стадия, как Рав сегодня говорил. Это желание получать. Она хочет получать свет хухма. У нее есть это свойство. Но в тот момент, когда она обнаруживает, что она не такая, как дающий, это то действие, которое свет производит над ней, она хочет быть второй стадией. Там в этом переходе нет выбора, потому что первая стадия еще не осознает эти свойства. Она просто вынужденным образом сейчас хочет получить еще что-то, как Раф объяснил, больше наслаждения. Наслаждение, которое называется «отдавать». И развивается вторая стадия. В конце своем она обнаруживает, что ей нечего отдавать и некому отдавать. Но она решает использовать желание получать, которое в ней создано изначально, то, что есть в первой стадии. И она решает, что сейчас она хочет использовать ее, потому что этим она отдает корню. И все развитие сравнивается с этим стадией Шорош, да, дала второй стадии быть как он и использовать это желание. Поэтому в третьей стадии там есть две вещи. Есть природа бины, желание отдавать, как она отдает, тем, что она использует то самое желание получить, которое в ней уже есть. И она раньше называлась первой стадией, сейчас называется третьей стадией, потому что она использует ее, потому что вторая стадия хочет отдавать. И как вторая стадия отдает, таким образом, что она становится третьей стадией. И теперь это третья стадия, она как бы сделала все. Да, в ней есть уже и свойство Творца отдача, которая перешла к ней от бины, и она использует желание получать, и вроде бы как все прекрасно. Но что же она обнаруживает в конце себя? Она обнаруживает, что то, что она хочет отдавать, этим она не доставляет наслаждения Творцу, потому что она должна быть буквально полным желанием получать. И это называется, что она как бы выбирает, потому что у нее есть и желание отдавать, и желание получать. Но она говорит, я предпочитаю желание получать. Но снова почему? Потому что она сравнивает себя с корнем. Что хочет корень? Он хочет, чтобы она была буквально желанием получать. Вся желание получать. Потому что этот цвет Хасадим как бы мешает ей, потому что в третьей стадии управляет свет Хасадим. Третья стадия — она порождение второй стадии. И здесь она хочет буквально получать, поэтому она выбирает получение. И потом говорят, что в четвертой стадии у нее есть стремление к получению. Почему? И здесь есть еще один закон введения в науку Каббала. Бааль Сулам это объясняет глубже. Распространение света и выход света делает кли пригодным свет распространяется. В первой стадии, во второй стадии есть преодоление, в третьей стадии она начинает использовать желание получать, но тогда она обнаруживает, что свет вышел из нее, и поэтому она хочет буквально получить его таким, как он есть, и поэтому называется распространение света, его выход готовит кли. Теперь уже есть кли, хотя мы увидим дальше, что настоящая кли — это не четвертая стадия, а лишь в конце полного нисхождения, когда есть полный отрыв от Творца, его скрытие, и тогда уже действительно можно начинать заново, снизу вверх, выстраивать желание получать, которое Творец хочет, чтобы вот оно было сотворено, которое уже независимо. И, конечно же, четвертая стадия, она тоже еще у нее нет полной независимости, но то, что она хочет отдавать как Бет и получать как Алиф, и она сейчас выбирает, я хочу быть получающей, не просто получающей, а получающей, хочу обрести статус Творца, не просто наслаждение, как там в первой стадии. Она хочет вообще положение Творца, и поэтому называется, что она выстраивает кли.
3: Женщина Латинской Америки 10, пожалуйста.
4: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que de Irán es similar
3: То, что мне непонятно, почему Зеранпин подобен Кетеру. Да, действительно, хороший вопрос. Рав именно акцентировал свое объяснение на третьей стадии Пхенагимел. Там происходит что-то особенное первый раз, когда происходит развитие желания. Третья стадия есть состояние, в котором есть и свет Хасадим, и свет Хохма, желание отдавать, желание получать, и там в третьей стадии первый раз было создано желание, которое использует свое желание для того, чтобы быть в отдаче. Это называется поэтому свет Хасадим с освещением Хохман. Да, пока еще нет полностью развитого желания получать, но уже есть пример того, как можно желание получать уподобить отдаче. И поэтому, хотя творение Дабхина Далит, четвертая стадия, но очень важна третья стадия, потому что в конечном итоге это пример того, как в конце исправления все желание быть подобно Творцу. Здесь уже является это корень этого, и поэтому Зеранпин — это как маленькое лицо в переводе, то есть маленький пример того, как творение может уподобиться Творцу после того, как уже Малхут будет развиваться и придет к подобию, оно станет подобно этому. То есть мы потом изучаем, как эти свойства становятся сферот, и мы изучаем, как эти шесть сферот в Зеранпине есть, и это является как мини-мини система, там есть уже и свойства отдачи, чтобы подобиться Творцу, есть понимание замысла творения и выполнение его, как я смогу получать для того, чтобы отдавать. Почему? Потому что он хочет только отдавать мне, и я хочу отдавать. И потом уже есть, конечно же, намерение, экраны, намерение отдавать. Это подобие, поэтому называется Зеранпин, маленькое подобие.
1: Я бы добавил, что мы очень рекомендуем работать с текстами, клипы, которые мы смотрим. Вот эти клипы — это объяснение Рава, уроки Рава. Это тот материал, с которым мы можем работать, потому что это очень близко к нам, и действительно можно посмотреть, это находится в учебном материале, потому что на тот вопрос Рава говорит, что кли Зеранпина очень похожи на кетер, и есть в нем все. И теперь творение должно выбрать, что же оно хочет. И тогда оно выбирает, как со стороны Творца, то, что у нас вышло желание получать. Здесь в творении тоже выходит желание получать. И это Малхут называется творение. А до нее есть только ступени развития. И Раф объясняет здесь вот вопрос, ответ на твой вопрос очень хороший здесь. Флорида.
5: Yes, thanks, friends. What pulls the desire to develop?
3: Да, спасибо, друзья. Что привело желание получать к желанию, к стремлению развиваться от одной из одного ступени к другой?
6: זה מה שמוטבא בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ה...
1: То, что приводит от одной стадии к другой, свет дает ей желание, стремление уподобиться ему. Это то, что и нас приводит к тому, чтобы изучать науку Каббала. Если бы мы были, как все остальные творения, не, то, что называется, люди, от желания уподобиться Творцу, то мы бы сейчас наслаждались тоже тем, чем можно наслаждаться, и тем самым мы бы не ощущали хисарона. Это хисарон, который приводит нас к тому, чтобы изучать науку, это называется точка в сердце, об этом Рав тоже говорил на первом уроке сегодня. Это хисарон уподобится высшему. Откуда это приходит? Именно отсюда, из этой природы. Это первая стадия. Она вообще на этом должно было закончиться творение, но нет. Почему же нет? Потому что Творец хочет насладить творение. Он хочет развить нас, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы будем как Он. Это действие света на нас. Свет всегда будет воздействовать на нас, чтобы мы уподобились Ему. И если это будет воздействие света, это будет происходить быстро. Мы придем к полному исправлению, как мы и хотим прийти. Либо это будет происходить без нашего желания, тогда это называется путь страданий. Но развитие, источник развития только один. Природа света, которая воздействует на желание, и все время этому желанию уподобиться и себе. Поэтому первая стадия становится второй стадией, и так далее, все наше развитие.
7: Так, дякую.
1: Киев один.
7: Ось таке питання. Яким чином раптом бажання...
3: Спасибо, друзья, у нас такой вопрос.
7: Під впливом світла.
3: В какой форме желание, которое находится быть в отдаче под воздействием Малхут, почему начинает чувствовать себя, что оно самостоятельное? Ведь нет у него еще ничего от себя. Почему чувствует себя самостоятельным, что у него есть своя голова, свой рож? Откуда это приходит? Если я правильно понял, а что вы спрашиваете, как может быть желание самостоятельным, если у него до сих пор нет рож? Но я думаю, что ответ заключен в том, о чем говорил Гилад перед этим. То есть это такое относительное понятие, что мы говорим, что ребенок становится самостоятельным. Что это может быть? Он может быть самостоятельным. Также и Бхина Далит. То есть есть тут стремление. Получается, мы получаем, что называется, иштыкаку, дополнительное желание, дополнительное стремление к предыдущему желанию. И это мы называем самостоятельным по отношению к продолжению творения. Понятно, что не самостоятельное по отношению ко всему развитию сверху вниз. Нельзя говорить, в общем-то, про самостоятельность. То, когда мы начинаем развиваться снизу вверх, это уже самостоятельность. То есть, как говорят каббалисты, каждый день есть новый творец. То есть каждая ступень приводит к самостоятельности на другом уровне, пока мы не придем к Мартикон. И поэтому самостоятельность относительная, конечно же, когда мы говорим про парцов, который строит расчет, и он рассчитывает, сколько он может получить свет ради отдачи, понятно, что это уже намного более самостоятельное действие, чем то, что мы сейчас говорим про четвертую стадию прямого света. Поэтому нужно относиться, видите, да, относительно. Понятно, что четыре стадии прямого света, четыре стадии прямого света. То есть в конечном итоге это свет развивает желание. Когда мы говорим, что здесь есть самостоятельность, это относительное понятие, да. Перейдем к кому? Шай, пожалуйста.
1: Рав сказал это, и Гилад повторил. Вопрос. Кли Зерампина очень похож на Кетера, в нем есть все. То есть это определение, то, что порождает четвертую стадию. Но если можно как-то поподробнее, что значит, что в Кетере есть желание получать? То есть Кетер ведь это только отдавать. Верно? В Кетере нет желания получать. Кетер — это только отдача. Но когда говорится, что там есть все, имеется в виду, что в третьей стадии как бы уже реализован весь потенциал, который есть в творении. Почему? Потому что там есть уже желание отдавать, как в Кетере, который пришел от Бины. И есть в ней желание получать, как в первой стадии, которая создана Кетером. И как бы уже все произошло, чего же не хватает. Если бы не было в нем это развитие с третьей стадии, где говорится, что я хочу сейчас быть только получающей, то все закончено, закончено вообще творение. Вообще каждый этап, можно сказать, что он совершенный. Первая стадия — желание получать творение, хотя на уровне неживом, не реагирует, только получает. Но все. Творец захотел создать желание получать, создано желание получать. Совершенное? Нет. Но свет воздействует на него и дает ему возможность уподобиться себе. Поэтому вторая стадия — уподобиться ему, быть как дающий. Прекрасно. Есть желание получать, которое сейчас хочет только отдавать, хочет только быть дающий. Тогда вторая стадия видит, что это не то, что хочет Кетер. Кетер ведь не хочет, чтобы она отдавала. Кетер хочет, чтобы она получала. Он создал ее же как желание получать. И тогда в третьей стадии снова совершенство. Есть там власть света Хасадим. Но он не просто так называется, Зерампин, маленький парцуф. Почему? Потому что, говорят, он без головы. Его голова в бине. Бина решает отдавать, дать все, что она хочет, и она использует желание получать. Использует она немножко желание получать? Нет, она использует все желание получать, которое создано в первой стадии. Почему же это называется немножко? Почему Зерампин маленький? Парцуф, потому что власть света Хасадим, причина, по которой он получает, это свет Хасадим. Поэтому Малхут решает, когда решает быть Малхут, принимается решение быть Малхут, когда третья стадия становится четвертой, что же она говорит? Она говорит, свет Хасадим, он мешает мне этим, я не реализую желание Творца. Он хочет, чтобы я было желание получать полностью, получить все, что у него есть. Поэтому она и становится. И можно сказать, что в третьей стадии есть все, поэтому этим она подумает.
3: Продолжение вопроса небольшое. Если в Геймел есть все с того желания получать, так зачем тогда Далит?
1: Потому что там управляет свет Хасадим. Причина желания отдавать. У Зерампин безголовый, у него нет головы. И то, что Малхут получает в итоге, Это потому, что бина хочет отдавать. Но Малхут должна быть той, которая хочет, чтобы в ней было желание получать. Потом не случайно, там Юд, Кей, Вав, Кей, есть Гей в Бине и Гей в Малхут. Потому что это одно и то же. Выражение Бины на самом деле отдавать не в Зарампине. Выражение желания отдавать Бины именно в Малхут. Тем, что она получает.
0: Да, друзья, мы всех благодарим за вопросы и за участие. Мы сейчас остановимся на этом, потому что мы удостоились еще одной беседы с Равом. И мы сейчас прослушаем ее вместе. Давайте присоединимся к словам Рава. Пожалуйста. Пожалуйста.

0: אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא.
1: Послушаем сейчас. Беседа в пути называется «Отдать себя Творцу». Беседа от 28 мая 26 года. Рав, мы впечатляемся, мы видим, что это совершенный момент. Нет недостатка ни в чем в этот момент. Сидят товарищи вместе, стараются объединиться на трапезе, читают первоисточники. Чего нам недостает? Все замечательно.
2: Мне нечего сказать. Лихаем нашему Творцу вместе. Раз, два, три, четыре. Большое спасибо. Лихаем.
1: Да, лихаем, большое спасибо. Но как можно соединиться со всеми, кто находится вместе с нами сейчас? Обычно мы собираемся в нашем центре, находимся вместе, все тысячи. А сейчас мы в этом доме, и есть еще много домов по всему миру, и там собрались десятки. И как мы можем почувствовать себя как одна сеть, как что-то связанное, объединенное?
2: Ну как можно? Только в мысли.
1: Как можно оценить, ценить этот момент?
2: Важность.
1: Важность момента?
2: Да.
1: И чем важен момент?
2: То ты должен сказать.
1: То есть каждый должен создать для себя важность этого момента?
2: Да.
1: Что это дает?
2: Важность.
1: И что дает вам, что вы цените этот момент?
2: Что-то становится самым важным мне, для меня. Я уже ставлю это в центр.
1: Мы сказали спасибо Творцу, нашему Творцу. Да, мы сказали раз, два, три, спасибо. Когда мы говорим спасибо Творцу, то что?
2: В той мере, насколько каждый может ввести это в свое сердце.
1: Как Творец реагирует, когда он получает благодарность от нас?
2: Ну, ты увидишь это, исходя из того, насколько вы вкладываете, чтобы благодарить его.
1: В чем разница между Творцом и между нашим Творцом?
2: Нет разницы.
1: То же самое. Когда я чувствую Творца, это не мое личное ощущение. Это ощущение, что Творец, он наш.
2: Ну и что?
1: Это так? Или тут есть разные различия?
2: Нет различий.
1: А чего не достает каждый момент? Если мы углубимся в настоящий момент, в определенную какую-то точку, есть в этом моменте все. Нет недостатка ни в чем в этом миге. Каждую секунду, каждый миг. Что важно?
2: Важно, как ты обращаешься, к кому ты обращаешься, чего ты хочешь своим обращением достичь. И еще много есть вещей в этом.
1: Но когда мы все чувствуем совершенными, удовлетворенными, есть что-то определенное в этом моменте, да? Наполнение.
2: Когда чувствуем себя наполненными, это неверно.
1: Неверно. Да, но ведь благодарность — это разве и не из ощущения наполнения?
2: Да, может быть.
1: Но когда человек чувствует наполнен, что он может дать Творцу, что вообще он может попросить у Творца? Разве есть что-то попросить или просто

0: каждый момент человеку должно что-то недоставать?
1: Нет, не каждое мгновение, но когда ты обращаешься, ты должен быть готов к этому.
0: Рав, каждый момент у человека есть все условия для того, чтобы состояние было совершенным, и Творец раскрылся бы? Или есть такие моменты, когда Творец не может раскрыться?
1: Есть и так, и так.
0: Так как человек делает этот момент совершенным для раскрытия Творца?
1: Ну, если ты готов к этому, присоединить к этому мгновению свой хисарон. И все.
0: Как обратить все вот эти моменты в такие моменты, чтобы Творец раскрылся в твоих товарищах?
1: Это уже молитва. Это уже молитва.
0: Что мы можем передать всем десяткам в мире? Как мы можем им помочь? Десяткам в Израиле? Помочь чем-то?
1: Ну, это я не знаю, что это. Это что-то такое в воздухе, которое невозможно четко определить.
0: Человек должен жить в своей десятке и все?
1: Нет, но это главное.
0: Какой расчет он должен делать с остальными десятками, с остальными товарищами, круги вокруг него? Ведь там тоже есть группы, которые объединяются, десятки. Какой расчет должен быть с ними?
1: Ты должен быть связан с десятками. Должен быть связан с их центром.
0: Что такое их центр?
1: Десятка. Когда она может обратиться к тебе ото всех десяток. И когда ты обращаешься к ним через ту же десятку.
0: Но из чего я обращаюсь к другим десятке? Мы объединяемся между нами в десятки. Как мы чувствуем потребность, необходимость обратиться к десяткам? Что это значит? В какой стати вдруг в нашей десятке возникает желание соединиться с другими десятками?
1: Чтобы у тебя было полностью законченное желание к Творцу, обращение к Творцу.
0: То есть в нашей десятке мы не можем прийти к полной, к совершенному обращению к Творцу?
1: Попробуйте.
0: И как связываться с другими десятками?
1: Как связываться с другими десятками? Это с помощью молитвы.
0: Чтобы, когда мы и ночью сейчас будем спать, чтобы мы были тоже как один человек с одним сердцем.
1: Так спать?
0: Да. Буквально.
1: Ну, я так не учился этому.
0: Чему же вы учили?
1: Ну, ночью человек идет спать. И перед тем, как он закрывает глаза, он поднимает себя к Творцу. И так засыпает.
0: И тогда, когда он просыпается утром, что он делает?
1: Ну, проверяет. Насколько он что-то обрел во время сна.
0: Во время сна ты полностью отдаешь себя Творцу,

0: И тогда ты достигаешь того, что ты постигаешь Творца. То есть во время сна нет товарищей? Отдаешь себя Творцу как есть?
1: Да.
2: Мы
0: а закончим песней.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: Дорогие друзья, прежде чем мы начнем урок, подумаем о товарище, который строит центр посещений. И мы будем изучать на первой части урок 12 февраля 2002 года, который основан на статье «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно». Вы можете найти его в первом томе Рабаша, 487 страница. 28 минут на прочтение, пожалуйста.
2: Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно? В Писании сказано, и снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. И следует понять, на что указывает нам то, что лестница должна стоять наклонно. Ведь так мы видим у нас, то есть в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. И как приводится у Раши объяснение наших мудрецов, сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры, эта лестница стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? И кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами, почему об ангелах Творца сказано «восходят», а потом «нисходят». Ведь следовало бы сказать наоборот. И чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповеди. Целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения? Насладить свои создания.
1: Однако, как написано в древе жизни в начале, для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения. То есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения». И на месте желания получать, называемом авиют, грубость, толщина, произошло исправление экрана, которое означает не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу. Это явилось причиной нашей работы, и поэтому мудрецы сказали именно так: приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан желанием получать ради себя. Раз на это кли произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу, и раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами до такой степени, что нуждается в помощи Творца. И об этом сказано: «Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал». Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца.
2: То, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему страшно подумать на пользу Творца из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. а, как сказано выше, это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется дурмовым хлебом. Ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя. Однако порядок работы, в результате которой человек должен прийти к свойству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге. Ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это нужно понимать так, что с одной стороны человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца. То есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь.
1: И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад. То есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему, однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри знания, что Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы он помог ему. Это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправностей и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. И это называется «всегда будет левое отталкивать».
2: А вторая нога называется правой, поскольку то, что не нуждается в исправлении, в работе называется правым. Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить царю.
1: И он благодарит Творца за это, ведь он видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. Он чувствует, насколько он близок к Творцу. Как сказано, а правая приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу. Ведь именно благодаря двум ногам можно идти все выше и выше и прийти к царскому чертогу. И так можно объяснить слова. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. Это означает, что у лестницы, по которой поднимается наверх царский чертог, есть два конца.
2: Первое — лестница поставлена на землю, это левая линия. на землю. Ибо человек должен видеть, насколько он погружен в земное. То есть он погряз в эгоистической любви, как сказано выше, что является свойством левое отталкивает. Тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь тогда человек видит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего для пользы Творца. И только лишь Творец может вытащить его из-под власти его собственного эгоизма. И об этом сказано, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Второе. Как сказано, вершина ее достигает небес. А второй конец лестницы в небесах. Словно бы он пришел к абсолютному совершенству, благодаря тому, что он доволен своей долей, в том плане, что у него есть хоть какая-то связь с работой Творца. И благодаря этому он чувствует себя счастливым. Ведь великая честь удостоится служить царю, а разговаривать с ним даже одно мгновение в день уже достаточно для него, чтобы создать приподнятое настроение. И за это он благодарит и восхваляет царя.
1: Согласно этому, выходит, что эта лестница, по которой поднимается в царский чертог, стоит наклонно. То есть, низ лестницы, лестница, которая поставлена на землю, это не настоящий низ, как у лестницы, которая стоит прямо, так что по ней невозможно подняться. Это мы видим, это мы и наблюдаем в материальном, и это указывает на то, что даже в материальном лестница обязана стоять под наклоном, а наклон указывает на то, что наверху — это не настоящий верх, и внизу — это тоже не настоящий низ. А как сказано выше, иными словами, когда ее вершина достигает небес, то есть когда человек идет в правой линии, что означает свойство совершенства, это еще не все. А он, кроме этого, должен еще работать в свойстве на земле, то есть видит, что он все еще находится на земле. А когда он работает в свойстве на земле, что является левой линией, он помимо этого должен знать, что он должен идти в правой линии. И это называется «а вершина ее достигает небес». Другими словами, хотя две эти вещи и противоположны, и обратны друг другу, тем не менее, они не настолько далеки друг от друга, чтобы от одного до другого конца нужно было бы проходить существенное расстояние. Это значит, что нужно идти в двух линиях. И это называется наклон. То есть, как сказано выше, это указывает на то, что нужно идти в двух линиях.
2: И это вытекает из исправления, называемого вторым сокращением, которое связано с сочетанием свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, вначале он создал мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть верх и низ. Верх называется выше по важности, что означает самый чистый, называемый сфера кетер, что означает, которая является самой чистой и не имеет недостатков. А низ называется ниже по важности, что является самым грубым, и называется сфера малхут, то есть желание получать. И увидел он, что мир не может существовать. Взял и соединил его, то есть свойство суда, со свойством милосердия. Ведь малхут — свойство суда, которое называется желанием получать, является корнем творений. Было трудно изменить на отдачу. И это называется «мир не может существовать». Как говорит Бараслам в психе, и увидел он, что мир не может существовать, ибо таким образом не было никакой возможности для Адама, который должен был быть создан из этой пхины далет, чтобы он мог прийти к действиям на отдачу. Поэтому он поставил вначале свойство милосердия и соединил его со свойством суда. И Создатель вознес свойство суда, являющееся силой завершения, сиюм, которое произошло в сфере Малхут, и поднял его в бину, то есть свойство милосердия, соединив их друг с другом вместе. И таким образом было подготовлено тело Адама, исходящее из пхины далет, так, чтобы оно включало в себя также и свойство отдачи.
1: Получается, что именно благодаря подъему Малхут Бину мир получает возможность существовать, а подъем Малхут Бину Ари называет наклонной линией. И он, то есть Ари, сказал, что это называется так. И вот после того, как он сократил себя, он поставил парсу, то есть границу. И это называется «да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». И это называется «алеф». Поскольку линия алефа наклонена, как сказано, ибо то, что соединяет две точки сокращения, это линия алефа, идущая таким образом. А высшее свойство каждой ступени — это юд на этой линии наверху, включающий в себя кетер и хохму этой ступени, которые называются высшими водами. Вот таким образом наклонная линия и юд. Ибо сочетание свойств милосердия и суда называется наклонной линией. Это корень того, что и в материальной ветви лестница, то есть то свойство, с помощью которого поднимаются, является лестницей, только если стоит наклонно, представляя собой свойство второго сокращения. В то же время лестница, стоящая прямо, представляющая собой свойство суда, не является лестницей.
2: Однако следует знать, что две эти крайности относятся к принципу два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это означает, что нужно две лестницы. Ибо благодаря им обеим можно прийти к средней, потому что не может быть средней линии, если до этого нет двух линий. Поэтому, когда есть противоречие, можно говорить о том, что возникает третья линия, разрешающая их спор, устанавливающая мир. В то же время, если нет противоречия, нет необходимости в установлении мира. То есть, если мы нуждаемся в мире, мы должны сначала прийти к противоречию, а иначе нет места миру. Однако вопрос, для чего нам нужен мир? Ведь, как мы понимаем, было бы лучше, если бы не было противоречия, и не нужен был бы мир. Ведь так подсказывает разум. И ответ, поскольку две эти противоположности заложены в нашей природе, выходит согласно этому, что противоречие есть реальность, данная нам природой. Это означает, что в плане целетворения в нас заложена природа, данная нам Творцом, являющаяся желанием получать наслаждение и удовольствие. А в плане исправления творения мы должны двигаться в противоположном направлении, то есть к отдаче, подобно Творцу. Как он милосерден, так же и ты будь милосерден.
1: Таким образом, обе эти крайности присутствуют в нас. И то, что мы говорим, что нужно вызвать противоречие, это, как сказали мудрецы, всегда будет человек гневить доброе начало на злое начало. И, как объясняет Раши, чтобы оно воевало с ним. Имеется в виду, чтобы оно раскрыло в нем зло, а не то противоречие, а не то противоречие создает зло, от которого возникает противоречие. Ведь на самом деле зло человека находится в скрытии. И если туда войдет свет святости, тут же пробудится заложенное в нем желание получать, которое получит все в получение ради себя. И это немедленно перейдет на сторону скверны и клипот. Поэтому нужно вести войну, благодаря которой зло выйдет из укрытия и начнет воевать с добрым началом.
2: Получается, что оно раскрывается именно благодаря войне, так как оно желает воевать с добрым началом. А когда оно показывает свое истинное лицо, человек видит, какая это высокая гора, и приходит к осознанию, что у него нет другого выхода, кроме как просить Творца, чтобы он помог ему победить зло, чтобы у него была способность работать только с намерением ради отдачи. Отсюда поймем, что означает два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это два конца лестницы, что указывает на то, что они противоположны друг другу. Ведь с одной стороны она поставлена на землю, это указывает на низость, которую он видит внутри знания, насколько он далек от Творца, так как он погряз в эгоистической любви, а это является различием по форме.
1: А с другой стороны, вершина ее достигает небес, будто бы он достиг полного совершенства и доволен своей долей, и рад, будто бы пребывает только на небесах, и у него нет никакого отношения к земному. И это называется, что лестница стоит наклонно. А слова «два высказывания, которые отрицают друг друга», пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Означают среднюю линию. То есть, что эти две линии порождают третье высказывание, и это Творец, называемый средней линией. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке — Творец, Отец и Мать. Отец дает белое, Мать дает красное, а Творец дает ему руах и душу, нешама. И следует объяснить слова «Отец дает белое», что Отец — это первая компонента работы, то есть правая линия или совершенство. Вторая компонента — это левая линия, то есть свойство хисарона, как сказано выше, это называется «дает красное», которое является свойством хисарона. А Творец тогда дает ему нешаму и руах. То есть Творец оказывает ему требуемую помощь, как сказано в книге Зоар, ему помогают святой душой. И это называется, что Творец дает дух и душу. И таким образом следует объяснить слова Раши. Эта лестница стоит в Бершеве, а середина ее наклона приходится на храм. Другими словами, как сказано выше, середина, то есть средняя линия, соответствует храму, являющемуся свойством Творца.
2: И отсюда следует объяснить, почему сказано «И вот ангелы Творца восходят, а потом нисходят». Следовало бы написать наоборот: сначала нисходят, а потом восходят. Следует объяснить это в отношении работы. Те люди, которые хотят работать для пользы Творца, а не ради собственной выгоды, называются ангелами Творца. То есть они пришли в этот мир с миссией Творца, другими словами, чтобы служить Творцу. Как сказали наши мудрецы, мы находимся при исполнении заповеди. И объясняет там Раши, поскольку они пришли встретиться с экзилархом, ибо человек обязан приходить на прием к своему раву. Это означает, что мы заняты исполнением заповедей. Мы при исполнении заповеди, буквально посланцы заповеди, что означает посланцы заповедующего. То есть они пришли в мир, чтобы быть посланцами Творца. Ибо все должны делать и исполнять все, что заповедовал делать Творец. Что означает, как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Как объясняется в комментарии Сулам, создал означает сущее из ничего, где имеется в виду желание получать, исходящее от Творца. А делать относится к творениям, то есть что они должны работать на пользу Творца. Получается, что те люди, которые работают на пользу Творца, называются ангелами Творца, как сказано выше, посланцы Творца.
0: И отсюда следует объяснить слова: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его. А если нет, не следует искать Тору из уст его. И тут возникает вопрос: неужели тот, кто хочет учить Тору у учителя, должен вначале увидеть ангела Творца, а потом, после того, как он уже увидел образ ангела Творца, наступает время искать учителя, похожего на ангела Творца? И из сказанного следует объяснить, что если учитель обучает учеников работе, которая должна быть на отдачу, то есть для чего этот человек пришел в этот мир? Исполнить задачу Творца, то есть чтобы работать на пользу Творца. Получается, что этот человек является посланцем Творца, а не обывателем в этом мире. Ведь он раб Творца, ибо посланец Творца означает ангел Творца. И это смысл слов: если учитель похож на ангела Творца, нужно искать Тору из уст его.
2: И отсюда поймем, почему сказано до этого: и вот ангелы Творца сначала восходят. Причина в том, что в духовной работе, чтобы быть ангелом Творца, то есть работать на пользу Творца, нужно сначала подняться по лестнице. И это считается свойством правого, которое называется «вершина ее достигает небес». А потом спуститься вниз, что является свойством левого, и это поставлено на землю. А потом еще раз. И это называется «восходят и нисходят». А потом они удостаиваются средней линии, то есть Творец дает душу. И тогда они удостаиваются слияния с Творцом.
3: Это маамар. Это маамар.
1: Какая статья? Какая статья?
3: Дин мегале шефел авиют камарохун.
1: Из Исарона свойства суда раскрывает низость авиют, насколько человек далек от Творца.
2: Мы прочли статью, что означает, что лестница стоит под наклоном в работе, Шлавея Сулам, первый том, страница 265. Наклон говорит нам о сочетании свойства милосердия с судом, о связи между свойством Творца и свойством творения, что именно благодаря правильной связи между ними человек совершенствуется и все время поднимается и приходит к соответствию Творцу. подобию ему. И в этом состоит наша цель. То есть человек должен понимать, что все его действия с группой. Меня все время спрашивают, ну что еще нам сделать? Как будто мы все сделали. Понятно, что мы ничего не сделали пока. Немножко только в начале пути. Но не чувствует Хиссарон, что еще делать, какие средства еще привести в действие. Все обновления могут происходить не между нами, а только исходя из нашей связи с Творцом. То есть если группа или человек должны, хотят почувствовать, каков следующий этап, что дальше он должен делать. Он должен покопаться, проверить в своей связи с Божественным. Отсюда должна прийти какое-то обновление или побуждение к обновлению. Из этого Творец должен быть во главе. Верно написано, что он говорит, что если Рав подобен ангелу, учись у него Торе. Что значит ангелу? Что исполняет указание, которое приводит ученика к намерению ради отдачи.
3: Кешер.
2: Связь с Творцом это то, что раскрывается нам в шестом органе ощущений. Мера раскрытия Творца в шестом органе ощущений может быть частичной, согласно развитию этого ощущения. Или в мире, что мы называем этим, называем это мир Асия, Ицера, Брия, Целут, там, Кадмон, что это значит? Что это за миры? Миры — это пока еще наши впечатления от Творца не полные из-за того, что наше ощущение пока еще не раскрыто в отдаче на 100%. Как человек приходит вообще? И какова потребность человека прийти к такой связи с Творцом? Потребность в этом в том, что мы сами не способны ни получать, ни отдавать, согласно нашей природе. Желание получать, как оно было создано, не способно получать. Потому что получать называется, что оно получает и наслаждается. Мы можем хотеть получать то, что ощущается у нас как страдание. А когда мы приходим к получению, сразу же наслаждение гасит желание, и то, что ощущается при вхождении наслаждения в желание, до того, как желание погасло, называется у нас наслаждением. Какое-то одно мгновение наслаждения. Как оргазм. Как взрыв наслаждения на одну секунду. И не более того. Почему? Потому что свет гасит кли. Как мы можем понять, что такое отдача? Если наслаждение принимается внутри желания получать ради отдачи, что по сути является отдачей, мы не работаем с нашим желанием получать. Работаем с желанием получать Творца, которое бесконечно, желание получать Творца, да? Творец хочет наслаждаться от того, что мы наслаждаемся от Него. У Него есть желание получать бесконечное. В чем выражается это желание получать бесконечное? В том, что Он хочет отдавать нам в бесконечной мере. Так Творец является источником бесконечного желания и источником бесконечного блага. Если мы возьмем и то, и другое, и будем пользоваться ими, мы сделаем себя точно как Творец. Поэтому не могут быть обновления, не могут быть никакие шаги со стороны человека в каком-либо другом направлении, кроме как только к Творцу, только к обретению запаса желания получать и запаса блага, наслаждения. А кто такой человек? Человек — это всегда только черная точка, которая называется «сущая из ничего». Кроме этой точки, все остальные вещи — желание, благо, он получает от Творца. Поэтому не может быть, кроме тонкой свечки меры нашего существования, которая в нашем ощущении оторвана от Творца, в ней мы не чувствуем источника. Ни в нашем желании, ни в благе, в нашем наслаждении, которое есть в нашем животном желании. Мы не чувствуем Творца. Но кроме этой точки жизни, которая называется тонкая свечка, это называется жизнь этого мира, которая ощущается в этом маленьком желании. Кроме этого, то, что ощущается в душе, то есть в другой точке, которая называется точка в сердце, там и желание, и благо исходят от Творца. И поэтому всякий раз направление к Нему, стремление к Нему, нужно ставить его во главе любой мысли, любого действия. Это просто правильная вещь, единственная, которая может быть в наших действиях. Еще раз. Это вытекает из того, что кроме сущего из ничего, точки разбиения, маленькой черной точки, не было создано больше ничего. Все остальные вещи являются результатом того, что получают от Творца его желание и его благо. Поэтому с нашей стороны обязано быть движение только к нему. И в этом каждый, и группа, и весь мир должны идти и совершенствоваться. Да.
1: Где я чувствую себя? Если не я мне, то кто мне?
2: Если не я себе, то кто мне? Ты вводишь в свое действие. Но относительно кого, если не я себе, то кто мне? На кто, кого это направлено? На связь с кем? То есть помести сюда все свои действия, все мысли, желание, исполнение, неважно что. Но что они должны быть в связи с этим? Это то, что он пишет в письме на странице 64. Если ты намереваешься точно на него, ты настраиваешься на него в любом действии, которое может привести тебя к нему. И называется, что три эти точки — Израиль, Творец и заповеди Торы, поддерживающие Тору, пути Тора соединены вместе. И тогда то, что ты делаешь, это направлено на исправление. Тогда это действие называется заповедью, добрым действием. Все остальное это называется прегрешение и плохое действие. Нет посередине. Или в направлении Творца, или другие стороны. Поэтому он говорит «тонкая линия». Очень говорится об этом. А все остальные 360 градусов, кроме этой линии, кроме этого единственного направления, это посторонняя работа. И злопоконство, неправильное направление. А мы в центральной точке, средней, поднимаемся к бесконечности только через эту линию. Да.
1: Написано, что Творцу не нужна наша работа. Так получается так, что вначале так получается, в начале статьи, что большая часть работы каждого человека — это что, что я вижу, да? Что он велик. Я вижу, что он велик, и я хочу отдавать больше.
2: Скажешь уже по-другому. Спрашиваю, если мы хотим давать ему, и он хочет, чтобы мы давали ему, что если только в таком виде, когда я соединяюсь с ним, беру от него и желание получать, и желание отдавать. И всю эту методику получать все. Почему он не раскрывает все эти вещи? Это скрыто. Раскрой себя, покажи себя, кто ты, что ты, как делать эти вещи, обучи. И тогда требуй все эти вещи. Это то, что спрашиваешь? Он хочет, чтобы что-то зависело от нас. Если бы он раскрывал себя, ты ангел, ты бы реализовывал бы именно согласно мере его открытия. То, что это открытие, раскрытие заставляет тебя, так тебе не было бы что делать. Ты бы просто реализовывал бы приказы природы божественные, которые раскрываются перед тобой. И в этом тебе бы не было никакого собственного действия. Как желание получать сейчас действует на тебя? Не спрашивая твоего мнения, что делать, а определяет изнутри все, что ты сделаешь. Так желание отдавать, которое раскрылось бы тебе, обязывало бы тебя делать все эти действия. Поэтому нам дали время скрытия, которое очень долгое, поскольку это время скрытия должно дать основу для всего остального пути, всей остальной лестницы. Фундамент свободного выбора. То есть только в скрытии может быть свободный выбор. А после того, как ты из этого скрытия решаешь по своему свободному выбору, якобы, но как это есть, это свободный выбор, решаешь, что ты хочешь действительно прийти к отдаче. Ты приходишь и исполняешь все действия по отдаче, которые есть на духовной лестнице, из выбора, который ты сделал во время тьмы. Время тьмы должно дать тебе на все 125 ступеней, допустим, если мы считаем всю лестницу как 125 ступеней, для каждой ступени из 125 ступеней во время тьмы ты как будто обязан решить, что я делаю это действие в моем свободном решении. Тогда, когда ты приходишь на каждую ступень, это решение предшествующее сделать, исполнить в свободном виде раскрывается тебе, и ты из этого действуешь уже в духовном тоже, в свободном виде. Иначе ты раб. Нет смысла создавать тебя, чтобы ты исполнял действия Творца. Для Творца это не нужно вообще. А для тебя тоже. Ты тогда был бы на уровне неживого, растительного, животного, которые только исполняют приказы природы. Поэтому есть время подготовки, время тьмы, когда ты решаешь сам, что ты хочешь уподобиться ему. То есть как он дает мне, я хочу давать ему, и в этом я прихожу к тому, чтобы быть как он, это единственная совершенная вещь. И тогда в таком виде всегда у меня есть келим, желание. Почему у меня есть желание? Почему Творец дает мне желание? Ведь он не является недостатком, но из-за того, что у него есть бесконечное наслаждение, бесконечное желание отдавать, из этого я получаю мое желание получать бесконечное и желание отдавать обратно ему бесконечное. Я во всем пользуюсь им. Я на самом деле только точка, которая умеет использовать его. И все. И тогда, если я беру от него желание получать, беру от него намерение ради отдачи, беру от него благо и наслаждаюсь, чтобы он насладился ради отдачи, тогда все проходит через меня, и желание, и намерение, и благо. И тогда я, по сути, и он становится одним. Моя точка включается в него как активная точка, и активность ее точно по величине Творца. Вот и все. Поэтому в желании получать, которое принимает для себя, всегда есть смерть. Насколько наполняется, всегда исчезает желание получать. И тогда без желания, без блага, которое может, оно может раскрыть, это называется у нас смерть. А желание отдавать, которое все время усиливается, у него нет конца. Это желание, которое приносит жизнь. И его ощущение блага и желание вместе идут и приводят к этому ощущению, бесконечное ощущение, это орган чувств. Но это, что человек прилепляется к желанию ради отдачи, начинает ощущать свое существование в бесконечном виде, вечном. То есть он не умирает. И действительно, с ним не происходит ситуация смерти, тогда как с нашими телами это обновляется всякий раз. Да.
1: Если человек входит в работу ради отдачи, тогда как бы изучает себя и видит, что насколько он больше вкладывает, у него нет как бы сил на отдачу.
2: Мы во время подготовки, насколько пытаемся прийти к форме отдачи, видим, что не способны.
3: Мы узавим.
2: И ослабляемся, разочаровываемся, и снова нам раскрывается желание получать, и снова желание отдавать, и снова мы решаем, что, может быть, стоит делать получение ради отдачи, отдача ради отдачи, неважно, как бы то ни было, и снова видим, что не способны и так далее. Эти разочарования и обновление желаний, снова разочарование, снова желание, снова разочарование, всякий раз больше и больше и больше, должны привести нас к окончательному решению, что у меня нет выбора, а я нуждаюсь в раскрытии Творца, который раскрывается мне как большой, правящий, бесконечный в желаниях, в силах, в благе. И это ощущение, что он раскроет, что он раскроется, поможет мне реализовать эту методику ради отдачи. Если я решаю в течение всего времени подготовки постепенно прийти к форме отдачи, что это самое лучшее. Если я действительно решаю, Творец раскрывается как сила, которая помогает мне реализовать методику отдачи. Но если я пока еще не пришел к этому решению, если он раскроется, то есть я хочу, чтобы он раскрылся только как источник наслаждения. Источник наслаждения для меня несет мне смерть. В таком виде он не раскрывается.
1: А можете дать советы относительно удовлетворения в работе?
2: Мы должны искать удовлетворение в работе только в той мере, в которой это даст нам жизненную силу и силу продолжать продвигаться дальше в направлении, в правильном направлении, в направлении отдачи. То есть я всякий раз должен видеть, какая польза у меня есть от отдачи. Даже если это польза ради отдачи. Даже если это польза, которая раскрывается в получающих.
1: Он сказал, что нужно идти на двух ногах. Если ты еще не пришел к окончательному решению, как вы говорите, как ты начинаешь вводить левую ногу?
2: Левую ногу, о чем ты говоришь?
1: Статья, он говорит о том, что нужно идти двумя ногами. что вершина ее в небесах, а стоит на земле, что каждый раз ты должен начать с того, что вершина в небесах, а потом стоит на земле. Так здесь, как я понял, что...
2: Он говорит, что человек должен стоять на желании получать, и его намерение должно быть к Творцу ради отдачи. И если он соединяет одно с другим, то наклон, связь между ними будет в Иерусалиме. Связь между ними будет точно в Иерусалиме, в точке соединения между Творцом и Творением. Иерусалим — это Тиферет, средняя линия. Так что ты спрашиваешь? Согласно тому, что мы говорили сейчас, без того, чтобы у меня в ясном виде была бы известна правая линия, я не могу приводить в действие левую линию даже и чуть-чуть, или это ошибка?
3: Адам яхол лафил каф смоль бамидашу батуах.
1: Человек может включить левую линию в той мере, в какой он уверен, что эта линия присоединится к правой. Это ты хочешь услышать?
2: А как ты можешь быть уверенным?
1: Я могу быть уверен только после того, как я полностью прилепился к правой линии. Я сделал всю работу, какую могу в правой линии. То есть я полностью принял то, что называется отдача и желание получать, которое потом раскроется у меня в таком виде, когда я смогу управлять им. Но только после того, как я закончил работу правой линии. Поэтому он говорит, 23,5 часа быть в радости, а полчаса, может быть, делай проверку. Все?
3: Ну?
2: Да, приходят помехи. И после падения для человек должен игнорировать это и начинать просить через Творца, или как через помехи должно что-то раскрыться.
1: В то время, когда приходят помехи, человек должен сразу же сделать на них сокращение, как будто это не помехи, обновить его связь с правой линией. Когда получает связь с правой, с отдачей, и раскрывает себе, насколько он способен постичь величие Творца, а после этого позволит себе начать работать с помехами. Очень проверяя себя в ограничении, каждый раз тормозя, насколько раскрывать помехи из своей жизни, но только в той мере, если это не повлияет на меру слияния.

0: дай Бог, несчастье, ты должен тогда сразу же возобновить правильную реальность, что это Творец и Творение, и как Он это устраивает, и не думать об этой беде ни о чем, а затем постепенно соединить то, что ты видишь, эту картину, чтобы это не оторвало тебя от связи и отношения к Творцу, а наоборот, укрепило тебе это. Это нелегко. Но, по сути, ну, здесь нет так уж слов. Да.
1: Как от того, человек обращается к нему, прилепляется, как к нему прилепляется желание? Мы сказали, что он является источником блага, источником желания хисарона бесконечного. Как от того, человек обращается к нему, именно к человеку прилепляется хисарон, желание? Я вот не понял. Как это?
0: Я не понял вопроса.
1: Вы сказали, что обновление желания может прийти только от соединения с Творцом.
0: Ладно, то, что я говорил, относительно человека, который управляет двумя линиями и определяет, потому что правая и левая линия обе приходят от Творца. Как желание получать, создал злое начало, создал здору в приправу. Две эти крайности исходят от Творца же. Желание получать, левая линия, желание отдавать, это желание ангелов, они приходят, когда он хочет объединить их как среднюю линию, потому что отношение его обратно Творцу — это средняя линия, две линии он получает сверху, это две силы, и как он строит свое отношение к Творцу — это объединение между этими двумя линиями. Что вы об этом спрашиваете? Я не изобретаю ничего нового. Может быть, в новой форме строю просто предложение. Потому что раньше, сегодня я позволяю себе сказать не более, в более краткой форме.
1: Я просто не понимаю, что такое соединение с Творцом. Говорят, что он должен быть и во главе действия, и в конце действия.
2: Что
1: такое?
0: В начале действия должна быть связь с Творцом, когда я планирую все это действие, которое приводит меня к соединению с Ним, а в конце действия, когда я на самом деле пришел к соединению. Я не понимаю, что значит, что начало и конец действия должны быть связаны с Творцом. Да, связаны.
1: Так это все-таки я делаю действия.
0: А кто еще делает, если не ты? Ты философствуешь, что он все делает, а ты просто воображаешь, существует или нет, о чем ты вообще говоришь. Ты учишься, чтобы что-то делать или чтобы сказать себе, что ты не существуешь и делать нечего? А?
1: Я учусь, чтобы прийти к чему-то.
0: Но тогда тебя обучают методике, начиная от праца Авраама и далее. Все святые книги, которые написаны, написали их, как объединиться с Творцом, и нет ничего кроме этого.
1: Ну как это, что я обращаюсь к нему, прилепляют ко мне что-то?
0: Оставь ради отдачи все миры и все остальное, есть только одно — связаться с ним, и все. Потому что я вижу, что вы запутались и не знаете, что делать. Скажите нам, что делать. Я слышу от разных групп. Что делать? Вы должны искать, что делать, но только в этом направлении. Все?
2: Ну.
1: Я еще раз спрашиваю, очень просто. Как от того, что я обращаюсь к нему, ко мне прилепляются желания? Я обращаюсь к нему, не знаю, что это такое точно, к нему. Как от этого ко мне приклеивается желание? Почему? Нет подобия по форме, нет ничего.
0: Ставь подобие по форме, ты не знаешь, что это такое, ты вообще ничего не знаешь, ты обращаешься к нему. Почему? О каком состоянии ты говоришь?
1: Я человек дома, Ахсома и так далее, человек обращается к Творцу и просит у него.
0: Чего? Что плохо мне?

0: С чем еще я обращаюсь? Плохо мне? Или я еще с чем-то обращаюсь, что когда хорошо мне, нет, плохо мне. Когда плохо, ну и все. Так я обращаюсь, и я должен выяснить, что обращаюсь только к нему, не к своему разуму, не к своей силе, не к товарищам, не к стране, а ни к чему, только к нему, обращаюсь к нему. Что я хочу от него?
1: Это сейчас может измениться. Я хочу от него, может быть, хисарон, хочу от него, может быть, направление.
0: Что хисарон? Мне не хватает хисарона. Не дай Бог, что когда придет хисарон. Я хочу от него, прежде всего, первое, да? Чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было хорошо, может быть, от двух источников у меня, от сердца и разума. Чтобы мне было хорошо, просто в хорошем виде, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, не мешайте там со стульями мне. Это говорит о недостаточной концентрации. Человек, который полностью сконцентрирован на уроке, не может двигаться. Кто-то спрашивает, их не интересует. Не участвовать в вопросе товарища — это потерять связь, потерять силу, потерять возможность приобрести келим. Каждый сидит сам на уроке, поэтому вы так и выглядите.
2: Шани поне, ани мвакеш мимену шней милуим. Милуй берегеш ве милуй бисехел. Бисехел ани царих лацдик.
0: Наполнение, когда я обращаюсь к нему, я ищу два наполнения — в чувстве и разуме. В разуме я должен оправдать себя и его, и состояние, в котором я нахожусь между нами, в котором я нахожусь. Случилось что-то неприятное, я чувствую себя плохо, я обращаюсь. Я должен почувствовать себя хорошо. А как я себя почувствую в этом плохом хорошо, если я получу оправдание? Тогда я должен связаться с ним, замыслом творения. Должен привлечь к себе всю возможную связь с ним. После того, как я это сделал, я начинаю пробуждать все действие, которое проходит по мне, и видеть в нем до максимальной глубины, насколько я могу, зачем он мне это делает, только с одной целью, чтобы я в этом негодном действии раскрыл точку соединения с ним.
1: Это моха разум?
0: Это то, что он пишет. В начале там есть письмо, когда раскрывается внутри этих страшных страданий, там раскрывается эта капля единства.
1: Вы сказали, что я обращаюсь к нему, нужно оправдать себя, должен оправдать его.
0: Да.
1: Кстати, я должен оправдать его. Откуда я его оправдаю?
0: Ты не можешь оправдать его, ты должен искать, как это сделать, твой поиск. Может быть, с помощью группы, с помощью книг и авторов. И пока ты не приходишь к состоянию, что если ты не способен оправдать его, проси это у него.
1: То есть все еще пока что из этого поиска?
0: Из этого поиска должен прийти к тебе хисарон. Или же ты должен его оправдать, чтобы тебе было хорошо, или постепенно раскроется в тебе хисарон, оправдать его, потому что ты не хочешь думать о себе.
1: Так как это изменяется? Я обращаюсь к нему.
0: Это меняется посредством света. Ты спрашиваешь, как это происходит тебе, с помощью того, что ты ищешь и желаешь, и не можешь, и не приходишь. Свет, который приходит к тебе, окружающий свет, приходит и меняет тебе эти вещи.
1: Я хочу задавать, изменение в человеке. Понятно, что изменение в человеке должен, уже мы говорили об этом десятки раз. Это не в Творце. Творец так действует все время, добром и так далее. Так пишут, я получаю от этого, допустим. Так кто от того, что человек ищет или делает, или просит, или ищет, делает разные действия. От чего это изменяется, если это не психологическое изменение, о котором мы говорим? А что же все-таки изменяется в человеке? Как? Что? Что пробуждается в человеке вдруг? У человека есть что-то другое, что должно пробудиться, что еще не пробудится, когда он попросит это пробудиться. Почему? Где тут...
0: Ты знаешь, кто такой человек, когда ты говоришь так?
2: Нет.
0: Ну. Человек — это то, что он чувствует. А то, чего он не чувствует, это еще не относится к человеку. Есть точка. Животное желание, которое чувствует, как оно существует через пять своих органов чувств. Эти пять органов чувств, которые что-то чувствуют, тоже чувствуют Творца, свет. Как они чувствуют желание получать маленького. Это они называют этим миром. И в соответствии с этим человек чувствует себя как существующим, чувствующим то, от чего впечатляются эти чувства. И чувство не его, и желание получать не его, и мера впечатления не его, только чувство он относит к себе. Ощущение. Может раскрыться к нему, по отношению к нему еще одна точка, которая хочет почувствовать реальность, а чувствует вместо нее тьму. Потому что там может почувствовать только Творца. Почему? Потому что эта точка, на самом деле, это желание отдавать. Это не человек. Это то, что осталось в человеке от разбиения келим. Это то, что осталось в человеке от экрана. Это не просто так называется часть Творца свыше. Другое желание. Так в человеке есть сейчас два желания. Одно, которое работает, получая, и тогда он может наполнить себя только животными наслаждениями, почести, деньги, знания, и все. И что он чувствует через все эти вещи? Только маленькую реальность, которую он называет этим миром. Называет эту реальность так, то, что чувствует. Если он развивает вторую точку, там он будет чувствовать Творца. Он не может быть чувствовать в этой точке ничего другого. Она будет черной, что и называется скрытием. И все время, пока он не раскрывается, раскрывается только Творец. Мера раскрытия Творца в этой второй точке, в этом втором как бы чувстве, да? Это называется мирами, скрытиями от полной меры раскрытия. Как эта вторая точка меняется и впечатляется и растет посредством всяких занятий, которые человек делает Торе и заповеди. Но как?
3: Как мы не знаем, они пишут нам, Авраам раскрыл это, написал, Раби Шимон бар Йохай раскрыл и написал, Ари написал, Рамхаль, Рамбам, неважно, каждый написал, как это и что чувствует в этом.
1: Почему из того, что я прошу что-то даже много раз, меняется мое ощущение? Почему?
3: Почему из того, что я пишу, ощущение в этом чувстве зависит только от окружающего света, еще не внутреннего, который должен наполнить ее, он светит ей издали. Что значит издали? Снаружи. Не может еще светить непосредством экрана. Она чувствует эту точку Творца во всех килиим снаружи экрана. Так этот свет все время меняется. Что значит меняется? Свет не меняется, но это духовное желание получать все время меняется.
0: Почему?
3: Потому что он развивается. Свет, который действует, всегда приводит к развитию желания получать. Ты можешь сказать, но свет не меняется. Вы сказали, что значит, что он приводит к развитию желания получать из-за того, что внутри желания получать есть решимот, вплоть до бесконечности. Каждое решимо выходит, реализуется, заканчивается, следующее решимо выходит, реализуется, заканчивается и так далее. Свет все время светит в направлении бесконечности. И то, что он давит в направлении бесконечности, все время раскрываются новые решимоты. И эти решимот, они приходит из нисхождения сверху вниз, поэтому нам и нужно это нисхождение сверху вниз, чтобы у нас были решимот сейчас, чтобы подняться самим снизу вверх, в нашем ощущении, по крайней мере, если не сами. Ну, сами это всегда проблемы, есть право выбора.
0: Так-то почему же из того, что я делал много действий, просьб и так далее, я ускоряю там выход решимот, который в любом случае должен выйти? Почему? Где здесь эта сила? В моем ощущении, вы говорите, что не само, а это в нашем ощущении. Так где же здесь есть? Почему темп выхода решимот меняется?
3: Темп выхода решимот зависит либо это бейто, то есть в свое время, то есть это выходит относительно отношения между решимот и светом, и более высокий решимот развивается быстрее, более низкий решимот развивается медленнее, неважно. И также и в каждом это по-своему, и также и решимот. Есть в них такая смесь, такая пропорция в каждом разная, потому что каждый не похож на другого по свойствам и объединению свойств. Всякий набор свойств в душе Адама Ришона. Так, у каждого есть другой темп развития. Мы видим, что в этом мире есть те, кто стремятся к знаниям, другие там, к живописи. Но в смешении каждый другой. И также духовный решимот, хотя мы говорим, что все они раскрываются, одно решимот, но одно решимот включает в себя все остальные решимот, которые в общей сложности говорят нам об одном состоянии. А чего это из всех остальных? Из всех 600 тысяч душ других решимот. В каждом решимо включено, и высший свет действует на решимо, развивает его. Так, издалека это называется окружающий свет, особенно во время учебы это происходит, посредством желаний, посредством группы это еще больше, и так это развивается. Ты можешь развиваться до определенной границы естественным образом, и с определенной меры далее тебе дают точку в сердце, приводят тебя в то место, дают тебе методику, и тогда постепенно ты входишь в такое состояние, когда ты постепенно выясняешь, ты хочешь или не хочешь, можешь ты что-то в этом определить или нет. Это и называется уже путь Торы. То есть содействовать развитию решимот более быстрому. Вот и все. Нет проблем. Таким образом все развивается.
0: То, что я почувствовал сейчас относительно величия Творца, что человек чувствует, что он перевернул его. Но откуда сейчас у него есть сила? Ну, я не знаю, сила такая. Почувствовать, что он как Творец, так как он. Что человек становится подобен ему от величия.
4: это наоборот.
2: Адам, что ярдиш гадлута бурея, это умер, у ярдиш это цмуа эфех мимейну.
3: Как человек, который чувствует величие Творца, как ты говоришь, он чувствует себя противоположным Творцу, и у него нет ни сил, ни возможностей, ни разума, не может работать с собой, не может уподобиться Творцу. Это неверно, потому что Творец никогда не раскрывается таким образом, что он не позволяет человеку, не дает ему возможности развиваться. Творец раскрывается человеку только в той мере, в которой человек может получить этого силы для развития, а не подавить человека. Истинная форма Творца раскрывается только после конечного исправления килим. А до этого на каждой ступени раскрывается правая линия так, чтобы дать человеку свободу действий. Это называется «там, где ты видишь величие его, там ты видишь и скромность, смирение его». Эти вещи раскрываются вместе в ощущении. И обе излучают тебе тоже как бы две противоположные силы. И трепет, и любовь.
5: Вопрос Игоря, я хочу продолжить. То есть, что из того, что я вижу его величие, как это дает мне силу быть таким же, как он?
3: Если я вижу великого, как это может дать мне силу быть таким, как он? Я снова говорю, в проявлении великого относительно малого. Маленький может просто подчиниться, смириться перед большим, насколько он раскроется ему, и ему раскроются такие силы желать стать большим, да, и реализовать это желание. Это зависит от того, насколько человек получает величие Творца. Ришимот устроены в таком виде, что каждый ришимот содержит в себе все относительно проявления Творца человеку. Вначале, какой большой, потом, а что это дает ему, как это может быть, какие возможности. Но постепенно так я начинаю завидовать, начинаю хотеть, начинаю приобретать эти какие-то вещи. И кроме впечатления, как мое, да, я начинаю думать о своем желании получать, как я могу использовать его. И это и называется развитием желания по четырем ступеням.
5: Не ясно, что ты развиваешь желание, но как это дает мне силы?
3: Это потом дает тебе силы быть как Творец, потому что ты хочешь это. И раскрывается тебе он как самый совершенный и самый великий. Мы должны начинать учиться уже, ну, последний.
5: Он говорит, Стасия, что в каждом действии, в каждой мысли должен быть прежде Творец, поставить его во главе. Если работаю в группе, дело распространения, чувствую, что мое тело дает мне много сил делать такие действия, я не чувствую необходимости поставить Творца во главе. Как я могу обнаружить все, что это необходимо?
3: Каждое действие, во главе которого нет связи с Творцом, это непригодное действие. Поэтому стоит остановиться и подумать, что делать.
5: Я останавливаю себя, как я это делаю?
3: Кроме действий, необходимых для существования, которые, ну, конечно, мы не можем их остановить. Мне нужно что-то помочь кому-то, да, иначе он будет жить или умрет. Неважно что, но кроме действий существования, где у меня нет пока что времени, обязанностей и так далее, говорить о моей связи с Творцом. Нет. Пока я не могу быть ради отдачи, я не буду есть. ешь. Потом подумай о радиодаче, иначе некому будет думать ради отдачи, понимаешь? Все. Но все остальные вещи, которые мы делаем, совершаем, желательно в какой-то мере начинать стараться связывать это с радиодачей, с Творцом. Ну, неважно, радиодачей, с Творцом. И это то, что я не слышу от групп, которые спрашивают у меня, что делать дальше, какие еще вещи мы должны делать. Может быть, еще какая-то идея. Мы чувствуем, что мы теряем хисарон. Теряем какое-то напряжение, напряженность. Это зависит от того, как вы раскрываете необходимость в этом. Для чего вы вообще раньше объединялись? Вас хотят поднять на более высокую ступень, поэтому в данном состоянии показывают вам, что оно уже стало бесполезным. Вы уже разбазарили эти решимот, вы прошли их, почувствовали их и дальше. Нужно идти дальше. Дальше вы должны искать величие Творца. Только Он может повести вас дальше. Только Он может дать вам всякие идеи. Все? Ищите его.
5: Так скажем, если работа на кухне, я готовлю еду на шаббат для всей группы.
3: Это не важно, где ты работаешь.
5: Но я забыл, мне нужно удерживать это действие.
3: Ну, ты видишь, сейчас я объяснил необходимость, а он спрашивает меня.
5: Нет, я не об этом спрашиваю.
3: Мне больше не о чем говорить.
5: А если это не насущно необходимое?
3: Ну, ты видишь, что он спрашивает? Если он работает на кухне, то перестать раздавать еду, потому что он сейчас не может думать о Творце.
5: А я спрашиваю о необходимом. Распространение урок.
3: Это необходимые вещи. Если ты не будешь их делать, тогда все останавливается. Я говорю о вещах, которые необходимы. Не необходимы. Что значит не необходимы? Твои внутренние какие-то произвольные, свободные вещи. Ты не можешь остановить жизнь. Ты обязан вести себя в жизни. Есть Творец или нет Творца? Если не я себе, то кто мне? Но там, где это относится к духовному продвижению, там ты обязан сначала поставить его, а потом уже выполнять. Если ты сядешь с ребятами, будешь говорить с ними обо всем, если это не будет связано с раскрытием Творца и связи с ним, тогда каждое предложение, которое ты будешь произносить, это будет ложь, это будет бесполезно. Неважно, о чем бы ты ни говорил. То, что происходит в группе. Это должно определять все остальное поведение и все, что есть. Ладно. Я прошу прощения. Ну. Подумайте об этом, а потом будете спрашивать.
5: Поделимся впечатлением от урока и что мы берем для реализации в десятке.
6: כן, רשמתי מהשיעור, הוא אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא,
3: Я записал с урока, если человек хочет почувствовать, что такое следующий этап, он должен искать и проверять свои связи с Творцом. И отсюда должно прийти уже стремление к обновлению.
5: Да, во время подготовки мы должны прийти к решению, что как нам взять на себя это развитие. И здесь Рав подчеркнул, что это развитие решимот. В свое время или ускоренно мы должны в нашей работе в группе привести к ускорению развития решимот и их реализации.
3: Рок очень сильный, выяснение Очень интересно, я впечатлился от серьезности и желания Рава относительно нас, из того, что я услышал, то, что мы можем содействовать развитию решимот более скорому, исходя из нашей работы, из наших усилий, укреплять связь между нами, и также то, как мы можем начать работать с Творцом, да, проверяя себя и ограничивая.
5: Ну, в центре должно быть намерение в каждом действии, чтобы величие Творца жило в нас, чтобы мы смогли ввести его в каждое действие, в каждую просьбу и требование о товарищах, величие Творца, раскрытие Творца. Это то, что должно вести нас.
3: Это понятие лестницы. Очевидно, это что-то центральное в нашем пути. Не просто так Рабаш решил написать комментарий Сулам, Бале Сулам, а Рабаш — этапы лестницы и так далее, ступени лестницы. И Рав говорил об этом понятии, как подняться, желание получать, то, что лестница поставлена на землю, а вершина ее в небесах. Говорится здесь и о работе человека, и о работе Творца.
5: Да, в этом цель творения, это цель того, что мы существуем. Свет всегда находится на покое, но мы должны вызывать, помогать, прийти к цели.
3: Мы слышали, что перед каждым действием ты должен ставить Творца во главу. И если в определенном действии ты видишь, ну где же Творец, я забыл про него, ты должен заново переосмыслить, поместить Творца, потому что нет никого, кроме Него, и завершить это действие полностью, чтобы это не было ради себя.
5: Да, в каждом духовном действии нужно ввести Творца. И этот процесс обновления желания происходит через окружение, и это приводит нас к большему хиссарону, а через него к решению прийти к форме отдачи. Если действительно решают это сделать, то Творец раскрывается.
3: Да. Свойство отдачи должно быть нашей целью. И все обновления, они не могут приходить от нас, а именно от работы на Творца. После того, как мы определяем это, есть две линии. Как мы читали в статье, правая, левая линии, которые приводят к слиянию с Творцом.
5: Да, в левой линии есть Есод. Основа раскрытия Творца и с противоположного состояния низости действительно можно раскрыть его милость, милосердие, и когда есть две эти силы, можно работать.
3: Я слышал, что кроме ощущения все относится к Творцу, и нужно работать оценивать, сколько я могу работать ради Него.
5: Нам нужно ускорять развитие решимот и не бояться подъемов и падений, а брать их серьезно и отнести все к Творцу, что это Он приводит нас к этим состояниям, чтобы мы смогли удостоиться средней линии души с помощью Творца.
3: Да, мы слышали о том, что все меняется с помощью света. Если мы ищем воздействие света, как мы достигаем этого, и как окружающий свет воздействует и посылает там всякие помехи.
5: Нам нужно слушать и видеть все действия товарищей, чтобы величие Творца все время влияло на нас, и мы все время видели величие Творца.
7: к следующей части урока. Сначала споем песню.

0: Введение в науку Каббала, Птиха.
1: Шалом лекола хаверим, кола кли аолами шелану, анахну...
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы переходим к следующей части урока, введение в науку Каббала. Сейчас мы прошли урок, просто потрясающий урок, Рава. Я думаю, что мы все почувствовали это. Этот урок был, в общем-то... относился к работе Рабаша, внутренней работе сверху вниз, но на самом уроке Рав говорил о многих понятиях, которые говорят о развитии желания, выхода Решимот, и мы видим, что все это одно целое, как Рав живет эти вещи, когда он нас учит и объясняет нам. Все это единая система, и мы сейчас опять входим в изучение Птихи, введение в науку Каббала, и мы видим, что все находится в одном и том же. Мы продолжаем ту же работу. Мы сейчас концентрируемся на привлечении света, возвращающего к источнику, и в этом основное.
2: Да, мы слышали сейчас на уроке, что мы всего лишь точка. Мы не работаем с нашим желанием получать. Мы работаем с тем желанием получать, которое Творец дает нам, с исправлениями, наполнениями и так далее. Поэтому сейчас мы послушаем объяснение Рава о правильном подходе к учебе. Отсюда углубимся в учебу. Просто напомним, что сегодня мы начнем, как мы говорили в начале серии, тут говорится о 8 уроках, каждый урок поделен на 3 части. Мы закончили 3 урока, 3 части первого урока, и здесь Рав переходит уже ко второй части, ко второму уроку. И обратите внимание, насколько важно вот эти 4 стадии прямого света. Мы говорим о 8 уроках Птихи, но мы все еще в 4 стадиях. И Рав объясняет, почему так важно выяснить эти 4 стадии. Сейчас посмотрим клип номер 7 и войдем в правильное намерение на учебу.
0: Мы должны думать здесь о наших намерениях, о намерении. Для чего я учусь? Почему я учусь? Чего я хочу от учебы? Как мне с помощью учебы приблизиться к Творцу? Да, об этом должна быть моя основная забота. И то, что он рассказывает мне здесь, то, о чем здесь, то, что здесь происходит, о действиях Творца, о свете бесконечности, мире бесконечности, луче света, который проявляется, как он действует, желание получать, которое проявляется в свете бесконечности. Может быть, эти вещи я и не раскрываю, но прежде всего мне должно быть правильно намерение настроено на то, что я изучаю, для того, чтобы это соединило меня с Творцом. Да, друзья, так мы сейчас еще мгновение войдем в урок с Равом, и как напомнил Гилад, давайте посмотрим, как Рав все время возвращается к 4 стадиям прямого света, и когда он учит, обучает нас, мы можем почувствовать и увидеть, как он живет это просто каждый раз заново. Давайте мы тоже присоединимся к нему и будем проживать эти вещи. Это наши корни, это источник наш, от которого мы пришли, и как Творец развивает нас, и откуда мы исходим. И когда мы слышим урок, каждый должен постараться воспринимать то, что написано, записывать основные положения, вопросы, которые возникают, слова Рава. Мы должны стараться записывать эти вещи на первой части урока. Когда мы прослушаем Рава, потом мы сделаем семинар. Так давайте сейчас войдем в урок и будем вместе. Так мы можем сейчас уже начать урок по Птихе, введение в науку Каббала. Я пройду так вот коротко то, что мы прошли до этого, на предыдущем уроке, чтобы продолжить сегодня. И урок Тема его — это массаж экрана. До этого мы пройдем, посмотрим то, что мы прошли уже. На прошлом уроке мы изучали, что, в общем-то, есть у нас во всем творении два участника. Есть Творец, который, в общем-то, создает, то есть свет, который развивается, распространяется. И это распространение называется кетер или куцо шельюк, то есть кончик буквы «Юд». Или пхинат шореш, то есть корневая стадия. И из этого потом появляется у нас кли, как следствие этого. Извините. Это кли. Мы называли это стадией хохма. И мы обозначаем это буквой «Юд», это начало творения, и называется «Пхинат Алев», то есть первая стадия «Пхинат Алев». И это «Кли» — это желание получать, которое создал сам свет и наполнил его. И тогда «Кли» у нас оно называется хисароном, а свет, который наполняет его, называется наслаждением. Дальше. И из того, что свет наполняет кли, дает ему наслаждение, он властвует над кли, потому что кли зависит от него, и тогда свет дает кли не только наслаждение, но также и свое свойство отдачи, то есть желание отдавать. То есть получается, что из кли этого, которое называется желание получать, начинает вдруг чувствовать, что это кли начинает чувствовать, что она хочет отдавать, потому что восприняла свойство света, которое наполняло ее. Это называется стадия бина или желание отдавать. Мы обозначаем эту стадию буквой гей на иврите. Это тоже кли. И это также хисарон. Однако это уже желание отдавать. И, в общем-то, пустое. Почему пустое? Ну, потому что не хочет получать свет хохма, а хочет только быть в отдаче. Ну, мы также запишем, что это пхина бет, вторая стадия. И мы видим из этого, что свет, который распространяется от Творца, один раз создал кли, и это желание получать, хохма, да? А вторым действием создал желание отдавать, то есть бина. И они абсолютно противоположны друг другу, потому что это хочет, первое кли хочет получать и наслаждаться, а второе хочет отдавать и наслаждаться отдачей. Что происходит у нас дальше? Бина понимает, что она ничего не может дать. Ну, нечего ей дать. Почему? Потому что она не является источником света. Что она может дать? Она может дать Творцу наслаждение. А какое наслаждение отсутствует у Творца? То есть какое есть хисарон? То есть чтобы Творец наполнялся, но наслаждался им, и в этом замысел творения. И что происходит? Вина что делает? Она говорит, я буду использовать желание, которое Творец дал мне, для того, чтобы отдавать ему. То есть она находится в своем клее, который она хочет дать, с этим светом, который она хочет отдавать, то есть получать для того, чтобы отдавать. И что она делает? В общем-то, для того, чтобы я могла давать ему, только если я буду получать. И тогда я буду получать, чтобы отдавать. И тогда получается, что клик как бы, в общем-то, сейчас включает в себя две части. Состоит из двух частей. Одна часть в нем подобна хохме. Это часть подобная хохме. А вторая часть бине. То есть одна от хохмы, вторая от бины. Две части. Эта часть подобна бине, а это хохме. В общем-то, здесь творение делает в точности то, что от него хочет творец. Он дал ему желание получать, и да, и также дал желание отдавать. То есть он и получает, и отдает. То есть он буквально подобен творцу в этом действии. Но чего не хватает, чтобы он остался в этом? Ну, пусть бы остался в этом, и все, что еще не хватает. Мы говорим, что это третья стадия, пхена гимел. Тут есть хисарон. Ну, давайте сделаем так. Немножко исправим чертеж. Мы напишем так. Первая стадия. В ней пхеналев, хокума. В ней был хисарон получения. Во второй стадии был хисарон отдачи. Кли, которая получилась в третьей стадии, называется Зеер Анпин, которая включает в себя две составляющие. И мы обозначаем эту стадию буквой ВАВ на иврите. И чего не хватает тогда? Чтобы его желание, как то желание, которое подобно бине, и то желание,

0: которое подобно хохме, эти оба желания, которые составляют эту стадию, они оба желания эти приходят от Творца, то есть творение как бы использует все свойства, которые создал в нем Творец, и нет тут ничего нового. То есть до сих пор он просто выполнил все, все реализовал все свойства, которые внес в него Творец. И здесь у нас есть пример, как правильно выполнять то, что хочет Творец. И поэтому, как сказать, потом в разных книгах по Каббале Зейранпин в мире Ацилют называется Кадош Баруху, святой благословенный дословно. Потому что это пример, который Творец показывает творению, как творение должно, каким творение должно стать. А потом что происходит? Потом творение понимает, что то, что здесь происходит, это, в общем-то, еще. Он не находится в этих келим, он сам получил нет, он сам отдавал нет. И сейчас он находится в дилемме, а что он действительно может сделать сам? Как он может решить, кто он такой? Ну, когда он, как он решает это, кем он хочет на самом деле быть сейчас? После того, когда уже у него есть те силы, которые дал ему Творец сверху вниз, сейчас первый раз, в общем-то, творение, как у него есть уже из всех этих свойств, которые есть у него, получается состояние, из которого может выйти совершенно новое что-то. А что новое? Новое желание. А что за новое желание? Желание получать, которое хочет уже само получать и наслаждаться. Подобно этому желанию, которое было в первой стадии в Хохма. Откуда происходит у нас это желание, которое называется Малхут? Это также обозначается буквой Гей, эта стадия, и это называется Пхинадалит, четвертая стадия. В ней есть хисарон получать. Почему так получается, что это желание получать, и а не только, а не так, что было получать и отдавать, как бы наполовине? Дело в том, что Зеранпин, он очень похож на Кетер, у него есть все. И сейчас творение должно выбрать, чего хочет, и тогда но выбирает так же, как со стороны Творца. Ведь Творец создал желание получать, так и здесь это происходит. И Малхут само называется творение. Перед ней уже есть только разные ступени развития. И поэтому творение сейчас чувствует себя, что в нем есть только желание получать, но не напрямую от Творца оно приходит, а здесь, когда в конце развития Зеранпина возникает это желание Малхут, которое наполняется светом, который получает от Творца, ее состояние, когда она полностью наполнена, называется Малхут мира бесконечности, Малхут Эйнсов. И когда она наполняется светом бесконечности, она подобна Пхине Али в первой стадии, которая тоже была наполнена полностью светом, приходящим от Творца. Ну, спросите сейчас обо всем этом, а потом перейдем к новой теме. Я не понял. Это этап последний. Есть тут какая-то проблема, вы говорите, что тут есть на начало какое-то обновление. А что это за обновление? Тут выбор есть, тут есть какое-то отрицание. Я не понял, что обновление. Какое обновление есть тут?
1: Обновление, которое есть у нас в четырех стадиях относительно четвертой стадии, относительно остальных стадий, это желание, которое не исходит от Творца, а это желание происходит с пробуждения снизу, от творения, желание получать больше, чем Творец создал в первой стадии, в кли первой стадии. Потому что здесь есть распространение нескольких процессов. Я здесь хочу только получать. Каким образом? Как Творец хочет. Я получил от Творца желание отдавать. Я понимаю, что желание отдавать и наслаждение от отдачи может быть больше, чем от получения. Но как я могу это реализовать? Ведь у меня нет никакого света, никакого наслаждения, которое я могу дать Творцу. Но есть при условии, если я буду получать от Него. Мы должны понять, что каждый раз, когда мы проходим от одной стадии, переходим к другой, допустим, первая стадия, это желание получать, которое создал Творец. Затем, когда в ней находится свет, и свет начинает передавать желанию получать свои свойства отдачи, тогда вместо желания получать становится желание отдавать. То есть желание получать начинает понимать, что ему стоит быть более дающим, и от этого он сможет наслаждаться. Мы должны понять, что такое вторая стадия. Бина — это та же хухма, но только она изменилась. Она приняла на себя еще добавку. То есть во второй стадии есть желание получать больше, чем в первой стадии. Первая стадия, она поняла, это наслаждение приняла в третьей стадии. Там уже есть два вида килим, и отдающий, и получающий. Она понимает, что если она будет отдавать Творцу за счет того, что она будет получать от Него, то она будет наслаждаться намного больше, чем первая и вторая стадии. Мы здесь находимся на этапах развития желания. Но пока что развитие желания, оно не самостоятельное. Оно все исходит из свойств Творца. Есть свет, который создает эти стадии, который дает кли его свойства отдавать. И тогда кли решает, что оно хочет состоять из двух частей. Одна часть подобна действию Творца отдавать, другая часть подобна тому кли, который создал Творец, получать. И отсюда у нас есть все, что реализуется за счет света Творца до конца третьей стадии. Но третья стадия в конце своем решает, чего же на самом деле я хочу из всех этих этапов, что может дать мне наслаждение, что ближе моей природе, когда я нахожусь в наполнении света. И тогда она выбирает, что она хочет получать свет так же, как первая стадия. То есть здесь, в третьей стадии, в ее конце, она говорит, я хочу получать без всякого желания отдавать. Из этой части, которая у меня начинается здесь, желание получать, когда я немножко получала, я хочу получить сейчас полностью, в полную силу. И тогда из нее рождается четвертая стадия. То есть четвертая стадия. Кто она? Это та часть в третьей стадии, которая получает. И еще часть в третьей стадии, которая хотела отдавать. И она говорит, я тоже хочу получать. И возникает четвертая стадия. Это можно объяснять и говорить об этом годами. Мы каждый раз будем к этому возвращаться, потому что кроме этих четырех стадий, где свет играет с кли, как Творец творит творение, дает ему эти свойства, кроме этого больше нет ничего. Все остальное — это лишь развитие отсюда. И каждый раз, когда мы будем говорить о каком-то мире, о каких-то парцуфах, о разных вещах, творение, создание, неважно что, мы все время сможем вернуться сюда и сможем увидеть корень этого. Я не хочу здесь философствовать. Есть все в книгах. Это ускоренный курс. Только согласно тому, что непонятно здесь в данный момент. Ты можешь спрашивать, я тебе отошлю тебя книгам. Дима.
2: Желание отдавать, наслаждать.
0: Что такое желание отдавать?
1: Кисарон к отдаче. Это кисарон отдавать. Потребность отдавать, как мать относительно ребенка. Хочет давать ему. И от этого она получает наслаждение.
0: А что такое этот хисарон? Это что, не какой-то недостаток?
1: Это одно и то же. Потребность и желание — это одно и то же. Пока что.

0: достигнете высших ступеней с Божьей помощью, вы почувствуете высшие миры, это дано каждому, и вы увидите, насколько каждый раз вы будете совершенствоваться, подниматься в пониманиях и в раскрытиях, а каждый раз будет вопрос «почему?». До полного исправления, пока вы не достигнете буквально того места, где вы и Творец находитесь на одном уровне, откуда выходит сам свет.
1: Мы сказали, что окончательное исправление, когда мы возвращаемся.
0: Потом. И тогда уже нет вопросов. А до того времени есть все время вопросы. Понятно?
1: Да, говорит Рав, что у нас есть два подхода к учебе. Первый подход, что это так, как написано, это нужно запомнить. А второй подход, что это должно быть также параллельно рядом с этим. Почему это так? Так сейчас мы проведем обсуждение в десятках. 4 минуты давайте обсудим то, что мы услышали, какие вопросы есть, какие понимания есть. 4 минуты обсуждения в десятках.
0: Да, много воодушевления. Рав все время возвращается к этому основному строению, которое, из которого выходит все наше развитие. Я записал один вопрос, там говорили, что Зарампин подобен Кетеру, так я услышал. Но я помню, что Зарампин подобен Арихампину, но Арихампин — это хухма, и вот у меня остался этот вопрос.
1: Да, это интересно послушать все эти объяснения, как это происходит, развитие со временем. Я услышал в этом объяснении что новое, и это не то, что вопрос, но как, в общем-то, желание, которое Творец дает нам в конце, мы должны раскрыть это желание как отдача, то, что я хотел бы спросить.
0: Здесь можно изучать мудрость, но если мы находимся в 4 стадиях прямого света, это целый мир, это бесконечность. Каждый момент можно здесь подробно рассматривать, там вообще все творение находится в этом. Если мы войдем туда, то, как мы слышали, там можно достичь уровня Творца, как он вообще... Оттуда исходит все творение.
1: 2 вещи. Первое, что я не ввожу то, что слышал раньше, то, что только сейчас то, что объяснил Рав, я не понял, как из 3-й стадии получилось 4-я, мне это непонятно. А еще вопросы, кроме технических вопросов, все это нужно постичь.
0: Я с каждым уроком становлюсь более глупым.
1: Да, в чем разница между 1-й стадией и 4-й стадией?
0: Кажется, все просто, желание получать, желание отдавать, но очевидно, что-то произошло. И мы каждый раз, у нас возникает все больше вопросов об этом процессе. Будем учиться дальше.
1: Вопрос, как Малхут соединяется с Кетером через Бину, то есть как она использует Бину, чтобы уподобиться Кетеру?
0: Да, я очень проникся этими вещами, словами, которые говорил Рав на уроке. И как свет наполняет кли, наслаждает его и управляет кли, и кли становится зависимым от него. И тогда свет дает кли не только наслаждение, а и свое свойство отдачи.
1: То, что меня захватило, это что хиссарон, он бесконечный, до гмартикуна, до окончательного исправления. Мы выясняем его все время, пока не уподобимся Творцу.
0: Был вопрос, что такое творение? Как

0: с точки, которая создана Творцом, развивается Творцом, вдруг возникает что-то самостоятельное, которое решает.
1: Да.
2: Хорошо, друзья, так мы слышали в конце урока Рава, что до конца исправления у нас всегда будут вопросы, мы приглашаем всех задавать вопросы. Мы слышали также на первой части урока такое объяснение Рава, как важно включиться в вопрос товарища, что благодаря этому мы приобретаем килим. Так мы сейчас находимся в действии обретения килим товарищей, послушать товарищей, что они спрашивают, вывести это в свое сердце, войти в этот хисарон большой. Давайте все группы по всему миру, задавайте ваши вопросы, выставляйте знак вопроса здесь, в чёрном зале тоже. Давайте попытаемся углубиться во все это, насколько мы сможем. Давайте в общем действии.
0: Вопрос.
3: Шела ба маавар мипхина гимел пхина далед.
0: О переходе с третьей стадии к четвертой стадии, до третьей стадии весь переход от стадии к стадии считается нисхождением, которое исходит от Творца, и это вынужденное развитие, а из перехода от третьей стадии к четвертой это связывают с каким-то выбором творения, желания. Что это исходит уже не от Творца, а от Нижнего. С какой стадии? Что там произошло? Что это вдруг считается действием не со стороны Творца, а со стороны Кли? Да, нужно помнить, откуда все начинается. Все начинается с того, что есть стадия Шореш, и у него ее есть свойство — добрый и творящий добро. Почему он добрый? Потому что это его природа. Что значит творящий добро? Он хочет, чтобы было не только творение, которое получает от него, а творение, которое получает от него его свойства, его суть. Если вы помните сказку про волшебника, которую написал Рав, там есть много развитий разных, потом в итоге, когда он создает себе товарища, что и хочет, чтобы он стал таким же, как он. Это свойство Шореш. И поэтому, когда он создал первую стадию, он создал только желание получать, и ничего, кроме желания получать, он не создал. Но уже в конце своем первая стадия понимает, что есть дающий, у него есть природа, которой нет у нее. И тогда вот эта первая стадия хочет стать как вот эта природа дающего. И когда она понимает свое новое желание, которое ей есть, называется новая стадия, новое понимание. Это становится вторая стадия. Это та же первая стадия, как Рав сегодня говорил. Это желание получать. Она хочет получать свет хухма. У нее есть это свойство. Но в тот момент, когда она обнаруживает, что она не такая, как дающий, это то действие, которое свет производит над ней, она хочет быть второй стадией. Там в этом переходе нет выбора, потому что первая стадия еще не осознает эти свойства. Она просто вынужденным образом сейчас хочет получить еще что-то, как Раф объяснил, больше наслаждения. Наслаждение, которое называется «отдавать». И развивается вторая стадия. В конце своем она обнаруживает, что ей нечего отдавать и некому отдавать. Но она решает использовать желание получать, которое в ней создано изначально, то, что есть в первой стадии, и она решает, что сейчас она хочет использовать ее, потому что этим она отдает корню. И все развитие сравнивается с этим стадией Шореш, дала второй стадии быть как он и использовать это желание. Поэтому в третьей стадии там есть две вещи. Есть природа бины, желание отдавать, как она отдает, тем, что она использует то самое желание получить, которое в ней уже есть. И она раньше называлась первой стадией, сейчас называется третьей стадией, потому что она использует ее, потому что вторая стадия хочет отдавать. И как вторая стадия отдает, таким образом, что она становится третьей стадией. И теперь это третья стадия, она как бы сделала все. Да, в ней есть уже и свойство Творца отдача, которая перешла к ней от бины, и она использует желание получать, и вроде бы как все прекрасно. Но что же она обнаруживает в конце себя? Она обнаруживает, что то, что она хочет отдавать, этим она не доставляет наслаждения Творцу, потому что она должна быть буквально полным желанием получать. И это называется, что она как бы выбирает, потому что у нее есть и желание отдавать, и желание получать. Но она говорит, я предпочитаю желание получать. Но снова почему? Потому что она сравнивает себя с корнем. Что хочет корень? Он хочет, чтобы она была буквально желанием получать. Вся желание получать. Потому что этот цвет Хасадим как бы мешает ей, потому что в третьей стадии управляет цвет Хасадим. Третья стадия — она порождение второй стадии. И здесь она хочет буквально получать, поэтому она выбирает получение. И потом говорят, что в четвертой стадии у нее есть стремление к получению. Почему? И здесь есть еще один закон введения в науку Каббала. Бааль Сулам это объясняет глубже. Распространение света и выход света делает кли пригодным свет распространяется в первой стадии, во второй стадии есть преодоление, в третьей стадии она начинает использовать желание получать, но тогда она обнаруживает, что свет вышел из нее, и поэтому она хочет буквально получить его таким, как он есть, и поэтому называется распространение света, его выход готовит кли. Теперь уже есть кли, хотя мы увидим дальше, что настоящая кли — это не четвертая стадия, а лишь в конце полного нисхождения, когда есть полный отрыв от Творца, его скрытие, и тогда уже действительно можно начинать заново, снизу вверх, выстраивать желание получать, которое Творец хочет, чтобы вот оно было сотворено, которое уже независимо. Конечно же, четвертая стадия, она тоже еще у нее нет полной независимости, но то, что она хочет отдавать как бет и получать как алиф, и она сейчас выбирает, я хочу быть получающей, не просто получающей, а получающей, хочу обрести статус Творца, не просто наслаждение, как там в первой стадии. Она хочет вообще положение Творца, и поэтому называется, что она выстраивает кли.
2: Женщина Латинской Америки, 10, пожалуйста.
1: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que de Irampin es similar al Keter. Gracias.
2: То, что мне непонятно, почему Зеранпин подобен Кетеру? Да, действительно, хороший вопрос. Рав именно акцентировал свое объяснение на третьей стадии Пхенагимел. Там происходит что-то особенное первый раз, когда происходит развитие желания. Третья стадия есть состояние, в котором есть и свет Хасадим, и свет Хохма, желание отдавать, желание получать, и там в третьей стадии первый раз было создано желание, которое использует свое желание для того, чтобы быть в отдаче. Это называется поэтому свет Хасадим с освещением Хохман. Да пока еще нет полностью развитого желания получать, но уже есть пример того, как можно желание получать уподобить отдаче. И поэтому, хотя творение Дабхина Далит, четвертая стадия, но очень важна третья стадия, потому что в конечном итоге это пример того, как в конце исправления все желание быть подобно Творцу. Здесь уже является это корень этого, и поэтому Зеранпин — это как маленькое лицо в переводе, то есть маленький пример того, как творение может уподобиться Творцу после того, как уже Малхут будет развиваться и придет к подобию, оно станет подобно этому. То есть мы потом изучаем, как эти свойства становятся сферот, и мы изучаем, как эти шесть сферот в Зеранпине есть, и это является как мини система, там есть уже и свойства отдачи, что подобится Творцу, есть понимание замысла творения и выполнение его, как я смогу получать для того, чтобы давать пищевую, потому что он хочет только отдавать мне, и я хочу отдавать. И потом уже есть, конечно же, намерение, экраны, намерение отдавать. Это подобие, поэтому называется Зеранкин, маленькое подобие.
0: Я бы добавил, что мы очень рекомендуем работать с текстами, клипы, которые мы смотрим. Вот эти клипы, это объяснение Рава, уроки Рава. Это тот материал, с которым мы можем работать, потому что это очень близко к нам, и действительно можно посмотреть, это находится в учебном материале, потому что на тот вопрос Рава говорит, что кли Зерампина очень похожи на кетер, и есть в нем все. И теперь творение должно выбрать, что же оно хочет. И тогда оно выбирает, как со стороны Творца, то, что у нас вышло желание получать. Здесь в творении тоже выходит желание получать. И это Малхут называется творение, а до нее есть только ступени развития. И Раф объясняет здесь вот вопрос, ответ на твой вопрос очень хороший здесь. Флорида.
4: Yes, thanks, friends. What pulls the desire to develop?
2: Да, спасибо, друзья. Что привело желание получать к желанию к стремлению развиваться от одной из одного ступени к другой?
5: זה מה שמותבא בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ה...
0: То, что приводит от одной стадии к другой, свет дает ей желание, стремление уподобиться ему. Это то, что и нас приводит к тому, чтобы изучать науку Каббала. Если бы мы были, как все остальные творения, не, то, что называется, люди, от желания уподобиться Творцу, то мы бы сейчас наслаждались тоже тем, чем можно наслаждаться, и тем самым мы бы не ощущали хиссарон. А это хиссарон, который приводит нас к тому, чтобы изучать науку, это называется точка в сердце, об этом Рав тоже говорил на первом уроке сегодня. Это хиссарон уподобится высшему. Откуда это приходит? Именно отсюда, из этой природы. Это первая стадия. Она вообще на этом должно было закончиться творение. Но нет, почему же нет? Потому что Творец хочет насладить творение. Он хочет развить нас, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы будем как Он. Это действие света на нас. Свет всегда будет воздействовать на нас, чтобы мы уподобились Ему. И если это будет воздействие света, это будет происходить быстро. Мы придем к полному исправлению, как мы и хотим прийти. Либо это будет происходить без нашего желания, тогда это называется путь страданий. Но развитие, источник развития только один. Природа света, которая воздействует на желание, и все время этому желанию уподобиться и себе. Поэтому первая стадия становится второй стадией, и так далее, все наше развитие.
6: Так, дякую.
0: Киев один.
6: Ось таке питання. Яким чином раптом бажання...
2: Спасибо, друзья, у нас такой вопрос.
6: Під впливом світла.
2: В какой форме желание, которое находится быть в отдаче под воздействием Малхут, почему начинает чувствовать себя, что оно самостоятельное? Ведь нет у него еще ничего от себя. Почему чувствует себя самостоятельным, что у него есть своя голова, свой рож? Откуда это приходит? Если я правильно понял, а что вы спрашиваете, как может быть желание самостоятельным, если у него до сих пор нет рож? Но я думаю, что ответ заключен в том, о чем говорил Гилад перед этим. То есть это такое относительное понятие, что мы говорим, что ребенок становится самостоятельным. Что это может быть? Он может быть самостоятельным. Также и Пхина Далет. То есть есть тут стремление. Получается, мы получаем, что называется, Иштекекут, дополнительное желание, дополнительное стремление к предыдущему желанию. И это мы называем самостоятельным по отношению к продолжению творения. Понятно, что не самостоятельное и по отношению ко всему развитию сверху вниз. Нельзя говорить, в общем-то, про самостоятельность. То, когда мы начинаем развиваться снизу вверх, это уже самостоятельность. То есть, как говорят каббалисты, каждый день есть новый Творец. То есть каждая ступень приводит к самостоятельности на другом уровне, пока мы не придем к Мартикон. И поэтому самостоятельность относительная, конечно же, когда мы говорим про Парцов, который срож, расчет, и он рассчитывает, сколько он может получить свет ради отдачи, понятно, что это уже намного более самостоятельное действие, чем то, что мы сейчас говорим про четвертую стадию прямого света. Поэтому нужно относиться, видите, да, относительно. Понятно, что четыре стадии прямого света, четыре стадии прямого света, то есть в конечном итоге это свет развивает желание. Когда мы говорим, что здесь есть самостоятельность, это относительное понятие, да. Перейдем к кому? Шай, пожалуйста.
0: Рав сказал это, и Гилад повторил. Вопрос. Кли Зерамплина очень похожа на Кетера, в нем есть все. То есть это определение, то, что порождает четвертую стадию. Но если можно как-то поподробнее, что значит, что в Кетере есть желание получать? То есть Кетер ведь это только отдавать. Верно, в Кетере нет желания получать, Кетер — это только отдача, но когда говорится, что там есть все, имеется в виду, что в третьей стадии как бы уже реализован весь потенциал, который есть в творении. Почему? Потому что там есть уже желание отдавать, как в Кетере, который пришел от Бины, и есть в ней желание получать, как в первой стадии, которая создана Кетером. И как бы уже все произошло, чего же не хватает. Если бы не было в нем это развитие с третьей стадии, где говорится, что я хочу сейчас быть только получающий, то все закончено, закончено вообще творение. Вообще каждый этап, можно сказать, что он совершенный. Первая стадия — желание получать творение, хотя на уровне неживом, не реагирует, только получает. Но все. Творец захотел создать желание получать, создано желание получать. Совершенно нет, но свет воздействует на него и дает ему возможность уподобиться себе. Поэтому вторая стадия — уподобиться ему, быть как дающий. Прекрасно. Есть желание получать, которое сейчас хочет только отдавать, хочет только быть дающий. И тогда вторая стадия видит, что это не то, что хочет Кетер. Кетер ведь не хочет, чтобы она отдавала. Кетер хочет, чтобы она получала. Он создал ее уже как желание получать. И тогда в третьей стадии снова совершенство. Есть там власть света Хасадим. Но он не просто так называется, Зерампин, маленький парцуф. Почему? Потому что, говорят, он без головы. Его голова в бине. Бина решает отдавать, дать все, что она хочет, и она использует желание получать. Использует она немножко желание получать? Нет, она использует все желание получать, которое создано в первой стадии. Почему же это называется немножко? Почему Зерампин маленький парцуф? Потому что власть света Хасадим, причина, по которой она получает, это свет Хасадим. Поэтому Малхут решает, когда решает быть Малхут, принимается решение быть Малхут, да, третья стадия становится четвертой, что же она говорит? Она говорит, свет Хасадим, он мешает мне этим, я не реализую желание Творца. Он хочет, чтобы я было желание получать полностью, получить все, что у него есть. Поэтому она и становится. И можно сказать, что в третьей стадии есть все, поэтому этим она подумает.
2: Продолжение вопроса небольшое. Если в Геймел есть все с того желания получать, так зачем тогда Далит?
0: Потому что там управляет свет Хасадим. Причина желания отдавать. У Зерампин безголовый, у него нет головы. И то, что Малхут получает в итоге, это потому что Бина хочет отдавать. Но Малхут должна быть той, которая хочет, чтобы в ней было желание получать. Потом не случайно, там Юд, Кей, Вав, Кей, есть Гей в Бине и Гей в Малхут. Потому что это одно и то же. Выражение Бины на самом деле отдавать не в Зерампине. Выражение желания отдавать Бины именно в Малхут. Тем, что она получает.
2: Да, друзья, мы всех благодарим за вопросы и за участие. Мы сейчас остановимся на этом, потому что мы удостоились еще одной беседы с Равом. И мы сейчас прослушаем ее вместе. Давайте присоединимся к словам Рава. Пожалуйста. Пожалуйста.

0: אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא.
1: Послушаем сейчас. Беседа в пути называется «Отдать себя Творцу». Беседа от 28 мая 26 года. Рав, мы впечатляемся, мы видим, что это совершенный момент. Нет недостатка ни в чем в этот момент. Сидят товарищи вместе, стараются объединиться на трапезе, читают первоисточники. Чего нам недостает? Все замечательно.
2: Не нечего сказать. Лихаем нашему Творцу вместе. Раз, два, три, четыре. Большое спасибо. Лихаем.
1: Да, лихаем, большое спасибо. Но как можно соединиться со всеми, кто находится вместе с нами сейчас? Обычно мы собираемся в нашем центре, находимся вместе, все тысячи. А сейчас мы в этом доме, и есть еще много домов по всему миру, и там собрались десятки. И как мы можем почувствовать себя как одна сеть, как что-то связанное, объединенное?
2: Ну как можно? Только в мысли.
1: Как можно оценить, ценить этот момент?
2: Важность.
1: Важность момента?
2: Да.
1: И чем важен момент?
2: То ты должен сказать.
1: То есть каждый должен создать для себя важность этого момента?
2: Да.
1: Что это дает?
2: Важность.
1: То есть что дает вам, что вы цените этот момент?
2: Что-то становится самым важным мне, для меня, и я уже ставлю это в центр.
1: Мы сказали спасибо Творцу, нашему Творцу, да, мы сказали раз, два, три, спасибо. Когда мы говорим спасибо Творцу, то что?
2: В той мере, насколько каждый может ввести это в свое сердце.
1: Как Творец реагирует, когда он получает благодарность от нас?
2: Ну, ты увидишь это, исходя из того, насколько вы вкладываете, чтобы благодарить его.
1: В чем разница между Творцом и между нашим Творцом?
2: Нет разницы.
1: То же самое. Когда я чувствую Творца, это не мое личное ощущение. Это ощущение, что Творец, он наш.
2: Ну и что?
1: Это так? Или тут есть разные различия?
2: Нет различий.
1: А чего не достает каждый момент? Если мы углубимся в настоящий момент, в определенную какую-то точку, есть в этом моменте все. Нет недостатка ни в чем в этом миге. Каждую секунду, каждый миг. Что важно?
2: Важно, как ты обращаешься, к кому ты обращаешься, чего ты хочешь своим обращением достичь. И еще много есть вещей в этом.
1: Но когда мы все чувствуем совершенными, удовлетворенными, есть что-то определенное в этом моменте, да? Наполнение.
2: Когда чувствуем себя наполненными, это неверно.
1: Неверно. Да, но ведь благодарность — это разве и не из ощущения наполнения?
2: Да, может быть.
1: Но когда человек чувствует наполнен, что он может дать Творцу, что вообще он может попросить у Творца? Разве есть что-то попросить или просто поблагодарить?
2: И так, и так.
1: Какая просьба? Благодарность, я понимаю. Это естественно. Но какая просьба?
2: Просьба — это ты должен создать.
1: Да, но он чувствует себя наполненным в совершенстве. В определенный момент чувствует благодарность Творцу. И что он может просить у него? Есть вообще что просить или только благодарить?
2: Благодарить и просить.
1: Благодарить я понимаю, да, но что просить?
2: Ну, то, что ты чувствуешь, что тебе не хватает.
1: Каждый момент человеку должно что-то недоставать?
2: Нет, не каждое мгновение, но когда ты обращаешься, ты должен быть готов к этому.
1: Рав, каждый момент у человека есть все условия для того, чтобы состояние было совершенным, и Творец раскрылся бы? Или есть такие моменты, когда Творец не может раскрыться?
2: Есть и так, и так.
1: Так как человек делает этот момент совершенным для раскрытия Творца?
2: Ну, если ты готов к этому. Присоединить к этому мгновению свой хисарон. И все.
1: Как обратить все вот эти моменты в такие моменты, чтобы Творец раскрылся в твоих товарищах?
2: Это уже молитва. Это уже молитва.
1: Что мы можем передать всем десяткам в мире? Как мы можем им помочь? Десяткам в Израиле? Помочь чем-то?
2: Ну, это я не знаю, что это. Это что-то такое в воздухе, которое невозможно четко определить.
1: Человек должен жить в своей десятке и все?
2: Нет, но это главное.
1: Какой расчет он должен делать с остальными десятками, с остальными товарищами, круги вокруг него? Ведь там тоже есть группы, которые объединяются, десятки. Какой расчет должен быть с ними?
2: Ты должен быть связан с десятками. Должен быть связан с их центром.
1: Что такое их центр?
2: Десятка. Когда она может обратиться к тебе ото всех десяток. И когда ты обращаешься к ним через ту же десятку.
1: Но из чего я обращаюсь к другим десятке? Мы объединяемся между нами в десятки. Как мы чувствуем потребность, необходимость обратиться к десяткам? Что это значит? В какой стати вдруг в нашей десятке возникает желание соединиться с другими десятками?
2: Чтобы у тебя было полностью законченное желание к Творцу, обращение к Творцу.
1: То есть в нашей десятке мы не можем прийти к полной, к совершенному обращению к Творцу?
2: Попробуйте.
1: И как связываться с другими десятками?
2: Как связываться с другими десятками? Это с помощью молитвы.
1: Что, когда мы и ночью сейчас будем спать, чтобы мы были тоже как один человек с одним сердцем.
2: Так спать?
1: Да, буквально.
2: Ну, я так не учился этому.
1: Чему же вы учили?
2: Ну, ночью человек идет спать. И перед тем, как он закрывает глаза, он поднимает себя к Творцу. И так засыпает.
1: И тогда, когда он просыпается утром, что он делает?
2: Ну, проверяет. Насколько он что-то обрел во время сна.
1: Во время сна ты полностью отдаешь себя Творцу, и тогда ты достигаешь того, что ты постигаешь Творца. То есть во время сна нет товарищей? Отдаешь себя Творцу как есть?
2: Да.
3: Несаем бешир.
1: А закончим песней.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית...
1: Дорогие друзья, прежде чем мы начнем урок, подумаем о товарище, который строит центр посещений. И мы будем изучать на первой части урок 12 февраля 2002 года, который основан на статье «Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно». Вы можете найти его в первом томе Рабаша, 487 страница. 28 минут на прочтение, пожалуйста.
2: Что означает в духовной работе, что лестница стоит наклонно? В Писании сказано, и снилось ему, и вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. И следует понять, на что указывает нам то, что лестница должна стоять наклонно. Ведь так мы видим у нас, то есть в нашем мире, что если лестница стоит прямо, по ней невозможно подняться. И как приводится у Раши объяснение наших мудрецов, сказал Раби Элазар от имени Раби Йоси бен Зимры, эта лестница стоит в Бейершеве, а середина ее наклона приходится на храм. То есть лестница должна стоять наклонно. На что это указывает нам в духовной работе? И кроме того, следует понять вопрос, задаваемый комментаторами, почему об ангелах Творца сказано «восходят», а потом «нисходят». Ведь следовало бы сказать наоборот. И чтобы понять все это, надо вначале понять, что такое вообще работа, которая дана нам в исполнении Торы и заповеди. Целью творения было насладить свои создания. В таком случае, для чего же нам нужна эта работа? Как сказано, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. Зачем мне нужны эти усилия? И что это добавляет нам в отношении цели творения? Насладить свои создания.
1: Однако, как написано в древе жизни, в начале, для того, чтобы проявить в мире совершенство его действий, было сделано исправление сокращения. То есть произошло исчезновение и скрытие на месте Малхут, которое называется «получающий ради получения». И на месте желания получать, называемом авиют, грубость, толщина, произошло исправление экрана, которое означает не получать больше, чем он может построить намерение на отдачу. Это явилось причиной нашей работы, и поэтому мудрецы сказали именно так: приложил усилия и нашел верь. А что такое усилие? Ведь от природы человек создан желанием получать ради себя. А раз на это кли произошло сокращение и скрытие, и человек должен работать на отдачу, и раз это против нашей природы, это является усилием. Ведь это тяжелая работа. Поэтому, если кто-то говорит, что работает на Творца и не испытывает никаких усилий, это наверняка из-за того, что он работает ради собственной выгоды, а не ради Творца. Ведь если кто-то работает ради Творца, признаком этого является то, что тело, называемое желанием получать, сопротивляется этому. Поэтому так тяжело работать ради отдачи своими собственными силами до такой степени, что нуждается в помощи Творца. И об этом сказано: злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Получается, что работой называется то, что нужно работать на пользу Творца.
2: То, что нужно работать на пользу Творца, это не по-настоящему страшно подумать на пользу Творца из-за того, что Творец якобы нуждается в работе человека. А как сказано выше, это входит в определение совершенства его действий. Другими словами, благодаря тому, что человек работает ради Творца, а не ради собственной выгоды, он становится способным получать благо и наслаждение без какого-либо стыда, который называется дурмовым хлебом. Ведь он получает с намерением ради отдачи, а не ради получения для себя. Однако порядок работы, в результате которой человек должен прийти к свойству слияния, как сказано, и слиться с ним, таков, что человек не может подниматься на одной ноге. И ему нужно две ноги, правая и левая. Как сказали наши мудрецы, всегда будет левая отталкивать, а правая приближать. И это нужно понимать так, что с одной стороны человек должен видеть, что его отталкивают и отдаляют от Творца. То есть видеть, насколько он далек от слияния с Творцом, называемого отдачей, и погружен в эгоистическую любовь.
1: И насколько он желает укрепиться в работе на отдачу, настолько он видит, что идет назад. То есть он видит, что зло усиливается у него каждый день все больше, пока он не приходит к решению, что нет никакой возможности, что когда-нибудь наступит состояние, когда он сможет освободиться от эгоистической любви. И он говорит, что если Творец не поможет ему, он пропал. И он говорит, что сейчас он не должен верить, что Творец помогает ему, однако, когда он удостоится слияния с Творцом, он скажет, что видит внутри знания, что Творец помогал ему. Как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строители его. Ему нечего делать, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему выйти из-под власти желания получать. А иногда у него нет сил даже просить у Творца, чтобы он помог ему. Это называется левой ногой, когда он идет по пути, на котором видит себя полным неисправностей и недостатков. А как известно, левым в духовной работе называется то, что нуждается в исправлении. И это называется «всегда будет левое отталкивать».
2: А вторая нога называется правой, поскольку то, что не нуждается в исправлении, в работе называется правым. Другими словами, человек должен знать, какая большая честь выпала ему в том, что он удостоился быть среди тех, кто служит царю. То есть он должен верить, что то, что он может отдать какое-то время от своей работы по удовлетворению собственных надобностей на занятия Торой и заповедями, что называется работой Творца, не означает, что он достиг этого самостоятельно, потому что хочет исполнять святую работу. А этот Творец дал ему мысль и желание, чтобы у него была хоть какая-то связь с Торой и заповедями. И он рад тому, что он удостоился хоть в малой степени служить царю.
1: И он благодарит Творца за это, ведь он видит, что в мире есть огромное количество людей, которые не удостоились такого. Он чувствует, насколько он близок к Творцу. Как сказано, а правая приближает. Иными словами, правая нога — это то, что он чувствует себя приближенным к Творцу. Ведь именно благодаря двум ногам можно идти все выше и выше и прийти к царскому чертогу. И так можно объяснить слова. И вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. Это означает, что у лестницы, по которой поднимается наверх царский чертог, есть два конца.
2: Первое, лестница поставлена на землю, это левая линия на землю. Ибо человек должен видеть, насколько он погружен в земное. То есть он погряз в эгоистической любви, как сказано выше, что является свойством левое отталкивает. Тогда есть место для молитвы из глубины сердца. Ведь тогда человек видит внутри своего знания, насколько он не может сделать ничего для пользы Творца. И только лишь Творец может вытащить его из-под власти его собственного эгоизма. И об этом сказано, если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Второе. Как сказано, вершина ее достигает небес. А второй конец лестницы в небесах. Словно бы он пришел к абсолютному совершенству, благодаря тому, что он доволен своей долей, в том плане, что у него есть хоть какая-то связь с работой Творца. И благодаря этому он чувствует себя счастливым. Ведь великая честь удостоится служить царю, а разговаривать с ним даже одно мгновение в день уже достаточно для него, чтобы создать приподнятое настроение. И за это он благодарит и восхваляет царя.
1: Согласно этому, выходит, что эта лестница, по которой поднимаются в царский чертог, стоит наклонно. То есть низ лестницы, которая поставлена на землю, это не настоящий низ, как у лестницы, которая стоит прямо, так что по ней невозможно подняться. Это мы видим, это мы и наблюдаем в материальном, и это указывает на то, что даже в материальном лестница обязана стоять под наклоном, а наклон указывает на то, что наверху это не настоящий верх, и внизу это тоже не настоящий низ. А как сказано выше, иными словами, когда ее вершина достигает небес, то есть когда человек идет в правой линии, что означает свойство совершенства, это еще не все. А он, кроме этого, должен еще работать в свойстве на земле, то есть видит, что он все еще находится на земле. А когда он работает в свойстве на земле, что является левой линией, он помимо этого должен знать, что он должен идти в правой линии. И это называется, а вершина ее достигает небес. Другими словами, хотя две эти вещи и противоположны, и обратны друг другу, тем не менее, они не настолько далеки друг от друга, чтобы от одного до другого конца нужно было бы проходить существенное расстояние. Это значит, что нужно идти в двух линиях. И это называется наклон. То есть, как сказано выше, это указывает на то, что нужно идти в двух линиях.
2: И это вытекает из исправления, называемого вторым сокращением, которое связано с сочетанием свойства милосердия со свойством суда. Как сказали наши мудрецы, вначале он создал мир свойством суда, называемым прямой линией, в которой есть верх и низ. Верх называется выше по важности, что означает самый чистый, называемый сфера кетер, что означает, который является самый чистый и не имеет недостатков. А низ называется ниже по важности, что является самым грубым, и называется сфера малхут, то есть желание получать. И увидел он, что мир не может существовать. Взял и соединил его, то есть свойство суда, со свойством милосердия. Ведь малхут свойство суда, которое называется желанием получать, является корнем творений. Было трудно изменить на отдачу. И это называется «мир не может существовать». как говорит Брацлам в психе, и увидел он, что мир не может существовать, ибо таким образом не было никакой возможности для Адама, который должен был быть создан из этой пхины Далет, чтобы он мог прийти к действиям на отдачу. Поэтому он поставил вначале свойство милосердия и соединил его со свойством суда. И Создатель вознес свойство суда, являющееся силой завершения сиюм, которое произошло в сфере Малхут, и поднял его в бину, то есть свойство милосердия, соединив их друг с другом вместе. И таким образом было подготовлено тело Адама, исходящее из пхины Далет, так, чтобы оно включало в себя также и свойство отдачи.
1: Получается, что именно благодаря подъему Малхут в бину мир получает возможность существовать, а подъем Малхут в бину Ари называет наклонной линией. И он, то есть Ари, сказал, что это называется так. И вот после того, как он сократил себя, он поставил парсу, то есть границу. И это называется «да будет свод посреди вод, и будет он отделять воды от вод». И это называется «алеф». Поскольку линия алефа наклонена, как сказано, ибо то, что соединяет две точки сокращения, это линия алефа, идущая таким образом. А высшее свойство каждой ступени — это юд на этой линии наверху, включающий в себя кетер и хохму этой ступени, которые называются высшими водами. Вот таким образом наклонная линия и юд. Ибо сочетание свойств милосердия и суда называется наклонной линией. Это корень того, что и в материальной ветви лестница, то есть то свойство, с помощью которого поднимаются, является лестницей, только если стоит наклонно, представляя собой свойство второго сокращения. В то же время лестница, стоящая прямо, представляющая собой свойство суда, не является лестницей.
2: Однако следует знать, что две эти крайности относятся к принципу два высказывания, которые отрицают друг друга, пока не появится третье высказывание и не разрешит их спор. Это означает, что нужно две лестницы. Ибо благодаря им обеим можно прийти к средней, потому что не может быть средней линии, если до этого нет двух линий. Поэтому, когда есть противоречие, можно говорить о том, что возникает третья линия, разрешающая их спор, устанавливающая мир. В то же время, если нет противоречия, нет необходимости в установлении мира. То есть, если мы нуждаемся в мире, мы должны сначала прийти к противоречию, а иначе нет места миру. Однако вопрос, для чего нам нужен мир? Ведь, как мы понимаем, было бы лучше, если бы не было противоречия, и не нужен был бы мир. Ведь так подсказывает разум. И ответ,

0: Доброе утро, друзья, дорогие, любимые, мировая клея великая. Мы десятка Хадера один, гордимся и радуемся, что нам выпала честь провести эту подготовку после конгресса, который настолько живет в нас, конгресс радости, конгресс, когда первый раз мы увидели, что каждая десятка может по-настоящему работать над объединением между собой в таком чудесном виде под руководством наших учителей по методике Бальсулама, по пути Рабаша. Мы до сих пор чувствуем по-настоящему радость и хотим вести вас с правильным, настоящим намерением в этот урок, и чтобы на этом уроке мы дали усилия и смогли доставить наслаждение Творцу. Мы очень волнуемся, когда видим это великое, огромное кли. И давайте пойдем уже вперед, начнем нашу подготовку, войдем в обновление, обновим наше объединение и увидим, что мы сделаем здесь настоящую работу. Давайте начнем урок. Вперед, Моше.
1: Первый источник. Известно, что радость не является основой, но является порождением и результатом чего-то. То есть, если у человека испытывает какое-то наслаждение, то это наслаждение порождает воодушевление, что называется радостью. Отсюда понятно, что тому, у кого в жизни нет наслаждения, нет места и возможности испытывать радость, ведь у него нет резона и причины, создающей для него порождение, которое называется радостью. Рабаш, 507 статья, что такое радость, читаем еще раз. Известно, что радость не является основой, но является порождением и результатом чего-то. То есть, если человек испытывает наслаждение, то это наслаждение порождает воодушевление, которое называется радостью. Отсюда понятно, что тому, у кого нет в жизни наслаждения, нет места и возможности испытывать радость, ведь у него нет причины и резона, создающие для него порождение, которое называется радостью.
0: Вопрос на активный семинар. Что приведет нас быть в состоянии радости десятки во время урока? Что приведет нас быть в состоянии радости в десятки во время урока?
1: Что приведет нас быть в радости во время урока? Видеть всех товарищей вокруг нас, тем, что они горят, сосредоточены на уроке, слушают. Слышали вчера на уроке, что если ты не слушаешь товарищей, вопросов товарищей, ты не можешь увеличивать свое кли, ты не можешь продвигаться. Так вот, будем сидеть вместе, будем вместе в вопросах товарищей, так включены, как вот в одном большом семинаре. И тогда, конечно же, почувствуем радость.
0: Ну, это не самое важное, но все-таки мы видим, что в Йом-Шиши приходят на урок много товарищей, и учебный зал он наполнен по-другому, то есть другой состав немножко, и это тоже приводит, приносит нам радость. Это не самое главное, но это тоже добавляет радости.
1: Сделаем усилие почувствовать, что мы находимся на уроке вместе, и нам важно впитывает каждое слово и наставление учителя, и каждый берет не то, не для себя, а в том, что мы десятка. И так мы хотим слушать урок, так прислушиваться к товарищам, и все делаем вместе.
0: Вместе мы учимся у Рава, как приблизиться к Высшему Свету, и нет ничего более радостного, чем это.
1: Но в соответствии с тем, что мы учим, если ты любишь Творца, то ты любишь и товарищей. Для меня два дня не было с вами. И когда ты приходишь, совсем другое ощущение. Это радость, ты сидишь с товарищами, неважно что.
0: Ну что может быть у человека в реальности более важного, когда помещают его десятку между товарищами, у которых есть желание, устремление к Творцу, ставят его, он находится рядом с текстами, первоисточниками, под воздействием света, находится в среде, которая необходима, и нет больше радости, чем это.
1: Да, эта радость приходит нам из того, что у нас есть важность. Нам важно быть здесь вовремя, да и вообще быть здесь. Нам важно совершать все действия, которые мы совершаем.
0: Я очень рад, что учебный зал заполнен.
1: Главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы тот помог ему идти выше знания. То есть работа должна быть в радости, как будто бы он уже удостоился знания святости. И в какой радости тогда была бы его работа? В такой же мере он должен просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, чтобы он смог идти выше знания его тела. Рабаш, свечи эти, святость. Еще раз прочитаем. Главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему идти выше знания. То есть работа должна быть в радости, как будто бы он уже удостоился знания святости. И в какой радости тогда бы была его работа? В такой же мере он должен просить Творца, чтобы он дал ему эту силу, чтобы он смог идти выше знания его тела. А теперь будем заходить в урок, семинар в молчании. Попросим удостоиться знания святости и почувствуем радость, как будто бы уже удостоились его. Попросим удостоиться знания святости и почувствуем радость, как будто уже удостоились его.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок Рава от 28 января 2002 года. Урок основан на статье Рабаша «Жизнь Сары». Второй том, 827 страница. Вместе прочитаем статью в течение 15 минут. Пожалуйста. Еще раз на первой части мы будем изучать статью «Жизнь Сары». Седьмая статья.
0: Маамар Хаей Сара.
1: «Жизнь Сары», статья седьмая, 1985 года. В книге Зор, глава Хаесара, сказано другое объяснение. Царь — это жена, боящаяся Творца. Как сказано, жена, боящаяся Творца, вославлена будет. Иными словами, это шхина. Превоздела нам поле, это чужая жена, то есть ситра ахра. Как сказано, чтобы охранить тебя от чужой жены. Ибо есть поле, и есть поле. Есть поле, где царят все благословения святыни, как сказано, как запах поля, которое благословил Творец, то есть шхина. А есть поле, где царят все разрушение и скверна, и уничтожение, и убийство, и войны, то есть ситраха. Конец цитаты. И согласно нашему пути, это означает, что у нас есть две дороги: либо идти путем тех, кто идет к Творцу, путь которых есть путь отдачи, либо путь, который ведет к людям, то есть получение. Ведь творения называются творениями только с точки зрения получения любви к себе, что приходит к нам от центральной точки творения. И так как на это свойство произошло сокращение и скрытие, ведь в этом месте не ощущается, что полна земля слава его, ибо только когда он выходит из места получения, можно постичь, что полна земля слава его. Но до того, как выходит из свойства получения, можно лишь верить, что это так.
2: А для того, чтобы могли почувствовать это, человеку дают совет выйти из места получения, то есть места тьмы и смерти. Иными словами, свет жизни не может раскрыться, хотя он и присутствует. Но от человека он скрыт. А тот, кто приходит в это место, отделяется от источника жизни. Поэтому место это называется тьмой и смертью. И самые разные беды находятся там. И это называется ситра ахра, другая сторона. Она противостоит святости. Ведь в месте святости, которое называется местом отдачи, находится место подобия по форме. Поэтому в этом месте открывается все благо и наслаждение, ибо это место благословения и святости. И это же называется жена, боящаяся Творца. И вся наша работа состоит и в том, чтобы прийти к этому состоянию трепета перед Творцом, называемому принятие бремени, высший Малхут. И отсюда поймем то, что сказали наши мудрецы: «Черный, как ворон». В ком ты находишь? Раба говорит, что тот, кто жесток со своими сыновьями и другими

0: домочадцами, как ворон. А некоторые полагают, в ком ты находишь порядок Торы, и объясняет Раши, ворон жесток со своими сыновьями, как сказано детям ворона, которые кричат.
1: И вот слово «ворон», «орев», происходит от слова «сладкий», «арев», как сказано, «ибо голос твой сладок», и это противоположно голубю, ибо сказали мудрецы о стихе, и прилетет к нему голубь, и вот оливковый лист сорван, сорвал он клювом своим. И сказал рабби Ирмия бен Элазар, почему сказано, и вот оливковый лист сорвал он клювом своим? Сказал голубь перед Творцом, властелин мира, пусть будет пища моя горька, как оливка, но будет предана в твои руки, и пусть не будет сладкой, как мед в руках смертных. Ведь известно, что когда человек работает ради получения, и все его стремление направлено лишь на любовь к себе, эта работа называется сладкой работой. И потому сказал голубь, лучше пусть будет пища моя горька, как оливка в руках Творца, что означает, что пропитание его, то есть то, чем он питает себя, и от этого питания живет, где имеется в виду, что работа его направлена так, чтобы она была для Творца, то есть ради небес. И хотя оно и горькое, так как тело не согласно на его питание, оно будет зависеть от той меры, в которой он сможет построить намерение на отдачу. Ведь это против природы, с которой рождено тело. Ведь тело рождается желанием получать, и оно желает только того, что может питать любовь к себе. Это называется пропитание в руках смертных. И от этого пропитания тело испытывает наслаждение, ему сладко. И это свойство ворона, орев, когда только от пропитания смертных ему сладко. Арев. В то же время пища, которая зависит от небес, то есть только от того, насколько он может делать ради небес, от этого он убегает, потому что действие и подача, он чувствует вкус, от действия и подачи он чувствует вкус горечи.
0: Получается, согласно этому, что вороном называется работа ради любви к себе, а поскольку на желание получать произошло сокращение, то есть исчезновение, скрытие, там высший свет не раскрывается, то и работа ворона — это черное, потому сказано «черный, как ворон». Иными словами, в ком пребывает Тора, то есть у кого свет Торы может светить, только у того, кто пришел к осознанию, что ворон, то есть работа в получении, ведет лишь к черному, к тьме. То есть он может получать лишь тьму, а не свет. И об этом объяснили наши мудрецы, что Тора пребывает лишь в том, кто жесток со своими сыновьями и другими домочадцами, как ворон. Ведь известно, что отец и сын — это причины и следствия. Поэтому следует понимать вышеприведенные высказывания так, что тот, кто приходит к осознанию того тем, что он работает ради смертных, что является работой в любви к себе, хоть это и является сладкой работой, то есть вороном. Однако благодаря этому он знает, каковы будут результаты. Иными словами, что от этой работы родится лишь тьма, то, что называется черное. Тогда он знает, что становится жесток со своими сыновьями, то есть не жалеет результатов, которые рождаются от этого. И получается, что если он знает, что стал жестоким от того, что он идет на уровне ворон, то он изменяет свой путь и начинает идти путем голубя, который согласен работать ради Творца, несмотря на то, что эта пища горька, как оливка. Но результаты, то есть сыновья, будут наслаждаться от этой работы, поскольку причина ради отдачи приводит к тому, что это